И я шел той дорогой. У нас в церкви есть библиотека, и я прочитанные номера отношу туда, чтобы все желающие имели благословение чтения. Знаете, меня лично очень впечатляют и ободряют свидетельства заключенных на пожизненном лишении свободы, ПЛС. Сразу вспоминаются слова «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Евреям 12:3. А дальше автор послания говорит: «Вы еще не до крови сражались против греха». Автор пишет слова ободрения евреям, говоря, что они помышляли о том, который за них совершенно незаслуженно претерпел муки и страдания. Он как бы сравнивает состояние евреев с состоянием Христа в момент страданий, подчеркивая: «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Этим я и хотел бы ободрить тех наших братьев и сестер, которые сейчас находятся в тюремном заключении. И я сам прошел через тюрьму и неоднократно уже после покаяния впадал в уныние. А апостол Павел пишет: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». 1 Фессалоникийцам 5:18. Господь допустил в вашей жизни такие обстоятельства, чтобы вы могли приобрести Царство Божие. Открыто могу сказать, что если бы не судимости, то я бы, может, до сих пор и не думал изменить свое мировоззрение. Поэтому и верю, что это допустил Господь. Я очень ободрялся там, в заключении, когда читал свидетельства братьев, которые, в принципе, не имеют надежды выйти из тюрьмы. Проведут там остаток своей жизни. И самым парадоксальным в этих свидетельствах было то, что они благодарили Бога и радовались Божьему прощению, дару жизни вечной и радости во Христе Иисусе. Хочу поделиться со всеми радостью великой. Я принял святое водное крещение, заключил завет с Господом нашим, и теперь могу быть полноправным и полноценным членом тела Христова, Церкви Его, а также принимать участие в вечере. Алексей Варакин, Россия.

0: На бурных перекатах. Виталий Полозов. Продолжение. Операция с саквояжем прошла без сучка и задоринки. И хотя, увы, лишь ничтожная сумма перепала на долю Бузыкина, но уже само содержание инвалюты оттеснило все сомнения и страхи на задворке души. Да они и были больше плодом его воображения. На самом деле никто за ним не следил. Кому придет на ум следить за своим сотрудником, когда все силы НКВД брошены на борьбу со спекуляцией? О, это страшное вселенское бедствие уже набрало сумасшедшие обороты и раковой опухолью расползалось по всей стране. Но особенно огромные масштабы спекуляции обрела на Украине, как следствие постигшее республику Голодомора. Сплошь да рядом чекисты предлагали такие свои услуги, и считалось большой удачей взять барыгу под крылышко. Это был шанс постоянного дохода, а с ним и хоть какая-то уверенность, что твоя семья не умрет с голоду. И чтобы Антон мог действовать эффективнее, Шклобода рекомендовал его в особый отдел НКВД, предварительно повысив в звании. Зашагал он по этой лестнице довольно ходко, получая звание за званием, и кто знает, каких бы высот достиг, если бы не пожадничал в отношении своей супруги. Случилось это уже в год закрытия Тарксина. По его мнению, она прикарманивала большую часть их оборота. И еще он обнаружил, что Алина тайком от него стала переправлять за границу антиквариаты драгоценности, пользуясь услугами знакомых иностранцев. А они у нее были. Собственно, так поступали многие успешные люди, ведь вывоз товара был совершенно свободным, лишь бы была квитанция Тарксина. Когда же он осмелился упрекнуть ее в этом, она прицикнула, дескать, знай, сверчок, свой шесток, не то наклечешь на себя беду. Все это, мол, делается с ведома самого Шклободы и для его нужд в том числе. Бузыкин сделал вид, что поверил, и даже поклялся, что больше никогда не влезет ни в свое дело. При этом он разыграл такой испуг, что она успокоилась. Будет, дескать, молчать, как рыба. Но в действительности он просто затаился. Он уже точно знал, что тут Алина кидает своего шефа, или кем тут ей приходится, и вряд ли такая информация ему понравится. Таким образом, забрезжила надежда, если и не избавиться от нее, то выйти из-под ее контроля. Осталось только ждать удобного момента. И он вскоре выдался, этот момент, когда Шклобода в очередной раз приехал в Херсон и сам пожелал встретиться с ним. При этом он проигнорировал Алину, не сообщив ей даже о своем приезде. В конце беседы Бузыкин как можно наивнее поинтересовался, как дошла и дошла ли очередная партия товара до адресата. И пояснил ничего не понявшему шефу, что Алина отправила, как всегда, меха на такую-то сумму, на таком-то корабле с таким-то человеком, имя, фамилия, статус. Все как по протоколу, не зря же в органах служит. И потому, как долго Шклобода переваривал сие известие, Бузыкин понял, что попал в точку. Тогда, ободрившись, не преминул сообщить, что на днях Алина собирается отправить еще одну партию, только, мол, пока он не установил с кем. Полковник медленно вышагивал по кабинету, сосредоточенно о чем-то размышляя и лишь изредка поглядывая на подчиненного. Наконец остановился и, глядя прямо в глаза Бузыкину, спросил. «Следишь, значит, за Алиной?» «Ну, я так и думал. Считаешь, что обделяет тебя?» «Да не прикидывайся, паинька, я тебя насквозь вижу. Вы мне с этой дележкой вот где сидите», — провел он рукой по горлу. «Но за информацию благодарю. Только смотри, если сбрехал, она с тобой сама будет разбираться, по-семейному, так сказать.
1: — А если нет? — напрягся Бузыкин. — Если это сущая правда?
0: — Тогда останешься один, — непонятно усмехнулся Шклобода. — Тогда придется тебе с ней развестись. — Ладно, иди и жди вестей.
1: Разочарованным и сникшим покидал Бузыкин кабинет шефа. Не на такую меру наказания для Алины он рассчитывал. Чем-то, видать, дорога она полковнику, что решил не избавляться от нее. Но ни разборок с Алиной, ни развода не последовало. В тот же вечер, вернувшись со службы, Антон уже не застал ее дома. Опытная аферистка, о чем он узнает только спустя годы, она сразу почуяла неладное в скрытом от нее вызове мужа к шефу и исчезла. Но как истинный аферист-аристократ она напоследок подсказала подельникам, а именно так она и обратилась к мужу и Шклободе в прощальной записке. Оптимальный вариант выхода из создавшегося для них трудного положения. Вариант был прост в решении, как и все, за что бралась Алина. Следуя ее совету, а больше приказу самого Шклободы, Антон опознал в обуглившихся останках одной из пациенток морга свою жену. При той, по счастливой случайности, оказались документы на ее имя, которые почему-то не сгорели, и поспешно похоронил бедняжку. Таким образом, были сняты с повестки дня все вопросы коллег по исчезновению Алины. А его искренняя скорбь о значительной потере валюты была принята ими за грусть-печаль о любимой супруге. Дела без Алины пошли ни шатко, ни валко, а вскоре Тарксин и вовсе прекратил свое существование. А через год, то есть в 1937 году, Бузыкин в последний раз встретился с шефом. Увидел и поразился перемене, произошедшей с ним. Шклобода сильно постарел и осунулся. Куда подевалась его гордая осанка и всегда ироничный, чуть насмешливый взгляд? Даже движения стали уже не столь энергичными, как прежде. «Переводит меня в другую республику», — пояснил он Антону, — «потому и вызвал. Вполне может статься так, что никуда я уже не доеду. По моей ли, по чьей ли чужой воле, неважно. Но что бы со мной ни случилось, ты не засветишься. Почему? Потому что мне нет резона лишать тебя жизни. Живой ты намного больше навредишь этой власти, нежели просто расстрелянный ею. Нет, такого подарка я им не сделаю. Я непримиримый враг власти, но не враг Родины, а ты хорош тем, что без всяких приказов дискредитируешь эту власть в глазах народа эффективнее, чем все вместе взятые западные пропагандисты. Живи, Бузыкин, на горе моим врагам. Ну вот мой совет. Убирайся-ка ты по-добру-поздорову из этих краев, да поживее. Я тут вспомнил, что говорил о тебе Катченко, и полностью согласен с ним. Подай рапорт на службу в лагеря. Там твое место. Я успею походатайствовать, чтоб ускорили твое отправление. И это последнее, что я могу сделать для тебя. Просись дальше к северу, дескать, по зову сердца, во благо партии. А то не ровен час всплывет какой-нибудь эпизод из твоей богатой биографии, и загремишь ты в те же лагеря, но уже не в качестве надзирателя. На мгновение в его усталых глазах блеснул прежний ироничный огонек, но тут же погас. И запомни, если когда-нибудь доведется свидеться с Алиной, не дай тебе Бог признать ее, заруби это себе на носу. Она выкрутится из любого положения, а вот ты вряд ли. Она даже меня обвела вокруг пальца, чего до нее не удавалось никому. Эта аферистка сейчас где-то в Бессарабии замужем за румынским князем, и я не удивлюсь, если вскоре ее коронуют на ихний престол. Ты все понял?

Кузыкин кивнул, хотя понял далеко не все. «Тогда пиши рапорт». Шклобода встал и прошелся по кабинету. Потом взял написанное Бузыкиным и положил в стол. «Вижу, что-то хочешь спросить?» «Фотография», — сглотнул Антон и затаил дыхание. «Эх, а говоришь, что все понял», — грустно покачал головой Шклобода. «А ведь я сказал, что ты без всякого принуждения нужный мне человек. Ее нет, фотографии твоей, забудь. Нет как нет, будь спокоен на этот счет. Единственное, что от тебя теперь требуется, это продолжать жить, как живешь. Невелика проблема? Ну вот. А для этого никакой шантаж не нужен». Пройдет время, и уже перед самой войной, будучи кумом в Тайшелаге, узнает Бузыкин о том, что полковник приказал долго жить, что погиб он в тот самый 37-й, при невыясненных обстоятельствах, очень даже похожих на самоубийство. И вздохнет Бузыкин полной грудью за столько-то долгих лет. Не обманул полковник, не засветил его. Раз уж за это время никто никуда не вызывал Антона, значит, ушла тайна в могилу вместе со Шклободой. Свалился с души страх быть разоблаченным. И вновь осмелел, незаслуженно подзабытый Бузыкиным, тот клейкий зануда. Вновь подсаживается к нему по ночам и поет дифирамбы, что мы, мол, еще с тобой повоюем, с человеками. Помнишь, как тогда на Украине? Вот и тут работы, разгуляй поле, вон сколько богомольцев развелось, тьма. Корчуй, Тоша, корчуй, выдирай с корнем, пока не сели на голову. Они ж как саранча множатся. И Бузыкин корчевал. В поте лица трудился мужик, измывался, избивал, сажал в карцер, за что и был однажды отмечен почетной грамотой. Не орден, конечно, но приятно. Все награда. О том, что полковник Шклобода ушел из жизни, узнал теперь и майор Лукин из ответа херсонских коллег. Узнал с сожалением. Оборвалась важная цепочка в расследовании, и это был первый прокол. Потом, когда он уже вернулся из Алма-Аты в Ленинград, пришло более обнадеживающее известие по другому его запросу. В пространном ответе об Арсении Гулько сообщалось, что он жив и по окончании очередного срока находится на поселении в деревне в 2-3 верстах от Белоозерска на Вологодчине. Но если Лукин хочет что-то у него узнать, стоит поспешить. Бывший зэк, по сведениям комендатуры, находился в тяжелом состоянии. Не теряя времени, майор оформил командировку и выехал в Вологду. Что он узнал об Арсении из ответа? Совсем немного. Школьный учитель неожиданно ушел добровольцем на фронт в Первую мировую войну. Следом еще более неожиданный поворот в судьбе. Сознательно вступил в партию большевиков и до последнего дыхания защищал советскую власть. И вот этот закаленный боец и преданный член партии после тяжелого ранения вдруг обращается к Богу. Дальше шло перечисление сроков отсидок, когда, за что и где. Последний раз в Херсоне забирали его из детдома, где он работал сторожем, а этот период его жизни больше всего и интересовал майора Лукина. Хотя этим сроком лагерный путь Гулько не ограничивался. Примечательно, что все эти годы за ним следовала его жена. Сначала с одним, потом с двумя, а сейчас и с тремя детьми. Это исходило из того же ответа на запрос. Спасибо херсонскому коллеге, не поскупившемуся на подробности. Прямо декабристка какая-то, без всякой иронии недоумевал тогда Лукин. Это потом он перестанет удивляться, когда столкнется с целым рядом подобной жертвенности жен, осужденных верующих, а в настоящий момент это показалось ему в диковинку. Арсения он нашел в одном из трех деревянных бараков, стоявших в ряд по деревенской улице. От крыльца внутрь барака вел длинный коридор с дверями по обеим сторонам.
За одной такой дверью в однокомнатной квартире и проживал Гулько с женой и двумя детьми. Третий, уже взрослый, работал в Череповце, откуда, кстати, Лукин и добирался на перекладных до этой глухой деревушки. И если первый, самый длинный отрезок пути до Белоозерска он ехал на полуторке, то последние 3 километра до деревни пришлось сначала отложить из-за разыгравшегося бурана, а потом преодолевать на санях в компании с местным участковым милиционером. О том, чтобы добраться туда машиной, не могло быть и речи. За ночь дороги так замело, никакая техника не пройдет. Переждав в городке непогоду, аккурат ранним утром выходного дня выехали они в деревню. И, надо сказать, Лукин основательно перемерз с дороги, ибо декабрь в Вологодчине — время стойких морозов. Указав майору барак, сам участковый отправился по своим делам. Договорились, что поедут назад через пару часов. Не думал Лукин тут долго задерживаться, но оказалось, времени недостаточно. Арсений встретил его лежа на железной койке, но после того, как Лукин представился, с помощью жены встал

Зачем же тогда я понадобился, гражданин? Называй меня Федор Игнатьевич, — перебил Лукин. Или просто Федор. Мы ведь годами недалеко друг от друга ушли. Хорошо, Федор Игнатьевич, так зачем? Мне нужна твоя помощь, Арсений, — продолжил майор как можно мягче и выложил на стол фотографию матроса Георгия Видова. Взгляни, тебе кого-нибудь напоминает этот человек? Арсений лишь мельком взглянул на фотографию, отодвинул ее и вопросительно поднял глаза. Майор понял. Мне это нужно, чтобы закончить расследование по делу бывшего капитана НКВД Бузыкина. Бузыкина? Весь подобрался Гулько. Антона? А ты и его знаешь? Не менее удивился, даже обрадовался Лукин. Вот это удача, так удача. Так знаешь, говоришь. Знавал. А почему бывшего? Потому что сейчас его судят, как военного преступника. Как преступника? Не удержался на этот раз от восклицания Арсений. Вы сказали преступника. Он повернулся к жене. Мария, ты слышишь? И снова к майору. Неужели разоблачили этого изверга, и он наконец-то получит по заслугам? Значит, ты знал его? А что вас конкретно интересует? Интересует его деятельность в Херсоне в конце 20-х годов. Современного материала на него хватает за глаза, но мне важен именно тот период. Может быть, ты знаешь, с кем он водил дружбу, прикрывал кого-то, что в то время было на каждом шагу, или наоборот, кто-то прикрывал его, в общем, его связи. «Понимаю», — кивнул Гулько и придвинул к себе фотографию. К преступлениям Бузыкина этот человек вряд ли имел хоть какое-то отношение. Это Владлен Полуяровский, художник. Потом... Лукин, недослушав, вскочил при этих словах и взволнованно заходил по комнате. Молча понаблюдав за ним, Арсений продолжил, медленно расставляя слова. Потом он занялся антиквариатом и разбогател. Долгое время ладил с властями, подкармливал их. Он снова смолк, внимательно изучая фотографию. Хотя что-то в нем не то. Как бы и он, и не он. А может быть, зря сомневаюсь, память уже не та, что прежде. Нет, дорогой друг, справился наконец майор с волнением и взял фотографию из рук Гулько. Сомневаешься ты правильно. Это фото другого человека. Это матрос Видов, а не Полуяровский.

0: «Жорик!» — выдохнул Арсений, интуитивно подавшись вперед всем корпусом. Теперь настал черед ему разволноваться. «Как же я сразу не догадался!» И вдруг схватился рукой за сердце и обмяк от ошеломившего его известия. Моментально подскочившая Мария бережно увела его обратно на койку и уложила, повыше подложив подушку. Потом умоляюще взглянула на Лукина. «Пусть немного отдохнет, а потом договорите». «Ладно, ладно», — виновато засуетился майор. «Ты, Арсений, только не волнуйся. Не думал я тебя как-то оглаушить. Мне ведь сказали твое состояние, а я... Эх ты, беда-то!» «Не винитесь, Федор Игнатьевич, это весть хорошая. Мы такой вести с Марией сколько уж лет молимся. И вот дождались. Теперь спрашивайте, что сам не вспомню, Мария подскажет».
1: «Нет-нет, все потом, успеется, если что».
0: «Но я же вижу, что вам не терпится, спрашивайте».
1: «Ты сказал, Жорик, кто это?»
0: «Жорик — сын Владлена и Ксении. Он что, так похож на отца? Как две капли воды. Но есть что-то неуловимое, что отличает одно от другого, когда присмотришься». «Теперь ясно, почему так переполошился Бузыкин, увидев его. Он ведь подумал, что это Владлен». «Да, подобная ситуация кого хочешь перепугает. Откуда все тебе это известно?»
1: «Я сдал Жорика в приют после исчезновения родителей. У меня с ними были встречи на их тайной квартире, и в очередной мой приход я застал там только их сынишку. Ждал день-два, но они так и не вернулись за ним. О них уже тогда мало кто вообще что-то знал, потому что им приходилось скрываться от властей. Кто говорил, что их давно арестовали, кто-то утверждал, что убили. А у меня только-только заканчивался условный срок, и, понятное дело, был я на крючке у милиции. В общем, времени на обдумывание, как уберечь мальчонку, не было, а приют показался мне самым надежным местом. Главное, — думал я, — чтобы никто не узнал, чей это сын, но чтобы исключить тем самым возможный шантаж со стороны властей, когда объявятся родители. А уж им-то я нашел бы, как сообщить, где он. Сдал его как подкидыша. В то время это было обыденным явлением. Имя он уже выговаривал, а фамилию там придумали. Нянечка одна им залюбовалась, что, мол, эдкий видный парень, прям загляденье. Вот он и вышел, Видов. Потом я и сам устроился сторожем в тот приют, чтобы присматривать за ним. А вот родителей так и не нашел». Арсений тяжело вздохнул. «Мы бы с Марией забрали его к себе, но знали ведь наверняка, что не за горами следующий срок. Зачем же второй раз сиротить ребенка? Он уже смышленый был, когда я потихоньку рассказал ему о родителях, дескать, живые они. Мне и правда не хотелось верить, что их убили. Это уж потом поверил, когда очевидцы подтвердили. Но произошло это через много лет. Что стало с Жориком, не знаю. После второго срока я был уже невъездным в те края». Арсений замолчал и вновь вопросительно взглянул на Лукина. «А он, значит, жив, но Жорик-то жив, с войны вернулся, инвалидом, правда, без двух ног, и тем больше теперь его тоска о родителях, и хоть понятия не имеет, кто они были, и тебя помнит смутно, но те твои слова о них запали в душу, и вот сейчас...» Лукин заколебался, говорить, не говорить, решился. «Сейчас, когда он стал верующим человеком, в нем возродилась надежда отыскать их». «Слава Богу!» — в голос выдохнули Арсений с Марией. «Он ведь не знает того, что знаешь ты, и это одна из причин, почему я здесь. Возможно...» Тут майор наконец перехватил жалобный взгляд Марии. «Все-все, Арсений, подожду, когда оклемаешься. Подробнее расскажешь потом». Мы пока вот что сделаем». Он встал, открыл свой походный саквояж и начал выкладывать его содержимое на стол. Потом взглянул вверх на полоти. «А ну-ка, огольцы, слезайте, будем пить чай с кренделями. Смотрите, у меня тут еще и лампасейки, и сайки, и пряники есть. Слезайте, слезайте. Мария, позови детей». «Ой, да куда же вы столько?» — простодушно всплеснула она руками. «Вам же, поди, еще сколько времени ехать надо?» «Совсем нет, Мария. Вы даже не представляете, как вы ускорили мне весь процесс. Отсюда я возвращаюсь в Ленинград. Хочу успеть до суда над Бузыкиным, а благодаря вам о нем теперь есть все, что нужно. Ну, поторопи, ребятишек, а то они что-то несмелые у вас». «Ваня, Ксюша, давайте сюда!» — позвала она и смущенно отвела глаза. «Только у нас и кружек-то на всех нет. Но это ничего, у меня своя походная имеется. Ты угощай, ребятишек, и сама с Арсением угощайся. Ты как на это, Арсений? Попробуем?» Приподнялся было тот на локоть, но снова бессильно откинулся на подушку и виновато улыбнулся. «Пережду я маленько. Вы только не серчайте, Федор, что мы сначала помолимся и поблагодарим Бога за подарки, за то, что Он послал вас к нам. Мы уж и не помним нормального человеческого отношения к нам со стороны...» Он запнулся. «Ну, в общем, сами понимаете, с чьей стороны. Я сердцем чую, что вы не против нашей молитвы, иначе зачем бы хлопотать за верующего человека? Ваня, Ксюша, поблагодарите Господа за его милость». Дети в молитве встали у стола, и комок горечи подкатил к горлу Лукина при виде их исхудалых телец. Ксюше было 4, Ване 6 лет, но не их вид поразил его. Голодные дети в стране не редкость, уж он-то знал об этом не понаслышке, а их глазенки, излучающие искреннюю благодарность Богу. А главное, они обращались к нему в полной уверенности, что он их слышит, будто Бог стоит рядом. Это было видно из того, как они молились. Слушая их молитву, он поймал себя на том, что завидует этим крошкам. Нет, наверное, все-таки не им, а вот этой их наивной, еще не обремененной мирскими сомнениями вере. И подумалось с грустью, что он-то уже никогда не сможет так поверить, как бы ни старался. Еще он вспомнил, что уже с улыбкой, как Вера Медянская, также вот благодарила Бога, и он тогда же огорчился, что благодарят не его, хотя вроде бы радость того момента принес он. Но сейчас молитва ребятишек столь органично вплелась в его восприятие, точно такого же момента, что где-то в самых потаенных глубинах души он почувствовал как бы переадресованную ему их благодарность, переадресованную Богом. И отозвалась она в нем таким благословением, какого никогда не испытаешь от обычного спасибо. Достаточно сказать, что глаза этого далеко не сентиментального мужчины увлажнились, хотел он этого или нет. То есть это его доброе деяние вернулось ему старице через молитву детишек к Богу. Пройдет время, и он уже будет точно знать, что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов. А пока он в сильном смущении. Что о нем подумают Мария с Арсением? Да те же дети! Смахнул с ресниц невольные слезы благоговения и усилием воли подавил в себе желание присоединиться к благодарной молитве Богу. Но потаенная борьба эмоций, ясно отражавшаяся на лице майора, была красноречивее слов и свидетельствовала как о духовном порыве, так и о том, с каким трудом удалось погасить его. Все это не ускользнуло от внимания опытного Гулько. «Посидите с детишками, Федор Игнатьевич», — попросил он, — «а я бы пока с мыслями собрался. Посидите с ними». «Да-да, конечно», — — с готовностью закивал Лукин. — Что-то размечтался я. Ты обмолвился, что потом все же узнал о судьбе Полуяровских. Что? Ты повспоминай, пожалуйста, пока я с детворой чаи погоняю. Хорошо бы начать с Ксении. Как познакомились с ней, за что ее убрали. С Ладленом у нас более или менее что-то ясно, а вот о ней совсем ничего. Продолжение следует.

хоть маленькая бы ниточка. Ищу свою родную сестру. В вашу газету пишут многие из мест заключения, а по России в местах заключения находится огромное число людей, выросших в детских домах и интернатах. Может, кто-то из читателей подаст мне хоть маленькую ниточку, по которой я бы нашел свою сестру. Женщину, которая произвела нас на свет, зовут Галатова София Дмитриевна, из города Львова, Украина. Отца зовут Шалаев Рудольф Николаевич. Там, во Львове, 14 сентября 1973 года родилась моя сестра Шалаева Мария Рудольфовна. Я сам Шалаев Николай Рудольфович. Родился 24 декабря 1971 года в городе Ачинске Красноярского края. Мать, работавшая на почте, похитила пенсию, которую должна была раздать людям. Во время одной из попоек мать предложила отцу продать меня и мою сестру за водку. Она положила нас в саночки и повезла, а мороз был 40 градусов. В результате я и сестра оказались в сугробе, а потом в больнице с обморожением кожи. Отца и мать судили. Отцу дали 10 лет, а маме 8 лет заключения. Это было в 1975 году. Я был постарше и покрепче сестры. Поправился быстрее и был увезен в детдом. Сестра еще оставалась на лечении. Когда ее потом распределил попечительский совет, мне так и не удалось выяснить. Все мои попытки найти ее остаются тщетными. В город Львов я ездил сам в 1990 году. Ту улицу, где некогда жила мама, с Казахской переименовали в Нагорную. Завели дело по розыску, но тоже никаких результатов. Вот я и решил попробовать еще и через вашу газету. Даст Бог, может и откликнется кто-нибудь. Родителей я не ищу. Видимо, как мы не были им нужны тогда, так и сейчас тоже. Иначе уже разыскали бы нас. Николай Шалаев, тюрьма, Оренбургская область, Россия.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org. В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
1: Христианская студия «Свет вечности» представляет. Вниманию всякого, называющего себя христианином, шестой выпуск ежемесячного аудиожурнала «Христианин сегодня». Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам. Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Евангелие по Иоанну, 14 глава, с 21 по 27 стихи. Современный христианский мир пестрит разноименными конфессиями и группировками, состоящими во главе каждой человеческими лидерами. Увы, как мало тех сегодня, единственным лидером которых остался сам Господь Иисус Христос в истинно евангельском духе и смысле этого слова. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос. Все же вы – братья. Евангелие по Матфею, 23 глава, 8 стих. Неужели для христиан этот авторитет потерял силу и значимость? Все чаще в различных христианских кругах слышится вошедшее в стиль и принцип. У нас так принято, так делали наши отцы и деды, так делаем и мы. Увы, разве призван христианин жить преданием? Разве должны мы строить нашу жизнь на том, что делал кто-то? Может ли вера быть наследственной? Не должен ли каждый из нас лично иметь глубокое убеждение в исповедуемых позициях? Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. Колоссянам 2:8-9. Неужели христиане сегодня предпочтут человеческое Божьему? Все чаще заметны сегодня человеческие усилия, чтобы пробудить божественную жизнь в людях или возбудить интерес к ней. Увы, христиане, мы сошли с пути Евангелия, и нужно вернуться на него. Иисус сказал: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». У пророков написано: «И будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Евангелие по Иоанну, 6 глава, 44 и 45 стихи. Неужели непонятно христианам сегодня, что божественная жизнь – это сам Христос?

0: Сегодня очень редко можно услышать проповеди о любви к Господу. Еще реже стали слышны проповеди о том, что Иисус Христос – живая реальная личность. Ввиду этого у многих, вновь обратившихся к Богу в период предоставленной свободы, возникает масса проблем. Одной из самых серьезных проблем явилась неспособность проявить практически христианскую жизнь при искреннем желании этого. Христиане понимают умом, что должен проявиться Христос в их жизни, но практически видят совершенное бессилие перед поставленными в противовес искушениями и соблазнами. Их жизнь вновь возвращается в прежнее русло. При этом многие впадают в депрессию и сомнения относительно вопроса спасения. Но как совместить эти две позиции? Дело, совершенное Христом на Голгофе, которое не потребляет никаких наших усилий, оно никак не зависит от нас. И наше состояние, очень часто бесславящее Господа, наша повседневная практика с ее слабостями и падениями. Период бурной евангелизации в связи с предоставленной свободой, христианство в основной своей массе было занято проповедью покаяния. Больше, чем покаяться и креститься в такой деятельности, едва ли можно что-то услышать. Но жизнь христианина – это не только покаяние и крещение, это намного больше. Именно об этом пойдет речь в настоящем выпуске журнала. Мы хотим предать себя и всех наших слушателей действию божественной благодати через Духа Святого, ибо только Он может довести до нашего внутреннего слуха эти истины, научить нас всему и напомнить все, что говорил наш возлюбленный Господь Иисус. При этом мы призываем каждого к глубокому смирению пред Богом, ибо только такое наше состояние позволит Ему действовать в наших сердцах.
1: Грешу и каюсь и грешу. И снова гвозди в крест Христа вбиваю. Мне кажется, что я в себе ношу проклятие Адама и страдаю. Я чувствую, не умер тот Адам. Живет он в каждой клетке моей плоти. И каждый раз он говорит мне сам: «Ты в выборе добра и зла свободен. И потому не бойся согрешить, а упадешь, есть время к покаянию. Раз жизнь дана, все надо пережить». И он греху находит оправдание. Я иду в манящие огни, и грех глотаю так, что челюсть сводит. Но почему, не знаю, в эти дни моя душа покоя не находит. Как будто первородство продаю, и ризы белые лохмотьями сменяю. Как будто поражение в бою я потерпел, святыню охраняя. И снова к небу поднимаю взор, взрываю плит холодных равнодушие и спрашиваю: «До каких же пор тебя, Адам, еще я буду слушать?» И все свое бессилие собрав, иду к кресту и каюсь слезно снова. «Христос, Господь, ты за меня страдал, а я опять надел греха оковы. Грешу и каюсь и грешу. И снова гвозди в крест я твой вбиваю. Прости, Христос, молитвенно прошу, к ногам твоим я в прахе припадаю».

Что такое любовь? Думаем, что каждый ответит без труда на этот вопрос, если не позволит себе впадать в демагогию и легкомыслие. С любовью мы встречаемся с пеленок, едва начав осмысленно воспринимать мир. За малым исключением, у основной массы людей это так. Но о любви в человеческом аспекте восприятия нам легче говорить, чем о любви к Богу. Замечено, что лишь только мы переходим к разговору о любви к Богу, у слушателей на лицах появляется выражение некоего непонимания, даже недоверия. У некоторых это сопровождается улыбкой, побуждающей думать, что человек скептически смотрит на этот вопрос. Но как бы ни воспринималась эта позиция окружением, мы вновь хотим говорить об этом. Цитата в эпиграфе журнала говорит нам, что Господь Иисус Христос ждет от нас любви. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Она также говорит о том, как мы можем проявить любовь к Нему. Мы уже говорили не один раз в наших журналах о существующих для христиан заповедях нашего Господа. При этом давайте не упустим, что именно в соблюдении заповедей проявится наша любовь к Господу. Ибо так Он говорит нам в Своем Слове. Очень часто можно слышать в молитвах верующих желание служить Господу, что-то для Него делать, как-то проявить себя для Его славы. Хорошее желание. Но давайте, христиане, увидим, где и в чем желает сам Господь быть прославленным через нас. Когда мы хотим сделать кому-то из наших близких приятное, связано ли это с его какой-то знаменательной датой или как элемент почтения с нашей стороны, не узнаем ли мы тщательнейшим образом, что явится приятным для него? Насколько же больше должно быть наше отношение к Господу, кто столько для нас сделал, кому мы обязаны всей своей жизнью? Увы, но многие христиане-современники не знают Христа как живую реальную личность, могущую нам сострадать в наших слабостях и страдающую при созерцании наших падений. Едва ли думают о нас так наши родителей, как думает наш Господь. Едва ли переживает так мать за свое грудное дитя, как переживает о нас, о каждом из нас наш Господь. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Так говорит Господь через пророка Исаию 49:15. Итак, Он постоянно занят нами, нашими проблемами, нашими трудностями. А мы, заняты ли мы им? Сколько доверия видит Господь от нас в наших заботах? Сколько любви и внимания мы оказываем Ему, думая обо всем, что Он оставил нам в Своем Слове? И явлюсь Ему сам. Это обетование тому, кто проявит любовь к Нему, соблюдая Его заповеди. Это встреча с Ним, как с живой личностью. Есть в Новом Завете очень много конкретно выраженных заповедей, сказанных либо самим Господом, либо переданных апостолам Его. Напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Так говорит Петр в своем втором письме, 3 глава, 2 стих. О, если бы в наших сердцах возникло искреннее желание увидеть для начала эти заповеди в Писании, потом исполнить их ради любви к Господу. Очень часто верующие, желая оправдать свое пассивное отношение к Слову, каким-то конкретно выраженным заповедям Господа, ссылаются на окружение, на авторитеты, на свое незнание, неопытность и, наконец, на отсутствие любви в них. В нас нет любви, заявляют они. Если сам Господь не произведет ее, то откуда ей взяться? Очень правильное заявление. В нас действительно нет любви. Все, что есть в нас, в нашей греховной плоти, это зло и тяга к греху. Но в нас, в каждом рожденном свыше, есть новый человек, который не может грешить, потому что это божественная личность в нас. Всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его, Бога, пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Так говорит апостол Иоанн в своем первом письме, 3 глава, 9 стих. Это конкретно сказано о той новой природе, которую мы имеем от Бога. И, так как она от Бога, она свята и безгрешна, как сам Бог и все, что происходит от Него, совершенно, закончено, незыблемо и прочно. Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Послание к римлянам, 5 глава, 5 стих. Тут у многих может возникнуть вопрос, почему же я грешу? Если я имею безгрешную природу, почему же не имею силы противостать своей плоти, ветхому Адаму? Это печальное состояние, когда мы не в силах противостоять искушениям, приходящим извне и изнутри. Но пусть никакое сердце не приходит в смущение и отчаяние из-за своего состояния, ибо наш любвеобильный Господь и об этом позаботился в своей милости. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши».
Первое послание Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стихи. «Чтобы вы не согрешали». Вот цель, поставленная перед каждым детем Бога, им самим, чтобы мы не согрешали. Итак, Бог хочет видеть нас всегда практическими победителями над грехом, искушениями и соблазнами. Но что же случится, если мы вдруг где-то споткнемся и согрешим? А может быть, неправильно уже то, что мы допускаем такое для себя, а вдруг, а если? Самым верным будет, когда мы научимся все-все, до самых мельчайших мелочей в своей жизни, сверять с Писанием, в нем искать ответ на все наши волнения, ибо это Слово Бога. И сказав его один раз, он не может сказать теперь по-другому. У него все прочно и незыблемо. У него не бывает вчера да, а сегодня нет. Он Бог. Не будем забывать об этом. Мы процитировали: «А если бы кто согрешил?» Итак, Слово Бога не просто допускает то, что мы можем согрешить или когда-то согрешим. Оно говорит о том, что мы будем грешить. Все мы много согрешаем. Иакова 3:2. Но как это прекрасно! Нашим сердцам не нужно впадать в депрессию сомнения, ибо Господь показал в Своем Слове чудесный путь, который Он Сам предусмотрел при наших падениях. Мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. О, как прекрасно это! Наш Бог в своей безграничной любви позаботился обо всем, также и о том, когда мы согрешим. Иисус Христос – праведник умилостивления. О, благодарение Богу! Но при этом давайте еще раз обратим наше серьезное внимание на то, какую цель поставил перед нами Бог, чтобы вы не согрешали. Сегодня есть много верующих, оправдывающих свою греховную жизнь словом Бога. Увы, это очень печально. Мы совершенно далеки от того, чтобы поддерживать таковых, дать пищу для их самолюбия и оправдания. Но, видя, как много христиан страдает и мучается от незнания Бога, незнания Иисуса Христа как живой реальной личности, желающего быть близким для каждого и сегодня, и проявиться в нас и через нас для других, мы просто не можем не говорить об этом. То, что люди создали сегодня так много культов для себя, заглядывают в рот авторитетам, послушно исполняют, выполняют всякую волю человеческую, выдаваемую за волю Бога, все это свидетельствует очень красноречиво о том, что люди не знают Христа. О, христиане! До каких пор мы будем хромать на оба колена? До каких пор наш Господь Иисус будет плакать, глядя на нас? Мы не удовлетворены. Мы разочаровываемся, страдаем, впадаем в сомнение и уныние. Мы только и знаем, роемся в себе, пытаемся не грешить, исправить нашего ветхого Адама, неисправимого человека, но все тщетно. Грешу и каюсь. Каюсь и грешу. Не является ли это состоянием почти каждого сегодня? Сколько раз на день мы говорим Господу «прости» и сколько раз повторяем тоже «увы». Но где же выход? Он есть. Да будет прославлен наш чудный и дивный Господь. Он есть. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности. Так говорит нам Дух Святой устами апостола Иоанна в первом своем послании, 1 глава 9 стих. Исповедание и покаяние – это не одно и то же. Более того, это очень разные позиции. Покаяние – это поворот ума, поворот жизни. Исповедание – это признание своей греховности и осуждение ее в своем сердце. Как много сегодня христиан, которые однажды с покаянием пришли к Богу, отвернувшись от мира по большому счету, получили от Него прощение и новую жизнь, и на этом остановились. Они не сделали дальше ни шагу. В их жизни осталось еще очень много такого, что нужно было бы исповедать Богу. Это означает признать грехом и осудить. Признавая пред Богом свою греховность шаг за шагом, мы тем самым даем возможность Ему очищать нас от всякой неправедности. Праведный дотворит праведность еще, и святой доосвящается еще. Откровение 22:11. В последнее время из уст верующих все чаще мы слышим такие вопросы. А грех ли это? А грех ли то? Причем вопросы бывают такие, что невозможно их даже здесь повторить. Мир, утопающий в безнравственности, оказывает такое влияние на христиан, что последние просто потеряли грань, отделяющую в их сознании грех от святости. Это очень страшно. Отсюда неспособность приближаться к Богу, чистому, святому, Богу, который есть свет, при котором не останется во тьме ничто, в присутствии которого не может находиться никакой грех, и многие боятся этого света. «Если я прошу Бога навести порядок в моей жизни, то после таких молитв у меня бывают проблемы, поэтому я боюсь больше так молиться». Такие заявления от верующих становятся уже привычными. Но все это проистекает из глубокого незнания Бога. В первую очередь, Он предстает пред человеком как свет, абсолютный свет, просвещающий всякого человека, приходящего в мир.
Евангелие по Иоанну 1:9. Это нужно для того, чтобы каждый человек увидел себя грешником. Это самая большая проблема для нас. Мы склонны скорее оправдать свой самый скверный поступок, нежели осудить его. Такова наша природа. И поэтому Бог предстает для грешника как совершенный свет, от которого не может скрыться ничего. Но затем Бог являет себя милующим и любящим, показывающим разочарованному грешнику путь, который он приготовил для него. И этот путь настолько прост и легок, если исповедуем грехи нам. О, как трудно человеку поверить Богу. Он скорее поверит такому же смертному, каков сам, скорее примет для себя чьи-то переживания, стараясь подогнать свою жизнь под чей-то опыт, чем по-детски просто поверит слову и сделает так, как говорит оно. Он будет грешить и каяться по 100 раз в день и думать при этом, что сделал все от него зависящее. О, если бы мы открыли свои сердца для того, чтобы увидеть, что Бог со своей стороны уже все сделал для нашего полного покоя и наслаждения, для нашей абсолютной уверенности и безопасности, и все, что требуется от нас, верой принять все это и не смущаться никогда и ни от чего. Меньше рыться в себе и смотреть на себя, а больше смотреть на Господа и Его славу, чтобы и нам преображаться в тот же образ от славы в славу. Тогда нам не нужно будет говорить Богу «прости», тогда мы поймем, что Он в своей милости простил. Простил навсегда, не только в нашу вчерашнюю греховность и сегодняшнее преткновение, но и завтрашнее падение, которых мы еще не пережили, но которые Он видит наперед и которые Он осудил во Христе на Голгофе еще 2000 лет назад. О, какая благодать! Каким миром тогда наполнятся наши волнующиеся сердца, и мы ощутим незыблемость и прочность этого мира, так как его происхождение божественно. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Послание Римлянам, 8 глава, 33 по 35 стихи.

В заключение нашего журнала мы хотим призвать всех детей Бога в смирении наших сердец пожелать увидеть все то, что Он оставил нам в Своем Слове. Причем Он сказал уже все. И для того, чтобы понять Его мысли и желания, нам не нужно иметь или ждать каких-то особых откровений от Него. Его Слово конкретно, закончено и ясно. Остается только одно – пожелать Его услышать и исполнить. Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам ее услышать, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Книга Второзакония, 30 глава, 11 по 14 стихи. «О христиане, позвольте с дерзновением призвать каждого сегодня к глубокому смирению перед Богом, ибо в чем и где еще может быть практически проявлено наше смирение перед Ним, как не пред Его Словом? Именно здесь, когда сердца благоговеют перед Его Словом, не добавляя и не убавляя ничего от этого Слова, не пытаясь представить Богу свое понимание Его истин, а стремясь понять, что Бог говорил тем или иным, именно при таком нашем подходе, Бог готов открыть свою истину. Именно таким сердцам Он выходит навстречу, чтобы своей силой, не нашей, противостоять искушениям и соблазнам повседневной жизни. Именно в таких Он будет прославлен и прославит их. А вот на кого я презрю, говорит Господь, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим. Исаия 66:2. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. Малахии 4:2.

Дорогие наши слушатели, мы сердечно признательны всем, кто не посчитал за труд поддержать нас морально и молитвенно в этой работе через свои отзывы, устные и письменные. Пусть Господь обильно воздаст вам по богатству своей милости и любви. На все вопросы, задаваемые вами при руководстве Господнем с Его помощью, мы постараемся ответить в наших журналах. Если ответ на вопрос будет очень пространным, то он выйдет как отдельная тема журнала. Если же он не займет много времени, в ближайших выпусках журнала будет помещена соответствующая рубрика, где каждый вопрос мы постараемся не упустить, даже если он по-человечески будет колючим. Отвечая на уже заданный вопрос, хотим сказать, что вам совсем не обязательно представляться, когда вы звоните или пишете нам. Мы не хотим, как это часто делают, гарантировать анонимность, ибо кто мы такие? Вместе с тем, для нас не будет нисколько обидно, если вы просто, набрав наш номер телефона, сообщите свой вопрос для журнала «Христианин сегодня». Желаем от Господа благословений. С христианской любовью, ваши наименьшие братья в Господе.

0: надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Притчи 3:5-8.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Господь, в то время как мы будем продолжать изучение этого замечательного послания, помоги нам ясно понимать, что Ты говоришь в Своем Слове. Я благодарю Тебя и молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. В ходе нашей прошлой передачи мы узнали, что Иоанн рассказал о самом главном послании Иисуса Христа миру. Что же это было за послание? Иоанн говорит, что слышал его от самого Иисуса. Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Иисус хотел сказать миру, что Бог свят, и это его самая важная весть. Библия говорит нам, что Бог праведен во всех своих путях. Это именно то, что необходимо услышать каждому. Святой Бог является Создателем неба и земли. Однако, друзья мои, это не самая популярная в мире идея. Когда Иисус проповедовал ее, его ненавидели. Если вы утверждаете, что Бог свят, и Он не одобряет злых дел человека, то, уверяю вас, вашей популярности не грозит стремительный взлет. Библия говорит нам, что хотя Бог есть свет, люди предпочитают жить во тьме. Человек испорчен и развращен. Иисус сказал, «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Друзья мои, Господь Иисус сказал, что Он есть свет миру и пришел проповедовать о Боге. Но разве люди приняли Его? Большая часть нет. Они ненавидели Его, потому что Он обличал их злые дела. Иисус сказал, что люди возлюбили тьму и не желают идти к свету. Удивительно, но здесь используется очень сильное слово, определяющее любовь. Оно описывает божественную любовь Агапы. Представляете, человек любит свой грех до такой степени, что готов в буквальном смысле умереть за него. Именно поэтому Евангелие не имеет всеобщего признания. Как вы думаете, стали бы эти толпы народа слушать наш час ученичества? Не думаю. Люди не хотят знать о том, что сказано в Библии. Им не нравится слышать, что Бог свят, а человек грешен. Да, это совсем не популярная идея, но мне очень нравится сравнение Бога со светом, потому что, как я уже говорил раньше, все живое зависит от Него. Вы видели когда-нибудь большие подсолнухи? Они постоянно поворачиваются вслед за солнцем, когда оно совершает круг на небе. Подсолнух всегда обращен к свету. Я думаю, очень поучительно как-нибудь встать и понаблюдать за тем, как подсолнух всегда смотрит на солнце, всеми своими листьями. Я помню, как много лет назад у меня в студии рос цветок. Мне его дала жена, и я просто поставил его на стол. Надо сказать, в студии было не очень-то светло, но удивительно, цветок всегда тянулся всеми своими листьями к свету, идущему из окна. Даже в природе мы видим, как все созданное Богом, деревья, цветы и другие растения, всегда тянутся к солнцу, к свету. Это их жизнь. Но среди людей происходит почему-то не так. Люди не любят свет, потому что они больше возлюбили зло. Именно это мы узнаем из 10 стиха 1 послания Иоанна, где мы и продолжим сегодня наше изучение. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». А как вы считаете, присутствует ли в каждом человеке порок и развращенность? Я хочу сказать вам, что если это не является вашим убеждением, то это противоречит Божьему Слову. Слово Божье не пребывает в том, кто не считает себя грешником. Такой человек лицемерит и пребывает в самообмане. Слово Божье говорит, что нет праведного, ни одного. Никто не безгрешен. Все мы грешники. Именно поэтому, когда Иисус пришел в наш мир, Он не получил всеобщей любви. Мы развращены и испорчены. Люди не верят Библии, потому что она представляет человечество не в самом выгодном свете. Это так ущемляет нашу гордость и наше «я». Друзья мои, если вы отказываетесь признать себя грешником, зачем же тогда вам нужен Спаситель Господь Иисус, умерший за вас на кресте? Скорее всего, я говорю сейчас не то, что хотелось бы услышать большинство людей, но именно это является правдой. Вы грешник. Все мы без исключения грешники. Все мы нуждаемся в Спасителе. Иоанн утверждает, что если мы говорим, что не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Кто-то однажды сказал, христианин — это просто попрошайка, который нашел себе кусок хлеба, а потом стал показывать другим нищим, где они смогут найти хлеба. Я думаю,

что Иисус — это хлеб жизни. Я нашел этот хлеб 20 лет назад, и Он спас меня и дал мне смысл и цель в жизни. Именно им я хочу поделиться с вами. Я хочу, чтобы вы знали, что Иисус может наполнить ваше сердце, и вы можете обрести прощение грехов в Нем. Я всего лишь навсего нищий, который говорит другим нищим, где можно взять хлеб. Хорошее сравнение, правда? Давайте теперь обратимся ко второй главе послания. В этой главе Иоанн скажет нам очень много интересного. Послушайте, как замечательно то, что он здесь пишет. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Здесь, по вдохновению Духа Святого, Иоанн обращается к нам очень нежно. Он называет нас детьми. Разве не замечательно знать, что у нас есть такие отношения с Богом Отцом, что мы для Него как маленькие дети? До того, как я поверил во Христа, я никогда не представлял себе Бога таким, и, конечно же, не воспринимал себя как Его дитя, и, собственно говоря, я им и не был. Но в тот момент, когда я уверовал в Иисуса Христа, как в своего Спасителя, я был рожден в Его семье. И теперь я могу обращаться к Нему, к моему Отцу. Я могу даже назвать Его Папа. Это действительно очень близкие отношения, и Он называет нас Своими детьми. Мне очень это нравится. Иоанн говорит, «Дети мои, все это пишу я вам, чтобы вы не грешили. Если вы родились в семье Божьей и учитесь теперь ходить во свете, это и есть освобождение от греха. Должен вам сказать, что до того, как я стал христианином, я был алкоголиком. Я был рабом алкоголя. Многие годы не было ни одного дня, чтобы я не напился. Как вы думаете, мог бы я сам бросить пить? Уверяю вас, я пытался много раз, но у меня ничего не получалось. Но в тот день, когда я поверил во Христа как в своего Спасителя, Бог начал избавлять меня от рабства алкоголю, и это все было для Его славы. Я не напивался вот уже 20 лет. Мне это больше не нужно. Мне не нужен этот костыль греха. У меня есть Иисус. Я понял, что только Он может наполнить мою душу. Иоанн говорит, «Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. Если вы знаете Христа, у вас есть власть над грехом. Именно поэтому христианин может жить угодно Богу. Именно поэтому он может быть освобожден от ужасного рабства греха». Я обязательно должен подчеркнуть, что только христианин может иметь власть над грехом, больше никто. Библия предельно ясно говорит нам об этом. Иоанн пишет, «Дети мои, сие я пишу вам, дабы вы не согрешали». И затем он делает оговорку, «А если бы кто согрешил?» К этой категории людей я на все 100% отношу себя. Да, Иисус освободил меня от рабства греха, но тем не менее я все еще грешу. И я думаю, вы тоже. Но давайте не будем сейчас об этом говорить слишком долго. «Пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, — говорит Иоанн, — то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника». Но что же это значит? Слово «ходатай» — это очень интересное слово. По-гречески оно звучало как «параклито». Это одно из 50% слов, которые очень трудно перевести. «Параклито» в буквальном смысле означало «призванный идти рядом» или «находящийся около». То же происхождение имеет наше современное слово «параллель». Это линия, идущая рядом с другой, то есть буквально «находящаяся около». Иоанн говорит нам, что если мы согрешим, рядом с нами всегда будет тот, кто сможет помочь. В этом заключается главная мысль этого стиха. Вам, наверное, будет интересно узнать, что в Библии Святой Дух также называется «параклит» или «параклито». Однако его имя имеет несколько другое значение. В тот момент, когда вы начинаете верить во Христа как в своего Спасителя, Дух Божий поселяется в вас. Это значит, и я попытаюсь доказать здесь разницу в использовании слова «параклита», что Дух Святой постоянно поддерживает нас, чтобы мы не упали. Он дает нам силу и власть над грехом. Без Святого Духа мы с вами были бы похожи на воздушные шарики без воздуха. Я бы уже давно вернулся к своему алкогольному прошлому, если бы Дух Божий не обитал внутри меня. С вашего разрешения, я хотел бы сделать еще одно, на сей раз сельскохозяйственное сравнение.
Несколько лет назад я пытался вырастить помидоры, но, так как я был совершенно не искушен в этой области, я не знал, что как только на кусте завяжутся помидоры, их вес пригнет все растение, а лежа на земле, помидоры загниют. Но очень скоро я смог в этом убедиться. Тогда я обратился за советом к более сведущим садоводам, которые мне сказали: «Неужели ты не знаешь, что помидорным кустам нужно воткнуть какую-нибудь палку в землю, чтобы они могли на нее опираться?» Этого я как раз и не знал, но сразу воспользовался мудрым советом, и мои кусты распрямились, потому что смогли опереться на палки, которые я воткнул для них в землю. Может быть, мое сравнение и не самое лучшее, но, надеюсь, и не самое плохое. Дух Божий, Параклито, поддерживает нас. Он помогает вам, если вы являетесь чадом Божьим. Именно поэтому мы не впадаем во грех. Мы можем выстоять, даже когда нас одолевают житейские бури. Но, знаете, данный стих говорит совершенно не об этом. Значение слова «параклита» здесь очень близкое, но не его имеет в виду Иоанн. Дух Святой не дает нам впасть в грех. Но параклито, о котором говорит Иоанн, это сам Господь Иисус Христос, который не дает нам отпасть от Бога и в конечном итоге попасть в ад. Давайте еще раз прочитаем этот стих. «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Друзья мои, когда Иисус спас вас, Он спас вас полностью, безгранично. В 5 главе послания к римлянам сказано: «Если мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более спасемся жизнью Его». Знаете, что Иисус делает сейчас? Он пребывает на небесах, молясь за вас. Когда вы совершаете грех против Бога, вне зависимости от того, насколько он велик, у вас на небесах есть защитник, адвокат, который своей собственной кровью защищает вас перед Отцом, говоря: «Отец, я не оправдываю этот грех, но я отдал свою жизнь за грехи этого человека. Моя кровь смыла все грехи». Он хранит нас. Библия говорит нам, что Он силен спасти нас. Я хочу заверить вас в том, что, однажды обретя спасение, вы уже никогда его не потеряете, потому что Иисус вечно пребывает на небесах, как ваш защитник. Разве это не радостно? Если вам говорили, что вы можете потерять спасение, не верьте. Библия говорит, что сам Иисус сказал: «Все, что Отец дал мне, идет ко мне, и приходящего ко мне не изгоню вон». Иисус ни при каких условиях не изгонит вас из семьи Божьей. Он умер за ваши грехи, Он молится за вас на небесах, Его кровь ходатайствует за вас. Нельзя опять погибнуть, родившись заново. Иисус не назначил вам испытательный срок, когда дал спасение. Он спас вас навечно. Однажды я слышал такую историю. Дело было зимой в России. Человек переходил замерзшую реку, но не знал, насколько крепкий лед. И так он стал переходить реку и сначала шел очень уверенно, ведь у берега лед всегда толще. Но, подойдя к середине реки, он испугался. Более того, он встал на четвереньки и пополз, думая, что лед может обломиться под ним в любую минуту. Горячие капли пота выступили у него на лбу, пока он преодолевал середину реки, не зная, сможет ли дойти до другого берега или нет. И вдруг он услышал позади себя ужасный грохот. Он обернулся и увидел, как через реку едет большая тяжелая телега, запряженная несколькими лошадьми. Когда телега проехала, он подумал: «Ну и дурак же я! Я боюсь, что лед не выдержит одного меня, а оказывается, тут можно проехать даже на телеге». Тут он встал и уверенно зашагал дальше. Эта история напоминает мне о жизни многих христиан. Они не знают, смогут ли попасть на небеса. Они не верят в то, что Иисус молится за них и что Он поможет им в пути. Друзья мои, не стоит тратить душевные силы, беспокоясь о своем спасении, если вы уже уверовали во Христа. Господь на вашей стороне. Библия говорит нам, что написанное в ней должно помочь нам веровать в Сына Божия, чтобы мы знали, что имеем жизнь вечную. Именно так, чтобы мы не гадали, не сомневались, а именно знали. Иисус наш ходатай. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Я надеюсь, что объяснил этот стих очень ясно. А теперь давайте послушаем, что говорит нам второй стих. «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Здесь мы встречаемся с еще одним сложным богословским термином «умилостивление». Что это значит? Это слово можно перевести как «удовлетворение».
Оно описывает то, какие чувства испытывает по отношению к нам Бог благодаря жертве Иисуса на кресте. Знаете, что говорит Ветхий Завет? В нем сказано, что Бог гневается на нечестивцев каждый день. Но знаете ли вы, что в Новом Завете мы не сможем найти таких слов? Но почему? Бог не гневается на нечестивцев, потому что Он был умилостивлен, Его гнев был смягчен. Господь Иисус, Божий Сын, пришел на землю и умер на кресте, заплатив за наши грехи. Поэтому гнев Божий был отвращен от человека. К нам Он испытывает только любовь, в Нем нет никакой злости. Библия говорит нам, что Бог так возлюбил мир, что отдал Своего единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вам не нужно пытаться самостоятельно добиться милости Бога. Не нужно быть религиозным, чтобы понравиться Ему или расплатиться за свои грехи. Иисус все это уже сделал. Спасение зависит только от личности Иисуса Христа и того, что Он сделал на кресте. Бог не зол на вас. В Ветхом Завете есть удивительный стих. Вот что Бог говорит в нем. «Возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них». Мне очень нравится этот стих, потому что он описывает то, как относится Бог к нам с вами сейчас. «Я возлюблю их, потому что мой гнев отвратился от них». Что же могло избавить нас от Божьего гнева? Весь гнев Божий был излит на Христа. Когда Иисус 6 часов висел на кресте, Бог излил весь свой гнев на Него за наш грех. Иисус стал наказанием за нас. Бог обратил всю свою ярость на собственного Сына, и теперь Он не изливает гнев на нас, потому что Иисус понес на Себе наше наказание. Я надеюсь, что теперь нам всем понятно, что Бог любит нас, и жертва Иисуса на кресте была абсолютно достаточной для Него. Вопрос состоит только в том, достаточно ли вам того, что сделал для вас Иисус. Библия говорит, что Бог явил нам свою любовь, но как Он это сделал? Это проявилось в том, что даже когда мы были еще грешниками, Иисус умер за нас. Доказательство того, что Бог любит нас, смерть Иисуса Христа за нас, когда мы были еще непокорны Богу. Иисус отдал свою жизнь за грешников, заменяя за вас, и Богу достаточно этой платы Христа. Друзья мои, обратитесь к Иисусу сегодня и доверьтесь Ему как своему Спасителю, если вы еще не сделали этого. Знаете ли вы, куда попадете, если вам сегодня придется умереть? Есть ли у вас уверенность в том, что ваши грехи прощены? Кровь Христа является платой за грех. Библия говорит нам, что без пролития крови не бывает прощения. В этом мире нет ничего, что могло бы возместить наш грех. Христос умер за грешников. Это величайшая истина, которую только можно узнать. Иисус сказал, «Сын человеческий пришел, чтобы отдать душу свою для искупления многих». Друзья мои, мы получаем спасение по вере, а не по делам. В Библии сказано, «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Бог дает вам спасение, если вы доверяете свою жизнь Иисусу. Призовите имя Христа и просто скажите, «Иисус, спаси меня! Ты умер за мои грехи на кресте. Я хочу быть прощен». Если вы сделаете это, вы будете спасены. Но я вижу, что время нашей передачи подходит к концу. Время летит очень быстро, правда? До встречи через неделю, и пусть Господь благословит вас.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход. Глава 14. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пи-Гахирофом между Мигдолом и между морем пред Ваал-Цифоном. Напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон о сынах Израилевых: они заблудились в земле сей, заперла их пустыня. А я же ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его. И познают египтяне, что я Господь». И сделали так. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратило сердце фараона и рабов его против народа сего, и они сказали: «Что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян? Чтобы они не работали нам?» Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокою. И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря, при Пи-Гахирофе, пред Ваал-Цифоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу, и сказали Моисею: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне?» Но Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за вами и покажут славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его. И узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его». И двинулся ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. и вошел в середину между станом египетским и между станом сынов Израилевых, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море с сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из толпа огненного и облачного и привел в замешательство стан египтян. И отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: «Побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян». И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды им были стеною по правую и по левую сторону. И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян. И увидели сыны Израилевы египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили. Глава 15. Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника его вергнул в море. Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его, Господь муж брани и Иегова имя Ему. Колесницы фараона и войско его вергнул он в море, и избранные военачальники его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, Господи, прославилась силою, десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и Он попалил их, как солому. От дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена. Огустели пучины в сердце моря. Враг сказал: «Погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя». Ты дунул духом твоим, и покрыло их море, они погрузились, как свинец в великих водах. Кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величествен святостью, досточтим хвалами? Творец чудес, ты простер десницу твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью твоею народ сей, который ты избавил, сопровождаешь силою твоею в жилище святыни твоей. Услышали народы и трепещут, ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Эдомовы, трепет объял вождей моавитских, уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы твоей, да онемеют они, как камень, доколе проходит народ твой, Господи, доколе проходит сей народ, который ты приобрел. Введи его и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты сделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки твои, Владыка. Господь будет царствовать вовеки и в вечность». Когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря. И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела Мариам пред ними: «Пойте Господу, ибо высоко превознесся Он, коня и всадника его ввергнул в море». И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в Меру и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мера, горечь. Возроптал народ на Моисея, говоря: «Что нам пить?» Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкой. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал: «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой». И пришли в Элим, там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при водах. Глава 16. И двинулись из Элима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Элимом и между Синаем, в 15-й день 2-го месяца по выходе из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! Ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». И сказал Господь Моисею: «Вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в 6-й день пусть заготавливают то, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». И сказали Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых: «Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской. И утром увидите славу Господню, ибо услышал он ропот ваш на Господа. А мы что такое? Что ропщите на нас?» И сказал Моисей: «Узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта, ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него. А мы что? не на нас ропот ваш, но на Господа. И сказал Моисей Аарону: скажи всему обществу сынов Израилевых: предстаньте пред лицо Господа, ибо Он услышал ропот ваш. И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке. И сказал Господь Моисею, говоря: я услышал ропот сынов Израилевых, скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь Бог ваш. Вечером налетели перепела и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: что это? Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им: это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Вот что повелел Господь: собирайте его каждый постольку, сколько ему съесть, по гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре собирайте. И сделали так сыны Израилевы, и собрали, кто много, кто мало. И мерили гомором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. И сказал им Моисей: никто не оставляй сего до утра. Но не послушали они Моисея, и оставили от сего некоторые до утра. И завелись черви, и оно восмердело. И разгневался на них Моисей. И собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моисею. И он сказал им: вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господня. Что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня. А что останется, отложите и сберегите до утра. И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не восмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей: ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня. Сегодня не найдете его на поле. 6 дней собирайте его, а в 7-й день суббота. Не будет его в этот день. Но некоторые из народа вышли в 7-й день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисею: долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в 6-й день хлеба на 2 дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в 7-й день. И покоился народ в 7-й день. И нарек дом Израилев хлебу тому имя манна. Она была как кориандровое семя белое, вкусом же как лепешка с медом. И сказал Моисей: вот что повелел Господь: наполните манною гомор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской. И сказал Моисей Аарону: возьми один сосуд и положи в него полный гомор манны, и поставь его пред Господом для хранения в роды ваши. И поставил его Аарон пред ковчегом свидетельства для хранения, как повелел Господь Моисею. Сыны Израилевы ели манну 40 лет, доколе не пришли в землю обитаемую. Манну ели они, доколе не пришли к пределам земли Ханаанской. А Гомор есть 10-я часть Эфы. Глава 17. И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили: «Дайте нам воды пить». И сказал им Моисей: «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: «Зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и детей наших и стада наши?» Моисей возопил Господу и сказал: «Что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями». И сказал Господь Моисею: «Пройди пред народом и возьми с собою некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. И нарек месту тому имя Масса и Мерива, по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу: «Выбери нам мужей и пойди, сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею: «Напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной». И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Нисси, ибо сказал он: «Рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род». Глава 18. И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И взял Иофор, тесть Моисеев, Сипфору, жену Моисееву, предтем возвращенную, и двух сынов ее, из которых одному имя Герсам, потому что говорил Моисей: «Я пришелец в земле чужой», а другому имя Елиезер, потому что говорил он: «Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова». И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женою его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божией. И дал знать Моисею: «Я тесть твой Иофор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нею». Моисей вышел навстречу тестю своему и поклонился, и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер. И рассказал Моисей тестю своему обо всем, что сделал Господь с фараоном и с египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие встретили их на пути, и как избавил их Господь. Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян. И сказал Иофор: «Благословен Господь, который избавил вас из руки египтян и из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами. И принес Иофор, тесть Моисеев, всесожжение и жертвы Богу. И пришел Аарон, и все старейшины Израилевы есть хлеба с тестем Моисеевым пред Богом». На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера. И увидел тесть Моисеев все, что он делает с народом, и сказал: «Что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобою с утра до вечера?» И сказал Моисей тестю своему: «Народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю уставы Божьи и законы его». Но тесть Моисеев сказал ему: «Нехорошо это ты делаешь. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела его. Научай их уставам и законам Божьим, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром». И послушал Моисей слов тестя своего и сделал все, что он говорил.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: В странах, где небо в течение длинного лета не дает ни капли дождя, слово «вода» звучит сродни большой драгоценности. Кочевники пустыни очень хорошо понимают, что означает это слово. Поэтому нетрудно себе представить, какие мысли владели умами и чувствами израильтян, вышедших из Египта и отправившихся по воле Бога в трудный поход по пустыне. В Египте, из которого они вышли, была высоко развитая цивилизация, что обеспечивало в том числе и снабжение водой. Во Второзаконии в 11 главе упоминается, что землю поливали в Египте при помощи ног. Здесь имеется в виду еще и теперь существующий в Египте способ проводить воду из каналов или водоемов на поля посредством целого ряда ведер, привязанных к длинной веревке. Эта конструкция передвигалась при помощи колеса, приводимого в движение ногами. Ведра, наполнившись внизу водой, поднимались вверх, опрокидывались и выливали воду в желоб. Там, где не было родниковой воды, собирали дождевую воду в большие водоемы или отводили из рек при помощи дорогостоящих водопроводов, остатки которых еще можно видеть в некоторых местах. Земля, куда Бог вел народ израильский, изобиловала неиссякающими ручьями и непрерывно текущими источниками. Это было символом благополучия. Но добираться до этой земли израильтянам предстояло по пескам пустыни. И вот, получив от Бога спасение от преследовавших их египтян, израильтяне сталкиваются с большой проблемой – у них нет воды. Давайте вместе с доктором МакГи последуем за ними в пустыню и посмотрим, что там происходит. Текст лекции, посвященный изучению книги «Исход», читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение книги «Исход», которая повествует о том, как народ израильский был выведен из земли египетской. В прошлый раз мы остановились на 22 стихе 15 главы, в котором говорится о том, что после 3 дней путешествия по пустыне у израильтян кончились запасы воды, а найти источник они не могли. В Египте у народа израильского всего было в изобилии, и воды в том числе. И вдруг, перейдя через Черное море, дети Израилевы столкнулись с трудностями. Воды больше нет. Египетские водоемы остались в Египте, а здесь они не нашли никаких источников свежей воды. Мне кажется, именно это переживают все заново родившиеся дети Божьи. Получив спасение, верующий вдруг обнаруживает, что египетской воды ему больше не хватает. Наступает период душевной жажды, о котором апостол Павел так говорит в 7 стихе 3 главы послания к филиппийцам. «Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». А в 10 стихе 3 главы послания к филиппийцам апостол Павел говорит о великой жажде, о непреодолимом желании познать Христа, силу воскресения Его и участвовать в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Именно это желание испытывают все дети Божии после того, как получат искупление. Сейчас я хочу рассказать вам о том, что однажды произошло со мной. Я хорошо помню, как Бог повелел мне заниматься пастырским служением. Я тогда узнал, что такое покой Божий через веру во Христа. Я захотел стать священником, но тогда я работал в банке, и у меня были друзья. Еще раз повторю, я искренне посвятил свою жизнь Господу, но вместе с тем решил, что я не могу сразу порвать со старой жизнью, а должен сделать это постепенно. Я пошел как-то раз на танцы, но дал себе слово, что танцевать не буду, просто постою немного, похожу, поговорю со знакомыми. В конце концов, мне попался один человек, который работал со мной в банке и который затаил на меня обиду. Дело в том, что меня повысили по службе раньше, чем его, а этого он никак не мог мне простить. Я здесь был совершенно не виноват. Я ведь не был управляющим банком или хотя бы начальником отдела кадров. Но все равно я стал его кровным врагом. Он с тех пор не упускал случая уколоть меня. И вот в этот вечер на танцах он увидел меня и говорит: «Да, здесь только священнику и место». И добавил пару очень обидных словечек, чтобы мне было яснее. Я чуть подумал и пришел к выводу, что он прав. Как побитая собака, я спустился по ступенькам и вышел на улицу. На улице, уже когда я отошел от танцзала, ветер донес веселую музыку оркестра. И я чуть было не повернулся и не кинулся обратно. Но, слава Богу, я этого не сделал. После того, как человек порывает с этим миром, ему всегда приходится идти по пустыне. Хочется пить, но египетская вода больше не подходит. Он ищет живую воду, но найти ее не может. Я тогда почти ничего не знал о Библии, не знал, что она может дать верующему. Но вскоре я прочел 37 стих 7 главы Евангелия от Иоанна, где говорится: «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей“». Оказалось, что жажду можно утолить, просто придя к Иисусу. И это чудесно. Итак, прежде всего, израильтяне захотели пить, а воду найти не могли. Потом случилось нечто не менее неприятное. Прочтем стихи с 23 по 26 из 15 главы книги «Исход». «Пришли в Меру и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мера. И возроптал народ на Моисея, говоря: „Что нам пить?“ Моисей возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою». Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его, и сказал: «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой». Как видим, воду они все-таки нашли, нашли в Мере, но оказалось, что вода эта горька, и пить ее нельзя. А вы помните, что дети Израилевы теперь уже искуплены, и Мера была на пути, по которому их вел Бог? Значит, Бог специально привел их туда. Это, быть может, не сразу становится понятно, но оазис Мера – это совершенно рядовой случай для всех христиан. Все неприятное и трагичное, что происходит с верующими, приводит их в недоумение. «Почему Бог допускает такое?» – спрашивают они. Не могу сказать, почему с христианами происходят разные неприятности, но точно знаю, что это не наказание Бога. Бог лишь учит их, готовит их к чему-то. Господь сказал: «В мире будете иметь скорбь». В жизни каждого христианина встречается своя

и он погиб. Вот тогда она и посидела. Такой была мера в ее жизни. Друзья мои, в жизни много разочарований, бед и печали. Все ваши планы могут рассыпаться, как карточный домик. Наши меры ждут нас, и нам их не избежать, как бы мы ни старались. Но что сделало горькую воду меры сладкой? Сказано, что Моисей бросил дерево в воду, и она стала сладкой. В 23 стихе 21 главы книги Второзакония говорится: «Ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве». А 13 стих 3 главы послания к Галатам говорит: «Проклят всякий, висящий на древе». Иисус Христос был распят на кресте. И именно дерево, из которого был изготовлен этот крест, делает сладкой всю горечь жизни. Христос понес смертельное наказание за всех людей и лишил смерти ее яда. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Говорится в 55 стихе 15 главы 1 послания к Коринфянам. Крест Христов делает сладкой меру нашей жизни. Прочтем теперь 27 стих. «И пришли в Елим, там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при водах». Елим был благословен и плодороден. Там росло 70 пальм и было 12 источников. Именно туда привел Бог свой народ после горькой меры. «Вечером водворяется плач, а на утро радость», написано в Псалме 29. Симон Петр был заточен в темницу, но ангел открыл ему дверь на волю. Павел и Сила были побиты и в полночь находились в темнице, однако землетрясение освободило их. На пути каждого верующего стоит своя мера. Но, друзья мои, за ней всегда приходит Елим. Так было с Иосифом, и с Моисеем, и с Ильей, и с Давидом. То же самое происходит и с вами, и со мной. За мерой следует Елим, вслед за сумерками наступает день, из-за туч всегда выходит солнце. После каждой неудачи приходит победа, а после бури на небе возникает радуга. Один поэт сказал: «В дожде я вижу радуги сияние». Именно так ведет нас по жизни Бог. И что случилось когда-то давно с Израилем, произошло также в назидание нам. А теперь мы переходим к изучению 16 главы книги «Исход». В ней мы узнаем о том, как дети Израилевы пришли в пустыню Син и возроптали от голода, о том, как им были посланы перепела и манна, и о том, почему манну нельзя было собирать в субботу. Мы с вами сейчас узнаем то, что происходило с народом Израилевым после выхода из Египта. В тот период произошло 7 событий, которые очень характерны и символичны также для обычной христианской жизни. К настоящему моменту мы узнали о том, как израильтяне подхватили хвалебную песнь Моисея, прошли 3 дня без воды, пришли в Меру, где нашли только горькую воду, и, наконец, пошли в Елим, где было достаточно воды и росло много деревьев. Елим – это олицетворение плодотворной и изобильной христианской жизни, и Бог обещает, что приведет нас в это место, где с нами всегда будет Христос, наша жизнь и наш хлеб. В начале 16 главы мы читаем о том, как Израиль возроптал из-за отсутствия хлеба. Вот 1, 2, 3 стихи. «И двинулись из Елима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син,

0: что между Елимом и между Синаем, в 15-й день второго месяца по выходе их из земли египетской. «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! Ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». А ведь прошло всего 2,5 месяца с тех пор, как израильтяне ушли из Египта. Первый раз они начали роптать, когда подошли к Черному морю. Перейдя море, они воспели хвалебную песнь вместе с Моисеем, песнь искупления. Но очень скоро они снова возроптали и запели свой жалобный пустынный напев. Они очень хотели избавиться от египетского рабства, но, пройдя немного по пустыне, захотели пить, есть и возроптали. Они вспомнили котлы с мясом в Египте и захотели обратно. И действительно, много людей, избавившись от греха, через некоторое время хотят вернуться к старой жизни. Это искушение испытали многие из нас. Один житель Нэшвилла рассказал мне, как Бог спас его и избавил от хронического алкоголизма. Но даже после обращения ко Христу его по-прежнему тянуло в пивные бары, где продавали спиртное. И первые несколько месяцев он просто боялся мимо них проходить. Он был уверен, что не выдержит и обязательно зайдет на огонек. Он сказал мне как-то: «Я оглядывался на эти старые котлы с мясом, но, слава Богу, сегодня они мне отвратительны». Далее, в 16 главе, мы узнаем о том, как Бог послал евреям манну и перепелов. Бог совсем не намеревался уморить свой народ голодом. Он запланировал провести их по пустыне, и Он пообещал, что позаботится о них. Я читаю стихи с 4 по 7. «И сказал Господь Моисею: вот я дождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в 6-й день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». И сказали Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых: «Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской, и утром увидите славу Господню, ибо услышал Он ропот ваш на Господа. А мы что такое, что ропщите на нас?» Как видим, Моисей и Аарон спрашивают израильтян: «Что вы ропщите на нас? Мы ведь простые люди и сделать ничего не можем. Мы не можем ничего вам дать. А Бог слышит вас, и вы увидите славу Божью». Каждый раз, когда Израиль был в нужде, являлась слава Божья. Прочтем теперь 8-й стих. «И сказал Моисей: узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта. Ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа». Может так статься, что и вам захочется пожаловаться на то, что происходит у вас в церкви. Но прежде хорошенько задумайтесь: а на что вы собираетесь роптать? На своего священника за то, что он, по вашему мнению, обращает на вас недостаточно внимания? За то, что он не заметил вас и не подал вам руки неделю назад? Или он давно не заходил проведать вас? Но задумайтесь, на него ли вы ропщите на самом деле? Я читаю далее стихи с 9 по 13. «И сказал Моисей Аарону, скажи всему обществу сынов Израилевых, предстаньте пред лицо Господа, ибо Он услышал ропот ваш». И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке, и сказал Господь Моисею, говоря, «Я услышал ропот сынов Израилевых, скажи им, вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь, Бог ваш». Вечером налетели перепела и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Как видим, Бог дал израильтянам не только манну, но и послал перепелов, то есть Он снабдил их и хлебом, и мясом. Манна стала пищей израильтян на все время их путешествия по пустыне. Более подробно о ней рассказывают последующие стихи с 14 по 16. «Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы, и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Вот что повелел Господь. Собирайте его каждый постольку, сколько ему съесть, по гомору на человека, по числу душ, сколько у каждого в шатре собирайте. Собирать манну можно было не более того количества, какое требовалось на один день. Читаем далее 17 и 18 стихи. «И сделали так сыны Израилевы, и собрали, кто много, кто мало, и мерили гомором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть». Как видим, любители плотно поесть не получали больше того, что им положено. Читаю стихи с 19 по 21. «И сказал им Моисей, никто не оставляй сего до утра. Но не послушали они Моисея, и оставили от сего некоторые до утра, и завелись черви, и оно воссмердело. И разгневался на них Моисей, и собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. Манну нужно было собирать каждое утро, и собирал ее каждый, ибо это занятие должно было стать глубоко личным делом для каждого человека. Манна олицетворяет Господа Иисуса Христа как хлеб жизни». И стихи с 32 по 35 из 6 главы Евангелия от Иоанна подтверждают это. «Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему, «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им, «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». В следующей передаче мы продолжим изучение книги «Исход».
1: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, как израильтяне на своем пути в землю обетованную столкнулись с очередными трудностями. Вначале у них кончилась вода, а найденный, наконец, в Мере источник оказался горьким. предполагает, что Мера – это современный оазис Аин-Хаварах, вода в котором и в настоящее время горькая на вкус. Израильтяне возроптали на Моисея, обвинив его в том, что он вывел их из цивилизованного Египта, где было достаточно воды. Они уже забыли, какому гнету подвергались они со стороны египтян и как страстно молили Бога об освобождении. И Бог освободил их, проведя через Черное море, вел по пустыне, указывая дорогу в столпе облачным днем и огненным ночью. Не Моисей, а Бог вел их. Моисей был лишь орудием в руках Бога. И поэтому ропот их был ропотом против Бога. Почему же израильтяне не склонны были видеть руку Божью и его провидение в том, как вел он их по пустыне? Как могли они забыть ту хвалебную песнь, которую только что они пели? При всяком удобном случае обнаруживали они раздражительность и неудовольствие, показывая тем самым, как мало они ощущали присутствие Избавителя. Они утратили сознание того, что они в руках Божьих, и что это всегда означает благословение. Если народ израильский склонен был сомневаться в Боге, то Бог оставался верным своему слову. Несмотря на ропот народа, Он оказывает им очередное благодеяние, превращает горькие воды Меры в сладкие. Не так ли в нашей жизни сладость общения с Богом затмевает горечь того положения, в котором мы порой оказываемся? Более того, Бог повел израильтян дальше, к благодатным источникам Елима. Сегодня это, вероятно, Вади Харандель, расположенный примерно в 10 километрах к югу от Меры. Вдоволь напившись и, вероятно, сделав запас воды, израильтяне пошли дальше, в пустыню Син, располагавшуюся между Елимом и Синаем. Удивительно, как быстро они забывали чудеса Божьи. Народ израильский вновь стал роптать, уже по поводу отсутствия хлеба и мяса. И Бог вновь посылает им то, в чем они нуждаются – хлеб, манну небесную и мясо, перепелов. Все эти испытания должны были научить народ доверять Господу в том, что Он усмотрит их нужды и даст пищу им в утро каждого дня. Так израильтяне учились верить Богу, полагаться на Него во всем. «И узнайте, что Я Господь, Бог ваш», — говорит Избавитель. И хотя мы с вами не идем по пустыне, подобно сынам Израилевым, но тем не менее и нам нужно научиться доверять Богу. Давайте оглянемся на нашу жизнь и научимся видеть в ней руку Божью.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
2: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Алексей Яцуба. Алексей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Наталья.
2: Алексей, я знаю такую организацию «Рета Надежда», но в любом случае, если я сейчас это озвучу просто без вас и скажу, что Алексей, который много лет провел в «Рета Надежда», нам ничего не скажет ни слова «Рета», ни слова «Надежда». Вам слово.
3: Добрый день. Ну, я как бы хочу поблагодарить тоже Наталью, Русское радио, да, то, что предоставили такую возможность мне быть здесь, говорить, свидетельствовать об Иисусе Христе, то, что Бог сделал в моей жизни. Спасибо. Вот. Ну и вкратце начну о том, кто я, откуда я. Так, как уже сказали, зовут меня Алексей, мне 41 год. В городе Мытища, Московской области, я родился и вот до сих пор живу. Проблемы у меня были, я был наркозависимый, в течение 9 лет у меня были проблемы такого характера. Вот. Ну, понятно, что где наркотики, там и алкоголь, и все остальное, бардак, беспорядок, и, в общем-то, очень сильно пахло смертью.
2: Алексей, ну мы все равно ведь знаем, что как-то это все тянется из детства. Вот просто так, я не знаю, может, и становятся просто так наркоманами? Подумал, посидел,
3: просто
2: решил.
3: Просто так, да, конечно же, не становится. Что-то к чему, к этому приводит человека, потому что наркоманами люди не рождаются, а наркоманами люди становятся. Поэтому что-то к наркотикам привело. Я родился, в общем-то, в нормальной семье. Отец, мама, родители мне давали любовь, давали заботу, давали понимание, но все равно с детства меня тянуло, направлен я был больше на отрицательные какие-то действия, какие-то поступки. Друзья, соответственно, такого же направления тоже были. Не знаю, с чем это связано, вот так было, и я вот пошел по этой дороге. Ну, понятно, что не прям сразу начался криминал, до этого тоже был спорт, я как бы серьезно занимался спортом, это хоккей с мячом, русский хоккей, наверное, многие знают, что есть такой вид спорта, в Европе он бенди называется, и я начинал хоккей с шайбой, ну, потом как бы там не было перспективы, 4 года я вот хоккей с шайбой стоял на воротах. Опять же, так интересно все получилось, почему стоял на воротах, да, наверное, как бы тоже меня вот многие спрашивают. Потому что мои друзья, да, как вот по детству, было две секции. Был хоккей с мячом, стадион, и хоккей с шайбой. И я не очень хорошо катался на коньках. Ну, вот, но того катания, которое я имел, мне хватало стоять на воротах. И вот это причины, основная причина. Но я хотел быть с друзьями, я хотел быть тоже включен, чем-то заниматься, потому что мне как хоккей нравился. Вот, и я вот встал на ворота. 4 года я занимался хоккей с шайбой, да, и там были просто районные соревнования. А хоккей с мячом были областные, была перспектива ездить тоже на союзные, это еще я говорю, времена Советского Союза, на всесоюзные соревнования. Город Королёв, такой рядом, раньше он Калининград назывался, там такая команда «Вымпел» калининградский, да, выступала, и там была команда мастеров. Также были областные команды, юноши, вот, и вот тренера, они как бы смотрели на людей, которые подходят им для выезда на всесоюзные соревнования, и могли, там был тоже лимит определенный, вот они могли 2-3 человека брать с собой, то есть была такая перспектива еще. Вот я перешел вот в хоккей с мячом, стал говорить, ну, ездил я на союзные соревнования, на всероссийские, на федерацию.
2: Таким образом, исходя из вашей судьбы, вы разрушаете легенду, что наркоманами становятся безвольные люди, которые не нашли ничего интересного в жизни. Вы нашли в детстве, в юности нашли. И даже я считаю, что спорт все равно кует как-то нашу волю.
3: Ну, безусловно, да, спорт, он тебя воспитывает, ты как бы становишься дисциплинирован, но, опять же, если вернуться в школу, то, опять же, да, я напомню, что, как я сказал, да, что опять отрицательные были наклонности больше, больше привлекало это, и больше нравилось именно быть тоже как отрицательным элементом во всем. В школе, на улице, любил драться, любил хулиганить.
2: И таким образом упрямство и воля просто пошли не в тот канал.
3: Да, да, совершенно верно. 18 лет. Это все спорт у меня был до 18 лет. Как раз последний сезон, когда я играл, мы выиграли чемпионат Московской области. Это зима, 89-й год, и 89-й год, октябрь месяц. Получилось... Так все, как нелепо, скажем так, получилось нелепо, так как любил я драться, и, соответственно, первый вот мой срок, он и был за драку. Это получилось на железнодорожном мосту станции Мытищи, с одной стороны переходил на другую сторону, это, как всегда, пивной бар находился на стороне Новых Мытищ, я жил на Старых Мытищах, и мост, он всегда был для нас как полосой препятствий, всегда что-то там происходило.
2: Узкий путь.
3: Да. И именно на этом мосту это и произошло как преступление. Да? Это драка, в общем-то, обычная рядовая драка, но которая повлекла за собой последствия. Не думал, не хотел, в общем-то, как я именно в тот момент сесть в тюрьму, хотя бы друзья тоже были такие, которые уже из мест лишения освободились, и по большей части тоже я как с ними общался, мне было с ними интересно, мне с ними нравилось. Какой-то пример своего рода я в них видел, наколки и т.д. и т.п. И в какой-то мере был, хотел быть похожим тоже, как на них. Информацию о тюрьмах, о лагерях, в общем-то, из их уст я был как бы подкован в этом.
2: И не пугало, а привлекало.
3: Не пугало, а привлекало, да, наоборот. Но именно в тот момент я не думал о том, ни, как бы не было такой тяги, потому что 18 лет, было уже больше даже, чем 18 там, с месяцами, и уже собирался я как бы в армию идти, и с этим я уже смирился, хотя бы внутри себя не хотел. Но вот это преступление забрали, ночь продержали, все, какие-то дознаватели, там, допрос, все отпустили, и в это время военкомат вызывают. Ну, не хотел, ну что, если так, значит так, закон такой, что все служат 2 года. Все, я с этим как бы смирился. Пошел в военкомат, дали повестку, как сейчас помню, это 1989 год, 22 октября. Все, сделали проводы. Все, мама ТОС сказал очень хороший. Первое, с чего начались проводы, это мамин тост тоже, как сейчас прям помню ее слова. Я рада, я очень рада то, что сына провожаю не в тюрьму, а в армию. Вот, но не суждено было этому случиться. Сделали проводы, пришел я на призывной участок, ну и как там стоит автобус, и стоит вот этот, кто старше по призыву от военкомата человек. Майор тоже, как сейчас помню, очень хорошо у меня вот эти все детали, они как в памяти моей. И он называет фамилию призывников, и они в автобус садятся. Всех назвали, меня нет. Интересно. Ну, и я так про себя думаю, ну, нормально, в армию не пойду. Вот. Ну, мама, понятно, что у мамы там все, она как начала, там истерика началась у меня. Вот она к этому майору, и туда, и сюда, и по-всякому с ним. Он говорит, ну, понимаете, что позвонили сегодня ночью или там утром с транспортной прокуратуры, где было заведено, было уголовное дело, вот по факту той драки. Это прошло 3 недели с того момента. И я не могу его взять. Ну, мама, в общем-то, настояла. Он вынужден был взять, потому что истерика была, и слезы, крик там нереальный вообще. Вот. Потом мне сразу же в автобусе он мне говорит: я тебя забрал только из-за мамы твоей, потому что она, как бы, чтобы мне ее жалко, чтобы как бы пожалеть ее. Вот. Но ты доедешь с нами до железнодорожного, есть такой город железнодорожный, где по Московской области сборный пункт, где со всей области туда свозят призывников, ну и оттуда уже распределение идет. Вот, ты доедешь до туда и обратно на этом же автобусе вернешься, потому что я не имею у тебя права взять. Все, всем выдали военный билет, я даже в глаза видел свой военный билет, как бы он уже был сделан, но мне его не дали. Всех повезли сразу от этого ДК, где нас забирали от сборных пунктов, в парикмахерскую, всех постригли на лысо, ну и меня до кучи тоже. Все, приехали туда, в железнодорожный, приехал отец мой туда, тоже поговорил с этим майором, вот он ему тоже объяснил ситуацию, как и что. Вот, и я, в общем, на этом же автобусе вернулся, у нас там трое человек. У одного там условно тоже не кончилось, у другого там двое детей, у еще кого-то там отсрочка. В общем, нас троих или четверых, нас на этом же автобусе нас и вернули обратно. Ну, я уже, в общем, готовый, налысо постриженный, готовый был в камеру. Вот, хотя бы сам еще как, ну, думал, что, наверное, буду под подпиской, а не выезде и т.д. и т.п. Вот, но по-другому все случилось. Сразу я поехал на допрос в эту транспортную прокуратуру на Ярославском вокзале, все меня допросили, ну и, в общем-то, отпустили. Ну и все, я думал, так до суда я, в общем-то, и пробуду как под подпиской. Ну, тут ночью приехали и забрали. Вот это прошло. 22 октября меня забрали в армию, где-то 22-24 допрос, и 4 ноября приехали ночью, меня забрали из дома. Ну, объяснили это тем, что меня вызывали, через кого-то повестку передавали, но как будто бы тот человек сказал, что мне отдал, на самом деле ничего не отдавал, и вот это послужило поводом для того, чтобы изменить мне меру пресечения. Вот так я оказался уже в тюрьме.
2: Сколько лет дали?
3: Дали 2,5 года. Но это раньше был такой, как стройки народного хозяйства, как химия. Это, в общем-то, как ты свободы, в общем-то, не лишён, но ты ограничен во всем. То есть очень-очень трудно было до конца все это пробыть. Ну, и так получилось, что не до конца я там и не пробовал, приехал домой. Там можно было раз в неделю, раз там в месяц, уже администрация решала, как тебя отпустить домой. Так как это было в Коломне, находился в самом городе Коломна. Ездил домой, ну вот приехал домой, и получилось так, что преступление еще одно. То есть, не отбыв первый срок, уже угорел
2: на второй срок. И уже срок. Тюрьма.
3: Да, ну до этого тоже, до 2,5 лет, тоже матросская тишина была, то есть, до суда я находился в тюрьме, матросская тишина, потом Волоколамск, тоже такой изолятор, суд, и вот 2,5 года вот стройки народного хозяйства.
2: Алексей, спасибо, сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Алексей. Такой тугой узелок, да? Вместо армии поселок, тюрьма. Хорошо. Все это в прошлом, но в какой момент начался поиск? Мы начали вот нашу программу с «Райта Надежда», то есть такой реабилитационный центр, о котором вы сами расскажете. Но в какой момент, вот в те юные годы, когда совершенно не понимал жизни и когда попадал из одного переплета в другой, в какой момент стал вообще задумываться, должно быть что-то еще?
1: Ну, это все «Райта Надежда», и все это было спустя годы. До «Райта Надежда» была еще жизнь, были наркотики, были какие-то моменты, не знаю, приятные, были моменты неприятные. В общем, как я уже говорил, да, что не отсидев первый срок, дали второй, дали 2 года, это был грабеж и вымогательство, в общем-то, 2 статьи в одном деле. Дали 2 года. Ну, так сложилось, в общем-то, как немного, если брать сроки, которые давали по тем статьям, но, тем не менее, 2 года общего режима. В Волоколамске я все это отсидел, в общем-то, меня осудили, мне оставалось долго все это, тянуло следствие, доследование и все такое, в общем-то, меня осудили, так я в камере досидел, освободился я с Волоколамска. Ну, были друзья уже, которые приехали, меня встретили, ну, это 90-е годы, 94-й год, понятно, что это, как сейчас называют, лихие 90-е, да, когда очень модно было быть преступником, очень модно было заниматься криминалом, ну, и понятно, что я даже, у меня не было раздумий, чем мне делать и чем заниматься, я был в криминале весь, ну, и все пошло. Ну, вот, криминал.
0: И, в общем-то, уже дипломированным был.
1: Да, уже
0: не
1: был,
0: последним
1: был
0: человеком,
1: опыт, уже
0: да.
1: Был опыт, да, уже были друзья, которые тоже этим занимались. Ну, в общем-то, меня встретили, уже приехали, меня в день освобождения встретили.
0: Зона, она тоже имиджу, да, добавляет в этом вопросе.
1: Да, приехали, уже встретили меня на «Мерседесе». Это был, на самом деле, это был такой, как не последняя тоже, как бы, вещь, да. Все, я приехал домой, ну и все, и сразу же меня вели в курс дела, что делать, как делать, и, в общем-то, все мне объяснили, пояснили, в общем, встретили тепло. Это были мои друзья детства, это были, с кем я вырос, это были те люди, которые приезжали ко мне в тюрьму, которые приезжали ко мне постоянно, пока я сидел, которые мне помогали, маме моей, да, мне помогали там. И понятно, что я с благодарностью к ним освободился, и 94-й год освободился, 95-й, 96-й, ну и проблемы, в общем-то, начались у нас, у всех, у нашей как команды, да, назовем так, начались проблемы. Многих из этих людей, как забегу вперед, да, уже нету в живых, ну и начались проблемы. Но наркотики я попробовал в тюрьме, да, вот когда сидел второй срок. Ну, понятно, что там нету возможности колоться постоянно, но как сколько-то раз я там кололся. Мне как бы понравилось это состояние, тем более в камере. Думаю, да, нормально. Ну, вот, когда после первого, второго раза. Ну, и, в общем-то, как бы я не то, чтобы я уже там стал от этого зависеть, просто как время провождения, как это, как я для себя понял, что это как камерный кайф, и очень подходит для того места. Я освободился, я не колол, друзья не кололись, ничего такого, я не кололся тоже, соответственно, даже не думал об этом. Вот. Но потом как-то получилось так, что одиноко стало. У меня была машина уже, хорошая машина, джип. Немного кто ездил на джипах в то время в городе, мне кажется, вообще не было такой машины. Потом уже появилась там у одного человека, как коммерсанта, да. И стало одиноко почему-то. И вот тут наркотики. Наркотики. Это был ВИН, да, люди, которые сталкивались с наркотиками, они очень хорошо знают, что это такое. Тоже это как бы не последние люди, как бы быть для меня тоже, как бы я их могу назвать тоже друзьями, да. Они были чуть-чуть помладше меня. Все-таки как бы мы немножко делились в плане, что постарше, помладше. Это было как ребята помладше, ну, тоже которых я давно знал, тоже с кем я играл в хоккей, то есть они только младшего возраста. Все, и они как бы не то чтобы чистили, не то чтобы борщили с этим, где-то раз в недельку вот они позволяли себе вот винт. Ну, и я как-то что-то мне скучно было, что-то как-то пусто как-то, не знаю, не весело, и вот они, о, Лёх, туда-сюда, вот такая вещь у нас есть, хочешь? Я говорю, а что, нет, я сразу же, как только предложили, я сразу вспомнил камеру. Вот с этого и началось на свободе употребление. Тоже я не то чтобы борщил, тоже раз в недельку, может быть, даже реже, но мне это нравилось, и как бы мне это не доставляло никаких проблем. А наоборот, как я считал, что так я отдыхаю, можно сказать, расслабляюсь. Вот. Ну, потом, как я вот уже говорил, да, что у нас, как в нашей команде, наверное, начались проблемы. И тут я уже стал употреблять уже чаще. Чаще, потому что ты хочешь из реальности выйти. Та реальность, то, что вокруг тебя, тебя это пугает, тебе радости нету, настроения нету, и больше, да, как сказал уже, пугает тебя та реальность, в которой ты находишься. И я стал употреблять уже чаще, но проблема вроде бы утряслась, да, уже как проблемы отошли как на второй план, но наркотики как раз стали на первом плане, потому что я вроде бы и хотел уже бросить, но я уже как зависел от этого, уже на крючке был, бросить я уже не мог, ну и, в общем-то, с этим я тоже стал жить. Понятно, что я что-то делал, чем-то занимался, в общем-то, были деньги, была какая-то своего рода власть, и, в общем-то, я особо не думал, колюсь, но потом все, чем дальше, тем больше, ты не можешь как полноценно не работать, не думать ничего, потому что если ты не уколешься, ты ничего, даже ты аппетита у тебя нету, тебе обязательно надо колоться, да? Ну, тогда, соответственно, те вопросы, которые нужно решать, не решал, и все уже, я катился, и я понимал, что я все теряю. То, что было у меня, понятно, что, может быть, это все неправильным путем было, да, все это как бы нечестно заработано, но все-таки это была работа какая-то своего рода, если ты можешь так назвать. Ну и я, в общем-то, все как прокалывал. Я, ну и какие-то люди рядом со мной, которые были, тоже мы все вместе, в общем-то, и употребляли. Мне однажды сказали, что ты проснешься, и у тебя вообще ничего не останется. Ну, так, в общем-то, как произошло, что в один день я проснулся, и все, у меня ничего не было. В общем-то, я как все проколол.
0: На самом деле это не происходит в один день, это так вдруг обнаруживается, да? Каждым человеком.
1: Да, это были годы.
0: В какой-нибудь день это обнаруживается.
1: Да. Это были годы, понятно, что это в 2000 году я уже как бы стал обычным рядовым наркоманом. Понятно, что что-то где-то я ухватывал, что-то делал как-то.
0: Знаешь, Алексей, я много судеб здесь слышала, и вот ты дошел до какой-то точки, и практически у всех людей одинаково это выглядит. Откат как-то происходит, но у каждого по-разному. Вот дошел до какой-то кульминации, проснулся, и уже ничего нет. Как ты давал задний ход?
1: Задний ход я не давал, я так и шел вперед, не шел, вернее, а катился, и ничего с этим сделать не мог. Я понимал, что я скоро могу так в бомжа превратиться. Вот что в том плане, что у меня уже даже не было средств существования, в плане, что не было даже денег купить сигарет, не было денег покупать себе вещи, и меня только интересовали наркотики, и все это была моя ценность, а даже не то чтобы ценность, это была моя жизнь, потому что наркомания – это образ жизни.
0: Знаешь, это классика жизни, то, что ты сейчас рассказываешь, все доходят до такой черты. Практически получается так, что на половинку, на серединку невозможно, да, колоться.
1: Да.
0: Все равно каждый придет к такой черте. Алексей, еще одна музыкальная пауза, и мы продолжим нашу беседу.

0: В эфире программа «Выбор». Я Наталья и наш гость Алексей Яцуба. Алексей, ты очень детально рассказал вот всю вот эту историю. Как ты зашел в этот тупик? Каков был выход?
1: Ну, выхода я тоже для себя как бы не видел. Не знал, что будет. Страшно было думать об этом. Страшно было, на самом деле, об этом думать. Я наркоман, родной брат наркоман. У меня брат на 10 лет, меня младше. Тоже смотрел на меня, понятно, что хотел быть похожим на меня, ну и стал, в общем-то, похожим на меня, тоже стал наркоманом. Я понимал то, что я сейчас несу ответственность не только как за себя, за него тоже, но тоже я с этим сделать ничего не мог. Я наркоман, и от этого зависел, и ничего я не мог с этим сделать. И в 2003 году папа, он дал мне листовку, у него другая семья, другой брак, и, в общем-то, я к нему так иногда приходил, и вот он мне листовку, он знал о моих проблемах тоже, и вот ему попала листовка информационная о центре «Ретро Надежда». И вот он мне говорит, что вот у меня есть такая листовка с такой информацией, вот там телефоны, все есть, бесплатно, люди туда едут, бросают наркотики, ну, в общем, центр реабилитационный. Я туда звонил, мне отец сказал, я туда звонил, ну, вкратце ему объяснили, что да как, ну, сказали, что человек должен сам звонить туда. Я отцу говорю, отец, ну, я никогда не работал, мне на тот момент было почти 32 года, я никогда не работал, я имею в виду как официально, да, там нужно работать, там нужно то, там нужно это, не курить и так далее. Я говорю, наверное, я не готов туда ехать, я, наверное, сам как-нибудь попробую что-то сделать. Хотя бы до этого разговора с отцом, это был 2003 год, я пробовал много что, много пробовал, как бросить наркотики, ну, ничего, не за деньги, и много чего пробовал. И даже верил, что мне это может помочь, но ничего не помогло. Потом я понял, почему. Прошло 2 недели, ну, отец мне что сказал, говорит, листовка это у меня, захочешь, придешь, возьмешь, вот, и будешь звонить. 2 недели прошло, и я лежал дома на диване, мне было плохо. Меня кумарило, я болел, наркотиков не было, денег не было, и это было мое отчаяние. Это было мое отчаяние, что неужели я столько мне лет, и неужели я создан для того, чтобы вот так вот страдать? Но где-то в глубине души, внутри себя я понял, что нет, я рожден для чего-то большего. Это то, что я чувствовал в тот момент. И все, я пошел к отцу и взял листовку вечером. Он пришел с работы, все, я пошел, взял листовку, стал звонить. Звонил 2 месяца. Была очередь туда, звонил 2 месяца, все, меня пригласили, я приехал туда. Центр был христианские собрания. И я не понимал, как я могу здесь бросить, но я просто видел пример, что люди здесь уже много лет не колются, года не колются, и они радуются, они без сигарет, без алкоголя. Они радуются, живут и радуются, и они готовы не то чтобы, они готовы помогать тебе безвозмездно. Вот. И это как был на самом деле для меня пример. Но, понимаете, наркотики наркотиками, как бы этот центр создан для того, чтобы люди приезжали и бросали наркотики, но нужна гарантия. Нужна гарантия того, что ты больше к наркотикам не вернешься. Понятно, что можно быть какое-то время, уехать, но опять стать наркоманом. И тогда я как бы внутри себя сказал, что пока у меня не будет этой гарантии, это я позже понял, что гарантия, она в Иисусе Христе, когда ты принимаешь и следуешь. Это и есть гарантия того, что ты больше не вернешься к наркотикам и, соответственно, к старой жизни тоже.
0: А вот тогда, предположительно, в чем она виделась, эта гарантия?
1: Что мне нужно покаяние, мне нужно обращение. Но что мне нужно принять именно это, но трудновато было, скажем так, много было вещей, которых я не понимал, как это сделать, что мне нужно. У меня было желание, но я не мог понять, что мне нужно для этого. Но так как Иисус Христос, Он живой Бог, это личность, Бог не молчит, Бог говорит, Бог говорящий, Бог, который зовет, это очень много подтверждений в Библии этому. И было собрание, была молитва, и молитвенная песня, в этой молитвенной песне такой стих из Нового Завета, что Человек, который взялся за плуг и смотрит назад, он неугоден для Царства Небесного. А в песне это звучало так, что «положив на плуг свои руки, никогда не смотри назад». И это был ответ на мой вопрос, потому что был вопрос к Иисусу Христу, был вопрос, что мне нужно. И вот был ответ на мой вопрос. Понятно, что когда Бог говорит тебе в сердце, ты понимаешь, что это тебе не показалось, что это тебе не причудилось, что это действительно Бог сказал тебе, ответил на твой вопрос. И я понял для себя, что мне нужно сделать. Такой момент, что кое-что еще оставалось у меня от старой жизни. Я когда уезжал в центр, я попросил одного человека, познакомил его в одном месте, где я как забирал деньги, да, с одной базы, и он мне забирал их и привозил мне домой маме. И я понимал, что это и есть связь моя с прошлым, что мне надо от этого отказаться после той молитвы, после той песни. Все, я позвонил маме, вернее, я ждал звонка, потому что родители звонят туда. Я ждал звонка от нее, но это еще нужно было ждать неделю, когда она мне позвонит. Но я уже внутри себя, в себе я принял такое решение, что все, я отказываюсь от этого. Я не хочу, чтобы у меня что-то связывалось с прошлым. Я отказался от этого, хотя бы маме я еще не сказал. И утром на собрание, когда встреча, когда была у меня встреча с Иисусом Христом, я не помню, о чем была проповедь, я не помню подробности, я помню, что раньше, когда я сидел на собрании, рядом люди, которые сидели, они молятся.

0: Алексей, до конца программы немного времени осталось. В нескольких словах для тех, кто нас слушает, и для тех, кто, может быть, впервые слышит о какой-то реабилитации не медикаментозной. В нескольких словах принцип реабилитационного центра.
1: Ну, принцип реабилитационного центра, понятно, что я сказал, это христианский центр. Люди, которые там находятся, люди, которые помогают, они прошли через это, они способны помогать, они знают, как помогать. Я знаю, что многие врачи, они искренне хотят помочь, но они эту проблему они в теории знают, и они не могут помогать в каком плане, то, что они не были внутри этой проблемы, они не были в шкуре наркомана.
0: И они поэтому... относятся это не как к духовному, к духовной проблеме.
1: Да, да, совершенно
0: скорее
1: верно.
0: Скорее, как к физической.
1: Да, но это проблема непосредственно духовного характера. Это способен Иисус Христос дать свободу от этого, потому что свобода она в Иисусе Христе, свобода от наркотиков, свобода от греха. Потому что Бог спасает от чего? Спасает от греха, спасает от смерти и от своего гнева.
0: И еще несколько слов. Лично в вашей жизни как это произошло? Буквально вот какую-то точку сейчас скажите. Спасение.
1: Спасение в Иисусе Христе. Ну вот именно тогда, вот на этом утреннем собрании, когда Бог тронул мое сердце, показал мне свою реальность. С этого момента я понял, что я спасенный человек.
0: Назовем это встречей.
1: Встреча. Потому что это начало твоего спасения, встреча с Иисусом Христом. Можно слышать, можно много слышать, но если ты не знаешь лично Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, тогда без этого ничего не может быть. Обязательно должна быть встреча и узнать не просто Божью милость, а узнать Иисуса Христа как своего личного Господа и Спасителя.
0: Алексей, спасибо большое. Время нашей программы подошло к концу, а я напомню всем, кто нас слышал. Программу провела Наталья Чернякова. Наш гость сегодня Алексей Яцуба. Алексей, спасибо.
1: Спасибо вам.
0: Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

Священном Писании мы находим много примеров веры. Они даны нам для назидания, ободрения и для подкрепления нашей веры. Заметьте, как неоднократно Христос приводил в своих проповедях и беседах такие примеры из Ветхого Завета. В одной из своих проповедей Христос упрекнул жителей Назарета за их неверие такими словами. «Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина». Что Спаситель хотел сказать этим? Он хотел подчеркнуть, что Нейман, несмотря на то, что он был язычник и не принадлежал к народу Божьему, был исцелен от своей проказы, а другие нет. И причина была та, что Нейман верил. Эта ветхозаветная история рассказывает нам, как Нейман, военачальник царя сирийского, услышав от маленькой девочки-израильтянки, служанки его жены, что Елисей, пророк Божий, может его исцелить. Услышав это, он отправляется сперва к царю израильскому, думая, что он может его исцелить. Но, узнав, что тот ничего не может для него сделать, идет к Елисею, пророку. Пророк, однако, вместо того, чтобы лично встретить высокопоставленного гостя, генерала, посылает ему повеление, чтобы он окунулся 7 раз в реке Иордан. И если он это сделает, то очистится от проказы. И это все. И здесь мы читаем такие слова. «И разгневался Нейман, и пошел, и сказал, вот я думал». И когда пророк не поступил так, как он думал, то он готов был отказаться от исцеления. И что же он думал? «Да, вот я думал, что он выйдет, встанет и призовет имя Господа Бога своего и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Аванна и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских?» Так возражает Нейман. «Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И обратился и удалился в гневе. Какой абсурд, дорогие друзья! Но разве мы не делаем подобное? Разве мы не указываем заранее, каким путем Бог должен был нас спасти и помиловать? Сколько людей лишается Божьих благословений, спасения своих бессмертных душ, только потому, что они думают, что они знают лучше, чем Бог? Какой абсурд! Дорогие друзья, когда мы готовы расстаться с нашими планами и предрассудками и предоставим путь наш Господу, тогда мы увидим, насколько лучше было бы, что Господь повел нас именно этим путем, то есть Его путем. Вся наша беда в том, что мы не можем вполне доверить себя нашему Богу. Мы не отдаемся целиком Ему, не верим, что Он всегда с нами поступает по любви, и что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Нейман думал, что благословение Божие должно прийти обязательно через что-то великое, важное. Он не учел, как этого многие не учитывают, что чаще всего Бог избирает немощные, слабые, скромные и уничиженные, и ничего не значащие, чтобы упразднить значащие, как сказано в Библии. И делает он это, чтобы никакой человек не хвалился перед Богом. Этого-то он и не знал, и не учел. Разве не из уст служанки маленькой девочки, взятой в плен из земли израильской, услышал Нейман впервые, что Бог может исцелить его? Разве это не было доказательство, что Бог и через скромное, и малое может проявить свою силу и благодать? И вторично Бог посылает Нейману слово не через какое-нибудь знатное лицо, но через слуг его. Послушайте, что они говорят ему. «И подошли рабы его и говорили ему, и сказали, «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты?» А тем более, когда он сказал тебе только «Омойся и будешь чист». Вы заметили, как человеческая гордость раздражается при незначительном и маловажном? Это и было причиной, почему иудеи возненавидели Христа. Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры, говорили они? Они не такого мессию ожидали. Они забывали пророчества, которые не согласовывались с их желанием.
они надеялись, что внезапно, в блеске великой славы, где-нибудь в скрытом месте храма явится Христос. Они ожидали какое-то захватывающее представление, как Нейман, когда он пришел к пророку. Нейману реки Дамасские казались лучше вод Иордана, и тем не менее, если бы он в них окунулся, то остался прокаженным. И когда он оставил свои помыслы и поступил, как ему было сказано, был чудно помилован и исцелен. Новое небо и новая земля открылись ему, когда он вышел из вод Иордана. Тело его совершенно обновилось, и он очистился от проказы своей. Какая чудная картина духовного возрождения! Не Иордан очистил его, но благодать Божия через его веру. И вот тут мы видим веру Неймана. Он поверил и получил обещанное. Благодарение Богу за живую веру, которую вложила маленькая девочка-служанка в сердце Неймана. Эта вера заставила его, по слову Елисея, окунуться 7 раз в водах Иордана. И тут Нейман не усомнился, проказа снята как рукой. Он новый, чистый человек. Посмотрите, как заканчивается эта история. После очищения Нейман возвращается к пророку в сопровождении своих людей и при всех свидетелях говорит: «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Раньше он думал, а теперь он знает». Дорогой друг, уважаемый радиослушатель, ты говоришь, что это слишком просто верой принять Иисуса Христа. Слишком этот путь легок. Но не забудь, что в то же время это единственный путь. Иного нет. Если ты от него откажешься, то скажи, как ты спасешься? Не откладывай больше твоего спасения. Приди с простой верой в Иисуса Христа, и ты получишь прощение грехов, и ты очистишься от проказы греха. Да, ты сделаешься новым человеком, ты родишься свыше. О, как просто! Но в то же время, если ты не примешь его верой, то знай, что погибнешь навеки в твоей проказе. О, дал бы Господь, чтобы многие поверили и нашли спасение во Христе Иисусе!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Четвертая книга Моисея, числа, глава 8. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и скажи ему, когда ты будешь зажигать лампады, то на передней стороне светильника должны гореть 7 лампад. Аарон так и сделал. На передней стороне светильника зажег лампады его, как повелел Господь Моисею. И вот устройство светильника. Чеканный он из золота, от стебля его и до цветов чеканный. По образу, который показал Господь Моисею, он сделал светильник. И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми левитов из среды сынов Израилевых и очисти их, а чтобы очистить их, поступи с ними так. Окропи их очистительной водою, и пусть они обреют бритвою все тело свое, и вымоют одежды свои, и будут чисты. И пусть возьмут тельца и хлебное приношение к нему, пшеничной муки, смешанной с елеем, и другого тельца возьми в жертву за грех. И приведи левитов пред скинию собрания, и собери все общество сынов Израилевых, и приведи левитов пред Господа, и пусть возложат сыны Израилевы руки свои на левитов, а Аарон же пусть совершит над левитами посвящение их пред Господом от сынов Израилевых, чтоб отправляли они служение Господу. А левиты пусть возложат руки свои на голову тельцов, и принеси одного в жертву за грех, а другого во всесожжение Господу для очищения левитов. И поставь левитов пред Аароном и пред сынами его, и соверши над ними посвящение их Господу. И так отдели левитов от сынов Израилевых, чтобы левиты были моими. После сего войдут левиты служить в скинии собрания, когда ты очистишь их и совершишь над ними посвящение их, ибо они отданы мне из сынов Израилевых. Вместо всех первенцев и сынов Израилевых, разверзающих всякие ложи сна, я беру их себе. Ибо мои все первенцы у сынов Израилевых, от человека до скота. В тот день, когда я поразил всех первенцев в земле египетской, я освятил их себе и взял левитов вместо всех первенцев у сынов Израилевых. И отдал левитов Аарону и сынам его из среды сынов Израилевых, чтобы они отправляли службы за сынов Израилевых при скинии собрания и служили охранением для сынов Израилевых, чтобы не постигло сынов Израилевых поражение, когда бы сыны Израилевы приступили к святилищу. И сделал так Моисей и Аарон и все общество сынов Израилевых с левитами. Как повелел Господь Моисею о левитах, так и сделали с ними сыны Израилевы. И очистились левиты, и омыли одежды свои, и совершил над ними Аарон посвящение их пред Господом, и очистил их Аарон, чтобы сделать их чистыми. После сего вошли левиты отправлять службы свои в скинии собрания пред Аароном и пред сынами его. Как повелел Господь Моисею о левитах, так и сделали они с ними. И сказал Господь Моисею, говоря: «Вот закон о левитах. От 25 лет и выше должны вступать они в службу для работ при скинии собрания. А в 50 лет должны прекращать отправление работ и более не работать. Тогда пусть помогают они братьям своим содержать стражу при скинии собрания, работать пусть не работают. Так поступай с левитами касательно служения их». 4 книга Моисея, числа, глава 9. И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской во 2-й год по исшествии их из земли египетской, в 1-й месяц, говоря: «Пусть сыны Израилевы совершат Пасху в назначенное для них время. В 14-й день сего месяца вечером совершите ее в назначенное для нее время, по всем постановлениям и по всем обрядам ее совершите ее». И сказал Моисей сынам Израилевым, чтобы совершили Пасху. И совершили они Пасху в 1-й месяц, в 14-й день месяца вечером в пустыне Синайской. Во всем, как повелел Господь Моисею, так и поступили сыны Израилевы. Были люди, которые были нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим и не могли совершить Пасху в тот день. И пришли они к Моисею и Аарону в тот день и сказали ему те люди: «Мы нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим. Для чего нас лишать того, чтобы мы принесли приношение Господу в назначенное время среди сынов Израилевых?» И сказал им Моисей: «Постойте, я послушаю, что повелит о вас Господь». И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым: если кто из вас или из потомков ваших будет нечист от прикосновения к мертвому телу, или будет дальней дороги, то и он должен совершить Пасху Господню. В 14-й день 2-го месяца вечером пусть таковые совершат ее, и с опресноками, и горькими травами пусть едят ее, и пусть не оставляют от нее до утра, и костей ее не сокрушают. Пусть совершат ее по всем уставам о Пасхе. А кто чист и не находится в дороге, и не совершит Пасхи, истребится душа та из народа своего, ибо он не принес приношение Господу в свое время. Понесет на себе грех человек тот. Если будет жить у вас пришелец, то и он должен совершать Пасху Господню. По уставу о Пасхе и по обряду ее он должен совершать ее. Один устав пусть будет у вас и для пришельца, и для туземца. В тот день, когда поставлена была скиния, облако покрыло скинию откровения, и с вечера над скинию как бы огонь виден был до самого утра. Так было и всегда. Облако покрывало ее днем и подобие огня ночью. И когда облако поднималось от скинии, тогда сыны Израилевы отправлялись в путь, и на месте, где останавливалось облако, там останавливались станом сыны Израилевы. По повелению Господню отправлялись сыны Израилевы в путь, и по повелению Господню останавливались во все то время, когда облако стояло над скинией, и они стояли. Если облако долгое время было над скинию, то и сыны Израилевы следовали этому указанию Господа и не отправлялись. Иногда же облако немного времени было над скинию, они по указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь. Иногда облако стояло только от вечера до утра, и поутру поднималось облако, тогда и они отправлялись. Или день и ночь стоял облако, и когда поднималось, и они тогда отправлялись. Или, если 2 дня, или месяц, или несколько дней стояло облако над Скинию, то и сыны Израилевы стояли и не отправлялись в путь. А когда оно поднималось, тогда отправлялись. По указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь. Следовали указанию Господню по повелению Господню, данному через Моисея. 4 книга Моисея, числа, глава 10. «И сказал Господь Моисею, говоря, сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов. Когда затрубят ими, соберется к тебе все общество ко входу скинии собрания. Когда одной трубою затрубят, соберутся к тебе князья и тысячи начальники Израилевы. Когда затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к востоку. Когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу. Тревогу пусть трубят при отправлении их в путь. А когда надобно собрать собрание, трубите, но не тревогу. Сыны Аароновы, священники, должны трубить трубами. Это будет вам постановлением вечным в роды ваши. И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, и будете воспомянуты пред Господом Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших. И в день веселья вашего, и в праздники ваши, и в новомесячье ваше трубите трубами при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших. И это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь, Бог ваш. Во второй год, во второй месяц, в 20-й день месяца поднялось облако от скини откровения, и отправились сыны Израилевы по станам своим из пустыни Синайской, и остановилось облако в пустыне Фаран. И поднялись они в первый раз по повелению Господню, данному через Моисея. Поднято было, во-первых, знамя стана сынов Иудиных по ополчениям их, над ополчением их Наасон, сын Аминадава, и над ополчением колена сынов Иссахаровых Нафанаил, сын Цуара, и над ополчением колена сынов Завулоновых Елиав, сын Хилона. И снята была скиния, и пошли сыны Герсоновы и сыны Мерарины, носящие скинию, и поднято было знамя стана Рувимова по ополчениям их, и над ополчением его Ейцур, сын Шедиура, и над ополчением колена сынов Симеоновых Шелумиил, сын Цуришаддая, и над ополчением колена сынов Гадовых Елиасав, сын Регуила. Потом пошли сыны Каафовы, носящие святилище. Скиния же была поставляема до прихода их. И поднято было знамя стана сынов Ефремовых по ополчениям их, и над ополчением их Елишама, сын Аммиуда, и над ополчением колена сынов Манассийных Гамалиил, сын Педацура, и над ополчением колена сынов Вениаминовых Авидан, сын Гедеония. Последним из всех станов поднято было знамя стана сынов Дановых с ополчениями их, и над ополчением их Ахиезер, сын Аммишадая, и над ополчением колена сынов Асировых Пагиил, сын Охрана, и над ополчением колена сынов Нефалимовых Ахира, сын Енана. Вот порядок шествия сынов Израилевых по ополчениям их. И отправились они. И сказал Моисей Ховаву, сыну Рагуилову, мадианитянину, родственнику Моисееву: мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал: «Вам отдам его». Иди с нами, мы сделаем тебе добро, ибо Господь доброе изрек об Израиле. Но он сказал ему: «Не пойду, я пойду в свою землю и на свою родину». Моисей же сказал: «Не оставляй нас, потому что ты знаешь, как располагаемся мы станом в пустыне, и будешь для нас глазом. Если пойдешь с нами, то добро, которое Господь сделает нам, мы сделаем тебе». И отправились они от горы Господней на 3 дня пути, и ковчег завета Господня шел пред ними 3 дня пути, чтобы усмотреть им место, где остановиться. И облако Господня осеняло их днем, когда они отправлялись из стана. Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил: «Восстань, Господи, и рассыплются враги твои, и побегут от лица твоего все, ненавидящие тебя». А когда останавливался ковчег, он говорил: «Возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым». 4 книга Моисея, числа, глава 11. Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисей Господу, и утих огонь. И нарекли имя месту сему Тавера, потому что возгорелся у них огонь Господень. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили: «Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдолах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах или толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего, и сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея. И сказал Моисей Господу: «Для чего ты мучишь раба твоего? И почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил во чреве весь народ сей? И разве я родил его, что ты говоришь мне: неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую ты с клятвою обещал отцам его? Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему? Ибо они плачут предо мной и говорят: дай нам есть мясо. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я нашел милость пред очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего». И сказал Господь Моисею: «Собери мне 70 мужей из старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их к скинии собрания, чтобы они стали там с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил. Народу же скажи: очиститесь к завтрашнему дню, и будете есть мясо. Так как вы плакали вслух Господа и говорили: кто накормит нас мясом? Хорошо нам было в Египте, то и даст вам Господь мясо, и будете есть. ни один день будете есть, ни два дня, ни пять дней, ни 10 дней и ни 20 дней, но целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным за то, что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали перед Ним, говоря, для чего было нам выходить из Египта. И сказал Моисей: 600 тысяч пеших в народе, 7, среди которого я нахожусь, а ты говоришь, я дам им мясо, и будут есть целый месяц? Заколоть ли всех овец и волов, чтобы им было довольно? Или вся рыба морская соберется, чтобы удовлетворить их? И сказал Господь Моисею: разве рука Господня коротка? Ныне ты увидишь, сбудется ли слово мое к тебе или нет. Моисей вышел и сказал народу слова Господни, и собрал 70 мужей и старейшин народа, и поставил их около скинии, и сошел Господь в облаке, и говорил с ним, и взял от духа, который на нем, и дал 70 мужам, старейшинам. И когда почил на них дух, они стали пророчествовать, но потом перестали. Двое из мужей оставались в стане, одному имя Елдад, а другому имя Модад. Но и на них почил дух, и они пророчествовали в стане. И прибежал отрок и донес Моисею и сказал: «Елдад и Модад пророчествуют в стане». В ответ на это Иисус, сын Навин, служитель Моисея, один из избранных его, сказал: «Господин мой Моисей, запрети им!» Но Моисей сказал ему: «Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них!» И возвратился Моисей в стан, он и старейшины Израилевы, и поднялся ветер от Господа, и принес от моря перепелов, и набросал их около стана на путь дня в одну сторону, и на путь дня в другую сторону около стана, на 2 почти локтя от земли. И встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирали перепелов, а кто мало сбирал, тот собрал 10 хомеров, и разложили их для себя вокруг стана. Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великою язвою. И нарекли имя месту сему Киброт-Гаттаава, ибо там похоронили прихотливый народ. От Киброт-Гаттаавы двинулся народ в Асеров и остановился в Асерофе. Четвертая книга Моисея, числа, глава 12. И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя ефиоплянку. И сказали: «Одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам?» И услышал сие Господь. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариаме: «Выйдите вы трое к скинии собрания!» И вышли все трое. И сошел Господь в облачном столпе и стал у входа скинии, и позвал Аарона и Мариам, и вышли они оба, и сказал: «Слушайте слова мои! Если бывает у вас пророк Господень, то я, открываюсь ему в видении и во сне, говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем, он верен во всем доме моем. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея?» И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. И облако отошло от скинии, и вот Мариам покрылась проказою, как снегом. Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. И сказал Аарон Моисею: «Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Не попусти, чтобы она была как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела». И возопил Моисей Господу, говоря: «Боже, исцели ее!» И сказал Господь Моисею: «Если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли была бы она стыдиться 7 дней? Итак, пусть будет она в заключении 7 дней вне стана, а после опять возвратится». И пробыла Мариам в заключении вне стана 7 дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мариам. Четвертая книга Моисея, числа, глава 13. После сего народ двинулся из Асерофа и остановился в пустыне Фаран. И сказал Господь Моисею, говоря: «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них». И послал их Моисей из пустыни Фаран по повелению Господню, и все они мужи, главные у сынов Израилевых. Вот имена их. Из колена Рувимова — Саммуа, сын Закхуров. Из колена Симеонова — Сафат, сын Хориев. Из колена Иудина — Халев, сын Иефониин. Из колена Иссахарова — Игал, сын Иосифов. Из колена Ефремова — Осия, сын Навин. Из колена Вениаминова — Фалти, сын Рафуев. Из колена Завулонова — Гаддиил, сын Содиев. Из колена Иосифова — от Манасии Гадди, сын Сусиев. Из колена Данова — Аммиил, сын Гамалиев. Из колена Асирова — Сефур, сын Михайлев. Из колена Нефалимова — Нахби, сын Вовсиев. Из колена Гадова — Геуил, сын Махиев. Вот имена мужей, которых посылал Моисей высмотреть землю. И назвал Моисей Осию, сына Навина, Иисусом. И послал их Моисей высмотреть землю ханаанскую и сказал им: «Пойдите в эту южную страну и взойдите на гору, и осмотрите землю, какова она, народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен ли он или многочислен, и какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа, и каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях, и какова земля, тучна ли она или тоща, есть ли на ней дерева или нет, будьте смелы и возьмите от плодов земли». Было же это ко времени созревания винограда. Они пошли и высмотрели землю от пустыни Син даже до Рехова, близ Емафа. И пошли в южную страну, и дошли до Хеврона, где жили Ахиман, Сисей и Фалмай, дети Енаковы. Хеврон же построен был 7 городами прежде Цоана, города египетского. И пришли к долине Есхол, и срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод, и понесли ее на 6 двое. Взяли также гранатовых яблоков и смоквы. Место сие назвали долиной Есхол по причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израилевы. И, высмотрев землю, возвратились они через 40 дней. И пошли и пришли к Моисею и Аарону, и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. И рассказывали ему и говорили: Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные весьма большие, и сынов Янаковых мы видели там. Амалек живет на южной части земли, хиттеи, и евусеи, и аммореи живут на горе, хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря: «Пойдем и овладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили: «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилевыми, говоря: «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди нее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их». 4 книга Моисея, числа, глава 14. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей! И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу: «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». И пали Моисей и Аарон на лица свои перед всем собранием общества сынов Израилевых. И Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых: «Земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». И сказала все общество: «Побить их камнями!» Но слава Господня явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым. И сказал Господь Моисею: «Доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые я делал среди него, поражу его язвою и истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его». Но Моисей сказал Господу: «Услышат египтяне, из среды которых ты силою твоею вывел народ сей, и скажут жителям земли сей, которые слышали, что ты, Господь, находишься среди народа сего, и что ты, Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако твое стоит над ними, и ты идешь пред ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. И если ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут: Господь не мог ввести народ сей в землю, которую он с клятвой обещал ему, а потому и погубил его в пустыне. И так да возвеличится сила Господня, как ты сказал, говоря: Господь долготерпелив и многомилостив, прощающий беззаконие и преступление, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода. Прости грех народу сему по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта доселе». И сказал Господь Моисею: «Прощаю по слову твоему, но жив я, и славы Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвою обещал отцам их. Все раздражавшие меня не увидят ее. Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее. Амаликитяне и хананеи живут в долине. Завтра обратитесь и идите в пустыню к Черному морю. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Доколе злому обществу сему роптать на меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу. Скажи им: живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефонина, и Иисуса, сына Навина. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели, а ваши трупы падут в пустыне сей, а сыны ваши будут кочевать в пустыне 40 лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. По числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною. Я, Господь, говорю, и так и сделаю со всем сим злым обществом, восставшим против меня. В пустыне сей все они погибнут и перемрут. И те, которых посылал Моисей для осмотрения земли, и которые, возвратившись, возмутили против него все сие общество, распуская худую молву о земле. Сии, распустившие худую молву о земле, умерли, быв поражены пред Господом. Только Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонин, остались живы из тех мужей, которые ходили осматривать землю. И сказал Моисей слова сии пред всеми сынами Израилевыми, и народ сильно опечалился. И, вставши рано поутру, пошли на вершину горы, говоря: «Вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили». Моисей сказал: «Для чего вы приступаете по велению Господне? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши. Ибо амаликитяне и хананеи там пред вами, и вы падете от меча, потому что вы отступили от Господа, и не будет с вами Господа». Но они дерзнули подняться на вершину горы, ковчег же завета Господня и Моисей не оставляли стана. И сошли амаликитяне и хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до холмы.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Здравствуйте! Чудесное путешествие в мир Библии продолжается. Сегодня мы рассмотрим портрет блаженного человека. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на очередную программу «Вечная истина». Эти занятия – обзор всей Библии. И сейчас мы рассматриваем мою любимую книгу из Библии – книгу «Псалтырь».

0: Псалом 1 – это характерный псалом, повествующий о блаженном человеке. Когда вы начинаете чтение первого псалма, это подготавливает вас ко множеству подобных псалмов, которые вы сможете прочитать в этой вдохновенной книге гимнов. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Поэтому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Как уже было раньше указано, в книге псалмов есть несколько тем. В первом псалме показано два человека. Тут псалмопевец как бы предлагает нам выбрать, которым из них мы являемся. Этот псалом описывает блаженного человека. Для сравнения здесь же представлен и нечестивый человек. Рассматривая Новый Завет, мы увидим, что Иисус тоже использовал такой способ повествования. Иисус говорил об узком пути и куда он ведет, и о широком пути, ведущем в никуда. О человеке, который построил свой дом на камне, и о том, кто построил свой дом на песке. Он описывал истинного и ложного пророка. Иисус постоянно описывал два вида людей и спрашивал: «А кем являешься ты?» Когда мы встречаем блаженного человека в строках этого псалма, то мы понимаем, что его благословения являются не совпадением и не случайностью. Благословение блаженного человека – это результат его убеждений, зависящий от принятых им решений. Первый псалом является примером приема в еврейской литературе, посредством которого говорится о позитивной истине путем отрицательных утверждений. Этот псалом описывает блаженного человека, говоря о том, кем такой человек не является. К примеру, блаженный человек благословен, во-первых, благодаря тому, что он не сидит в собрании развратителей. Это способ, которым нам в негативной форме говорится о том, что блаженный человек сидит в собрании верующих. Блаженный человек – верующий. Это первый ключ к его блаженству. Блаженный человек верит в Слово Божье. Собственно говоря, он не просто верит в Него, он любит Слово Божье. Он размышляет о законе Божьем день и ночь. Еще одно пояснение, почему благословен такой человек, относится к Слову Божьему. И эта истина тоже написана в отрицательной форме. Блаженный человек не ходит на совет нечестивых. Это негативный способ донести сведения о том, что он ходит на совет Божий, находя подобные советы в Слове Божьем. Так что он благословен не по случайности или по совпадению обстоятельств. Блаженный человек благословен благодаря тому, что он верующий человек, и верит он в Слово Божье. Он блажен потому, что он любит Слово Божье, он размышляет о Слове Божьем и повинуется Божьему Слову. При написании этого псалма Давид явно говорил о себе. Как мы узнаем из первой и второй книги царств, Давид был вторым царем Израиля. В книге Второзакония мы рассматривали такой закон, написанный Моисеем. «Когда вы придете в землю обетованную, и будет у вас царь, и будет он сидеть на троне, как надлежит царю, тогда должен он будет написать себе закон этот, который хранится у левитов, священников. И закон этот пусть всегда будет при нем. Должен он читать его во все дни жизни своей, чтобы научиться ему почитать Господа Бога своего, исполняя закон сей». Постоянное чтение закона Божьего удержит его от чувства превосходства над своими соотечественниками. Это также не даст ему уйти от Божьих заповедей ни направо, ни налево. Это даст ему долгие годы правления в мире, и сыновья его будут сидеть на троне после него. Моисей наложил это правило на царей Израилевых. Поскольку Давид был вторым по счету царем в Израиле, ему лично пришлось подчиниться этому правилу. Его копия Слова Божьего всегда была с ним, куда бы он ни пошел. Читая первый псалом, мы можем сделать вывод, что он придерживался этого правила. Давид полюбил Слово Божье, он размышлял о нем днем и ночью, он верил Господню Слову и выполнял его предписания. Становится очевидным, что портрет блаженного человека, описанный Давидом, говорит о жизни его самого. Давид говорит нам, что его любовь к Слову Божьему сделала его блаженным человеком. После описания убеждений и принятых решений, которые составляют его сущность как блаженного человека, Давид начинает перечислять благословения, которыми обладает такой человек. Первое его благословение – это стабильность. Блаженный человек, как дерево, посаженное у потока вод, где почва насыщена влагой. Корни этого дерева уходят глубоко вниз. Вы никогда не трясли дерево или не пытались его вытянуть с корнем? Попытавшись, вы вскоре убедитесь, что оно крепко сидит в грунте. Это дерево не будет сдвинуто с места. Представьте себе дерево, корневая система которого распространяется во все стороны на многие метры под землей. тогда вы сможете понять, почему дерево является хорошим примером стабильности. Итак, первое благословение блаженного человека – это стабильность. Иисус говорит о подобной стабильности словами. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». Следующее благословение блаженного человека можно охарактеризовать как продуктивность. Иными словами, блаженный человек плодотворен. Мне очень нравится, как Давид описывает плодотворность блаженного человека. Здесь псалмопевец говорит нам, что он приносит плод свой во время свое. То есть он приносит Господний плод во время, установленное Богом. Для нас очень важно понять и утвердиться в том, что плоды нашей жизнедеятельности являются результатом нашего отношения с Богом. Иисус сказал апостолам на Тайной Вечере, «Я уйду от вас, но я пришлю Святого Духа. Когда Он придет, вы должны быть едины с Ним, как Отец и Я едины. Пребывая в единстве с Ним, вы получите слова, которые вам говорить, и Он даст вам способность совершать дела Господни. Слово Божье будет проповедано через вас, и дела Божьи будут совершаться через вас, поскольку вы будете едины с Духом». Именно это описывает Давид в первом псалме. Так как блаженный человек верующий, поскольку он верит Слову Божьему, он любит его, он размышляет о нем и выполняет Слово Господне, то он, соответственно, приносит плод в установленное Богом время. Ведь он познает самого Бога, который стоит за страницами Священного Писания. Это объединяет его с Богом, так же, как и Иисус и Отец едины. Это делает возможным для блаженного человека приносить надлежащий плод во время, угодное Господу. Никогда не забывайте, что у Бога есть свое расписание. Бог никуда не спешит, ведь Он не ограничен рамками времени, как мы с вами. Но плодотворность или успешность является одним из благословений блаженного человека. Следующее благословение блаженного человека описывается как достаток или благосостояние. Мы читаем «И во всем, что он не делает, успеет». Когда Давид говорит нам о преуспевании, как о благословении блаженного человека, он не имел в виду материальные ценности. То, что Давид подразумевал под процветанием, может вовсе не соответствовать сегодняшним представлениям. Достаток, о котором говорит он, может означать духовное богатство в вечной жизни. Этот блаженный человек преуспевает в своем внутреннем, духовном мире, как в этой жизни, так и в вечности. Помните, что в этих поэтических книгах Библии больше внимания обращается на внутренний мир человека. Еще одно благословение блаженного человека – это долголетие. Однажды я спросил пожилого человека, как он дожил до такого преклонного возраста. Он ответил, «Я просто вдыхаю и выдыхаю». Он так вдыхал и выдыхал на протяжении около 91 года. Конечно же, у этого старого человека были и другие предпосылки его долголетия. Он был благочестивым человеком. И в Писании мы также увидим, что благочестивый человек живет долгие годы. О благословении долголетия говорится следующими словами, лист которого не вянет. Эта метафора не просто означает, что благочестивый человек доживает до преклонного возраста. Человек, которому 55 лет, может выглядеть, как будто ему 110. Также человек, которому 89, может выглядеть на 55. Разница во многом зависит от того, как смотреть на жизнь и от того, что происходит внутри человека. Именно эту истину передает нам метафора, и лист которого не вянет. Она означает, что благочестивый человек не становится сухим, ожесточенным стариком. И, наконец, одно из величайших благословений блаженного человека описано в отрицательной форме. Мы читаем «Не стоит на пути грешных». Приходилось ли вам когда-либо наблюдать, как в Писании постоянно повторяется «Путь нечестивых тяжел». Мир попытается заставить вас поверить в ложь. Мир попытается сказать вам через своих приверженцев и через рекламу, что именно преступник является блаженным и счастливым человеком, что пути закона преступничества полны радости и переживаний. Многие молодые люди попадают в эту ловушку. Они не могут обойтись без того, чтобы выйти в мир и самим убедиться, что путь нечестивых тяжел. Жить наперекор Слову Божьему очень тяжело. Одно из великолепных благословений блаженного человека заключается в том, что он не стоит на пути грешных. Вам никогда не приходилось сидеть у постели умирающего в бреду алкоголика? Видели ли вы, насколько впечатляет пир последствий его греха? Не молились ли вы там и не благодарили Бога за то, что вы не стоите на пути грешных ни в этой, ни в грядущей жизни? Так случается в этой жизни. Блаженный человек имеет уверенность и в своей жизни здесь на земле, и в вечности, потому что он ходит путями Божьими и придерживается Божьих советов, которые он находит в его законе. Очень важно понимать, что безопасность благочестивого человека продолжается и в вечности. Мы читаем в этом псалме, что нечестивый не устоит в собрании праведных. Это собрание праведных и есть вечное царство. Опять же, положительная истина подана в отрицательном утверждении. Давид, делая негативное утверждение о нечестивом человеке, обращает внимание на позитивное утверждение о том, что блаженный человек будет стоять в собрании праведных в вечности. Он говорит нам о том, что нечестивый не устоит на суде, а благочестивый выстоит. Так же, как ювелир, выставляя на показ бриллианты, выкладывает их на черный бархат, Давид использует черный фон нечестивого для того, чтобы показать благочестивого человека и его благословение. Давид описывает благочестивого, говоря: «Не так нечестивые». Эту модель можно увидеть во всем описании блаженного человека, который написал здесь Давид. «Не так нечестивые». Нечестивые не верят, как верит благочестивый. Нечестивый не верит в Слово Божье, не следует Божьему Слову. Он не размышляет о нем день и ночь, не слушается закона Божьего и таким образом не имеет стабильности, плодотворности, процветания, долголетия и безопасности. Нечестивые не вкусят вечности, как познают ее благочестивые. Сравнивая такого нечестивого человека с блаженным человеком, очень важно понять, кто такой блаженный человек, почему он является блаженным. На этот вопрос есть весьма определенный ответ. В чем заключаются благословения блаженного человека? В этом псалме его благословения четко перечислены, и мы узнаем, что они являются следствием принятых им решений. Как я уже говорил раньше, этот первый псалом является примером и моделью для последующих псалмов, говорящих о блаженном человеке. Много псалмов после этого написано по его модели. Псалом 22 проводит аналогию с использованием образа овцы и пастуха, но и он говорит нам, что не каждый человек блажен. «Блаженны лишь те, кто может сказать: Господь, пастырь мой». Когда кто-то по благодати Божьей становится блаженным человеком, Бог не обязан его во всех случаях благословлять. Ведь человек не всегда признает тот факт, что он овца. Как мы видели, иногда он поднимается и берет все в свои руки, пытаясь стать пастырем. Тогда Бог-пастырь освобожден от обязанности присматривать за ним и заботиться о нем. Это приводит к катастрофе. Понимаете ли, благословения блаженного человека имеют место лишь при определенных условиях. При рассмотрении любого из подобных псалмов, то ли это псалом 1, то ли 22 или любой другой, который мы еще будем рассматривать, важно задуматься, кем из двоих описанных являетесь вы. Благодатью Божию являетесь ли вы блаженным человеком? Сидите ли вы в собрании верующих? Верите ли вы Слову Божьему? Любите ли вы Его Слово? Размышляете ли вы о законе Его день и ночь? И слушаетесь ли вы Слова Божьего? В законе ли Божьем воля ваша? Согласно первому псалму, именно в этом ключ к благословениям блаженного человека. Если вы не читаете, не верите, не любите Слово Божье, не размышляете о нем, не поступаете в согласии с Божьим законом, вы не кандидат на благословение. Вам не стоит ожидать получить благословение блаженного человека. Сила истины о нечестивом человеке описана в последних словах первого псалма, где нам говорится, что путь нечестивых погибнет. А кем из этих двоих являетесь вы? Вы блаженный человек или тот, о котором говорится? Не так. А вас ли говорят эти последние слова? Путь нечестивых погибнет. Читая первый псалом, задайте себе вопрос. Являюсь ли я блаженным человеком? Если нет, вы можете быть блаженным человеком. Не откладывайте решение. Бог желает благословить вас и дать вам успех и стабильность в вашей жизни.
1: Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в передаче «С песней по жизни». У микрофона Виктория Фаст. Эта передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды» и рассчитана на 30 минут. В передаче «С песней по жизни» будет звучать много христианских песен. «Я буду славить имя Бога моего в песне, буду превозносить Его в словословии. Увидят это страждующие и возрадуются, и оживет сердце ваше, ищущие Бога». Псалом 68.

Сегодня мы поговорим о вездесущем Боге. «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там, сойду ли в преисподнюю, и там Ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя? Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это». Псалом 138.

Бог вездесущ. Он присутствует всегда и везде во всей своей полноте. Он заполняет небеса и землю. «Разве я, Бог, только вблизи, — говорит Господь, — а не Бог и вдали? Может ли человек сокрыться в тайное место, где я не видел бы его? — говорит Господь. Не наполняю ли я небо и землю? — говорит Господь». Книга пророка Иеремии, 23 глава. Пророк Иона попытался убежать от Господа, когда он послал его проповедовать в город Ниневию. Но у него ничего не вышло. Бог настиг его в море, отыскал на корабле, и когда его выбросили в бушующее море, Бог повелел киту проглотить его. И потом, когда Иона воззвал Господу, Бог повелел киту выбросить его на сушу. И повторил ему свое повеление. «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». Книга пророка Ионы, 3 глава.

Вездесущность Бога не означает, что Он растворен во Вселенной, что одна часть Его присутствует здесь, а другая там. Бог присутствует как единое целое на всяком месте. Так Он живет в сердце каждого верующего. Тем не менее, Бог присутствует по-разному на Своем престоле. Апостол Иоанн видел Его, и вот престол стоял на небе, а на престоле сидящий. И сидящий видом подобен камню, яспису и сердолику, а вокруг престола радуга, видом подобная изумруду. Книга Откровения, 4 глава. Когда царь Соломон построил храм и совершал молитву, написано: «Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил всесожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И все сыны Израилев видели, как сошел огонь, и слава Господня на дом, пали лицом на землю, на помост, и поклонились, и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Вторая книга Паралипоменон, 7 глава.

Вы слушаете передачу «С песней по жизни», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня мы говорим на тему «Бог вездесущий». Никто не может укрыться от присутствия Бога. Это служит предостережением для грешников и утешением для верующих, которые благодаря вездесущности Бога могут пребывать в Его присутствии при любых обстоятельствах. Факт вездесущности Бога должен вести нас к святой жизни. Бог видит в темноте, Он там, где человеческий глаз не может видеть. Что бы мы ни делали, должны спросить, а будет ли это приятно Господу? Это и есть наш принцип, по которому мы должны жить. Куда смогу я от тебя уйти, от духа твоего убежища найти? Ведь ты кругом, вверху, внизу, и не подвластен никому. Или в небеса отправлюсь я, но даже там увижу и я тебя».

В Евангелии от Матфея в первой главе написано: «Вот дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит «с нами Бог». Учение о вездесущности Бога имеет свое влияние на нашу жизнь. Наш разум, конечно, затрудняется вместить все это, потому как это непостижимо человеку. Когда пришел Христос и жил среди людей, то своим ученикам часто говорил, что Он скоро оставит их, и это будет лучше для них. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я ушел, ибо если я не уйду, утешитель не придет к вам, а если я пойду, то пошлю его к вам». Евангелия, 16 глава. Небесный Царь – это Иммануил, Бог с нами. «Я с вами во все дни до завершения века» – это слова Христа из Евангелия от Матфея 28 главы. Здесь Он Сам дал нам обещание, что в Своем воскресении Он будет с нами все дни, со всей властью до завершения века. Господь, как Сын Божий и даже как Сам Бог, является жизнью для верующих, поэтому Он ни в коем случае не может и не захочет оставить их. Он, как Иммануил, является небесным царем, который постоянно находится со своим народом до своего возвращения.

Наше время в эфире истекло. У микрофона была Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. Над передачей работала Людмила Петкау. До свидания. Храни и благослови вас Бог.

дальнего всадник на коне. Очи у него, как пламя, блеск от диадемы славен, чудный царь царей.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Мечтатели». Глава 7. Страдания. Светало. Храцкие еще спали, когда к ним пришел Блажко, которого они меньше всего ожидали, да еще в такой ранний час. Пораженная его появлением, Храцкая ответила на его краткий привет. «Милости просим». «Спасибо. А где хозяин?» «Он еще спит. Вчера поздно возвратился домой. Присядьте». «Мне некогда. Я пришел за вами». «За мной?» Все более и более удивлялась Храцкая. «А Степан где?» «Степан? Да, наверное, у себя в комнате. Разве он не был вчера вечером у вас? Если он не в сарае, то, верно, еще спит». «Да, он спит. Но где и как?» «Хорошо же вы заботитесь о вашем сыне. Он чуть не умер ночью, а вы этого не знаете». «Как? Степан?» – в ужасе воскликнула она. «Вчера вечером он был жив и здоров». «Это и я знаю. Но ваш муж избил его так, что он, наверное, умер бы, если бы я не забрал его к себе. Да и теперь он все еще близок к смерти». «Ой, ой!» – запричитала Храцкая. «Бедка, слышишь, что рассказывает дядя?» – обратилась она, входящей в комнату снохе. «Принеси мне накидку! Ох, как же это!» Напуганная Бедка принесла ей накидку. Когда Храцкая вышла, она села, задумавшись. Отец избил Степана, в этом была и ее вина. Но, наверное, все это не так серьезно, как говорил Блажко, ведь он сердит на Храцкого. Может быть, все это послужит Степану во благо, и он оставит теперь других в покое. Она начала готовить завтрак, ожидая свекровь. Наконец Храцкая вернулась. Глаза ее были заплаканы, и лицо очень бледно. «Ну как там?» – спросила Бедка, вопросительно глядя на свекровь. «Ах, дочка, я никогда еще не видела такого! Так избить собственного сына! И ведь без причины! Живого места на нем нет!» – причитала Храцкая. «А что вам сказал Степан?» Бледнее спросила Бедка. «Что ему было мне говорить? Он меня и не узнал. Он бредит, у него нестерпимые боли. Чужие за ним присматривают. Блажко говорит, что Степана нельзя теперь трогать, поэтому мы не можем его забрать домой. Да что ты меня спрашиваешь? Иди, посмотри сама. Он не переживет этого, нет, не переживет». Заплакала Храцкая. Бедка послушалась совета свекрови и пошла к Блажку. Ей самой хотелось убедиться в верности ее рассказа. Не может быть, чтобы Степан был так избит. Она пошла на мельницу. Там все было тихо, только в одной комнате горел свет. Там лежал Степан. Его бледное лицо было освещено слабым светом. В комнате был еще кто-то. Но внимание Бедки было сосредоточено на одном Степане. Глядя на него, она вспомнила, как он ей всегда привозил подарки из своих поездок, как помогал по хозяйству. Часто во время сенокоса он ей говорил: «Иди, Бедка, к детям, мы и без тебя справимся». Ни разу не сказал ей дурного слова, ласково уговаривал обратиться всем сердцем к Богу. Она же его обвинила и оклеветала пред отцом. Бедка горько заплакала. Упав перед кроватью на колени, она стала обнимать Степана, прежде чем ее успела остановить Марьюшка, сидевшая в комнате. Степан застонал и открыл глаза. «Степан! Не трогай его! Ему больно!» – уговаривала Марьюшка Бедку, пытаясь оторвать ее от Степана. Степанку, узнаешь меня?» — умоляюще спрашивала Бетка. «Узнаю, Бетка, но оставь меня, пожалуйста. Мне так хочется спать». «И меня узнаешь, Степан?» — склонясь над его изголовьем, спросила Марьюшка. Крупные слезы упали на лоб Степана. «Тебя?» — улыбнулся Степан. «Да воздаст тебе Бог за всю твою любовь! Но укрой меня потеплее, мне холодно, Марьюшка!» «Ты очень тепло укрыт», — ответила она. «Тебя верно знобит. Я попрошу Андрея съездить за доктором». Больной вдруг снова открыл глаза. «Я не хочу доктора. Он станет осматривать меня, расспрашивать, и все выйдет наружу. Я не хочу, чтобы все село говорило об отце. Я ему все простил. Лучше я умру». Кровь прилила к лицу больного, и он потерял сознание. Бетка была сильно напугана. Вскочив, она побежала домой. Навстречу ей уже спешил муж. Бетка ему все рассказала, не скрыла и того, как она оклеветала Степана. Андрей был сильно опечален услышанным. Хотя последнее время он тоже редко говорил с братом, но тем не менее любил его. И теперь Степан может умереть. И как? От руки родного отца. Андрей не мог сдержать гнева. Ужасно было и то, что и жена его была соучастницей в этом гнусном деле. Храцкий проснулся в это утро поздно. Голова была тяжелой, как всегда после пьянки. На душе тяжело. Он стал припоминать, что было вчера. Вдруг вспомнил слова Степана. «Если вы убьете меня, моей душе вы этим не повредите». «Ах да, Степан, что теперь делает непокорный сын? Может быть, его еще никто не отвязал в амбаре? Надо пойти и посмотреть, что с ним». Он вошел в амбар, который оказался открытым. Ночью выпал снег. Возле амбара никаких следов не было видно. На полу в полутьме валялась окровавленная куртка Степана. Рядом перерезанная веревка. Лужа крови указывала на место пытки. Храцкий не мог оторвать взгляд от этого ужасного зрелища. Неужели он до крови избил сына? И Степан не кричал под ударами? Но где он теперь? Странное чувство охватило сердце отца, когда он стоял на том месте, где вчера

встретить ее взгляд. «Что это ты сделал со Степаном? Есть ли у тебя еще совесть?» – начала Храдская. «Ну что такого? На то он и сын мой!» – раздраженно ответил Храдский. «Если он тебе сын, значит, ты можешь и убить его?» «Он меня очень рассердил вчера, негодный. Ведь видел же он, что я пьян. Не придется тебе больше жаловаться на его непокорность», — ледяным голосом сказала Храдская. «Когда он умрет, все выйдет наружу, и все узнают, что ты его убил. Дорого придется тебе за это поплатиться, но этим горю не поможешь, его все равно не воскресить». «Молчи! Скажи лучше, где он? Я хочу его видеть! Смерть так быстро не приходит!» «Если ты его хочешь видеть, ступай к Блажку, он там». «У Блажко? Что он там делает?» – в страхе закричал Храдский. Поступок его был ужасен. Это он уже осознал. Но ведь Блажко его враг. «Что делает? Он лежит при смерти, уже никого не узнает. Бедку признал только на минуту. Он не позволяет Андрею съездить за доктором, чтобы никто не узнал, что ты с ним сделал. Лучше он хочет умереть». У Храдского дрожали колени. Поставив перед ним еду, жена поспешно вышла. В окно он увидел, что она побежала к мельнице. «Он готов скорее умереть, чтобы люди не узнали, что ты с ним сделал», — звучало в его ушах. Храдский всегда был гордым человеком, но теперь вся его гордость исчезла. Ужас и страх проникли в его сердце. Немного посидев в пустом доме, он встал, решив пойти посмотреть, что он сделал со Степаном. Он также хотел узнать, действительно ли Степан был при смерти. Когда он вошел к Блажку, Степану как раз делали холодные компрессы. Тело его страшно распухло от жестоких ударов. До конца жизни Храдский не мог забыть ужасный вид этих ран, скорбный взгляд Марьюшки, который она бросила на него, и голос сына, шептавшего: «Не плачьте, матушка». «Ах, Степанко!» – проговорила мать. «Как только мог ты его так рассердить?» «Жаль мне, мама, что он так разгорячился. Он хотел, чтобы я отрекся от истины. Но я этого сделать не мог. Тебе очень больно, сынок?» «Да, больно, мама. Но ведь Христос тоже за меня терпел в доме первосвященника. И мне ли воздать ему неверностью? Нет, никогда. Скорее я бы согласился претерпеть смертные муки, нежели отречься от него. Но, мама, и вы все, не сердитесь на отца. Он не знал, что делал, и я ему все простил». Никогда не забудет этих слов Храдский. Он молча вышел, никто его не удерживал. Храдский чувствовал, что все его там презирают, и сознавал, что они были правы. Теперь он убедился, что Степан действительно был близок к смерти. Но если сын его и не умрет, все равно он совершил непоправимое зло. И при всем том Степан простил ему и молился за него, подобно Спасителю, который молился за своих врагов. Он рассердился на сына с той минуты, когда тот сказал ему истину. Степан говорил, что человек, примиренный с Богом и омытый кровью Христа, может жить, любить, прощать, даже умереть так, как Спаситель. И всего этого человек может достигнуть, потому что Господь дает ему Духа Святого, который укрепляет и научает его. Теперь Степан доказал это отцу. Жить по завету Иисуса Христа ему дома не позволяли. И теперь он страдает, любит и прощает, даже, может быть, умрет. Храдский убедился, что Дух Божий был в его сыне, а в этом и заключалась его новая вера, которой так боялись в Дубравке. В тот же день Храдский поехал к доктору и все рассказал ему.
Доктор был пожилым человеком,

0: сам нередко выпивал лишнюю рюмку и потому понял Храдского. Осмотрев Степана, он покачал головой. «Как, однако, вы его могли так избить? Не понимаю, почему он не защищался?» «Он не мог защищаться», — угрюмо ответил Храдский. «Он был привязан к столбу». «Это неслыханное дело, и, судя по терпению, он преподобный парень». «Добрее его нет», — подтвердил Храдский. Увидев перед собой жалкое побледневшее лицо Храдского и слезы у него на глазах, доктор больше ничего не спросил его. Глава 8. Весна идет. Трое суток находился Степан между жизнью и смертью. Он потерял много крови. Ко всему этому еще простудился, а раны его сильно воспалились. Вместе с царем Давидом он мог сказать: «Один только шаг между мною и смертью». Очень медленно возвращалась жизнь к Степану. Как только Храдский узнал, что сыну стало лучше, он уехал продавать фрукты. Дома его никто не удерживал. С его отъездом все как-то облегченно вздохнули. Да он и сам чувствовал, что стеснял всех своим присутствием. Еще неделю Степан был у Блажко. Мать каждый день ходила туда. Когда его перевезли домой, она заботилась о нем, как только могла, стараясь по взгляду угадать его желание. Когда к нему начал возвращаться аппетит, она ничего не жалела, давала ему все самое вкусное. Ему больше не мешали читать Слово Божие. Если он читал, домашние на цыпочках проходили через его комнату. Особенно оберегала его покой Бетка. Раньше она не любила, если ее дети разговаривали со Степаном, и сердилась, когда он заучивал с ними стихи из Слова Божия. Теперь же она сама каждое утро приводила к нему детей, чтобы Степану не было скучно. Этим она хотела доставить ему удовольствие, стараясь таким путем загладить зло, которое она причинила ему. В это время к Храдским переселилась бабушка Степана со стороны матери. До этого она жила у сына, но невестка относилась к ней плохо, и Храдская решила взять ее к себе. Она почти не видела Степана в детстве и теперь сильно привязалась к нему, так же, как и старик Храдский. Долгие годы Бог вел ее тернистым путем, пока не смирил ее гордое сердце. Когда Степан немного окреп, друзья по вечерам начали собираться в его комнате, чтобы вместе читать Слово Божие. Он им объяснял прочитанное. Иногда он так чудно делал это, как будто ему дано было заглянуть за завесу вечности. И все чудное, все возвышенное, что он там видел, он теперь передавал своим слушателям. Друзья жадно ловили его слова, а бабушка подсаживалась с прялкой совсем близко к постели больного, чтобы не пропустить ни одного его слова. Каждое слово Степана падало, как зерно на добрую почву. Приходил сюда и Блажко с детьми. Он больше не спорил со Степаном, видя, что вера молодого человека крепче его собственной праведности. Блажко теперь ценил и с жадностью слушал каждое слово Степана. Он также уверовал во Иисуса Христа и получил прощение грехов, убедившись, что человек должен это сделать, живя еще на земле. Мать Бетки, Петровичка, стала вместе с невесткой посещать больного. Скоро они также присоединились к собранию. Затем стал приходить на эти чтения и дядя Бетки. С Петром Крачинским всегда приходил Павел Петран. Петру удалось, наконец, уговорить и мать приходить на эти чтения. Блажко приводил своего родственника, тоже мельника, с дочерью Суской. Так незаметно вся комната больного вечерами наполнялась слушателями, жаждущими чтения Слова Божия. Все присутствующие знали причину болезни Степана, но никто не заговаривал об этом. Они не могли понять Степана, но уважали его. Степан открыто и безбоязненно указывал всем присутствующим на их греховную жизнь, сравнивая ее с заповедями Божьими, вынуждая их тем самым сознаваться в грехах. Когда Степан первый раз после болезни пришел к общему столу, вся семья несказанно обрадовалась этому. Все были рады, что здоровье Степана пошло на поправку. Но Степан видел и чувствовал, для кого из друзей его выздоровление было настоящим праздником. Он часто видел перед собой лучезарные глаза, сиявшие счастьем. Когда Степан первый раз вышел в сад, весеннее солнце уже начинало греть землю. На льду появились проталины, снег понемногу исчезал с полей, в воздухе щебетали птички. Во всем замечалось приближение весны. Целая зима в его молодой жизни прошла в болезни и страдании. Не напрасно ли было потеряно это время? Храцкий был уже дома, но с сыном, кроме краткого приветствия, еще не говорил. Степан пошел в сад. Здесь и там уже пробивалась зеленая травка. Как хорошо было тут! Сердце Степана было наполнено благодарностью Господу. Как он все изменил, как благословил время болезни, сколько было теперь у Степана друзей. Они не мешали ему больше идти по узкому пути. Наоборот, расспрашивали его об этом пути, шли к нему за помощью. А каким милым другом стал теперь дядя Блажко? Он никогда больше не вступал со Степаном в спор, хотя иногда у них были еще разные мнения. А милый добрый дедушка, как он ревностно старается служить истине! Бабушка тоже всей душой полюбила Спасителя. Была заметна перемена и в Бетке. Она стала приветливее, добрее. Только мать его была еще поглощена заботами мира сего. Но и она охотно приходила слушать чтение Слова Божия. Вспомнили Степану и слова Андрея, который зашел к нему однажды. «Степан, я решил больше не пить и не ходить в трактир. Я теперь увидел, до чего может довести пьянство. У меня самого есть дети, и я не хотел бы, чтобы с ними повторилось то, что с тобой». От радости Степан не знал, что сказать брату. Как Господь благ и милосерд! Только Он может так изменить сердце человека. Степан стоял, прислонившись в раздумье к дереву. Вдруг ему послышалось, будто мать зовет отца. Зов повторился. Отец был в амбаре, и из-за шума на гумне он не слыхал зова. Степан пошел позвать отца. Войдя в амбар, он содрогнулся. Первый раз после того ужасного дня он зашел сюда. Храцкий был занят раскладкой соломы и не видел сына. «Здравствуйте, батюшка!» – произнес Степан. «Мать зовет!» «Степан!» Храцкий от неожиданности отпрянул в сторону. Какое-то мгновение отец и сын стояли молча друг перед другом. Весеннее солнце освещало их. Освещало оно и столб, памятный обоим участникам страшной драмы. Вдруг Храцкий подошел к сыну, глядя прямо в его бледное, но выразительное лицо. Грудь его тяжело подымалась, и он с трудом, почти шепотом произнес: «Степан, прости меня! Ради ран Спасителя прошу тебя, прости меня!» Радость наполнила сердце Степана, и ему от волнения показалось, что земля ушла из-под ног. «Отец! О, мой отец! Я нисколько не сержусь на вас!» «Я знаю, но тем не менее прости меня. Ты был прав, когда сказал, что я буду сожалеть о своем поступке. Я горько раскаиваюсь, но никогда не смогу исправить случившегося. Да ты и сам, хотя и простил меня, никогда не сможешь забыть, что я поступил с тобой хуже зверя. Ты, подобно другим, будешь избегать меня». Степан с любовью обнял отца. «Никогда я не буду вспоминать об этом, если вы только хотите примириться со мной». «Ах, Степан! Степан!» рыдая, повторял Храдский. «Не плачьте, батюшка! Теперь ведь вы позволите мне жить так, как этого хочет Бог. Делай, что хочешь и как хочешь. Больше тебе не нужно бояться меня. Я ни в чем не буду тебе препятствовать. Я слышал, что вы хотите перенести ваше чтение в дом Блажка. Это потому, что я вернулся домой». «Мы думали, батюшка, что вы этого у нас не допустите. Если же вы согласны на это, мы охотно будем собираться у нас. Тогда и вы будете среди нас, не так ли?» «Да, если ты меня зовешь, я непременно приду». Храдский сердечно обнял сына, и они вместе вышли из амбара. Степан опустился на колени. Господь дал ему испить до дна чашу страдания. Когда же он в послушании сделал это, горе его превратилось в радость. Все плакали, глядя на страдания Степана. Но сам он не плакал. Теперь же слезы счастья лились из его глаз. «Господи, я знаю, что ты и отца обратишь к себе», — молился он. «И я не могу тебя достаточно за все отблагодарить. Ты возвратил мне жизнь. Да будет она теперь всецело по славу тебе и для благословения ближних моих. Теперь я твой навеки».
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

0: Здравствуйте, наши милые друзья!
1: Добрый день, ровесники! Мы рады снова встретиться с вами через эту программу.
2: Снова к нам пришла зима, долгожданная пора. Лес весь инеем покрыт, свежий снег кругом лежит. Побелел забор, дома, вышла в поле детвора. Тут же, как из-под земли, выросли снеговики. Веселится детвора, как чудесно ты, зима! Щечки красные у всех, всюду слышен звонкий смех. В воздухе летят снежки, на деревьях снегири. Все дороги замело, значит, скоро Рождество!

0: О, я так рада, что опять пришла зима. Я так люблю кататься на санках.
1: Я люблю ходить на каток.
2: А я люблю играть в снежки.
3: Я думаю, детки, что каждый из вас любит шумные игры в глубоком снегу. Кататься на санках, играть в снежки, лепить снеговиков или же просто бродить по снегу. Однажды, в такой же чудесный зимний день, Юрий со своими друзьями, одевшись потеплее, вышли на улицу. Большие снежные хлопья, кружась в воздухе, медленно падали на землю. Дети весело играли, не чувствуя холода. Все были радостны и довольны. Когда уже начало темнеть, дети разошлись по домам. Варюшки, валенки и пальто были мокрыми насквозь. Юрий, лежа в кровати, перебирал события прошедшего дня. Вдруг он вспомнил о своем кошельке с деньгами, который оставил в кармане брюк. Он быстро встал и хотел спрятать его от мамы. Юрий собрал уже приличную сумму денег, чтобы купить маме рождественский подарок. О, ужас! Денег в кармане не было.
0: Мама, ты не видела моего кошелька?
4: Нет, Юрий, надеюсь, ты его не потерял.
0: Все-таки я его потерял.
3: Юрий заплакал. Мама подошла к кровати Юрия, чтобы совершить вечернюю молитву.
4: Дорогой Иисус, ты знаешь все. Пошли милость, чтобы Юрий нашел свои деньги.
3: На следующий день Юрий обыскал всю местность, где он играл, но кошелька не было. Может быть, его уже кто-то нашел, думал он. Юрий плакал от горя. Ему так хотелось сделать маме хороший подарок. Но вечером, когда папа возвращался с работы домой, он неожиданно увидел перед собой что-то темное на снегу. Что же он нашел?
5: Кошелек!
3: Да, детки, кошелек с деньгами лежал посреди дороги. Он поднял его и принес домой. Вы не можете себе представить, детки, как рад был Юрий, что Бог ответил на молитву и вернул ему его деньги. В послании к евреям, в 4 главе, в 16 стихе, мы читаем такие слова. «Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Как видите, детки, Бог говорит нам, чтобы мы приходили к Нему смело, без боязни, без сомнений, без колебаний, дабы Он мог помочь нам во время нашей нужды. И Он это сделает. Он нам поможет. Так же, как Он и помог Юрию. И такую привилегию просить Его Он дал каждому христианину. Мы можем приходить к Нему на всяком месте и в любое время дня и ночи. Сам Иисус Христос сказал такие слова. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий, просящий, получает, и ищущий, находит, и стучащему отворят». Евангелие от Матфея, 7 глава, 7 и 8 стихи. Господь предложил нам просить, искать, стучать через молитву. Это так же, как если мы теряем что-нибудь, то ищем, пока не найдем. Так и в нашей молитве мы должны просить, стучать, пока наши нужды не будут исполнены по Его воле. Я повторяю, по Его воле. А теперь, детки, давайте поблагодарим нашего Господа за нашу привилегию и возможность приходить к Нему, за то, что Он чудно устроил мир, за зиму и снег, за счастливое детство.
1: Господи Боже, спасибо Тебе, что Ты всегда с нами, что Ты слышишь нас и помогаешь нам. Спасибо Тебе за снег, за зиму, за все, за все. Аминь.

0: На этом детская часть нашей сегодняшней передачи подошла к концу. До свидания. Всего вам доброго.
1: До свидания всем вам. Мы должны сказать, ровно через неделю встретимся опять.

Раньше, когда любители путешествовать больше ходили пешком, то излюбленные места для привалов были для них под кроной деревьев. Там, в прохладной тени, находили покров от дневного зноя, от палящего солнца, от дождя. Там они пополняли свои силы и шли дальше. Подобное находим мы и в Слове Божьем, в духовном прообразе. И это Псалом 90. Послушаем. «Живущий под покровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. И таковой говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Пилигримы в небесную страну, искупленные кровью Христовой, ежедневно нуждаются в этом покрове Всевышнего, в его прибежище, защите и покое. И что замечательно, что живущие под покровом Всевышнего, под сенью, то есть под покрытием или под защитой Всемогущего, покоятся. И это значит, как говорится в псалме дальше, «Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение истины его. Не убоишься ужасов ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие в мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя 1000, и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Ангелам своим заповедуют о тебе хранить тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его». Навряд ли есть еще более ободрительный псалом, как этот. Непоколебимая вера и надежное убежище чувствуется во всех словах этого псалма. И всякий, живущий в духе этих слов, может быть действительно безбоязливым во всех мирских невзгодах. Однако, как печально, что многие дети Божии не могут пользоваться этими благословениями, потому что не имеют тесного контакта с Господом. Каждое дитя Божие взирает на престол благодати, но не все живут там. Многие ходят туда только от времени к времени, чтобы получить ободрение и помощь, однако не живут в присутствии Божьем. А наш псалом звучит: «Живущий под покровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Те испытывают особые благословения, те покоятся под тенью крыл его, которые живут под этим покровом, для которых Христос стал целью и смыслом жизни. Они пребывают во Христе, и Христос пребывает в них. Они отдали себя в полное распоряжение Духу Святому и знают, что значит воскреснуть со Христом и преобразиться в образ Его. Поэтому царь Давид в 26-м псалме и писал: «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей. Ибо он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия». О, если бы дети Божии всегда, в любых обстоятельствах жизни, искали бы общение с Богом, чтобы постоянно пребывать в нем и под сенью Всемогущего покоиться. Да, только у ног Всемогущего истинное прибежище, истинная защита, там мир и покой, которого жаждет каждое человеческое сердце. Там, под вождением Духа Святого, будем сохранены от ошибок, неприятностей и испытаем истинное небесное благословение. О, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели.
Дорогие друзья, сегодня Господь взывает к нашей совести. Сколько раз я хотел благословить тебя? Сколько раз я хотел сохранить тебя от ошибок, от греха? Сколько раз я побуждал тебя Духом Святым к молитве, к чтению Слова Божия? Я хотел вознести тебя на духовные высоты, освободить от суеты мира сего, освободить от своего «я». Я хотел показать тебе славу свою, но ты не захотел. Ты угасил Духа Святого, ты не нашел время для меня, ты не дал себя использовать, а потом горько плакал и терзался душою. О, друг, Господь сегодня еще хочет благословить тебя. Он тот же самый, неизменный Бог Авраама, Исаака и Иакова. Если хочешь покоиться под сенью всемогущего и испытать его благословение, то приди к нему, живи и оставайся там, под покровом всемогущего. Господь хочет благословить нас. Он хочет доказать это нам. И до того унижается пред созданием своим, что в Малахи 3 главе говорит: «Принесите десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытаете меня, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?» В Псалме 80 он говорит: «Открой уста твои, и я наполню их». Весь успех в том, чтобы мы пребывали в Боге. А тогда и все остальные благословения этого 90-го псалма будут нашими. Он пошлет ангелов своих охранять нас на путях наших. «В шести бедах спасет тебя, и в седьмой не коснется тебя зло», — восклицает многострадальный Иов. «Не приключится праведнику никакого зла», — говорит Соломон. Потому что ангелы, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение, будут охранять его. «На руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею», — говорит нам стих 12. Подобно тому, как мать носит и хранит своих младенцев, так и ангелы, эти чудные духи, носят каждого верующего в отдельности, дабы не приткнулся об острые каменья, встречающиеся на пути христианском. И христианин охраняется так бережно ангелами не потому, что он этого заслужил, но потому, что он возлюбил меня, говорит Господь. Как чуден и милостив наш Бог, как велики его щедроты. Если мы хотим благополучия в жизни, то нам нужно только полюбить его. И уже покоится на нас чудное обетование за то, что он возлюбил меня, и избавлю его, защищу его. И еще раз подтверждается причина: потому что он познал имя мое. И стих 15. «Воззовет ко мне, и услышу его». Верующий имеет нужду. Он в молитве взывает к Богу, и таким образом научается в молитве. И Господь непременно слышит. Дорогой друг, он слышит и твои молитвы. Пусть это даже воздыхание неизреченное, но ты взывай. Взывай всей твоей внутренностью, потому что он обещал. «Воззовет ко мне, и услышу его». Далее сказано: «С ним я в скорби». Наследники жизни вечной и в трудных испытаниях всегда знают, что с ними их неизменный Господь. В такое время он со своей силой и любовью особенно близок. И, наконец, «избавлю его и прославлю его». Верующий прославляет Бога, но также и Бог прославляет верующего. И как чудно! Сначала Господь дает благодать для того, чтобы мы могли победить, а потом за это еще и награждает нас. Воистину, хорошо жить под покровом Всевышнего и под сенью Всемогущего покоиться. Поэтому воззовем Господу о силе, чтобы нам всегда оставаться под благодатным покровом Его. «Пребудьте во мне, и я вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне», говорит Господь. И ты, дорогой друг, который никогда еще не имел дела с Господом, приди. И ты, который, может, начал этот путь и не устоял, приди,
Господь хочет каждого чистить и принять под покров своей благодати, если мы только захотим и решимся. И поэтому еще раз приди. Мы будем молиться. Господь, благодарим Тебя за доступ к Твоему престолу благодати, за любовь к каждому человеку и за спасение под Твоим чудным покровом. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах в нашем современном мире. Мы продолжаем цикл передач по книге Макса Лукада «Я не центр Вселенной». Мы с детства требовали, чтобы все было по-нашему. Нам сказали, что «Я центр Вселенной». Но жизнь имеет смысл только тогда, когда мы согласны занять в ней отведенное нам место, когда наши радости, проблемы, дары и таланты поставлены на службу тому, кто нас сотворил. Тогда мы вдруг обретаем то, чего были лишены, и находим то, что искали. Мы призваны отражать славу Божию, но чтобы отражать ее, нужно видеть. Термином «слава Божия» в Библии обычно обозначается видимое сияние или нравственная красота разнообразных Божьих совершенств. Используя его, мы пытаемся выразить словами невыразимое – самого Бога, представшего перед нами во всем своем величии и превосходстве. Моисей просил Бога: «Покажи мне славу Твою». Выдвинув подобное требование к Богу, мы пересекаем своего рода Рубикон. Стремимся уж не к чему-то от Бога, не к Его расположению, а к Нему самому. Это порог нового измерения жизни. Меньше внимания себе, больше Богу. «Господи, я жажду больше Тебя. Пожалуйста, мне нужно видеть больше Твоей славы».

В прошлой передаче мы говорили на тему «Божественная самореклама». Итак, Моисей молил о Божьей славе, чтобы увидеть ее. Книга Исход, 33 глава. Слава представляет собой высшее Божие достоинство. Слово на иврите, переведенное нам как «слава», происходит от слова, означающего нечто тяжелое, весомое и важное. Таким образом, Божья слава прославляет его значимость, его уникальность, его исключительность. Если вы просите увидеть Божью славу, значит, вы просите увидеть всего Бога целиком. Божья слава включает в себя все его атрибуты, его любовь, его могущество, его силу и так далее. Когда мы думаем о Божьей славе, мы думаем о неоспоримом превосходстве Господа. А думая о превосходстве, мы думаем о его первенстве, потому что Божья слава — свидетельство Божьего первенства во всем. Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава вовеки. Послание Римлянам, 11 глава.

Сегодня наша тема – святая непохожесть. Джон Ханнингспик стоит на берегу реки, уставясь на водную гладь. Больше половины 1858 года он потратил на то, чтобы добраться сюда. Неделя за неделей он и его команда пробирались сквозь заросли африканских кустарников и форсировали глубокие реки. Туземцы преследовали их с копьями наперевес. Крокодилы мечтали проглотить их на ужин. Но в конце концов, после многих километров изнурительных блужданий по саванне и джунглям, они нашли эти водопады. Только британец способен так сдержанно выражать свои чувства. «Мы были вознаграждены за свои страдания», — записал Джон Спик в дневнике. Рев водопадов, тысячные стаи рыб, выпрыгивающих из воды. Рыбаки из племен Васога и Ваганда на лодках с удилищами и крючками. Бегемоты и крокодилы, дремлющие на поверхности реки. Вместе все это многообразие представляло собой интереснейшую картину, которую любой человек был бы счастлив увидеть. Спик не мог сдвинуться с места. Он готов был наслаждаться этим буйством дикой жизни снова и снова. Целыми днями смотреть на величие водопадов Верхнего Нила. Нетрудно понять, почему. Нигде в Англии такого не увидишь. Там редко удается запечатлеть что-то действительно выдающееся. А Спику удалось, и он был поражен увиденным. Спустя 14 лет, уже обогнув половину земного шара, Фредерик Диленбау был точно так же впечатлен увиденным. Ему было всего 18, когда он присоединился к однорукому майору Пауэлу в первопроходческой миссии по рекам Большого каньона. По бурным горным потокам путешественники сплавлялись на утлых лодочках. Удивительно, что вообще выжили. И уж тем более удивительно то, что они увидели. Диденбау впоследствии писал: «Я находился к водопаду спиной, и потому не мог его видеть, но слышал, как нарастает какой-то зловещий грохот. Майор закричал: „Назад! Вода!“ и принялся выкидывать за борт вещи. И тут же нас ударило мощнейшей волной. Лодка поднялась и буквально полетела со скоростью примерно 25 миль в час. При каждом таком прыжке бочонки, которыми было заставлено суденышко, перекатывались прямо по нам. «Вычерпывайте воду, иначе конец!» — закричал майор. Мы побросали весла и принялись таскать воду. Впрочем, это занятие в той ситуации было совершенно бессмысленным. Лодку кидало из стороны в сторону так, словно она угодила в смерч. Отвесные стены воды обрушивались на гигантские камни по берегам реки,

взывающий к Богу о милости. Как и те первопроходцы, пророк увидел доселе невиданное. Но в отличие от путешественников, он увидел не творение, а Творца, Бога увидел. Дело было за 7,5 веков до Рождества Христова. Исаия был тогда кем-то вроде придворного священника, царского капеллана. Аристократическое происхождение – безупречный иврит, блестящий, успешный профессионал. Но в тот день, когда он увидел Господа, только одно восклицание показалось ему подходящим. «Горе мне! Погиб я!» В чем же причина такого исповедания? Что возбудило в сердце пророка этот вопль? Ответ мы находим в слове, трижды повторяемом серафимами. «Свят, свят, свят». Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Книга пророка Исаии, 6 глава. Когда серафимы снова появляются в Писании, они повторяют все то же слово: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Повторение на иврите подобно косметическому карандашу для контуров глаз. Средство подчеркивания. Бог, заявляют нам эти 6-крылые ангелы, не свят. Он свят, свят, свят. Почему же такой акцент именно на святости Божией? И нигде не говорится о Боге как о мудром, мудром, мудром или сильном, сильном, сильном. Но только свят, свят, свят. Сообщение о Божьей святости словно вынесено в заголовок. Это прилагательное определяет его природу более верно, чем все остальные вместе взятые. Первая и последняя хвалебная песнь в Библии превозносит именно святость Господа. Переправившись через Красное море, Моисей и израильтяне пели: «Кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величествен святостью, досточим хвалами, Творец чудес?» Книга Исход, 15 глава. В Откровении победители зверя также поют: «Кто не убоится тебя, Господи, и не прославит имени твоего, ибо ты один свят?» Книга Откровения, 15 глава. Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах души в нашем современном мире. Наша тема сегодня – «Святая непохожесть». Святой, на иврите «кадош». Это значит отделенный или отрезанный. Таким образом, святость Бога свидетельствует о его инакости, непохожести, о его абсолютной уникальности. Все, что касается Бога, совершенно отличается от чего-либо, находящегося в мире, который он сотворил. Это все равно, что сравнить тебя со склеенным тобой же бумажным самолетиком. Возьми лист бумаги и сделай самолетик. А потом сравни себя со своим творением. Чтобы аналогия была совсем уж полной, брось ему вызов. Кто победит? Предложи пробежать квартал на перегонке. Кто кажется быстрее? Или поиграй с самолетиком в баскетбол? Кто выиграет? Ведь он же не умеет творчески мыслить, и сердце у него не бьется. Он существует лишь потому, что ты его создал, а летает только когда ты его запустишь.
Перечислять несоответствие между тобой и бумажным самолетиком можно до бесконечности, и тогда ты, возможно, начнешь

Понимать все несоответствие между тобой и Богом. С чем мы можем сравнить Бога? Даже сам Господь спрашивает: «Кому же вы уподобите меня и с кем сравните?» Книга пророка Исаии, 40 глава. И если на этот вопрос можно дать ответ, то он сам же его и дает. «Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я воззвал орла от востока, из дальней страны, исполнителя определения моего. Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю». Книга пророка Исаии, 46 глава. Всякое стремление уподобиться Богу тщетно. Попытки найти человека, подобного Господу, обречены. Никто и ничто не сравнится с Ним. Никто не способен дать Ему совет. Никто не может помочь Ему. Но сам Он есть судья. Одного унижает, а другого возносит. Псалом 74. Ты и я можем обладать силой, но Бог сам есть сила. Мы можем быть светлячками, но Он есть свет, ибо у Него мудрость и сила. Книга пророка Даниила, 2 глава. Посмотри на Вселенную. Горшечник берет глину, обрабатывает ее и делает сосуд. Бог же из ничего творит нечто. Бог сотворил все, что ныне существует, своим божественным повелением из ничего. Он не зависит от материи, существовавшей ранее. До момента своего сотворения Вселенная не была каким-то темным пятном, ее просто не было. Бог ведь даже темноту сотворил. «Я образую свет и творю тьму». Книга пророка Исаии, 45 глава. Апостол Иоанн провозглашал: «Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Книга Откровения, 4 глава. Попробуй проследить, как Божьей силой была создана Вселенная, и объяснить противоречие между Его могуществом и мудростью. Божье всеведение управляет Божьим всесилием. Безграничное знание повелевает безграничной мощью. «Премудр сердцем и могуч силою». Книга Иова, 9 глава. Его могущество не имеет ничего общего с капризами и легкомыслием. Совсем напротив, его мудрость управляет его силой и уравновешивает ее. Апостол Павел говорит: «О бездна богатства и премудрости и видения Божия! Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его!» Послание Римлянам, 11 глава. Он знает тебя настолько же полно и совершенно, как знает Вселенную. Еще нет слова на языке моем: «Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Псалом 138. Покрывало, искажающее твое и мое представление о реальности, никак не влияет на Бога. Наши невысказанные слова для Него все равно, что произнесенные вслух. Скрытые мысли, как громкое провозглашение. Еще не случившиеся события, как давно ставшие достоянием истории. Он знает будущее, прошлое, скрытое и невысказанное. Для Него не существует тайн. Он всемогущий, всезнающий и все проницающий. Царь Давид неудомевал: «Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу?» Псалом 138. Господь напоминает нам: «Разве я, Бог, только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Не наполняю ли я небо и землю?» Книга пророка Иеремии, 23 глава. Итак, теперь ты видишь святую непохожесть Бога?
как доказывает переживание Исаии, те, кто видит его ближе всего, превозносят его выше всего. Он настолько свят, что даже безгрешные серафимы не осмеливаются на него взглянуть. Они закрывают лица крыльями. Исаия мог бы попробовать поговорить с ними, но, став свидетелем Божьей святости, он оставил всякие мысли о самодовольстве. Он не делает записей, не пытается сочинить проповедь или устроить серию семинаров об увиденном. Вместо этого он падает на свое лицо и молит о милости. «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Книга пророка Исаия, 6 глава. Но видение, данное Богом, было не об Исаии, а о Господе и его славе. Служитель прекрасно понял это. «Не я в центре, а он». Исаия обретает смирение не благодаря поискам славы, но благодаря поискам Господа. Мгновение в его присутствии, и пророк уже согласен признать, что подобен заразным и больным. Словом «нечистый» в те времена называли прокаженных. Так Божья святость заставляет замолкнуть человеческое самомнение. Но Божья милость делает святыми и нас. Смотри, что происходит дальше. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Книга пророка Исаия, 6 глава. Сам пророк ни о чем не просил. Ни о каких благословениях. Он едва ли осмелился надеяться на помилование. Но Бог полон благодати и готов прощать. Он очистил грех Исаии и дал его жизни новое направление. И вот Господь вопрошает: «Кого мне послать и кто пойдет для нас?» Руки и сердце пророка устремляются к небу. «Вот я! Пошли меня!» Книга пророка Исаии, 6 глава. Мимолетное знакомство с Божьей святостью, и Исаия больше не может молчать. Как если бы он обуздал неистовство той реки на дне каньона. Как если бы увидел то же, что и Моисей, самого Господа. Хоть и мимолетное знакомство, но ведь с самим Богом, с Богом, не похожим ни на кого другого. Встреча со святой непохожестью.

Сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания, до следующей встречи!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungs

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Сегодня мы говорим о совершенстве даров Духа Святого.

Дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели, сегодня мы вновь обращаемся к теме о Духе Святом. Уже 13 раз мы с вами обращались к этой теме и будем иметь еще несколько продолжений. Итак, друзья мои, вашему вниманию сегодня предлагаю тему «Сверхъестественность даров Святого Духа». Для этого откроем первое послание Коринфянам и прочтем из 12 главы с 28 стиха до самого конца главы. Павел апостол говорит: «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки». Все ли апостолы, спрашивает апостол Павел, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Все эти дары, о которых мы с вами только что прочитали, имеют свое сверхъестественное происхождение. И это правда, потому что они идут от самого Господа. Итак, друзья мои, предлагаю вам первую мысль. Она гласит: все сверхъестественное исходит от лица самого Господа Бога, но не от человека. Библия учит нас, что человечество, погрязшее в пороках и грехах, всегда нуждалась в чем-то особенном, сверхъестественном вмешательстве со стороны самого Господа. Для чего? Для спасения. Мы читаем в Римлянам 3:23: «Все согрешили, и все лишены славы Божьей». В Иоанна 3:16 читаем: «Ибо так возлюбил Бог мир». Вот так Он возлюбил, что другого варианта нельзя было придумать, что послал Сына Своего Единородного прямо с неба на землю, дабы всякий верующий человек на земле, какого бы он ни был, не погиб, но имел жизнь вечную. Бог послал Сына Своего сверхъестественным образом. По духу Иисус был Сыном Божьим, Он был Богом. По плоти имел семя жены, был человеком или сыном человеческим. Он стал сыном Божьим, он стал и сыном человеческим, как часто себя называл. Он является мостом примирения, ходатаем перед Богом за человечество падшее. Он стал посредником, он живое слово истины, он сам истина. Поэтому любой вопрос, любое недоразумение – и искушение мы должны рассматривать в свете Слова Его, в свете истины Божьей. Потому что эта истина пришла сверхъестественным образом с самого неба. Для созидания тела Христова, Церкви Его, Бог послал Духа Святого, Духа Истины, о котором мы читаем в Евангелии Иоанна 16 главе. «Когда же придет Он, — говорит Христос, — придет Он, Дух Святой, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину». И в 1 Иоанна 5 главе читаем мы: «Потому что Дух есть истина». Обратите внимание на очень прекрасную мысль. Я думаю, что это самое главное, то, что мы имеем вообще на этой земле. Главнейшими дарами Бога человечеству даны сверхъестественным образом. Это прежде всего дар Голгофы и дар Пятидесятницы. То есть сам Христос, Его живое Слово и истина, и сам Дух Святой, Его сила и Его истина. Главнейшие дары – дар Голгофы и дар Пятидесятницы. Как мы должны благодарны быть Богу! Мы имеем то и другое. Эти два дара Бога народу, людям, Иисус Христос и Дух Святой возрождают человека ко спасению всякого, кто приходит к Нему. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир. Нет, нет.
но чтобы этот грешный мир спасен был через Него, через Иисуса Христа. Потому что верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Так говорит нам сам Христос. Он говорит о том, что человеку необходимо родиться свыше. Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Удивленный Никодим слушал эти слова и не понимал, потому Христос и говорил: «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Не удивляйся. Ты должен родиться свыше, дабы иметь вышнее наследство». Это правда. Это великая правда, что Дух Святой и Слово Божие возрождают человека. Возрождение духовное – великий дар любви Бога человеку, сверхъестественное явление. Дар спасения и жизнь вечная – это атрибуты Бога, дарованные человеку по вере во Христа Иисуса. И верующий в Сына Божия имеет свидетельство в самом себе. Иоанн подтверждает, свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Далее мы читаем, имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не когда-то будет иметь, а уже имеет жизнь. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную сейчас, сразу. Как только обратился человек к Господу, как только получил его прощение. Но вот беда, дорогие друзья. И беда исходит не от Бога, а исходит от нас. Парадокс в том именно, что человек, игнорирующий истину Божию, извращает Святое Писание и утверждает, что для спасения необходимо иметь дары. Странно это слышать. Однако же мы это слышим каждый раз, как только встречаемся с инакомыслящими. Многие из них говорят, что необходимо человеку иметь дары для спасения, как, например, говорение языками, как дары исцелений, как чудотворений. И это все подтверждает, что человек именно имеет духовное крещение. Попробуйте вот с такими людьми поговорить. Они настроены на своем. Однако истина Божия говорит совершенно другое. Не в дарах дело. Какие дары мы имеем? Языки ли, исцеление, чудотворение, руководство ли, или так далее, и так далее. Не это спасает нас, а жертва Господа нашего Иисуса Христа. Она свидетельствует нам о том, что мы дети Божии, и нам большего уже иметь не следует. Буду я иметь какой-то дар или не буду, это вопрос второй. Это зависит не от меня, а от Господа, потому что дары не воруются, дары не выпрашивают, а дары даруются даром от самого Господа. Это Его дело, а не мое дело. Главное, если Господь назвал меня сыном, если Господь назвал тебя дочерью, большего тебе не достичь. Однако же мы имеем множество примеров жизни, свидетельствующих, что после покаяния, после возрождения, многих и многих верующих, еще не утвержденных, смутили, разрушили веру, увели в заблуждение и в пагубную ересь, утверждая, что уверовавшие еще не имеют Духа Святого. Вторая мысль. Дух Святой каждому возрожденному человеку, а значит и каждому крещенному им, дает дары на пользу, как ему угодно, но не как человек захочет. Получение дара – это тоже сверхъестественное явление, исходящее от Отца Светов. Потому что выпросить дар, как я уже сказал, невозможно по усмотрению моему или твоему. Дар Божий, на то он и дар, что его просить не надо. Бог сам дает. Мы можем лишь ревновать о дарах. О, это совсем другое дело. Мы можем ревновать о дарах духовных, как читаем в послании к Коринфянам, которые уже однажды получили по воле Божьей. Ревновать, что это такое? Ревновать значит беречь.
Ревновать значит возгревать его, значит заботиться. Ревновать значит молиться о благословенном употреблении этого дара на пользу делу Божию. Вот что значит ревновать. Ревнующий о пользе дара, христианин, всегда исполняется, то есть наполняется духовными силами для служения. Исполнение Святым Духом обогащает одаренного новыми силами для труда тем даром, который он получил уже ранее. Мы читаем в Писании: «Вы примете силу» – Деяния апостола, 1 глава. «И будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудеи, и Самарии, и даже до края земли». Это функция наша, это наше призвание быть свидетелями о великой любви Божьей. Вы примете силу, но пока сил у вас нет, вы не можете быть мне свидетелями. Но когда сойдет на вас Дух Святой, это произойдет. Первая глава Деяния, 8 стих. Ученики были бессильными, конечно, пока сам Бог сверхъестественным образом им дал свою божественную силу Духа Святого для свидетельства. И началом периода церкви явилось свидетельство о Христе. Свидетельство для покаяния, заметьте, это было свидетельство для покаяния. Но концом периода церкви будет свидетельство не для покаяния, а во свидетельство. Это слова самого Господа, это Его учение. 24 глава Матфея говорит нам об этом, 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам. И тогда придет конец». Заметьте, во свидетельство, не для покаяния. Многие люди будут слышать, но не покаются. Однако же это будет им свидетельство, чтобы они не отказались перед Белым престолом, что никогда не слышали о Христе. Это будет во свидетельство им. И третья мысль. Примеры сверхъестественной силы Божьей говорят об исключительности тех или других событий. Подумайте об этом. Перед нашим взором может быть нарисовано Черное море. Народ Божий идет. Нужно перейти это море. Но это было один раз и никогда не повторялось более. Черное море – это Красное море, как оно называется сегодня, рядом с Синайским полуостровом. Черное море расступилось надвое по слову Бога и Моисея. Манна перепела, вода в пустыне. 40 лет кормили, поили людей. И одежда, и обувь не ветшала. В течение 40 лет, до тех пор, пока не вошли евреи в землю обетованную, где началось время обычное, естественное. Они могли с деревьев, с земли срывать фрукты, овощи и кушать. Они питались водой из разных источников. Им уже нужно было шить одежду, обувь, потому что все стало обычным. Когда священники подошли к Иордану, Господь по своему слову сделал чудо вновь. И это было неповторимым тоже чудом. Иордан остановился, по сухому дну прошел весь народ у стен Иерихона, и люди удивлялись великой силы Божьей. А потом это свершалось? Никогда. Сатана искушал Христа, чтобы он из камней сверхъестественным путем сделал хлеба. Разве Господь не мог бы это сделать? Конечно бы мог. Но он не стал слушать сатану, это во-первых. Во-вторых, Иисус не стал делать это, потому что можно было обыкновенным естественным образом купить или взять хлеб у жителей пустыни. Он не бросился так же вниз с крыла храма, хотя и мог бы, конечно, согласно 90-му псалму, не повредить себе. Но он сошел вниз сам, отвергнув сатану, естественным путем, по лестнице. День Пятидесятницы – неповторимый пример огненных языков, чтобы видели все люди посланных апостолов, говорящих языками. Люди получили дар языков иностранных, совершенных, ясных, понятных, не 5 или 10 или 20 фраз, не каких-то 100 слов,
а полных языков разных наций, имеющих десятки тысяч слов в каждом из них. Для чего? Для свидетельства. Итак, мы знаем из Писания, что Пятидесятница была однажды. Дар Духа Святого в такой мере излился однажды на апостолов, и потом этого уже никогда не было. И мы знаем, по Писанию этого больше никогда не будет, хотя некоторые и утверждают, ожидают вторую Пятидесятницу. Но это пусть остается на их совести, потому что Слово Божие ничего не говорит об этом. И хотя в Кесарии или Самарии и в Эфесе люди получали эти языки, однако же Пятидесятница была одна. Почему только тогда? Потому что еще не было написано Слово Божие, не было написано Евангелие, восвидетельство народам. Люди должны пользоваться тем, что Бог дает. А дал Он великое, необыкновенное и причем сверхъестественным образом. Слово Божие было в их сердцах. Дух Святой говорил через них. Помните, как проповедовал тогда апостол Петр? Сколько тысяч приняло весть о Христе? Сколько тысяч приняло весть в следующий раз? И все эти люди были детьми Божьими, прощенными, освобожденными от уз дьявола. Да, в то время еще Евангелия не было. Но когда Евангелия появились, когда Писание распространялось и у многих уже было на руках Слово Божие, живое Слово, тогда сверхъестественные дары, они исчезли. Представьте себе, что Господь давал дар языка человеку, который никогда не знал его. И этот человек приходит в какую-то страну и на родном наречии того народа говорит о великой любви Божьей. Это было знамение для неверующих, но не для верующих, как мы читаем в Слове Божьем. Хочу прочитать из 14 главы, 22 и 3 стих из послания 1 Коринфянам. «Я думаю, что никто из нас не поднимет голос противодействовать Слову Божию, иначе мы будем нарушителями Святого Писания. А Писание нам говорит... Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь?» Какое это правильное утверждение! Мы не можем ни одной буквы из этого Святого Писания выбросить, потому что мы знаем строгое предупреждение не нарушать того, что Господь нам дал. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. Таким образом, тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Но при каком условии? При таком условии, что человек поймет. Но если этот язык совершенно непонятен, как он может понять это? Подумайте, дорогие друзья, слушающие Слово Божие. Мы должны понимать, что в нашем настойчивом каком-то мнении мы можем иметь и ошибку. Но верим в Слово Божие, которое говорит так, что знамение языков сегодня, как и было раньше, не для нас, верующих, а для неверующих. Это Писание, это неизменное Слово Божие. Итак, друзья мои, хочу отметить очень важное, то, что сверхъестественным путем Бог дает необыкновенные дарования. И мы прочли с вами об этих дарованиях. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления. Многие разные языки мы читаем. Это было в древности, и мы, конечно, понимаем, что-то есть и сейчас. Бог не дает эти дары апостолов сегодня, но Он дает дары, возможно, быть учителями и пророками. Возможно. Возможно, мы можем иметь дары исцеления, вспоможений, управления, разные языки. Я с этим согласен.
но разумные, совершенно понятные, которые можно объяснить, от которых можно покаяться. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцеления? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? И Павел добавляет: ревнуйте о дарах больших, потому что то, что мы перечислили, это не столь может быть важно. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Какой же этот путь? Путь любви, дар любви, без которого все ничто. Итак, друзья мои, если Господь позволит, то мы в следующий раз будем продолжать тему говорить о Духе Святом и о дарованиях, равно как и о плодах. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. И пусть Господь благословит каждого из вас. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Вот и кончилось лето. Началась учеба, занятия в школе для ребят и в институте для Вадима. Дети занимаются в школе в две смены. Старшие уходят с утра, младшие – вечером. А Вадим по вечерам посещает еще и курсы по вождению мотоцикла. В настоящее время старшие дети дома, а младшие еще не вернулись из школы.
1: Ой, какой дождь сегодня на улице! Сереж, Петь, надо бы встретить малышей, а то уже темнеть начинает. Сейчас как раз последний урок начался. Через 45 минут конец занятия.
2: Не размокнут.
3: И правда, мам, не такие они уж и маленькие. Да и школа их недалеко.
1: Вот ведь какие вы стали, а? И только из-за того, что не хочется выходить на дождь из домашнего тепла.
4: Не огорчайся, мама. Сейчас я покончу с правилами уличного движения и схожу.
5: Вадим, а можно я пойду с тобой?
1: Не стоит, Юра, в такую погоду выходить без надобности на улицу. Еще простудишься.
5: Не простужусь. Я сапоги резиновые надену. Ведь надо же кому-то Илью с Максимом встретить.
3: Ну что, они заблудятся, что ли? Или утонут по дороге? Уж так мы их опекаем, так опекаем.
1: Петя, что за тон? Иногда я просто не узнаю того доброго мальчика, который привел к нам в дом этих сирот.
3: Но они же для вас, весь свет в окне. Вы только их и видите, и замечаете. А до остальных вам и дела нет.
1: Петя, ну что ты говоришь?
4: По-моему, Петь, ты не прав по всем статьям.
3: Может быть, но иногда мне кажется, что кроме малышей в нашей семье больше никого нет. И в такие минуты мне хочется взять и отвезти их обратно в интернат, а заодно и самому туда вернуться.
1: Ну что ж, Петя, значит, несмотря на все наши старания, наш дом так и не стал для тебя родным. Очень жаль.
4: Мам, ты куда это собралась?
1: Пойду встречу малышей.
6: Да никуда мы тебя одной не отпустим, мама.
3: Мам, ты прости меня, пожалуйста.
1: Ну что ж, Петя, прощаю, конечно, прощаю.
3: Ты сам не знаешь, что говорю. Какая-то тяжесть на душе.
1: Почему?
3: Не пойму, что со мной.
1: Да, нам нужно поговорить с тобой еще отдельно потом.
3: Сережка, пошли за малышней.
7: Пошли.
3: Не сердись, ма. Мы сейчас их приведем.
1: Ну ладно, Петя, не сержусь.
5: Петечка, возьми меня с собой. Ну, пожалуйста. Я уже почти совсем один сапог надел. Сейчас мы с мамой второй сапог натянем. И я готов.
3: Ну, давай твой второй сапог. Поднимай ногу. А у мамы ты разрешение спросил?
5: Так она же молчит. Значит, отпускает.
1: Все-таки я тоже хочу пойти.
3: Мам, не ходи, пожалуйста. Ты промокнешь. Ну, не сердись.
1: Подожди.
3: Вот если ты сейчас разденешься и сядешь вот в это кресло, я поверю, что ты меня простила.
1: Ну, хорошо, Петя, хорошо. Я же тебе сказала уже, что простила я тебя. Возьмите только для малышей накидки от дождя.
5: Возьмем, возьмем. Не беспокойся, пожалуйста. Сиди и жди нас, мама. Петь, Сереж, пошли.
6: Мама, Люда тебя зовет на кухню.
1: Хорошо.
6: Вадим, что это с Петей сегодня?
4: Не знаю.
6: И вообще, он в последнее время какой-то не такой.
4: Ну?
6: Что с ним могло случиться? Не знаешь?
4: Да вот не знаю. Вот я вчера прихожу домой, а он сидит, задумавшись. Даже не заметил, как я пришел. Я спрашиваю, ты что-то решаешь? Задачку какую-нибудь? Ну, а он не в ответ. Да, решаю. Делением занимаюсь. Но я ему говорю, что по физике или по математике. Давай помогу. А он эту задачу передо мной жизнь поставила. И решить я ее должен сам. И замолчал. Ну, в общем, я понял, что ему хочется побыть одному. И отступил от него.
2: А по-моему, я знаю, что происходит с Петей.
4: Пап, ты все слышал, да?
2: Да вы так громко разговаривали, что я проснулся. Ой. Ну, правда, решил не вмешиваться, пока Петя был дома.
6: Как ты себя чувствуешь?
2: Да вроде ничего. Мама меня чаем с малиной напоила, но я сразу уснул. Вадим, а как у тебя дела? Ты в военкомат-то ходил?
4: Ходил. В общем, там все объяснили. Попросили разрешения посетить какую-то войсковую часть, расположенную не очень далеко, с проповедью Слова Божьего.
2: Ну и?
4: Ну и выслушали нас очень внимательно. Ну и только.
2: Что, неужели не разрешили?
4: В общем, они обещали подумать. Спросить о согласии самих солдат, желают ли они слушать нашу проповедь. Ну и потом сообщить.
2: Ну что же, подождем.
1: Павел, ты уже поднялся с постели, не рано ли после такой температуры?
2: Да ничего, Иринушка. Ты знаешь, мне после твоего лечения стало намного лучше. Слушай, а что это у тебя глаза покраснели? Уж не плакала ли ты?
1: Да нет, ну, разве чуть-чуть.
6: Мам, ты, наверное, из-за Пети расстроилась.
1: Да, если признаться, то я сегодня растерялась немного. Я впервые вижу Петю таким.
2: Ирина, но ведь здесь нет ничего удивительного. Вспомните, ведь Петя рос единственным ребенком в семье. И причем в семье неверующих. Родители с ним бывали несправедливы, часто по-своему грубо учили его уму-разуму. Баловали его, как единственного сына. Вот и сложился в Пете сынок-эгоист. А ведь у нас в семье все по-другому. У нас теперь 8 человек детей. Вот и чувствует себя Петр иногда ущемленным. И дьявол этим очень умело пользуется, раздувая в его сердце пожар недовольства.
6: И что же теперь делать? Как ему помочь?
1: Да, наверное, просто дать ему время хорошо подумать и разобраться самому в том, что его смущает и мучает.
2: Да, я тоже так думаю. Он мальчик умный и сам должен понять, что материнская любовь не делится и принимает одинаково всех, сколько бы ни было в семье детей. И, разумеется, надо молиться за него,
1: да,
2: чтобы Господь умудрил его понять это.
4: В общем, теперь я понимаю, какую он задачу тогда решал. Как разделить одно неделимое целое на 8 равных частей.
6: Я поняла. Он думает, что он получает только 8-ю часть всей родительской любви. И от этого ему больно.
2: Да, и ему кажется, что к малышам мы относимся... Ну, как-то лучше, нежели к нему. А это не что иное, как зависть. Самое опасное чувство, которое только может возникнуть в душе христианина. Если зависть проникает в сердце, то и конец духовному росту христианина. Вот помните, как пишет апостол Павел? Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Посему не будем тщеславиться, говорит он, раздражать друг другу завидовать. Конечно, я попытаюсь поговорить с Петей, но надо поговорить очень осторожно.
1: Да, да, Павел, чтобы это не было навязчиво. О любви рассказывать не надо, ее нужно показать, проявить. Я уверена, что он во всем разберется правильно. Господь поможет ему, обязательно.
2: Вот об этом мы с вами и будем молиться.
4: Молиться, чтобы Петя почувствовал братскую любовь ко всем нам.
1: Да.
6: И тогда его перестанут раздражать малыши.
3: Мам, ты правда на меня больше не сердишься?
1: Ну, Петя, ну сколько раз тебе надо говорить одно и то же? Ну как я могу на тебя сердиться?
3: Ты не думай, мам. Не очень хорошо у вас. Только иногда словно что-то накатывает.
1: Я понимаю, Петя. Жить в многодетной семье, к этому тоже надо привыкнуть. Но ты вот о чем, Петь, задумайся. Как безграничная любовь Отца Небесного именно к тебе. Как велика его забота о тебе, о твоем будущем. Ты это понимаешь?
3: Боюсь, что не очень.
1: А ты посмотри, Петя, на свою сегодняшнюю жизнь вот под каким углом. Поместив тебя в многодетную семью, Бог самым лучшим образом позаботился о тебе. Ведь жизнь идет, и настанет момент, когда нас с папой не будет.
3: Как это не будет?
1: Ну, в лучшем случае мы состаримся и умрем. А в худшем это может случиться и раньше, что мы и состариться еще как следует не успеем. Мы ведь не знаем Божьих планов в отношении нас.
3: Я не могу представить себе, что вас с папой не будет когда-нибудь.
1: Ну ты не заостряй сейчас внимание на этом. Все мы смертны. Но что бы ни случилось, Петя, я за тебя спокойна. Бог не оставит тебя одного в этом мире. Посчитай, сколько у тебя будет близких людей, сколько сестричек и братьев. Со временем, Петя, ты сумеешь оценить это.

0: начинается.
1: Ну, сейчас, Юрочка, вот только загляну на кухню и проверю, все ли там в порядке. Хорошо?
0: Ну, конечно, все в порядке. Там сегодня Люда дежурила. Она никогда грязные посуды не оставляет.
1: И все-таки, Юрочка, я посмотрю.
0: Ну вот, а нам опять ждать.
2: Не надо вам ждать. Я сейчас пойду к вам и расскажу очень интересную историю.
0: Ты? Вот будет здорово. Ты нам только в детском доме рассказывал истории. Пойдем, пойдем к нам в комнату. Максим так обрадуется, что сразу проснется. А про что ты нам расскажешь?
2: Про маленькую незаметную свечку.
0: А разве про свечку будет интересно?
2: А разве я когда-нибудь рассказывал вам неинтересную историю?
0: Нет, никогда. А я подумал, что про Иисуса будет интереснее.
2: А я и про свечку, и про Иисуса, хорошо?
0: Хорошо, очень хорошо. Пойдем, ребята. Ты так давно к нам не приходил. Максимка, Илюша, нам Петя расскажет про свечку и про Иисуса.
2: Ну, ребята, ныряйте в свои постели и слушайте.
3: Ныряем, Петя.
0: Вот так.
4: А ты вот сюда, поближе, ко мне поближе, Петя.
3: Нет, вот сюда. Я тоже хочу, чтобы Петя рядом был.
0: Ух, какие неугомонные. Петя со мной сядет.
3: Это почему с тобой?
0: Потому что я самый маленький.
2: А ну, прекратите спорить. Я сяду вот здесь и буду со всеми рядом. Ну, слушайте. Только внимательно.
3: Ну, слушаем, слушаем, Петя.
2: Однажды вечером случилось так, что погасло электричество, и весь дом погрузился в глубокий-глубокий мрак. И так, как свет долго не появлялся, мы достали спички, разыскали кусочек свечки и зажгли ее. И вот эта заброшенная, забытая свечка спасла нас от темноты.
0: И что?
2: А теперь подумайте, какой урок можно извлечь от этой свечки?
3: И какой?
2: А вот такой. Свечка была готова немедленно служить. Она могла бы возгордиться и сказать вот так. Теперь вы хотите, чтобы я вам светила, да? Когда электричество погасло. А где же вы раньше были? Тогда я вам не нужна была. Вы бросили меня среди всякого хлама. Нет, не хочу теперь служить. Но свечка этого не сказала. Как сказали бы на ее месте многие капризные дети. Она была готова помочь и светить.
5: Петя, что ты за интересные истории ты тут рассказываешь?
4: Этим несмышленышам.
5: Подожди, сейчас придет и Люда. Мы тоже хотим послушать. Где ты вычитал такую интересную историю?
2: Да, в старых журналах, что лежат у папы в кабинете. Петя с Вадимом их когда-то принесли.
0: А почему это, Вера, ты нас так называешь?
3: Мы все поняли. Маленькая свечка не зазналась, когда погасло электричество.
0: И не закапризничала.
3: И не стала зазнаваться. Как некоторые, которые всегда считают себя взрослыми.
2: Ну, Максим, ты уж тут от себя прибавил. Про взрослых зазнай.
0: И ничего он не прибавил. Взрослые тоже умеют капризничать.
2: Вера, а принеси этот журнал, пожалуйста. Он там у папы на столе. Давайте дальше прочитаем все вместе. А то я плохо уже помню наизусть. Да и не смогу рассказать так хорошо, как в журнале.
5: Хорошо, сейчас. На, пожалуйста.
2: Спасибо.
3: Ну давай, Петь, читай дальше.
2: Вот, второй урок. Свечка сделала, что могла. Она светила так ярко,

0: как только свечка может светить. Она не могла дать свету в 25, в 50 или 100 свечей, как электролампы. Она может дать свет только одной свечке. И она дала этот свет.
1: Молодец, свечка!
0: И подумайте, какой храброй она была, начав борьбу со тьмой. Ведь большой электрической лампе это сделать легче. Но наша свечка не испугалась. Она была храброй и дает нам пример. Вот, подумайте. В собрании, где много верующих людей, нетрудно петь и славить Бога. Но если кто в одиночестве славит Бога, поет, читает, свидетельствует, вот тогда это храбрость.
1: Я знаю. Вот Петю тогда плохие мальчишки побили. Потому что он сказал, что идет на собрание.
0: Да откуда ты-то об этом знаешь? Ведь это без тебя было.
1: Знаю, не проболтаемся.
0: Да и не так это было.
2: Так-так, Петя, ну давай я дальше почитаю. А то ты совсем засмущался.
0: Ну, читай.
2: Урок третий. Свечка пожертвовала собой. Каждый луч света, который она давала, требовал кусочек от нее самой. Смотрите, наша свечка с самого начала была большой и красивой, а теперь от нее остался только один огарочек. Так и мы, служа другим, должны жертвовать наше время, наше удобство, наши средства. И это напоминает нам нашего Спасителя Иисуса Христа, который обнищал, чтобы нас сделать богатыми, пришел на землю, чтобы нас взять на небо. Он стал человеком, чтобы нам через него стать детьми Божьими. Он умер за нас, чтобы нас спасти от грозящей нам гибели. Мам, ты слышала?
3: Слышала, слышала. Очень поучительная история. Только я не знаю, сумели ли ее понять наши малыши?
1: Сумели, сумели, конечно.
3: И что же вы поняли?
1: Мы поняли, что свечка очень похожа на Иисуса Христа.
3: А чем же она похожа?
1: Она отдала свой свет. А Иисус отдал жизнь, чтобы нам было хорошо. Верно, Максим?
4: Верно. И наш папа тоже в дождь рассказывал людям о Боге. И простудился, чтобы грешники спаслись.
3: Вот вы какие у нас, оказывается, взрослые уже. Во всем разобрались. И разобрались правильно. Ну, а теперь давайте помолимся и спать. Уже поздно.
0: Мама, можно я помолюсь?
3: Молись, Петя.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Мы продолжаем чтение его проповедей о молитве из книги под названием «Стучите». Пасторская молитва Христа, или, как ее еще называют, первосвященческая молитва, изложена в Евангелии Иоанна в 17 главе. Христос не молился о себе, хотя знает, что пришел самый тяжелый час в его жизни, и он идет на страдания и смерть. Но он говорит своему отцу не о себе, но о тех, которые уверовали в него, как в Сына Божьего. «Я о них молю. Не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. И все мое твое, и твое мое. И я прославился в них». О, блаженное единство интересов Христа и Его Отца! О, как несомненно мы принадлежим Отцу, если подлинно на самом деле принадлежим Христу! О, какое святое единение учреждено таким образом! Я уже не в мире, но они в мире. А я к Тебе иду, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едино, как и мы. Таким образом, это молитва о сохранении и единстве народа Божьего. Две весьма необходимые просьбы. Дай же Бог, чтобы они были исполнены в нас, чтобы мы были соблюдены и соблюдены до конца, и далее соблюдены в живом единстве со всем народом Божьим и с Отцом и с Сыном. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил. И никто из них не погиб, кроме Сына погибели. Да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. В этой изумительной молитве обратите внимание на особый смысл слов Христа. Не только, чтобы мы имели радость, но чтобы имели радость Христову, и чтобы не просто имели ее, но чтобы имели ее совершенную. «Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира». Иисус дважды подчеркивает этот в высшей степени особый и важный факт, о котором мы никогда не должны забывать. Они не от мира. Давайте же никогда не будем жить так, как будто мы от мира. Но там, где установлено такое живое различие, Бог да поможет, чтобы такое же различие было и в наших жизнях. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Пасторская молитва Христа о Его народе». На текст из Евангелия Иоанна, 17 глава, 9 и 10 стихи. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое. Я прославился в них». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Для начала я замечу, что наш Господь Иисус взывает о Своем народе. Когда Он одевает Свой первосвященнический наперстник, то делает это ради тех колен, чьи имена там значатся. Когда Он приносит очистительную жертву, то это ради Израиля, которого избрал Бог. При этом Он изрекает ту великую истину, которую по Своему охвату многие считают узкой, но которая весьма нравится нам. «Я о них молю, не о всем мире молю». Это то, к чему я хочу сегодня привлечь ваше внимание. к причине того, что Христос молится не о всем мире, но о своем народе. Он говорит: «Потому что они твои», как если бы они были намного дороже ему из-за того, что они отцовы. «Я о них молю. Не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои». Мы с полным основанием могли бы полагать, что Иисус сказал: «Они мои, и потому я молю о них». Это было бы правильным, но в этом случае истина не имела бы той красоты, которую мы усматриваем в действительных словах Иисуса. Он любит нас еще больше и молится о нас еще усерднее, потому что мы отцовы. Так велика его любовь к Отцу, что наша принадлежность к Нему проливает на нас изумительнейшее сияние красоты. Из-за того, что мы принадлежим Отцу, Спаситель взывает о нас у престола небесной благодати со все более возрастающей ревностью. Но это заставляет нас вспомнить, что наш Господь принял на Себя обязанности поручительства о Своем народе. Он взялся сохранить отцов дар. «Тех, которых Ты дал мне, Я сохранил, и никто из них не погиб». Он смотрел на овец своей паствы, как на принадлежащих своему отцу. И отец вручил их ему под его ответственность, говоря: «С тебя взыщу». Когда Иаков пас скот у своего дяди, он томился днем от жара, а ночью от стужи. Но так как животные принадлежали Лавану, то Иаков заботился о них более, чем если бы они принадлежали ему. Он должен был отчитываться о всех овцах, порученных ему, и он так и делал, и не потерял ни одну из овец Лавановых. Но его забота о них частично объясняется тем, что они принадлежали не ему, но его дяде Лавану. Осознайте же теперь это двоякое основание и в случае пастырской молитвы Христа о его людях. Прежде всего, он молился о них, потому что они принадлежали Отцу, и потому имеют в его глазах особую ценность. И далее, так как они принадлежат Отцу, то Иисус находится под обязательством поручительства за них, чтобы вручить их всех Отцу в тот последний великий день, когда овцы соберутся под жезлом призывающего их. Теперь вы видите, куда я приглашаю вас в этот вечер. Я не собираюсь сегодня проповедовать всему миру. Не в большей степени, чем Христос в нашем случае молился о всем мире, но я буду проповедовать Его собственному народу, так же, как Он в Своей предстательной молитве взывал о Нем. Я верю, что каждый из Его народа последует за Мной шаг за шагом через эту великую тему, и я молю Господа, чтобы в этих центральных истинах Евангелия мы нашли сегодня подлинную пищу для душ наших. Привлекая ваше внимание к сегодняшнему стиху, я хочу, чтобы вы отметили, во-первых, силу чувства собственности, с которым Христос относится к Своему народу. В нашем стихе есть 6 мест, выражающих идею Христовой собственности в отношении тех, кто спасен. «Которых Ты дал мне» — это одно. «Потому что они Твои, и все мое Твое, и все Твое — мое, и я прославился в них». Некоторые из людей настолько дороги Иисусу, что все они помечены особыми знаками, говорящими о их принадлежности Ему. Наподобие известного мне случая, когда один человек вписывал свое имя в книге, которую очень высоко ценил. Он все время перелистывал еще несколько страниц и снова вписывал туда свое имя. И наподобие тому, как мы иногда встречаем людей, которые, имея нечто весьма ценное, ставят на нем здесь, там и практически везде свою метку, свою печать, свой штемпель. Так же и Господь. Обратите внимание, что Он как бы держит в своей руке печать, ставя ее на каждом, кто находится в Его особом владении. «Они Твои, и все мое Твое, и все Твое мое». Все эти местописания притяжательные, и они показывают, что Бог рассматривает свой народ как свой удел, свое владение, свою собственность. «Они будут моими», — говорит Господь Саваоф, «собственностью моею в тот день, который я соделаю». У каждого человека есть некая вещь, которую он ценит более всех остальных из всего его достояния. Исходным образом Господь, столь частым повторением слов, выражающих отношение собственности, доказывает, что Он ценит народ свой превыше всего. Я обращаю далее ваше внимание на тот факт, что в то время, как наш стих содержит 6 выражений, заключающих в себе идею собственности, все они относятся к народу Господнему. «Мое», то есть святые, это «твое», то есть святые, и «твое», опять же святые, это «мое». Эти широкие стрелы царя царей четко обозначены на его людях. В то время как знаки собственности многочисленны, все они нанесены на один объект. Так что же, выходит, Бога ничто другое не заботит? Я отвечаю «да». В сравнении с заботой, оказываемой им его собственному народу, его больше ничего не заботит. Часть Господа — народ его, Иаков — наследственный удел его. Но разве у Бога нет ничего другого? И есть ли в мире вообще хоть что-нибудь, что не было бы его собственностью? Серебро и золото — его, так же, как и скот, пасущийся на тысячи гор. Все Господне, все от Него, им, через Него и к Нему. И однако Он совершенно не принимает все это в расчет в сравнении со Своим народом. Вы ведь сами знаете, дорогие возлюбленные, как высоко цените вы своих детей, намного более, чем все остальное. Случись в вашем доме в этот вечер пожар, и если бы вы могли вынести из него только одну вещь, о, матери, колебались бы вы хоть на мгновение, решая, что это будет за вещь. Вы бы вынесли вашего ребенка, и пусть все остальное сгинуло бы в этом пламени. Но также и с Богом. Он заботится о своих людях превыше всего остального. Он Господь Бог Израиля, и в Израиле Он сотворил себе имя и благоволит к Нему. Здесь Он покоится в Своей любви и благодаря ей пребывает в радости, воспевая. Я хочу обратить ваше внимание на эти различные моменты не потому, что я в состоянии полностью объяснить вам их смысл. Но если я всего лишь покажу вам некоторые из этих великих истин для того, чтобы вы размышляли о них, и для того, чтобы помочь вам достичь в этот вечер единения со Христом, я уже сделаю много. Итак, сосредоточившись на этих выражениях идеи собственности, заметьте далее, что все они имеют место в личном разговоре между отцом и сыном. Именно в молитве нашего Господа, когда Он находится во внутреннем святилище, разговаривая с Отцом, слышим мы эти слова: «Все мое Твое, и Твое мое». Не с вами и не со мной разговаривает Он сейчас. Сын Божий говорит со Своим Отцом, и они пребывают в это время в весьма тесном единении друг с другом. И о чем все это говорит мне? Как не о том, что отец и сын высоко ценят верующих. То, что люди говорят наедине, это не то, что они говорят на базаре, не то, о чем они говорят среди метущейся толпы, но то, что они говорят, когда находятся одни, обнажает их собственное сердце. Здесь же мы видим сына, разговаривающего с отцом, не о престолах и началах, не о херувимах и серафимах, но о бедных мужчинах и женщинах, верующих в Него. В те дни это были преимущественно рыбаки и крестьяне. Они разговаривают об этих людях, и в этом уединенном разговоре рядом с заботой отца сын проявляет о них свою собственную заботу, говоря об этих драгоценных камнях, этих бесценных, являющихся их особым сокровищем. У вас нет никакого представления о том, как сильно вас любит Бог. Дорогой брат, Дорогая сестра, у вас никогда не было и половины мысли, или даже одной десятой части мысли, как драгоценны вы для Христа. Из-за того, что вы так несовершенны и упали так низко в сравнении с вашим собственным идеалом, вы думаете, что, следовательно, он не испытывает к вам большой любви. Вы думаете, что он не может иначе. Вы измерили хоть когда-нибудь глубину Христовой муки в Гефсимании и его смерти на Голгофе? Если бы вы попытались сделать это, вы были бы совершенно уверены, что, несмотря на что-либо в вас или возле вас, он любит вас любовью, превосходящей разумение. Верьте в это. Но я не люблю его так, как я должен его любить. Мне кажется, я слышу эти слова от вас. Да, это так. И вы никогда не полюбите его, прежде чем не узнаете о его любви к вам. Верьте в это. В самой наивысшей степени верьте, что он так любит вас, что даже в те моменты, когда никто не общается с ним, кроме отца, даже тогда их совместная беседа посвящена их взаимной заботе о вас, посвящена тому, как они любят вас. «Все мое — твое, и твое — мое». И еще одна мысль по этой теме. Я всего лишь выскажу ее и оставлю вам, потому что не могу объяснять ее вам сегодня. Все, что говорит Иисус, относится ко всем его людям, потому что он говорит «все мое твое» и «твое мое». Этот высокий тайный разговор ведется не о нескольких святых, достигших высшей жизни, но обо всех, кто принадлежит ему. Иисус всех нас носит в своем сердце и обо всех нас говорит своему Отцу. «Все мое твое». Вот эта бедная женщина, которая никогда ничем не служила ее Господу, кроме как своим смиренным долготерпением. «Она моя», — говорит Иисус. «Она и твоя, великий Отец». Вот эта бедная девушка, недавно обратившаяся к Богу, вся духовная жизнь, которой совсем недолго протекала на ее больничном ложе, пока душа ее не вознеслась на небеса, подобно капле утренней росы. Она моя, и она твоя. И вот это, мое бедное дитя, часто притыкающееся и никогда не проявлявшее большего доверия к священному имени, оно мое, и оно твое, все мое. Твое. Мне кажется, как будто я слышу звон серебряного колокольчика. Само звучание этих слов подобно музыке, издаваемой ангельскими арфами. Мое, твое, твое, мое. О, пусть же эти сладостные подъемы и падения небесных звуков очаруют всякое ухо. Я думаю, что сказал достаточно, чтобы показать вам силу чувства собственности, с которым Христос относится к своему народу. «Все мое — твое, и твое — мое». Следующая тема нашей беседы — глубина общего интереса отца и сына в отношении верующих. Прежде всего, позвольте мне заметить, что Иисус любит нас, потому что мы принадлежим Отцу. «Отец мой избрал их». «Отец мой любит их, и поэтому, — говорит Иисус, — я люблю их и кладу жизнь свою за них. И я снова обрету свою жизнь ради них и буду жить на протяжении всей вечности ради них. Они дороги мне, потому что дороги моему Отцу». Разве вам не случалось любить кого-нибудь только ради кого-то третьего, которому безраздельно принадлежало ваше сердце? Есть старая пословица, и я не могу не процитировать ее прямо сейчас. «Любишь меня? Люби и моего пса». Это как если бы Господь Иисус так возлюбил Отца, что даже такие бедные псы, как мы, также были возлюблены им ради Отца. В глазах Иисуса мы блистаем красотой, потому что Бог возлюбил нас. А теперь поверните эту мысль наоборот. Отец любит нас, потому что мы принадлежим Христу. Поначалу любовь Отца, проявлявшаяся в избрании, была суверенна и самодостаточна. Но теперь, в наши дни, поскольку Он отдал нас Христу, Он благоволит к нам в еще большей степени. «Это овцы Сына Моего, — говорит Бог, — Он купил их Своей кровью. Или еще лучше, это невеста Сына Моего, и я люблю ее из-за Сына». Тогда это была та первая любовь, только что исшедшая из сердца Отца, но теперь, по руслу Его любви к Иисусу, Отец изливает на нас ради Сына удвоенный поток любви. Он видит, что мы окроплены кровью Иисуса. Он помнит, что это значит, и ради Своего возлюбленного Сына Он ценит нас превыше всего. Иисус любит нас, потому что мы принадлежим Отцу, а Отец любит нас, потому что мы принадлежим Иисусу. А теперь подойдем ближе к центральной мысли стиха. «Все мое твое, и твое мое». Все, что принадлежит Сыну, принадлежит и Отцу. Принадлежим ли мы Иисусу? Если да, тогда мы принадлежим и Отцу. А мыт ли я в драгоценной крови? Тогда по искуплению я принадлежу Христу. Но в то же самое время я могу быть уверенным, что принадлежу и Отцу. Все мое — твое. Веруете ли вы во Христа? Тогда вы один из избранных Божьих. Эта высокая и глубокая тайна предопределения не доставляет беспокойства ни одному из сердец человеческих, если оно верует во Христа. Если ты веруешь во Христа, то Он искупил тебя, а Отец избрал тебя прежде основания мира. Покойся же, блаженствуя в этой прочной вере. «Все мое — твое». Как часто мне приходилось встречать людей, озадаченных проблемой своего избрания. Они хотели знать, избраны ли они. Никто не приходит к Отцу, как только через Христа. Никто не приходит к избранию, как только через искупление. Если вы пришли ко Христу и искуплены им, то воистину нет никаких сомнений в том, что вы избраны Богом и представляете собой избранных Отца. «Все мое — твое». Итак, если я искуплен драгоценной кровью Христа, я не могу просто сидеть и говорить, как я благодарен Христу, как будто Он действовал отдельно от Отца, и в Нем больше любви и нежности, чем в Отце. Нет, и еще раз нет, я принадлежу Отцу, если я принадлежу Христу. И я отношусь к Отцу с такой же благодарностью и такой же любовью и намерен посвятить Ему такое же служение, как Иисусу, потому что Иисус сказал: «Все мое — твое». Если сегодня таким образом я раб Христов, если поскольку Он купил меня, я пытаюсь служить Ему, то я раб и Отца, если являюсь рабом Сына. «Все мое», чем бы и каким бы оно ни было, принадлежит тебе, великий Отец. И оно имеет все те права и привилегии, которые даются тому, кто принадлежит Отцу. Надеюсь, я не утомляю вас. Я не могу развлекать подобными разговорами беззаботных. Я даже никогда и не пытаюсь это делать. Но вы, которые любите моего Господа и Его истину, вы должны в этот вечер радоваться, осознавая, что, будучи собственностью Христа, вы, несомненно, являетесь собственностью Отца. «Все мое — твое». Но теперь вы должны посмотреть на другую часть выражения. «И твое — мое». Все Отцово является также и сыновним. Если вы принадлежите Отцу, вы принадлежите и Сыну. Если вы избраны и таким образом отцовы, то вы искуплены и таким образом сыновни. Если вы усыновлены и таким образом отцовы, то вы оправданы во Христе, и таким образом сыновни. Если вы возрождены и таким образом рождены Отцом, то все же жизнь ваша зависит от Сына. Вспомните, что в то время, как один библейский образ рисует нас в виде детей, каждый из которых имеет в себе жизнь, другой, в равной степени правдивый образ, представляет нас в качестве ветвей виноградной лозы, которые погибают, если утрачивают связь со стволом. «Все твое — мое». Если вы отцовы, вы должны быть и Христовы. Если ваша жизнь дарована вам Отцом, то все же она всецело зависит от Сына. О, как изумительно здесь все переплетено! Отец и Сын одно, а мы одно с Отцом и Сыном. Таинственное единство устанавливается между нами и Отцом, благодаря нашему единству с Сыном и единству Сына с Отцом. Посмотрите, на какую высоту поднята благодаря Христу наша человеческая природа. Божьей милостью вы, которые были подобны камням в ручье, соделаны сынами Божьими. Извлеченные из вашей мертвой материи, вы вводитесь в жизнь духовную и делаетесь равными Богу. Вы в этот вечер не имеете совершенно никакого представления о том, что Бог уже совершил для вас. И подлинно вам еще не начало открываться, чем вы будете. Христианин — это самое благородное творение Божье. Соделав нас едиными с Его дорогим Сыном и таким образом приведя нас в единство и общение с самим собой, Бог достиг полноты Своего могущества и благодати. О, если бы слова, которые я говорю, смогли передать вам полноту своего смысла, вы бы тотчас вскочили, наэлектризованные святой радостью, от мысли, что мы Христовы, и что мы Отцовы, и что мы достойны того, чтобы быть главным предметом непростых и таинственных отношений самого сокровенного рода между Отцом и Сыном. Мы, именно мы, являющиеся в лучшем случае лишь прахом и пеплом, облагодатствованы так, как никогда не были облагодатствованы ангелы. Пусть же поэтому вся наша хвала устремится к всевластной благодати.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди Чарльза Спеджена о молитве из его книги под названием «Стучите» на тему «Пасторская молитва Христа о его народе». На текст из Евангелия Иоанна, 17 глава, 9 и 10 стихи. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. И все мое — твое, и твое — мое, я прославился в них». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Найдется немного людей, готовых поменять чистое золото на позолоченную безделушку, настоящую вещь на дешевую подделку. Однако герой нашего рассказа сделал именно так. Он рос в набожной и честной семье. Родители любили его и помогали во всем. Но повзрослев и столкнувшись с трудностями, юноша разочаровался в истинных ценностях и отошел от Бога. Но Бог оставался рядом. Он это понял, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными. Сейчас вы услышите одну из передач цикла «Освобожденные». Это драматичные истории из жизни реальных людей, поставленные миссионерской организацией Pacific Garden. Эти передачи помогут вам обратиться лицом к самим себе и задуматься о самом важном –

0: Гарри, хочешь еще закурить?
1: Не хочу больше.
0: А мне что-то хочется спать.
1: Послушай, ты никогда не думал, что будет с тобой через 10 лет?
0: Нет. 10 лет — это слишком много. Через 10 лет нас может и не быть. Как Дона, например.
1: Мне так жаль его.
0: А, не повезло, бедняга.
1: Я думаю, это не был несчастный случай. Он стал много себе позволять, вот его и убрали.
0: Так ведь не докажешь.
1: Но это так. Помнишь, как хорошо у парня пошли дела с героином? Он начал им мешать. Наверняка его убили.
0: Да, эти ребята играют по-крупному.
1: Нет, лучше с ними не связываться.
0: Ох, ладно, я ложусь спать. Завтра опять весь день будем загорать и ловить рыбу. Эх, вот это жизнь.
1: Ты поспи, а я еще посижу на свежем воздухе.
0: Правда здорово. Так приятно заснуть под шум прибоя.
1: Спокойной ночи.
0: Спокойной ночи. Будь осторожен, когда идешь по тому мосту, Гарри. Я бы не хотел, чтобы тебе не повезло, как Донну.
1: Я родился в штате Мичиган. В нашей семье было 4 детей. Я был старшим. Я часто гостил на ферме у бабушки и у дедушки. Я помню каждый камешек по дороге к их дому. Дед многому научил меня.
2: Гарри, подними руку вверх и держи ее согнутой. Тогда ты сможешь принять мяч, как бы он ни летел.
3: Так?
2: Точно так, отлично.
3: Ху-ху.
2: А сейчас бросай мне.
4: Гарри, пора ужинать.
3: Ну вот, мама все испортила.
2: Не нужно обвинять других, если сам виноват, Гарри.
3: Да, но...
2: Никаких но. Учись на своих ошибках. Договорились?
3: Угу.
2: Ну, у тебя все хорошо получается.
1: Мне было 9 лет, когда у моего любимого дедушки случился инфаркт. Когда мы его хоронили, я отчаянно рыдал, потрясенный событием. Никогда я больше не увижу дедушку, и никто мне его не вернет. С родителями мы много путешествовали, часто отдыхали на природе.
2: Эх, хорошо. И детям здесь нравится.
4: Гарри!
3: Мы играем в прятки. Они меня здесь никогда не найдут.
4: Похоже, ты не в лучшей форме, Гарри. Ты так тяжело дышишь.
3: Я очень быстро бежал, чтобы спрятаться от них. Подождите, вот начнется баскетбольный сезон. Вы меня не узнаете.
2: Да-да, Гарри, в этом году тебя возьмут в команду.
3: Ты думаешь?
2: Конечно, у тебя хорошие данные.
3: А вот стать бы повыше.
2: Не переживай об этом. Старайся делать как можно лучше то, что в твоих силах.
4: И не забудь еще получить стихи из Библии, сынок.
3: Хорошо, мам.
1: Когда я был в 8 классе, тетя подарила мне Библию. Но больше всего меня увлекал спорт. Я играл за школьную команду. Я однажды на тренировке сломал запястье. Из-за этого мне пришлось пропустить весь сезон. Тренер разрешил мне играть с гипсовой повязкой, но судья был другого мнения.
5: Что случилось, Гарри?
3: Судья запретил мне играть.
5: Почему?
3: Он говорит, что я могу кого-то ударить гипсом.
5: Ну что, успокойся, Гарри, что поделаешь, судье виднее.
3: Но это несправедливо, пап. Я же играл на тренировке, все было нормально.
5: Сынок, лучше не рисковать.
3: Да, конечно.
5: Понимаешь, в жизни не все бывает гладко. Поправишься и снова будешь играть.
3: Ну, я столько тренировался, и все впустую. Это несправедливо.
1: Когда я поступил в колледж, я был очень застенчивым юношей. Еще в школе при одной мысли о выступлении перед аудиторией меня прошибал пот. Здесь же все было новым и непривычным. Хорошо еще, что меня поселили в комнату с парнем из нашего города.
6: Гарри! Ну ты и вымахал. Ну и какой же у тебя сейчас рост?
1: 191.
6: Да, недаром тебе предлагали играть за сборную города по баскетболу.
1: Я играл и в бейсбольной команде.
6: Ну ты у нас вообще молодец. Ну, на, затянись.
1: Нет, спасибо. Наркотики не для меня. Потеряю спортивную форму.
6: Да от гашиша ничего не будет. Ты хоть пробовал его?
1: Не пробовал и не желаю.
6: А зря. Да не будь ты таким скучным, Гарри. Надо же иногда и расслабиться, и повеселиться.
1: Младшие часто попадают под влияние старших товарищей. И я не был исключением. Я во всем стал подражать приятелям и совершенно не думал о последствиях. Нередко, включив музыку на полную катушку, я гнал домой со скоростью 110 миль в час. Иногда мы до такой степени дурели от наркотиков, что уже почти ничего не соображали. И как-то раз мы возвращались с пирушки. Один из друзей ехал впереди меня. Я оказался на месте аварии буквально через несколько секунд.
7: Черт! Что случилось?
8: Он ехал слишком быстро, не справился с управлением и машину перевернуло.
7: Где он?
6: Да вон! Вон там! Его выбросило из кабины!
8: Черт, ну ты же знаешь Арти! Он никогда не пристегивался!
7: Он жив?
8: Жив, но вряд ли долго протянет.
6: Жуткое зрелище, господи! Лучше не смотреть, Гарри!
7: Это мой лучший друг! Арти! Арти, ты слышишь меня? Арти, посмотри на меня! Арти! Арти! Арти!
8: Гарри! Арти не слышит тебя! Он без сознания!
6: Он не должен умереть!
7: О, боже, нужно вызвать скорую!
6: Бесполезно! Они не успеют!
8: Поздно. Слишком поздно. Сердце
7: зачем?
8: Уже не бьется.
7: Зачем это случилось? Арти!
1: Одному Богу известно, сколько раз я сам едва не погиб так же, как Арти. Это был конец 70-х. Еще не стерся в памяти Уотергейтский скандал. Мы больше не верили властям и правительству в особенности. Мы совершенно разочаровались в жизни. Даже наркотики не помогали. Еще один друг разбился на мотоцикле. И мы сомневались, что это был просто несчастный случай. Я совершенно запутался и не мог разобраться в том, что происходило вокруг и во мне самом. В это время я познакомился с девушкой по имени Дори. Но наши отношения тоже как-то не складывались.
9: Гарри, мне осточертело это серое небо. Давай поедем во Флориду.
1: У меня не хватит денег.
9: А много не нужно. Будем жить в палатке.
1: Ты думаешь, сможем найти там работу?
9: Разнорабочим. Везде устроишься.
1: Да, это так. Главное, на еду нам хватит.
9: Все. Договорились. Я буду готов к субботе.
1: Я тоже не дождусь, когда уже уеду отсюда.
10: Гарри, а родители не против твоей поездки во Флориду?
1: Да нет, вроде.
10: Я сначала подумала, что вы шутите.
1: Мы уезжаем в конце недели.
10: А я тоже собираюсь попутешествовать.
1: Правда? А ты куда?
10: А я на Ближний Восток. Познакомилась с одним арабом. Он написал мне и приглашает в гости.
1: Стоит ли рисковать? Ведь это так далеко, Дори. Ну, мало ли что может случиться.
10: Мне интересно там побывать. Он предложил оплатить дорогу.
1: Но люди на Востоке совсем другие. Они не христиане.
10: Я тоже не христианка, да и ты, кстати, Гарри...
1: Послушай, Дори, мне далеко не все равно, что будет с тобой. Не лети туда.
10: Не понимаю. Почему ты меня удерживаешь? Тебе можно ехать, а мне нет.
1: Но я не останусь во Флориде надолго. Ну, мы просто хотим немного порыбачить, покупаться. Ну, отдохнуть от суеты.
10: Суета здесь ни при чем, Гарри. Дело в тебе самом. А тебя ты не уйдешь, даже если уедешь хоть на край света.
1: В дорогу я взял совсем немного вещей, но среди них была Библия. Та самая, которую мне подарила тетя в 8 классе. Я относился к ней прежде всего как к своеобразному сувениру и подарку на память. Мы поехали вчетвером. Днем мы плескались в теплой океанской воде и рыбачили, а ночью балдели от наркотиков. Но даже в эти, казалось бы, счастливые дни у меня на сердце почему-то было неспокойно.
6: А давайте завтра еще раз пойдем на этот пляж. Может, снова встретим тех же девчонок, а?
8: Одной наш Гарри явно понравился.

0: Там я сидел часами, смотря на звездное небо и читая при свете фонарика Библию до самого восхода солнца. Тогда опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком».
1: Алло? Алло, Гарри?
0: Дори! Дори, как ты поживаешь?
1: Спасибо, все хорошо. А как Флорида?
0: Замечательно. Я всю ночь читал Библию.
1: Зачем?
0: Она очень красива. Я бы хотел, чтобы и ты ее читала. Особенно Евангелие от Иоанна.
1: С тобой все в порядке, Гарри, да ты ли это говоришь?
0: Я просто хочу знать правду. И то, что говорит Иисус, это правда, Дори.
1: Ну ты даешь. Этого я тебя никак не ожидала.
0: Прочитай сама, и ты все поймешь.
1: И что же там такое?
0: Открой в Иоанна глава 14, стих 6, там все сказано.
1: И что сказано там?
0: Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Ночь за ночью я читал Божье Слово, и Бог показал мне грехи, которые я совершил в своей жизни. Иногда я засыпал, а когда просыпался, уже было утро, и солнце светило мне в лицо. Но важнее всего было то, что свет Божьего Слова освещал мою душу. Стихи 11, 12 и 13 из послания к Титу 2 главы помогли мне понять, какой дар мы получили от Бога. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, правдиво и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Господи, я искренне раскаиваюсь в том, что жил неправедно и вдали от Тебя. Я знаю, что Ты существуешь. Знаю, что Ты умер за меня. Прошу, прости и помоги измениться к лучшему. Отныне хочу жить для Тебя, Иисус.
2: Гарри!
0: Я вернулся.
2: Я так рада снова видеть тебя! Мне тебя не хватало.
0: А я безумно рад, что ты не поехала на Ближний Восток.
2: А он все пишет и зовет к себе. А чем ты занимаешься? По-прежнему помешан на Иисусе?
0: Да, я... Это правда. Он действительно существует, Дори. Он совершенно преобразил мою жизнь. И ты даже не поверишь, что я пережил за это время.
2: Давай закурим что-нибудь. Отметим твое возвращение.
0: Нет, я хочу завязать с наркотиками.
2: Ну, парень... Ну ты даешь. Зачем тебе это надо?
0: Бог хочет, чтобы мы жили праведно, Дори.
2: Гарри...
0: Остается совсем мало времени, и наступили последние дни.
2: Ты что, в самом деле, что ли?
0: Вот возьми, почитай эту книгу. Пожалуйста. Мне дала ее тетя. В ней такие потрясающие вещи о библейских пророчествах, которые уже сбылись и сбываются сейчас.
2: Хорошо... Хорошо, я прочту ее, но ничего тебе не обещаю.
0: Дори прочитала книгу. На последней странице в ней была молитва о спасении. Дори обратилась с этой молитвой к Христу, прося Господа войти в ее сердце и жизнь. Дальше мы изучали Библию вместе. И святая истина все более и более открывалась нам через

0: Божье Слово.
1: О чем ты думаешь, Гарри?
0: Мне кажется, Бог хочет, чтобы мы что-то изменили в нашей жизни.
1: Да, так и есть. Прочитай еще раз, пожалуйста, эти стихи.
0: Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Бога. Ну что же может быть убедительней?
1: Конечно. Гарри, мы не должны жечь свечу с обоих концов.
0: Да, я курю уже меньше, но чувствую, что этим все равно оскорбляю Бога. И мне стало ясно. Нужно отказаться от наркотика вообще.
1: Правильно. И знаешь, что еще?
0: Что?
1: Мы должны пожениться. Нехорошо жить вместе, не расписавшись.
0: Согласен, Дори. И давай будем ходить в церковь.
1: Как хорошо становится на душе, когда чувствуешь, что исполняешь Божьи заповеди.
0: Мы с Дори нашли хорошую церковь, где учат Библии и славят Христа. Поженившись, мы уехали в Гранд-Рапид и поступили в библейский колледж. Иногда я встречался со старыми друзьями.

0: Ты так изменился, Гарри.
1: Все началось во Флориде. Ты там, на берегу океана, помнишь? По ночам я сидел и читал Библию. И я воспринял Божью истину. Это действительно живое слово.
0: И ты совсем отказался от наркотиков?
1: Да. Ты знаешь, мне больше не нужны эти сомнительные радости. Святой Дух живет в моей душе и делает меня счастливым. Кстати, большинство людей принимают наркотики только потому, что они разлучены с Богом.
0: Нет, я никогда не смогу прийти к Богу, Гарри.
1: Ну что ты, все нам дается Божьей милостью. Он предлагает и тебе дар вечной жизни.
0: Но я натворил столько плохого.
1: Бог говорит, что все мы грешны.
0: Правда?
1: Ну, конечно. Ты знаешь, в Библии сказано, что даже если человек во всем праведен, но согрешил хотя бы в одном, он уже грешник. И никто не пал так низко, чтобы Иисус не смог его спасти. Ведь Он умер на кресте за наши грехи, и смерть Христа дает нам возможность прощения. Вот смотри. Иоанна, глава 3, стих 17. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него».
0: А как может спасти меня кто-то, если умрет на кресте?
1: Ну, Библия говорит, что только кровью можно искупить грехи.
0: В самом деле?
1: Да.
0: А ну покажи мне это место в Писании.
1: Сейчас. Левит, глава 17, стих 11. «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия души очищает».
0: О, это серьезно, дружище.
1: И помимо этого Иисус был не только человеком, Он был Бог. Безгрешный и совершенный. А Бог говорит, что наказание за грех есть смерть, поэтому или ты примешь его смерть как плату за твои грехи, или заплатишь за свои грехи сам, своей собственной смертью.
0: Но нам всем суждено умереть.
1: Ну, физически да, но есть еще и другая смерть. Эта смерть вечно мучится в аду, покинутым Богом грешником. Вот ты будешь жить вечно, в раю или в аду, в свете или во тьме, в любви или в страдании. И тебе выбирать, где жить.
0: Да, тут не до шуток. Мороз по коже пробирает.
1: Вот почему Бог послал своего единственного Сына, чтобы поддержать нас. Все, что нужно сделать, это принять Его дар спасения. Его смерть за нас. Воскрешение Иисуса из мертвых – это наше воскрешение из греха с помощью веры.
0: Теперь мне все ясно, Гарри.
1: А ты хочешь молиться и принять его сейчас?
0: Да.
1: Трое из моих старых приятелей-наркоманов пришли к Христу и свидетельствуют о нем людям. Мы не перестаем рассказывать всем, кого знаем, о Божьем спасении. Мы с Дори осознали, что хотя некоторые люди не один год молились за нас, но никто из них не делился своей верой в Иисуса с другими. Наше собственное служение началось однажды летом, когда мы путешествовали на велосипедах вокруг Великих озер.
2: Как здесь красиво, Гарри! Посмотри на пылевые цветы вон там.
1: Да, чудесное место.
2: Бог сотворил всю эту красоту.
1: Ты знаешь, сначала, когда мы собирались в поездку, я думал просто немного поразвлечься и укрепить здоровье. Но, по-моему, у Бога для нас свои планы.
2: Это как в том стихе в притчах, помнишь? Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Да. И где бы мы ни оказались, всегда найдется кто-то, кому нужна благая весть. Как, например, вон тому мужчине впереди, который работает у себя в саду. Давай-ка притормозим.
2: Давай.
3: День добрый.
1: Бог дал прекрасный день, не правда ли?
3: Да. Вы откуда, ребята? Живете где-то здесь поблизости?
1: Нет. Мы из Мичигана, хотим объехать вокруг озер.
3: О, значит, долго вы уже крутите педали.
2: Но дорога очень интересная. Такая природа, и нам везло на хороших людей в пути.
1: Простите, нет ли здесь где-нибудь поблизости воды, чтобы наполнить бутыли?
3: Пожалуйста, вот насос. Я и сам выпью глоток-другой.
1: А вы знаете о живой воде, которую предлагает Бог через Иисуса Христа?
3: Я слышал о нем, но у меня нет времени на религию.
1: А если вы умрете сегодня вечером, вы попадете на небо?
3: Не знаю. Мне кажется, никто этого не знает наверняка.
1: Нет, Библия дает точный ответ. Если вы верите, что Христос умер за вас и принимаете его дар спасения, то перейдете от смерти к жизни, вечной жизни.
3: Никогда не слышал этого раньше.
1: Да, это так. Иисус сказал в Иоанна, глава 5, стих 24, «Истина, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».
2: Позвольте дать вам брошюру, в которой об этом подробно рассказывается.
3: Конечно.
1: Спасибо вам большое за гостеприимство.
3: Можете здесь присесть и отдохнуть. Я бы с удовольствием послушал об этом еще. Если вы не возражаете, я буду копать дальше.
1: Прекрасно. Мы были бы очень рады рассказать вам еще об Иисусе.
4: Мы путешествовали 3 года. И за это время проехали на велосипедах более 25 тысяч миль, встречаясь с людьми и сообщая им благую весть. И везде со мной в пути была старая Библия, та, которую мне подарила тетя. В одном городке, в школе, мы говорили о Христе детям, и они молились, чтобы принять его в сердце. А позже мы рассказывали ребятам о Боге в письмах. Вся наша жизнь озарена верой в Иисуса, и мы продолжаем нести свет его любви людям».

Дорогие друзья, мы надеемся, что история Гарри помогла вам осознать, как горячо Бог любит вас. Он никогда вас не покинет. Все, что нужно сделать, это попросить Его войти в сердце и жизнь прямо сейчас. Если вам потребуется помощь в этом важнейшем решении, звоните или пишите нам. Мы будем рады получить ваши отзывы и пожелания. И да благословит вас Господь!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктор Думлер. В прошлой передаче мы начали новый цикл по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Автор книги Джон Кросс в своем предисловии пишет: «Нелегко писать о Библии и быть объективным. По самой своей сути Библия требует от нас живого отклика. Но, к сожалению, условия, в которых находится воспринимающий ее человек, как правило, далеки от идеальных. Многим из нас приходилось сталкиваться с чересчур рьяными проповедниками, которые буквально закармливают слушателей библейскими цитатами, вызывая тем самым лишь раздражение». Книга начинается так. «Был знойный полдень. Жара заставила умолкнуть даже птиц. В оцарившейся тишине Клеопа ногой столкнул с дороги кусок засохшей глины, набрал полную грудь воздуха и, раздувая щеки, тяжело выдохнул. Разумеется, им стоило бы выйти из Иерусалима пораньше. 10 километров — это порядочное расстояние. Однако утренние события заставили их задержаться, чтобы точно все разузнать. Клеопе не очень-то хотелось в Эммаус, но сейчас это было лучшим выходом. Только бы уйти из Иерусалима, от беснующейся толпы, от римских когорт и от наместника Понтия Пилата. Спустившись с холма, они добрели до поворота, где и повстречались с путником. Они не могли даже толком объяснить, как путник появился рядом с ними. Сначала Клеопа думал, что путник вышел из-за большого придорожного валуна, но это не совпадало с объяснением его друга. Однако ни тот, ни другой не могли сказать точно, откуда путник взялся. Наконец Клеопа неуверенно предположил: «Да, он просто возник. Ниоткуда». Но в одном Клеопа и его друг были твердо уверены. Путник привел им многие стихи из древних библейских книг и в течение нескольких часов разъяснил их смысл так хорошо, что все события с самого начала до конца стали на свои места. Слова путника изгнали из их сердец все сомнения и уныние. Вдохновленные внезапно открывшимся им знанием, Клеопа и его товарищ поспешили назад, в Иерусалим, чтобы рассказать своим друзьям об этом путнике. Ведь должны же они были каким-то образом донести до всех его слова, услышанные на дороге в Эммаус. Итак, что сообщил путник о Библии, книге, которая столь многих людей ставила в тупик? Ответ на этот вопрос вы найдете в самой Библии. А чтобы лучше разобраться, нужно последовать примеру путника и начать с самого начала. Тема нашей передачи «Вначале сотворил Бог». Огромного смысла исполнены самые первые слова, которыми открывается Библия. «Вначале сотворил Бог». Бытие 1.1. В них нет доказательства бытия Божия. Они уже предполагают, что Бог есть. Из них явствуют, что Бог просто существует. Вечный Бог существовал всегда. Он был, когда еще не было ни растений, ни животных, ни людей, ни земли, ни вселенной. У него не было ни начала и не будет конца. Бог всегда был и всегда будет. Библия говорит нам, что Бог вечен. «Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю, от века и до века ты Бог. Псалом 89:3. Человеку сложно понять, что такое вечный Бог. Эта мысль столь сильно будоражит человеческое сознание, что многие сразу отвергают ее как нечто невозможное. Однако есть примеры, которые могли бы облегчить нам понимание. Так можно сравнить вечность с космосом. Любой из нас, конечно, имеет некоторое представление о Солнечной системе. Солнце, а вокруг него вращаются по своим орбитам планеты. Мы знаем, что Солнечная система огромна, но наука считает, что даже самые отдаленные ее точки вполне достижимы. Однако двинемся дальше и попробуем измерить Вселенную. Вот бы попасть на космический корабль, который двигается со скоростью света и за секунду может 7 раз облететь вокруг Земли. Здорово, не так ли? Через 2 секунды мы уже миновали бы Луну, через 4 минуты — Марс, а через 5 часов — и Плутон. И мы уже в нашей галактике, которая называется Млечный Путь. Корабль, летящий со скоростью света, может за секунду сделать 7 оборотов вокруг Земли. Через 2 секунды он пролетит мимо Луны, через 4 — мимо Марса. Двигаясь со скоростью света, космический корабль примерно через 4 года и 3 месяца достигнет ближайшей звезды. Каждую секунду будет преодолено 300 тысяч километров, а все расстояние — 40 биллионов 682 миллиарда 300 миллионов километров. Если будете лететь с такой скоростью, то галактику Млечный Путь можно будет пересечь за 100 тысяч лет. Наша звезда, Солнце, находится на краю Млечного Пути. Вся наша Солнечная система со всеми ее планетами поместилась бы в маленьком квадратике. Галактика Млечный Путь — это россыпь светил, которую мы обычно видим на ночном небе. Это лишь часть огромного семейства звезд, которая носит название Млечного Пути. Всего же во Вселенной около 100 миллиардов галактик, и в каждой миллиарды звезд. Галактики объединяются в скопления галактик и в суперскопления. В нашем скоплении находится около 20 галактик, а в нашем суперскоплении — 1000 галактик. Двигаясь со скоростью света через 2 миллиона лет, вы достигнете ближайшей соседней галактики, а через 20 миллионов лет — ближайшего соседнего скопления галактик. И это будет лишь начало вашего путешествия по Вселенной. Да, трудно представить себе бесконечного Бога, но ведь такова и сама наша Вселенная. И то, и другое поражает воображение, и все же и то, и другое существует. Об этом в Библии сказано очень ясно. Вечность — качество, столь присущее Богу, что прилагательное «вечный» иногда используется в Библии как одно из имен Бога. «Имя Господа Бога Вечного» — Бытие 21:33. Множество имен. У Бога много имен или названий, и каждая сообщает нам что-либо о Его свойствах. Рассмотрим 3 из них. Первое. Сущий. Бог сказал: «Я есмь Сущий. Так скажи: Сущий послал меня к вам». Исход 3:14. По-другому это утверждение могло бы звучать так: «Я тот, кто просто существует», или «Я существую сам по себе». Источник существования Бога в нем самом. Мы, люди, нуждаемся во многом — в пище, в воде, в воздухе, свете и так далее. Без всего этого мы просто не можем жить. Бог же, напротив, не нуждается ни в чем. Он существует независимо. Он сущий. Второе. Господь. Библия не всегда называет Бога сущий, поскольку смысл этого имени входит в другое имя — Господь. «Нет подобного Тебе, Господи! Ты велик, и имя Твое велико могуществом». Еремия 10:6. Имя Господь не только подчеркивает самодостаточный характер бытия вечного Бога, но и указывает, что Он выше всех. Бог – Господь господствующих. Третье. Всевышний. Это имя подчеркивает статус Бога, Верховного Правителя. «И да познают, что Ты, которого одного имя Господь, Всевышний над всею землею». Псалом 82, 19. Императоры древности были верховными правителями в своих владениях. Бог же, Царь всей Вселенной, Всевышний. Само слово «Бог» тоже указывает нам, что речь идет о верховном властителе. Бог – это сильный, могущественный правитель, высшее божество. Когда мы думаем о Боге-царе, в нашем сознании само собой возникает образ седовласого старца, восседающего на золотом троне, парящим где-то в облаках. Однако нигде в Библии Бог не предстает нам в облике старца. Там упоминается о престоле Божьем, но это не трон, парящий на облаках, а скорее святой небесный храм. Господь во святом храме Своем, Господь, престол Его на небесах, очи Его зрят, вежды Его испытывают сынов человеческих. Псалом 10:4. Бог правит миром с небес. О небесах нам известно немногое, но даже то, что мы знаем, поражает воображение. Позднее мы поговорим об этом более детально. Пока же достаточно знать, что Бог — Верховный Владыка. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи, глава 2. «Вначале сотворил Бог» по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Бог только один. Само слово «Всевышний» уже указывает, что Бог лишь один. Нет другого подобного Ему. Он один верховный властитель всего мира. «Я Господь, и нет иного. Нет Бога, кроме Меня». Исайя 45:5. «Прежде Меня не было Бога, и после Меня не будет». Исайя 43:10. Нет никакой иерархии богов, один из которых правил бы остальными. Нигде не существует никаких других богов, ни самостоятельных, ни сотворенных. Так говорит Господь: «Я первый, и я последний, и кроме Меня нет Бога». Исайя 44:6. В Библии об этом сказано очень четко: Бог только один. Дух. Вот что еще надо обязательно усвоить. Библия говорит нам, что мы не можем увидеть Бога, поскольку Бог есть Дух. Иоанна 4:24. У Духа, в отличие от человека, нет ни костей, ни плоти. Но даже если мы не можем увидеть чего-либо, это совсем не означает, что такого не существует. Например, на похоронах человека, которого вы хорошо знали, вы видите тело, лежащее в гробу. Тело здесь, но где же он сам? Его нет, потому что его душа уже покинула свое тело. Когда мы смотрим на человека, то видим только тело, которое служит домом для души. Самого же человека, его души, глазами мы увидеть не можем. Библия говорит нам, что душа человека бессмертна, но она не вечна. Она существовала не всегда, а появилась в какой-то определенный момент. У Бога же никогда не было начала и никогда не будет конца. Бог — единственный вечный Дух. Итак, Бог — Дух, вечный, сущий, самодостаточный, Всевышний, Верховный Властитель над всем, только один. Вот так и было в начале. Ангелы, силы небесные и звезды. Сведения о первом творческом деянии Бога рассеяны по разным страницам Библии. Внимательному читателю, возможно, удастся набрать достаточно информации, чтобы ответить на самые элементарные вопросы. Но дальше дело не идет. Библия предназначена не для того, чтобы утолять ненасытное любопытство человека, Она сообщает нам самые основные сведения, но когда люди начинают искать подробности, ее страницы замолкают. Так обстоит дело и с вопросом о духовных существах. Имена. Эти духовные существа упоминаются в Библии под разными именами, как собирательными, так и собственными. Часто мы называем их ангелами, но Библия использует и другие имена — херувимы, серафимы, ангелы, архангелы, утренние звезды и так далее. А все в целом они упоминаются как силы небесные, воинства и звезды. И небесные воинства тебе поклоняются. Неемия 9:6. Возможно, все духовные существа имеют собственные имена, но Библия называет поименно лишь некоторых, например, Гавриила и Михаила. Невидимые и неисчислимые. Как и Бог, духовные существа невидимы, поскольку у них нет ни плоти, ни костей. Однако, хотя мы их и не видим, они находятся повсюду. Библия говорит о тьмах ангелов, Евреям 12:22. Слово «тьмы» значит, что ангелов невозможно пересчитать. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг, престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч». Откровение 5:11. Слуги Божии. Ангелы созданы для того, чтобы служить Богу и угождать Ему. Они называются служебными духами. Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь глазу Слова Его. Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Псалом 102, 20 и 21. Название «ангел» происходит от греческого слова, которое можно перевести как «вестник» или «слуга». Не все ли они суть служебные духи? Евреям 1:14. Бог сотворил их, а потому они принадлежат Ему и должны делать то, чего хочет от них Бог. Создатель и Господин. В нашем индустриальном обществе, экономика которого руководствуется финансовыми интересами, понятия создателя и владельца разошлись довольно далеко. Однако не везде это так. Мне довелось жить на островах Папуа-Новая Гвинея. Осматривая туземные поселения, я спрашивал, чья это хижина? Кому принадлежит это каноэ? Проводники тут же называли мне имя. А когда я интересовался, откуда они это знают, мне с недоумением отвечали, кто сделал, тому и принадлежит. Связь между созданием и владением была для них очень сильна. И я решил поинтересоваться, а что будет, если я возьму и сломаю это каноэ? «Не стоит», — отвечали мне решительно, «если не хочешь иметь дело с создателем и владельцем». Тогда я решил пойти дальше и спросил, «А если сам владелец сломает свое изделие, это хорошо?» Мои проводники пожали плечами. «Это можно, ведь он сам его сделал». Бог создал ангелов, а потому их можно рассматривать как его собственность. Принадлежа Богу, ангелы делают все, что Он им повелит. Они его слуги, его посланцы. Но это совсем не похоже на античное рабство. Связь ангелов с Богом ненасильственная. Они служат по доброй воле. В самом деле лучшего господина себе трудно и пожелать. Сверхъестественный разум и сила. Чтобы ангелы могли исполнять волю Божию, Бог наделил их удивительным разумом и силой. Некоторые из ангелов могущественнее остальных. Ангелы были созданы совершенными, без всякого порока. Однако ангелы — это не роботы. У них свободная воля, которая дает им возможность выбора. Похожи, но не совсем. Ангелы и люди в чем-то схожи. Хотя, конечно, люди далеко не так разумны и могущественны. Библия говорит нам, что Бог сотворил человека, немного умолив его пред ангелами. Псалом 8:5. Однако ангелы все же значительно отличаются от людей. Они бессмертны, они не женятся и не производят потомства. Обычно они невидимы, но в некоторых случаях могут становиться видимыми. А когда ангел обращается к человеку, то речь его понятна слушателю. Помазанный херувим. Один из херувимов был самым высшим и прекрасным из всех когда-либо сотворенных духов. Имя его — Люцифер, что в переводе означает «приносящий свет», «утренняя звезда», «деница», «Люцифер», «сын зари», Исайя 14:12. Библия называет Люцифера «помазанным херувимом». Слово «помазанный» связано с древним обрядом, который состоял в том, что на человека или предмет, предназначавшийся для особой, связанной со служением Богу цели, помазали масло, тем самым посвящая его Богу. Это священнодействие имело огромное значение. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божией, ты совершен был в путях своих со дня сотворения твоего». Иезекииль 28:14. По всей видимости, в обязанности Люцифера входило всегда находиться в присутствии Бога. Возможно, он был своего рода предстоятелем ангелов и руководил ими в поклонении Богу и вознесении хвалы. К этому помазанному херувиму мы еще вернемся. Поклонение Богу. В Библии сказано, что все ангелы поклоняются Богу. Он заслуживает поклонения, ведь Он — Царь царей и по праву достоин такого признания. «Ты живишь все сие, и небесные воинства тебе поклоняются». Неемия 9:6. Если бы я, к примеру, начал превозносить дела какого-нибудь своего друга, то люди могли бы задаться вопросом, а заслуживает ли этот человек такой хвалы? Про Бога Библия говорит нам ясно. Он достоин всяческой хвалы. «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Откровение 4:11. «Ибо ты велик и творишь чудеса. Ты, Боже, един Ты». Псалом 85:10. Все ангелы созерцают творение. Итак, Бог начал творить мир. И теперь, когда все сотворенное ангельское воинство смотрело и радовалось, Бог приступил к следующему этапу творения. У него был простор для творчества, Вселенная. У него была цель — создать мир.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. У микрофона Виктор Думлер, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

0: В ефірі програма «Благовіст». І тим словом «Благовіст» називали колокольний дзвон, призиваючи віруючих на молитву. І тим дзвоном ми призиваємо і вас к молитві і розмишленню над Словом Божиим. Основна ідея програми в самому названні – «Благовіст», «Благая вість». Вість о том, що у нас є вихід із тупика, в який зайшло чоловічество. Є спасіння. Есть смысл жизни. Прослушаем сегодняшнее апостольское чтение. Послание к Ефесянам, глава 4, первые 6 стихов.
1: «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренно мудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас».
0: В первых трех главах послания к Ефесянам Павел рассматривал великие и вечные истины христианской веры и роль Церкви в плане Божьем. А теперь Павел переходит к тому, чтобы показать, чем должен быть каждый член Церкви, чтобы Церковь смогла выполнить свою задачу. Центральная идея настоящего послания состоит в том, что через Иисуса наш разъединенный мир может найти путь к единству. Этот путь через веру в Него, и Церковь должна провозгласить эту весть всему миру. А теперь в 4 главе Павел говорит о том, каким должен быть каждый христианин, чтобы Церковь могла выполнить возложенную на нее великую задачу, а именно быть сотрудниками в Господе для достижения всеобщего и полного примирения между людьми и между людьми и Богом. Павел описывает тот образ жизни, который должны вести люди, вступившие в братство Церкви Христовой. Он выделяет 5 основных понятий христианской жизни. Во-первых, и прежде всего, смиренно-мудрие, по-гречески «тапиенофросуни», слово, которое действительно было создано христианской верой. В греческом языке нет для смирения слова, которое не несло бы в себе отрицательные оттенки. Позже ее определили как крупнейшую жемчужину среди всех христианских добродетелей. Но до христианства она вообще не считалась добродетелью. Древние просто-напросто презирали смиренную мудрость. Источником христианской смиренности является самопознание. Самое смиренное в мире – открыто посмотреть в лицо самому себе. Истинное смиренно-мудрие приходит к нам, когда мы открыто, беспристрастно смотрим в лицо нашим слабостям, нашему эгоизму, нашим неудачам в работе, в личных отношениях и в достижениях. Христианское смиренно-мудрие проявляется, когда мы сравниваем нашу жизнь с жизнью Христа и с требованиями Божьими. Бог – совокупность совершенства, и поэтому выполнить Его требования невозможно. Пока мы сравниваем себя с людьми, оно может быть и в нашу пользу. Но когда мы сравниваем себя с совершенным Богом, мы сознаем свои недостатки. Самоудовлетворенность объясняется нормами, по которым мы себя мерим. Если мы сравниваем себя с соседом, мы можем хорошо выглядеть. Но нормой для христиан является Иисус Христос и требования божественного совершенства. И тогда не остается больше места гордости. Вторая великая христианская добродетель – кротость. По-гречески существительное «праутес» – прилагательное от него «праус», а это слово имело два главных значения. Аристотель, великий Древнегреческий мыслитель и учитель любил определять человеческие добродетели как средние между двумя крайностями. На одной стороне он видел избыток какого-нибудь качества, на другой стороне недостаток, а между ними как раз нужное количество или соотношение. И Аристотель определяет праутес как среднее между слишком сердитым и никогда не бывающим таковым. Человек праус всегда сердится, когда нужно, и никогда не сердится, когда не нужно. Другими словами, человек праус – это человек, который вспыхивает негодованием при виде несправедливостей и зла, причиняющих страдания другому человеку, но никогда не реагирует негодованием, если ему самому приходится терпеть несправедливость и оскорбление. Следовательно, кроткий человек всегда негодует, когда нужно, но никогда не возмущается, когда не нужно. Значение этого слова можно показать еще и на другом примере. Праус употребляется в греческом по отношению к животному, который обучит так долго, пока оно не стало совершенно послушным. Поэтому человек праус является полным хозяином своих инстинктов и страстей. Было бы неправильно утверждать, что такой человек полностью владеет собой, потому что такое совершенное самообладание недоступно человеку. Но было бы правильно сказать, что он позволяет Богу руководить им. Третья важная добродетель – долготерпение, по-гречески «макротумия». Это слово тоже имеет два главных значения. Оно характеризует человека, который ни за что не уступит и не сдастся, и который за свою выносливость пожинает плоды победы. Христианское терпение – это дух, который никогда не смирится и не признает поражения. Этот дух не может сломить никакое несчастье или страдание, разочарование или смущение. Это дух, который выдержит до конца. Но слово «макротумия» имеет еще более специфическое значение. Оно означает в греческом «терпение в обращении с людьми». Иоанн Златоуст определял его как настроение человека, обладающего властью и силой, чтобы отомстить, но сознательно воздерживающегося от этого. Лучше всего значение этого слова видно из того, что в Новом Завете оно неоднократно употребляется по отношению к Богу. Если бы Бог был человеком, Он уже давно в гневе и раздражении уничтожил бы землю за ее непослушание. У христианина должно быть такое же долготерпение к своим собратьям, какое проявляет Бог каждому человеку. Четвертая христианская добродетель – любовь. Христианская любовь была чем-то новым, и потому христианским писателям нужно было найти для нее или новое слово, или использовать для него совершенно особенное греческое слово «агапе». У греков было четыре слова, обозначавших любовь. Во-первых, «эрос» – любовь мужчины и женщины, которая включает половую страсть. Далее «филия», представляющая теплые чувства привязанности к тем, кто очень дороги друг другу. Потом «сторге» – слово, которое употребляется для передачи и выражения семейной любви и привязанности к родственникам. И, наконец, «агапе», которое в Библии иногда переводится как «любовь», а иногда как «милосердие». Лучший перевод слова «агапе» – это «непоколебимая благожелательность». Если мы смотрим на человека с агапы, то это значит, что независимо от того, что он сделает, оно не вызовет у нас ничего иного, кроме желания его высшего блага. Если он даже обижает или оскорбляет нас, мы к нему будем только сердечны. Это определенно означает, что христианская любовь не дело наших чувств. Агапы – результат не столько изменчивых чувств, сколько решения воли. Она характеризуется способностью сохранять несокрушимую доброжелательность к тем, кто не вызывает нашей симпатии или даже неприятен нам, кто не любит нас и даже кого мы не любим. Агапе – это то свойство ума и сердца, которое способствует христианину никогда не иметь желания отомстить, а всегда содействовать высшему благу человека, независимо от того, каков он сам. Эти четыре великие христианские добродетели – смиренно-мудрие, кротость, долготерпение и любовь – вырабатывает в человеке еще пятую добродетель – мир. Павел советует и настоятельно просит людей, которым он пишет, чтобы они старались сохранить единство Духа в союзе мира, который является отличительной чертой истинной Церкви. Павел дальше излагает основы христианского единства. Единое тело, единый дух, единая надежда, единый Господь, единая вера, единое крещение, единый Бог. Единое тело. Христос – голова, а Церковь – тело. Мозг не может осуществить свои идеи, если тело состоит из несвязанных между собой частей. Если в теле нет согласованного единства, все планы ума пропадут напрасно. Единство Церкви важно для дел Христа. Но их суть не столько в механическом единстве, в управлении и обобщенной организации, сколько в всеобщей любви ко Христу и к ближнему. Единый Дух. Греческое слово «пневма» переводится и как «дух», и как «дыхание». В сущности, его обычно употребляют для обозначения дыхания. Если тело не дышит, оно мертво, а животворящее дыхание тела Церкви – Дух Христов. Не может быть Церкви без Духа, и не может быть Святого Духа без молитвенного ожидания Его действия. Единая надежда в нашем зове. Мы идем к одной и той же цели. В этом важная тайна христианского единства. Наши методы, наша организация могут быть различными, даже наши богослужения могут несколько различаться. Но все мы упорно стремимся к единой цели – примирить всех людей с Богом. Единый Господь. У ранней христианской церкви был очень краткий символ веры. Иисус Христос – Господь. Павел представлял себе, что Бог ожидает дня, когда все люди будут исповедовать этот символ веры. По-гречески «Господь» – «Курьос». Это слово употреблялось для обозначения господина в противоположность слуге или рабу. Так обычно называли римского императора. Христиане тесно объединены, потому что они принадлежат и служат одному господину и царю. Единая вера. Павел не подразумевал под этим лишь одно вероисповедание. И действительно, в Новом Завете слово «вера» редко обозначает «кредо», а почти всегда обозначает полное вручение христианина Иисусу Христу. Павел считает, что христиане тесно связаны между собой, потому что они все вместе полностью покорились любви Иисуса Христа. Акт своего повиновения они могут выразить различными способами. Но как бы они ни называли это, добровольное повиновение является их общей чертой. Единое крещение. В ранней христианской церкви крестили взрослых. Мужчины и женщины переходили в христианскую веру прямо с язычества. Крещение было прежде всего публичным исповеданием.

0: А сейчас сегодняшнее евангельское чтение. Евангелие от Луки, глава 10, от 25 до 37 стиха.
1: И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». И Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился, и, подошед, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь то более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же».
0: Иисус, как Он это часто делал, отвечает на вопрос вопросом и тем самым заставляет собеседника не только думать, но и действовать. Дорога из Иерусалима в Иерихон имела дурную славу и была очень опасной. Иерусалим расположен на высоте 600 метров над уровнем моря, а Мертвое море, около которого находится Иерихон, лежит 400 метров ниже уровня моря. Следовательно, на расстоянии около 30 километров дорога спускалась около 1000 метров. Она извивалась по узким скалистым ущельям и изобиловала неожиданными извилинами, что делало ее излюбленным местом для разбойников. Еще в V веке, как сообщает Иероним, эту дорогу все еще называли красной или кровавой дорогой. Даже в XIX веке нужно было платить пошлину местным шейхам за безопасный проезд по ней. А еще в начале 30-х годов нашего века, по словам одного туриста, его предупреждали возвращаться домой до заката солнца, если он намеревался брать эту дорогу. В своей притче Иисус описывал действительное положение дел на дороге из Иерусалима в Иерихон. А теперь обратим внимание на участвующих лиц притчи. Кто они? Первым является путник. Очевидно, это был опрометчивый и безрассудный человек. Люди редко отваживались в одиночку пускаться в дорогу из Иерусалима в Иерихон, имея при себе товары или ценные вещи. В поисках безопасности они собирались в группы, путешествовали с охраной или караванами. Упомянутый Иисусом путник должен был пенять лишь на себя за положение, в которое он попал. Вторым является

священник. Он спешно прошел мимо. Вне сомнения, он помнил, что по закону всякий, кто притронется к мертвому, будет нечистым 7 дней. Он, конечно, не мог быть уверен, но предполагал, что человек мертв. Прикоснувшись к мертвому, он мог лишиться в своей очереди служить в храме, и ему не хотелось рисковать этим. Он считал требования обряда выше норм милосердия. Храм и служба в храме значили для него больше, чем страдания человека. Третий человек – левит. По-видимому, он сперва подошел ближе к лежавшему путнику, но потом прошел мимо. Бандиты часто применяли различного рода западни. Например, один из них притворялся раненым, и когда неосторожный путник наклонялся над ним, остальные набрасывались и одолевали его. Левит относился к людям, девизом которых является «безопасность прежде всего». Он не стал бы рисковать собою, чтобы помочь кому-нибудь. И, наконец, самарянин. Иудеи не сообщались с самарянами, считали их оскверненными, отлученными от народа Божьего. В Евангелии от Иоанна иудеи называют Иисуса самарянином. Это прозвище часто употребляли для обозначения еретика и нарушителя закона предков. По-видимому, здесь идет речь о самарянине, то есть о человеке, которого презирали правоверные люди. О нем следует отметить 2 характерные черты. Ему доверяли на слово. Содержатель гостиницы поверил ему. Может быть, он не отличался чистотой богословских взглядов, но он был честным человеком. Лишь он был готов помочь. Каким бы он ни был еретиком по отношению к закону предков, но любовь к Богу была у него в сердце. К сожалению, многие верующие часто проявляют больше интереса к догме, нежели к оказанию реальной помощи. В конце концов, судить нас будут не по нашему вероисповеданию, а по жизни, которую мы ведем. Итак, ответ Иисуса затрагивает 3 момента. Следует помогать человеку, даже если он сам навлек на себя беду, как это было с этим путником. Человек любой национальности, находящийся в опасности, наш ближний. Наша любовь должна быть такой же необъятной, как и любовь Божья. Помощь должна быть практической и не ограничиваться одним сочувствием. Конечно, и священник, и левит испытывали чувство жалости к раненому путнику, но они ничего не предприняли. Сочувствие и сострадание, если они истинны, должны проявляться в делах. Что Иисус сказал книжнику, Он говорит и нам: «Иди и поступай так же». Можно сказать, что в этом уроке Иисус дает полное определение религии. Во-первых, религия заключается в том, чтобы полностью любить Бога. Это ссылка на 5 стих 6 главы книги Второзакония. Этот стих является частью Шемы, основы и главной части кредо веры иудаизма. Этим предложением открывается до сегодняшнего дня каждое иудейское богослужение. Это первый текст, который запоминает каждый иудейский ребенок. Это значит, что мы должны отдать Богу всю любовь, любовь, которая овладевает всеми нашими чувствами и направляет наши мысли и поступки. Каждая истинная религия начинается с любви, которая представляет собой посвящение жизни Богу. Вторая заповедь, упомянутая здесь, взята из книги Левит, 19 глава, 18 стих. Наша любовь к Богу должна проявляться в любви к людям. Но надо отметить, в каком порядке приведены заповеди. Сперва любовь к Богу, а потом любовь к человеку. Мы можем полюбить человека, лишь полюбив Бога. По библейскому учению, человек не только материален, он не просто состоит из химических элементов. Человек сотворен по образу Божьему. Именно поэтому человека можно любить. Подлинной основой всякой демократии является в сущности любовь к Богу.
любовь к человеку прочно основана на любви к Богу. Быть подлинно верующим значит любить Бога и любить людей, которых Он сотворил по своему образу. Любить Бога и человека не туманно и сентиментально, а вручить себя полностью Богу и практическому служению людям. Господи, Боже любви и милосердия, помоги нам любить Тебя всем сердцем своим, всей своей душой, всеми силами своими и всем разумом. Дай, чтобы наша любовь к ближнему отличалась смиренномудрием, кротостью и долготерпением, словом, чтобы мы любили такой же любовью, какой Ты любишь нас».

Итак, программа «Благовест» пришла к концу. Слушайте нас через неделю, когда мы опять будем передавать размышления над Словом Божьим. Сегодня мы пользовались материалом из толкования Нового Завета Уильяма Барклей. До свидания. Да хранит вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Прощай, земля, настало время мне изменить обычный путь и тело тягостное бремя с души измученной стряхнуть. Не помянуть тебя мне лохом, ты мне давала много раз дни проводить в приюте тихом под голос грома в буре час. Знавал я миг и вдохновенья за истину победный бой, порой молитвы умиления и творческий порыв святой. Не раз была дана мне радость познать, что значит слово «друг». Знакомо мне познание сладость, краса природы и наук. Немало и даров духовных дано мне было от Творца, чтоб в искушениях греховных не гас мой светоч до конца. Чтоб я мое земное тело там светом тихим озарял, чтоб светом тем его умело я к вечной жизни приобщал. Но я в земном моем бореньи не одержал побед над злом, не одолел я искушения, закалким тела стал рабом. Увы, в суде, в загробном храме не белый мне сужден хитон, но плащ, запятнанный грехами, как ныне буду облачен. Не подниму свободно вежды несправедливого судью, и оттого в святой надежде я ныне к Господу иду. О, Боже мой, святые очи, ты от меня не отврати, и твой маяк в греховной ночи воспламени мне на пути».

Евангелие Христа, читай святую книгу эту, и ты в ней истину найдешь, что вечный Бог любви и света пришел в наш мир, где тлен и ложь. Ты в ней найдешь повествование, как Он мир грешный возлюбил, как на кресте за нас страдание и смерть позорную вкусил. Ты правду Божью в ней увидишь, что Он воистину воскрес, и навсегда возненавидишь неверие всех врагов небес. Ты обнаружишь в ней желание Христа всех грешников спасти от бесконечного страдания и в Царство Божие вести. Читай Евангелие Христово, серьезно сердцем изучай, Его живое, правды слово, есть для души дорога в рай.

Опять меня простил. Солнце, правда, озарило мое сердце в тихий час. Все рельефно отразило, и нежданно свет погас. Стало грустно мне и больно. Заглянув в себя сама, я увидела невольно, что покрыла меня тьма. Боже, Боже, как мне страшно в этой тьме жить без Тебя! Голос слышу в ответ ясный: «Встань, иди ко мне, дитя!» Иисус с небесной выси свою руку опустил. Он услышал мои мысли, Он опять меня простил.

За все благодарю. За все благодарю. За все благодарю. За путь твой крестный, за спасенье, за жизни светлую зарю в твоем победном воскресенье. За слово чудное твое, что слаще меда, тверже стали, за дух, который в нас живет и открывает небо дали. За солнце, за морской простор, за пенье птиц весенней ранью, за красоту могучих гор, за наши скромные собрания, за всех друзей в родном краю, за клич святого пробуждения, тебе осану воспою, лишь ты достоин поклонения. И если жизненный мой путь пойдет долиной испытаний, ты дашь мне силы не свернуть к тропе позорных колебаний. За все благодарить, за мрак тюрьмы, за боль разлуки, и всей душой тебя любить, мой Иисус, принявший муки.

Чудная страна. Друг, смотри, как время мчится, дни, часы летят стрелой. Нас с тобой влекут все ближе к светлой родине святой. Ввысь туда, где нет страданья, вечный, где царит покой. Время, как волна морская, нас несет туда домой. На земле, где плач и стоны, где царит тоска, печаль, солнца светлого не видно, ночь греха закрыла даль. Но я знаю, будет время, ночь греха пройдет, как тень, и над темною землею засияет правды день. Друг, спеши, пока не поздно, путь найти в страну чудес, где царит Христос Спаситель, где и твой удел небес. Скоро, скоро время мчится, может день и твой пройти, и тогда ты будешь плакать у ворот святой страны.

Вера, мы стремимся к доброму итогу, мы всегда от жизни что-то ждем. Выходя без веры на дорогу, мы до цели нашей не дойдем. Жизнь летит, как птица, год за годом, хочется желанный клад найти. Вера — это компас мореходом, это вехи на земном пути. Чтоб душа, живя, была непленной, крылья дал для взлетов ей Господь. Вера — это клад наш драгоценный, с нею все мы можем побороть. С верой мы все доброе устроим, устремляя взор с надеждой ввысь. С верой каждый в мире будет Ноем и ковчег построит, чтоб спастись. Тот ковчег Христу души отдача, она будет каждому видна. С крепкой верой каждая задача без усилий будет решена. Моя жизнь — дар свыше, а не малость. С каждым днем я Богу все родней. Я молюсь, чтоб вера укреплялась до заката моих долгих дней.

Святой Дух, ты как голубь, и нежен, и прост, и доступен для каждой души. За грехи мои умер Христос, и тобой обладать разрешил. Я поверил, что ты мой залог, но узнав, что желаешь мне дать, ты свою полноту я не мог, не хотел тебя не искать. Но был слаб, чтобы бренным умом благодать дорогую постичь, но ты сам не сочувствовал в том и пришел от блужданий спасти. Ты открыл мне в начале Христа и вселил его в сердце мое, и познала душа и уста откровений твоих питье. Не усилением плоти, о нет, но лишь верой одной во Христе заключил я с тобою завет, и в ответ ты пришел в полноте. И теперь, в свою очередь, ты мне Христа открываешь полней и даешь от его полноты и дары, и покой средь скорбей. И коль станется, сил больше нет, не смущает бесплодность меня. Ты начал свое дело во мне, и оканчивать буду не я. Доверши, Дух Святой!

ободрение. Воспрянь своим духом, мой брат дорогой, Бог — наша победа в борьбе с сатаной. Пусть зло и неверие в всем мире царит, Господь — наша сила, Он все победит. Ему доверяйся и верно служи, мирское оставь, на Него лишь смотри. Все в мире пройдет, но Господь никогда, Он всюду с тобою, Он щит для тебя. Слова Его верны, сомнения в том нет, Господь дал нам Ветхий и Новый Завет, как дар драгоценный дал книгу чудес, чтоб нас подкреплять своим хлебом с небес. Кто Библию любит, тот любит Творца и Сына Его Иисуса Христа. Кто снова родился в Иисусе Христе, тот иго плотское распял на кресте. Вот тайна победы над духом врага, вот путь избавления от силы греха. Господь не оставит тебя сиротой, и в горе, и в радости будет с тобой.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

чтобы цвет заговорил. С большим удовольствием читаем вашу интересную, я бы сказал, где-то трогательную газету «Забытый алтарь». В ней каждый читатель найдет что-то для себя. Лично мне очень нравится поэтический раздел. Сам я художник, педагог, руковожу христианской художественной школы. Последнее время часто пишут о влиянии изобразительного искусства на формирование мировосприятия человека. И это так. Свет и цвет восприятия человека не существуют сами по себе. Они несут в себе информацию, которая часто воспринимается на уровне подсознания, оставляя в душе человека определенный след. Многие люди, разговаривая по телефону или за столом, где есть карандаш и бумага, рисуют какие-то кружочки, палочки, зигзаги, квадраты, треугольники. Все это происходит бессознательно. Таким образом, изобразительное искусство становится источником информации для человека, информации, которую он воспринимает, даже если сам этого не осознает. Поэтому так важно дать человеку правильное понимание изобразительного искусства, его эстетическое и духовного значения. В связи с этим хочу сказать несколько слов о нашей художественной школе, которой Бог дал мне руководить. Итак, христианская эстетическая художественная школа «Скептр» возникла в 2001 году. Работа над созданием школы проходила достаточно трудно. Где было брать учащихся, деньги на создание школы, где взять предметы для постановочного материала, а помещение, наконец, все эти юридические вопросы. Это тоже было все ново, незнакомо и неимоверно сложно. Скажу, что очень важно иметь Божие благословение для начатого дела, поскольку если Бог не благословит строительство, то напрасно трудится строящие. В Библии есть интересное место. Один человек по имени Иавис молится: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, у рука твоя была бы со мной, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». И Бог не спаслал ему, чего он просил. Я просил у Бога благословения на школу, и Бог благословил. Слава Ему и благодарность. В настоящее время наша школа насчитывает около 180 учащихся. В ней работают 7 преподавателей. Филиалы школы находятся в 4 городах – Билефельд, Херфорд, Порта-Вестфалика, Эспелька. И если Богу будет угодно, то наша школа будет и дальше развиваться. Отличие нашей художественной школы от других школ в том, что программа разработана для каждой возрастной группы, а у нас занимаются и дети, и подростки, и у взрослых имеется своя отдельная программа, рассчитанная на 4-5 лет. Ведь ученику трудно чему-либо научиться, если отсутствует системность и поэтапность занятия. Особое значение изобразительное искусство имеет для детей, ведь каждый ребенок – художник. Грустно и страшно, когда ребенка воспитывают картинки вроде «Симпсонов», где главные герои совершают хулиганские поступки, или «Черепашки-ниндзя», где только и делают, что рубят головы, льются кровь, или «Баффи» с ее вампирами. Всего просто не перечислить. Грустно, когда ребенок засыпает, как грохот телевизор, и, вставая, видит дрянные плакаты, развешанные в детской комнате. Но нельзя у человека и особенного у ребенка что-то забрать и не дать взамен. Природа не терпит пустоты. Задача нашей художественной школы – заменить вечернее сидение перед телевизором на работу в студии, привив здоровое воспитание, искусство в ракурсе христианской этики, но и дать практические навыки в области рисунка, живописи, декоративно-прикладного искусства. Участие в различных выставках, иллюстрации к библейским сюжетам, индивидуальные проекты – все это основные части работы с учениками.
Для многих наших учащихся искусство становится служением Господу. Мы надеемся, что художественное образование и художественное воспитание, полученное у нас, останется с ними навсегда. В заключение хочется сказать, что независимо от рода занятия ребенка, да и взрослого тоже, это может быть изобразительное искусство, музыка, моделирование, что угодно. Занятия должны быть только со знаком «плюс» и развиваться на правильной основе. Апостол Павел как-то сказал: «Не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Иван Митюков, руководитель школы.

Резонанс. Таковых великое множество. Ответ на статью в «Сестре» за номером 1 за 2007 год. Раньше и теперь. Хочется сказать, что не надо бы писать во множественном числе. Каждый будет отвечать перед Богом за себя. Я переписываюсь и перезваниваюсь со многими верующими из-за рубежа, да и на примере моей церкви и других в городе, которые я знаю, нет деления на раньше и теперь. Также читают и разбирают Слово Божие, постигая его глубины. Существуют молитвенные кружки по разбору Библии для тех, кто далеко живет. Ни один настоящий христианин не может дня прожить без Слова Божьего. Это стало потребностью. А кто читает лишь иногда, нужно задать себе вопрос, почему, а не обобщать. Наша церковь поющая. Мы поем на печатных сборниках и рукописных. Мы поем и дома. Создаются целые ансамбли из детей и взрослых одной семьи. Например, в семье Николая и Лены Ше поют все и всегда. В семье Володи и Ани В тоже все поющие. И это не единственные случаи. Прославление Господа через пение – это неотъемлемая часть нашего служения Ему. Это тоже потребность сердца. Так что, дорогая Элеонора, если вы не поете или поете мало, не означает, что другие тоже не поют. И со следующим пунктом я не согласна, получая письма, где очень красочно описывается подготовка и проведение христианских праздников. Да и в нашей церкви готовятся к праздникам очень активно. Насчет того, что мы все критикуем, то вы имеете полное право не принимать дух критиканства. Ну а о помощи в нашей церкви, как она была, так и действует. Всех больных, старых посещают, купить ли продукты, помочь с уборкой, с ремонтом, установкой бытовой техники, принять и предотвратить ночлег нуждающимся. И еще масса других дел. Всегда найдутся желающие это сделать. Не поняла эту фразу. Раньше мы могли посещать друг друга свободно, а теперь по договоренности. По договоренности с кем? Если вы звоните больному человеку и спросите, можно ли его посетить, это по договоренности или как? Я думаю, что позвонив, вы поступите вежливо и благоразумно. Стала читать дальше. А может, это теперь к неверующим относится? Или к церкви в Германии, или к кому? Потому что у всех, кого я знаю, нет этого теперь. Миссионерство, как было в почете, так и остается. И помощь оказывается, о гонимых молятся и ходатайствуют, соседей и друзей на собрание приглашают, мамы воспитывают детей, наши сыновья в армию оружие в руки не берут. Мы благодарим Бога за все, что имеем, даже за малость». Дорогая Элеонора, да благословит вас Господь увидеть и познакомиться с теми, для которых Слово Божие живо и действенно, кто живет по Слову независимо от обстоятельств времени. Уверяю вас, таковых великое множество. С любовью, Татьяна Жембровская, Россия.

В группе нас 12. Мы выражаем свою благодарность за одно из благословений, дарованных нам Господом, возможность получать и читать газету «Забытый алтарь» и журнал «Сестра» в Доме молитвы. Наша церковь существует 17 лет. Господь привлек из мира погибающие души. Мы читаем Слово Божие, а также изучаем его в группах. Темы уроков – добродетель, исполни тревожное сердце покоем, духовное материнство, вот Бог твой, благочестивые привычки, занятия по книге Руфь. Занимаются 3 группы сестер и 1 группа братьев. В нашей группе за 4 года было от 10 до 12 пожилых сестер-пенсионерок. Учительница наша жена пастора по местной церкви, сестра Любовь Павловна Б. По милости Божией она получает газету и журнал. В конце занятия читает нам статьи, в которых содержатся интересные жизненные примеры по теме наших уроков. «Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христовом Иисусом». Сестры группы пожилых. Город Тирасполь.

плачьте о детях ваших. Последнее время, и часто человек вред себе творит. Вот и в это время все повально увлечены компьютерами, в домах и квартирах стоит уже не по одному телевизору, а это радиационный увеличенный фон, и ведь включены они с утра до поздней ночи. Утром проснувшись, человек первым делом берет в руки пульт и включает его, своего убийцу. Если в дом к нам войдет маньяк с ножом, мы зовем кого-то на помощь, так как знаем, это угроза для нашей жизни. А на этого убийца люди зарабатывают средства, бегут в магазин, покупают, несут домой, отводят для него красный уголок, где раньше стояли иконы. Компьютеры стараются своим детям купить любыми силами, в кредиты влазят. В электричке произошел недавно разговор. Женщина рассказала, как она работала няней. Наняли ее нянчить 8-месячного ребенка, которого кормили исключительно сырками агуша и никаких прикормов и докормов. Мама малыша до самых родов работала, компьютер дома, на работе, да еще дома стоит огромный телевизор. Родила, посидела дома с грудным ребенком до 5 месяцев и вышла на работу. Но, как выразилась няня, ребенок, вскормленный этим компьютерным молоком, выглядел ужасно. Пришла няня и стала заниматься ребенком, то есть начала его кормить отварным мясом, картошкой, яйцами, ведь у него были уже зубы, и ему нужна была пища, а время упустили. «Живу в России, хотя живу, громко сказано, боремся за выживание, и больно видеть эту российскую молодежь, погибающую. Куры дети с 7 лет, мальчики, девочки чуть позже. Пьют пиво дети. А что ж нам ожидать, если мама говорит 5-летнему малышу, иди погуляй, пока я покурю? Ведь он видит курящую мать и отца, и потом он начинает пробовать эту отраву. В России врачи уже открыто говорят о больном поколении. В Слово Божьем написано о верующих: «Вы наше письмо, узнаваемое и читаемое». Увы, как часто человек говорит, что он верующий, но даже вид его далеко не таков. Здесь в России из 10 женщин преклонного возраста одна в юбке, в основном все носят брюки, короткие стрижки под ноль, а разве таковы должны быть женщины? Многие девочки говорят, что они верующие, но, видимо, это какая-то новая вера, которая допускает носить брюки, короткие топики и даже курить сигареты. Библия – уникальная книга, где каждому написано и не раз, и вот, видя это, всплыли в памяти слова Спасителя: «Плачьте о ваших детях». А раз у нас такие дети, значит, будут больные внуки. И тут встанет вторая часть этого стиха: «Плачьте о себе, ведь как страшно не иметь будущего». Я думаю, что это актуально не только для России, ведь в мире везде одни и те же проблемы. Ольга П. Россия.

Только бы не забыли. Спасибо за подписку на журнал «Сестра». Я знала, если попросить, вы подпишете, но не просила, зная, что есть более нуждающиеся. И вот журнал уже у меня. Читаю, и сердце замерло. Моя фамилия. К вам, наверное, приходит так много писем, и вы уделили столько внимания моему. А также дали адрес мой брату и сестре Д, и они прислали нам посылку. А я была опять в больнице, третий раз уже, и вот очень жаль, что моя спасибо так задержалась, но последние два раза я лежала с глазами, о письмах только мечтала. Да и сейчас еще не совсем здорова, но пусть мой глаз лучше плачет от напряжения, чем от огорчения. Спасибо за участие. Еще сестра Света Т. подписала меня в забытый алтарь. Теперь мой духовный стол богат накрыт. Также хочу сообщить, что Тане Жембровской я написала. Теперь мы с ней переписываемся. И я рада, что написала ей несколько писем. У меня был какой-то страх не успеть все свои добрые слова ей сказать. Как хорошо, что у меня столько братьев и сестер везде. Как хорошо, что и в больнице я могла быть свидетелем, читать Библию ищущим, благодарным слушателям. Только бы они не забыли ничего, только бы продолжили свои искания, только бы нашли Божью правду, Божью любовь. Еще о том, я думаю, каждый день, как хорошо жить на свете, потому что со мной Господь и Его великая милость ко мне недостойной. Татьяна Вербицкая, Россия.

Заканчивается очередной день этой недели, этого месяца, этого года. Напоминает: дорожите временем, ибо дни лукавы. Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, познавая, в чем его воля Божия о вас. Вникли ли вы в его волю? Исполнили ли в этот только что ушедший день? Итак, что сделано за день? Как использован этот временный подарок? Что он принес городу, людям, стране, каждому из нас? Печаль или радость? Возможно, кому-то удивительную встречу со своим Творцом и Сыном Его, Спасителем. Как это замечательно! Воскресное богослужение тоже подошло к концу. Прослушав назидательные проповеди, никто никуда не уходит. Важно обсудить открывшиеся возможности, послужить Господу. В стране ветер перемен. По милости Божьей дарована относительная свобода, распространение благой вести. Необходимо мудро распорядиться этим, исполнить завет Христа, научить все народы, открыть им содержание Евангелия. А разъяснить, ведь подавляющее большинство в стране, где царствовал атеизм, ничего не знает о той надежде, подаренной Богом людям через Сына Его Иисуса Христа. Но вот молодежь церкви уже знает, что надо делать. Должно войти в практику церковного служения публичное свидетельство об Иисусе Христе. Необходимо наладить тесные связи, контакты с горожанами. Мы живем среди них, а они о нас абсолютно ничего не знают. Сегодня у молодежи задумано первое евангельское служение под открытым небом. Они готовы, но им нужны помощники, более опытные, чем они, умудренные в жизни и в Словом Божьем. Приглашаются все желающие, таковые этот час отыскались. Есть план на вечер. Для начала они облюбовали небольшой уютный скверик с клумбами цветов и большим фонтаном посередине. Сквер разбит перед самым популярным в городе театром. Сейчас, в этот теплый весенний вечер, в театр стекается многочисленная публика на замечательный балет «Спящая красавица» по сказке знаменитого Шарля Перро, музыка композитора с мировым именем. Петр Ильич Чайковский. Задействованы лучшие силы театра. В главной роли звезды первой величины из Москвы. Билеты распроданы в считанные часы. Не упустить момент. Пообщаться хотя бы несколько минут со взятыми театралами. Рассказать о Боге, о вечности. Что-либо вручить. Конечно, в церкви ощущается невероятная скудость богословской литературе, но кое-что нас собирали, и не только на русском языке, но и на местном. Пару новых заветов, около 30 Евангелия от Иоанна, несколько буклетов и трактатов, но главное, успели приготовить красочно оформленные художниками пригласительные билеты посетить богослужение в церкви. Раздают и успевают сказать несколько слов о Христе. Берут охотно, благодарят. Наконец, людской поток у театра иссяк. Спектакль начался. Христиане-хористы дружно сосредоточились на аллее сквера. Полились духовные гимны. Не прошло и получаса, как образовался кружок слушателей. Появилась работа над душами. Жаждущими познакомиться с Богом завязываются разговоры. Посыпались вопросы, интересуются, в самом ли деле существует Бог, откуда какая уверенность, ведь наши люди приучены мыслить иначе, для них это фантазии в духе Жюля Верна. Есть и другая книга, Священное Писание. И что же, в нашем городе в самом деле есть верующие люди, церковь, и оказывается их немало, отстроено здание для богослужения. И они проходят систематически. Удивлению нет границ. Весьма любопытно. Можно даже посетить ваше богослужение? Невероятно. И снова вопросы.

уже из среды последующие группы подошедших. «Иисус Христос тоже Бог? Их что, двое?» «Нет, один». «Вы так убедительно объясняете, полагаете, что надо довериться Богу, считаете, что все это не выдумки?» «И даже Бог во плоти приходил на нашу грешную землю открыть двери спасения для каждого из нас, вечные обители». «Это вполне реально. Жизнь после смерти? Удивительно. Советуете подумать? Что ж, возможно, это разумное предложение». «Наверное, в этом есть какой-то смысл?» Ну вот Люда заметила одинокую женщину. Уже в возрасте она держалась несколько отстранено, будто бы пряталась от всех за буйной сиренью. Но, аккуратно развинув веточки благоухающего куста, внимательно и напряженно вслушиваясь в разговоры, явно заинтересована затронутой темой. Люда подошла к ней. Спросила, желает ли она что-либо узнать об Иисусе Христе, беспокоится ли о своей бессмертной душе. Но женщина мгновенно замкнулась, напрочь отгородилась от общения, молчала. Переминаясь с ноги на ногу, явно давала знать, не жаждет она ни с кем откровенничать, не расположена к разговору, нет настроя на душевные беседы. Люда смутилась. «Ну почему? Видно, ведь невооруженным глазом интересуется. Так в чем дело?» И все же не хотелось быть навязчивой. Понимает, женщина явно раздражена появлением собеседницы, хотя все же старается держаться в рамках приличия. Почувствовав упорство женщины, Люде стало неловко. Она решила не тревожить ее своей назойливостью, лишь подала ей приглашение и программа богослужения на предстоящую неделю. Все недельное богослужение было предложено пресвитером церкви объявить евангелизационным. Прочитав листок, женщина удивительно вскинула брови. «Она же еврейка, своя вера. Так зачем? Это приглашение в христианскую общину. Не ошиблись ли, уважаемая адреса? Нас-то вы вряд ли ждете». «Нет-нет, внешняя любезность неуместна. И не надо никаких уверений. Избавьте от напрасных слов». Люда подумала, возможно, она много страдала из-за своей национальности. Люди встречаются разные на нашем жизненном пути. Не одни евреи бывают в напряжении. Другие это тоже ощущают. Такое время кто-то кому-то не нравится, порой взаимно. И вот она уже никому не доверяет. Тогда Люда вплотную приблизилась к ней, осторожно взяла ее за руку и спокойно, доверительно произнесла: «Дорогая моя незнакомка, вижу, вам совершенно неизвестно содержание Нового Завета. Послушайте, Иисус Христос умер за грехи всего мира, всех народов, включая израильтян. Будучи на земле, Он избрал себе апостолов из вашего народа, чтобы они возвестили спасение Израилю и всему миру. Именно Он, их долгожданный Мессия. Но они Его не узнали. Тогда в глубокой печали Иисус произнес горькие слова: «Пришел к Своим, а они Меня не приняли». Он и сейчас ждет с терпением и любовью, чтобы евреи, издревле избранный им народ, наконец прозрели и увидели в Иисусе Христе своего Спасителя. Он ждет вас в свои отцовские объятия. Не сомневайтесь, посетите Церковь Христову. Вы там получите более квалифицированное разъяснение по этому поводу. Во всех подробностях прошу вас, не теряйте напрасно времени. Саше было поручено привести весь двор в надлежащий порядок. Намечено какое-то мероприятие по окончании богослужения. Он надел рабочую одежду, намереваясь произвести во дворе какую-то перестановку. Вдруг он увидел маленькую, изящную женщину. Она стояла у открытой двери и внимательно слушала проповедь. Потом внезапно, навалившись всем телом на косяк двери, горько-горько заплакала. Плечи ее сотряслись. «Кто это? Что с ней?» —
Саша подошел и участливо спросил, не нуждается ли она в помощи. Она вздрогнула от неожиданности и закрыла лицо руками. Потом промокнула залитое слезами лицо салфеткой. Саша осведомился, как ее зовут. «Софья Израилевна». Услышал он тонкий, робкий голос. «Вот как!» Это в переводе на русский язык означает «мудрость Израиля». Прекрасное имя. Разговорились. Она объяснила, каким образом оказалась здесь, в церкви. Ее пригласили, вот она пришла. Откликнулась на приглашение. Саша на это заметил. Мудрый поступок. Но не желает ли она войти в зал? Увидев согласный кивок головы, он взял ее за руку и повел. Усадил в кресло, ближе к кафедре. Сам сел рядом. Может быть, ей что-либо понадобится? Богослужение закончилось. Объявили о возможности перемирения с Богом. Софья Израилевна взглянула на Сашу. Во взгляде напряженная борьба. Нерешительность и решимость одновременно. «Можно ли мне? Ведь я, кажется, из отвергнутых». На душа рвется ко Христу. Саша протянул ей руку. «Желаете? Мы пойдем туда, к кафедре, вместе». Она улыбнулась. Медленно встала. Через месяц она уезжала в Израиль. Все уже давно подготовлено. Родственники ждут. Саша провожал ее в аэропорту. Напутствовал. «Помните, твердо помните, это написано в Новом Завете». В Новом не отверг Бог Израиля. Не мог он отвергнуть народ свой, который знал от начала. А начаток свят. Он Израиль, корень, который держит ветви и привитые к нему. Тамара Каширина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

и я шел той дорогой. У нас в церкви есть библиотека, и я прочитанные номера отношу туда, чтобы все желающие имели благословение чтения. Знаете, меня лично очень впечатляют и ободряют свидетельства заключенных на пожизненном лишении свободы, ПЛС. Сразу вспоминаются слова «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Евреям 12:3. А дальше автор послания говорит: «Вы еще не до крови сражались против греха». Автор пишет слова ободрения евреям, говоря, что они помышляли о том, который за них совершенно незаслуженно претерпел муки и страдания. Он как бы сравнивает состояние евреев с состоянием Христа в момент страданий, подчеркивая: «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Этим я и хотел бы ободрить тех наших братьев и сестер, которые сейчас находятся в тюремном заключении. И я сам прошел через тюрьму и неоднократно уже после покаяния впадал в уныние. А апостол Павел пишет: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». 1 Фессалоникийцам 5:18. Господь допустил в вашей жизни такие обстоятельства, чтобы вы могли приобрести Царство Божие. Открыто могу сказать, что если бы не судимости, то я бы, может, до сих пор и не думал изменить свое мировоззрение. Поэтому и верю, что это допустил Господь. Я очень ободрялся там, в заключении, когда читал свидетельства братьев, которые, в принципе, не имеют надежды выйти из тюрьмы. Проведут там остаток своей жизни. И самым парадоксальным в этих свидетельствах было то, что они благодарили Бога и радовались Божьему прощению, дару жизни вечной и радости во Христе Иисусе. Хочу поделиться со всеми радостью великой. Я принял святое водное крещение, заключил завет с Господом нашим, и теперь могу быть полноправным и полноценным членом тела Христова, Церкви Его, а также принимать участие в вечере. Алексей Варакин, Россия.

0: На бурных перекатах. Виталий Полозов. Продолжение. Операция с саквояжем прошла без сучка и задоринки. И хотя, увы, лишь ничтожная сумма перепала на долю Бузыкина, но уже само содержание инвалюты оттеснило все сомнения и страхи на задворке души. Да они и были больше плодом его воображения. На самом деле никто за ним не следил. Кому придет на ум следить за своим сотрудником, когда все силы НКВД брошены на борьбу со спекуляцией? О, это страшное вселенское бедствие уже набрало сумасшедшие обороты и раковой опухолью расползалось по всей стране. Но особенно огромные масштабы спекуляции обрела на Украине, как следствие постигшее республику Голодомора. Сплошь да рядом чекисты предлагали такие свои услуги, и считалось большой удачей взять барыгу под крылышко. Это был шанс постоянного дохода, а с ним и хоть какая-то уверенность, что твоя семья не умрет с голоду. И чтобы Антон мог действовать эффективнее, Шклобода рекомендовал его в особый отдел НКВД, предварительно повысив в звании. Зашагал он по этой лестнице довольно ходко, получая звание за званием, и кто знает, каких бы высот достиг, если бы не пожадничал в отношении своей супруги. Случилось это уже в год закрытия Тарксина. По его мнению, она прикарманивала большую часть их оборота. И еще он обнаружил, что Алина тайком от него стала переправлять за границу антиквариаты драгоценности, пользуясь услугами знакомых иностранцев. А они у нее были. Собственно, так поступали многие успешные люди, ведь вывоз товара был совершенно свободным, лишь бы была квитанция Тарксина. Когда же он осмелился упрекнуть ее в этом, она прицикнула, дескать, знай, сверчок, свой шесток, не то наклечешь на себя беду. Все это, мол, делается с ведома самого Шклободы и для его нужд в том числе. Бузыкин сделал вид, что поверил, и даже поклялся, что больше никогда не влезет ни в свое дело. При этом он разыграл такой испуг, что она успокоилась. Будет, дескать, молчать, как рыба. Но в действительности он просто затаился. Он уже точно знал, что тут Алина кидает своего шефа, или кем тут ей приходится, и вряд ли такая информация ему понравится. Таким образом, забрезжила надежда, если и не избавиться от нее, то выйти из-под ее контроля. Осталось только ждать удобного момента. И он вскоре выдался, этот момент, когда Шклобода в очередной раз приехал в Херсон и сам пожелал встретиться с ним. При этом он проигнорировал Алину, не сообщив ей даже о своем приезде. В конце беседы Бузыкин как можно наивнее поинтересовался, как дошла и дошла ли очередная партия товара до адресата. И пояснил ничего не понявшему шефу, что Алина отправила, как всегда, меха на такую-то сумму, на таком-то корабле, с таким-то человеком, имя, фамилия, статус. Все как по протоколу, не зря же в органах служит. И потому, как долго Шклобода переваривал сие известие, Бузыкин понял, что попал в точку. Тогда, ободрившись, не преминул сообщить, что на днях Алина собирается отправить еще одну партию, только, мол, пока он не установил с кем. Полковник медленно вышагивал по кабинету, сосредоточенно о чем-то размышляя и лишь изредка поглядывая на подчиненного. Наконец остановился и, глядя прямо в глаза Бузыкину, спросил: «Следишь, значит, за Алиной? Ну, я так и думал. Считаешь, что обделяет тебя? Да не прикидывайся, паинька, я тебя насквозь вижу. Вы мне с этой дележкой вот где сидите», — провел он рукой по горлу. «Но за информацию благодарю. Только смотри, если сбрехал, она с тобой сама будет разбираться, по-семейному, так сказать.
1: А если нет, — напрягся Бузыкин, — если это сущая правда?
0: Тогда останешься один, — непонятно усмехнулся Шклобода. Тогда придется тебе с ней развестись.
1: Ладно, иди и жди вестей.
0: Разочарованным и сникшим покидал Бузыкин кабинет шефа. Не на такую меру наказания для Алины он рассчитывал. Чем-то, видать, дорога она полковнику, что решил не избавляться от нее. Но ни разборок с Алиной, ни развода не последовало. В тот же вечер, вернувшись со службы, Антон уже не застал ее дома. Опытная аферистка, о чем он узнает только спустя годы, она сразу почуяла неладное в скрытом от нее вызове мужа к шефу и исчезла. Но как истинный аферист-аристократ, она напоследок подсказала подельникам, а именно так она и обратилась к мужу и Шклободе в прощальной записке. Оптимальный вариант выхода из создавшегося для них трудного положения. Вариант был прост в решении, как и все, за что бралась Алина. Следуя ее совету, а больше приказу самого Шклободы, Антон опознал в обуглившихся останках одной из пациенток морга свою жену. При той, по счастливой случайности, оказались документы на ее имя, которые почему-то не сгорели, и поспешно похоронил бедняжку. Таким образом, были сняты с повестки дня все вопросы коллег по исчезновению Алины. А его искренняя скорбь о значительной потере валюты была принята ими за грусть-печаль о любимой супруге. Дела без Алины пошли ни шатко, ни валко, а вскоре Тарксин и вовсе прекратил свое существование. А через год, то есть в 1937 году, Бузыкин в последний раз встретился с шефом. Увидел и поразился перемене, произошедшей с ним. Шклобода сильно постарел и осунулся. Куда подевалась его гордая осанка и всегда ироничный, чуть насмешливый взгляд? Даже движения стали уже не столь энергичными, как прежде. «Переводит меня в другую республику», — пояснил он Антону, — «потому и вызвал. Вполне может статься так, что никуда я уже не доеду. По моей ли, по чьей ли чужой воле, неважно. Но что бы со мной ни случилось, ты не засветишься. Почему? Потому что мне нет резона лишать тебя жизни. Живой ты намного больше навредишь этой власти, нежели просто расстрелянный ею. Нет, такого подарка я им не сделаю. Я непримиримый враг власти, но не враг Родины, а ты хорош тем, что без всяких приказов дискредитируешь эту власть в глазах народа эффективнее, чем все вместе взятые западные пропагандисты. Живи, Бузыкин, на горе моим врагам. Ну вот мой совет. Убирайся-ка ты по-добру, по-здорову из этих краев, да поживее. Я тут вспомнил, что говорил о тебе Катченко, и полностью согласен с ним. Подай рапорт на службу в лагеря. Там твое место. Я успею походатайствовать, чтоб ускорили твое отправление. И это последнее, что я могу сделать для тебя. Просись дальше к северу, дескать, по зову сердца, во благо партии. А то не ровен час всплывет какой-нибудь эпизод из твоей богатой биографии, и загремишь ты в те же лагеря, но уже не в качестве надзирателя. На мгновение в его усталых глазах блеснул прежний ироничный огонек, но тут же погас. И запомни, если когда-нибудь доведется свидеться с Алиной, не дай тебе Бог признать ее, заруби это себе на носу. Она выкрутится из любого положения, а вот ты вряд ли. Она даже меня обвела вокруг пальца, чего до нее не удавалось никому. Эта аферистка сейчас где-то в Бессарабии замужем за румынским князем, и я не удивлюсь, если вскоре ее коронуют на ихний престол. Ты все понял?

Пузыкин кивнул, хотя понял далеко не все. «Тогда пиши рапорт». Шклобода встал и прошелся по кабинету. Потом взял написанное Бузыкиным и положил в стол. «Вижу, что-то хочешь спросить?» «Фотография», — сглотнул Антон и затаил дыхание. «Эх, а говоришь, что все понял», — грустно покачал головой Шклобода. «А ведь я сказал, что ты без всякого принуждения нужный мне человек. Ее нет, фотографии твоей, забудь. Нет как нет, будь спокойна на этот счет. Единственное, что от тебя теперь требуется, это продолжать жить, как живешь. Невелика проблема? Ну вот. А для этого никакой шантаж не нужен». Пройдет время, и уже перед самой войной, будучи кумом в Тайшелаге, узнает Бузыкин о том, что полковник приказал долго жить, что погиб он в тот самый 37-й, при невыясненных обстоятельствах, очень даже похожих на самоубийство. И вздохнет Бузыкин полной грудью за столько-то долгих лет. Не обманул полковник, не засветил его. Раз уж за это время никто никуда не вызывал Антона, значит, ушла тайна в могилу вместе со Шклободой. Свалился с души страх быть разоблаченным. И вновь осмелел, незаслуженно подзабытый Бузыкиным, тот клейкий зануда. Вновь подсаживается к нему по ночам и поет дифирамбы, что мы, мол, еще с тобой повоюем с человеками. Помнишь, как тогда на Украине? Вот и тут работы, разгуляй поле, вон сколько богомольцев развелось, тьма. Корчуй, Тоша, корчуй, выдирай с корнем, пока не сели на голову. Они ж как саранча множатся. И Бузыкин корчевал. В поте лица трудился мужик, измывался, избивал, сажал в карцер, за что и был однажды отмечен почетной грамотой. Не орден, конечно, но приятно. Все награда. О том, что полковник Шклобода ушел из жизни, узнал теперь и майор Лукин из ответа херсонских коллег. Узнал с сожалением. Оборвалась важная цепочка в расследовании, и это был первый прокол. Потом, когда он уже вернулся из Алма-Аты в Ленинград, пришло более обнадеживающее известие по другому его запросу. В пространном ответе об Арсении Гулько сообщалось, что он жив и по окончании очередного срока находится на поселении в деревне в 2-3 верстах от Белоозерска на Вологодчине. Но если Лукин хочет что-то у него узнать, стоит поспешить. Бывший зэк, по сведениям комендатуры, находился в тяжелом состоянии. Не теряя времени, майор оформил командировку и выехал в Вологду. Что он узнал об Арсении из ответа? Совсем немного. Школьный учитель неожиданно ушел добровольцем на фронт в Первую мировую войну. Следом еще более неожиданный поворот в судьбе. Сознательно вступил в партию большевиков и до последнего дыхания защищал советскую власть. И вот этот закаленный боец и преданный член партии после тяжелого ранения вдруг обращается к Богу. Дальше шло перечисление сроков отсидок, когда, за что и где. Последний раз в Херсоне забирали его из детдома, где он работал сторожем, а этот период его жизни больше всего и интересовал майора Лукина. Хотя этим сроком лагерный путь Гулько не ограничивался. Примечательно, что все эти годы за ним следовала его жена. Сначала с одним, потом с двумя, а сейчас и с тремя детьми. Это исходило из того же ответа на запрос. Спасибо херсонскому коллеге, не поскупившемуся на подробности. Прямо декабристка какая-то, без всякой иронии недоумевал тогда Лукин. Это потом он перестанет удивляться, когда столкнется с целым рядом подобной жертвенности жен, осужденных верующих, а в настоящий момент это показалось ему в диковинку. Арсения он нашел в одном из трех деревянных бараков, стоявших в ряд по деревенской улице. От крыльца внутрь барака вел длинный коридор с дверями по обеим сторонам.
За одной такой дверью в однокомнатной квартире и проживал Гулько с женой и двумя детьми. Третий, уже взрослый, работал в Череповце, откуда, кстати, Лукин и добирался на перекладных до этой глухой деревушки. И если первый, самый длинный отрезок пути до Белоозерска он ехал на полуторке, то последние 3 километра до деревни пришлось сначала отложить из-за разыгравшегося бурана, а потом преодолевать на санях в компании с местным участковым милиционером. О том, чтобы добраться туда машиной, не могло быть и речи. За ночь дороги так замело, никакая техника не пройдет. Переждав в городке непогоду, аккурат ранним утром выходного дня выехали они в деревню. И, надо сказать, Лукин основательно перемерз с дороги, ибо декабрь в Вологодчине — время стойких морозов. Указав майору барак, сам участковый отправился по своим делам. Договорились, что поедут назад через пару часов. Не думал Лукин тут долго задерживаться, но оказалось, времени недостаточно. Арсений встретил его лежа на железной койке, но после того, как Лукин представился, с помощью жены встал и подсел к столу, за которым уже расположился гость. С полотей за ними настороженно и вместе с тем с любопытством наблюдали две пары детских глаз. Жена Арсения, Мария, подав майору кружку горячего чая для сугреву, как она выразилась, села у порога на лавку и также замерла в каком-то покорном ожидании, явно готовясь встретить очередное неприятное известие. «Почему неприятное? Так ведь такой чин из Ленинграда просто так не приедет». Лукин это понял и постарался быстрее рассеять их подозрения, сказав, что прибыл неофициально и по вопросу, который напрямую их не касается. «Зачем же тогда я понадобился, гражданин? Называй меня Федор Игнатьевич», — перебил Лукин, — «или просто Федор. Мы ведь годами недалеко друг от друга ушли». «Хорошо, Федор Игнатьевич, так зачем?» «Мне нужна твоя помощь, Арсений», — продолжил майор как можно мягче и выложил на стол фотографию матроса Георгия Видова. «Взгляни, тебе кого-нибудь напоминает этот человек?» Арсений лишь мельком взглянул на фотографию, отодвинул ее и вопросительно поднял глаза. Майор понял. «Мне это нужно, чтобы закончить расследование по делу бывшего капитана НКВД Бузыкина». «Бузыкина?» — весь подобрался Гулько. «Антона!» «А ты и его знаешь?» — не менее удивился, даже обрадовался Лукин. «Вот это удача, так удача! Так знаешь, говоришь!» «Знавал. А почему бывшего?» «Потому что сейчас его судят, как военного преступника». «Как преступника?» — не удержался на этот раз от восклицания Арсений. «Вы сказали преступника!» Он повернулся к жене. «Мария, ты слышишь?» И снова к майору. «Неужели разоблачили этого изверга, и он наконец-то получит по заслугам?» «Значит, ты знал его? А что вас конкретно интересует?» «Интересует его деятельность в Херсоне в конце 20-х годов. Современного материала на него хватает за глаза, но мне важен именно тот период. Может быть, ты знаешь, с кем он водил дружбу, прикрывал кого-то, что в то время было на каждом шагу, или наоборот, кто-то прикрывал его, в общем, его связи». «Понимаю», — кивнул Гулько и придвинул к себе фотографию. «К преступлениям Бузыкина этот человек вряд ли имел хоть какое-то отношение. Это Владлен Полуяровский, художник». Потом Лукин, не дослушав, вскочил при этих словах и взволнованно заходил по комнате. Молча понаблюдав за ним, Арсений продолжил, медленно расставляя слова. Потом он занялся антиквариатом и разбогател. Долгое время ладил с властями, подкармливал их.
Он снова смолк и внимательно изучая фотографию. Хотя что-то в нем не то, как бы и он, и не он. А может быть, зря сомневаюсь, память уже не та, что прежде. «Нет, дорогой друг», — справился, наконец, майор с волнением и взял фотографию из рук Гулько. «Сомневаешься ты правильно. Это фото другого человека. Это матрос Видов, а не Полуяровский.

«Жорик!» — выдохнул Арсений, интуитивно подавшись вперед всем корпусом. Теперь настал черед ему разволноваться. «Как же я сразу не догадался!» И вдруг схватился рукой за сердце и обмяк от ошеломившего его известия. Моментально подскочившая Мария бережно увела его обратно на койку и уложила, повыше подложив подушку. Потом умоляюще взглянула на Лукина. «Пусть немного отдохнет, а потом договорите». «Ладно, ладно», — виновато засуетился майор. «Ты, Арсений, только не волнуйся. Не думал я тебя как-то оглаушить. Мне ведь сказали твое состояние, а я... Эх ты, беда-то!» «Не винитесь, Федор Игнатьевич, это весть хорошая. Мы такой вести с Марией сколько уж лет молимся. И вот дождались. Теперь спрашивайте, что сам не вспомню, Мария подскажет». «Нет-нет, все потом, успеется, если что». «Ну, я же вижу, что вам не терпится, спрашивайте». «Ты сказал, Жорик, кто это?» «Жорик — сын Владлена и Ксении. Он что, так похож на отца? Как две капли воды. Но есть что-то неуловимое, что отличает одно от другого, когда присмотришься». «Теперь ясно, почему так переполошился Бузыкин, увидев его. Он ведь подумал, что это Владлен. Да, подобная ситуация кого хочешь перепугает. Откуда все тебе это известно?» «Я сдал Жорика в приют после исчезновения родителей. У меня с ними были встречи на их тайной квартире, и в очередной мой приход я застал там только их сынишку. Ждал день-два, но они так и не вернулись за ним. О них уже тогда мало кто вообще что-то знал, потому что им приходилось скрываться от властей. Кто говорил, что их давно арестовали, кто-то утверждал, что убили. А у меня только-только заканчивался условный срок, и, понятное дело, был я на крючке у милиции. В общем, времени на обдумывание, как уберечь мальчонку, не было, а приют показался мне самым надежным местом. Главное, думал я, чтобы никто не узнал, чей это сын, но чтобы исключить тем самым возможный шантаж со стороны властей, когда объявятся родители. А уж им-то я нашел бы, как сообщить, где он. Сдал его, как подкидыша. В то время это было обыденным явлением. Имя он уже выговаривал, а фамилию там придумали. Нянечка одна им залюбовалась, что, мол, эдкий видный парень, прям загляденье. Вот он и вышел, Видов. Потом я и сам устроился сторожем в тот приют, чтобы присматривать за ним. А вот родителей так и не нашел». Арсений тяжело вздохнул. «Мы бы с Марией забрали его к себе, но знали ведь наверняка, что не за горами следующий срок. Зачем же второй раз сиротить ребенка? Он уже смышленый был, когда я потихоньку рассказал ему о родителях, дескать, живые они. Мне и правда не хотелось верить, что их убили. Это уж потом поверил, когда очевидцы подтвердили. Но произошло это через много лет. Что стало с Жориком, не знаю. После второго срока я был уже невъездным в те края». Арсений замолчал и вновь вопросительно взглянул на Лукина. «А он, значит, жив, но Жорик-то жив. С войны вернулся. Инвалидом, правда, без двух ног. И тем больше теперь его тоска о родителях. И хоть понятия не имеет, кто они были, и тебя помнит смутно, но те твои слова о них запали в душу, и вот сейчас...» Лукин заколебался, говорить, не говорить, решился. «Сейчас, когда он стал верующим человеком, в нем возродилась надежда отыскать их». «Слава Богу!» — в голос выдохнули Арсений с Марией. «Он ведь не знает того, что знаешь ты, и это одна из причин, почему я здесь. Возможно...» Тут майор наконец перехватил жалобный взгляд Марии. «Все-все, Арсений, подожду, когда оклемаешься. Подробнее расскажешь потом».
Мы пока вот что сделаем». Он встал, открыл свой походный саквояж и начал выкладывать его содержимое на стол. Потом взглянул вверх на полоти. «А ну-ка, огольцы, слезайте, будем пить чай с кренделями. Смотрите, у меня тут еще и лампасейки, и сайки, и пряники есть. Слезайте, слезайте. Мария, позови детей». «Ой, да куда же вы столько?» — простодушно вплеснула она руками. «Вам же, поди, еще сколько времени ехать надо?» «Совсем нет, Мария. Вы даже не представляете, как вы ускорили мне весь процесс. Отсюда я возвращаюсь в Ленинград. Хочу успеть до суда над Бузыкиным, а благодаря вам о нем теперь есть все, что нужно. Ну, поторопи, ребятишек, а то они что-то несмелые у вас». «Ваня, Ксюша, давайте сюда!» — позвала она и смущенно отвела глаза. «Только у нас и кружек-то на всех нет. Но это ничего, у меня своя походная имеется. Ты угощай, ребятишек, и сама с Арсением угощайся. Ты как на это, Арсений? Попробуем?»

горечи подкатил к горлу Лукина при виде их исхудалых телец. Ксюше было 4, Ване 6 лет, но не их вид поразил его. Голодные дети в стране не редкость, уж он-то знал об этом не понаслышке, а их глазенки, излучающие искреннюю благодарность Богу. А главное, они обращались к нему в полной уверенности, что он их слышит, будто Бог стоит рядом. Это было видно из того, как они молились. Слушая их молитву, он поймал себя на том, что завидует этим крошкам. Нет, наверное, все-таки не им, а вот этой их наивной, еще не обремененной мирскими сомнениями вере. И подумалось с грустью, что он-то уже никогда не сможет так поверить, как бы ни старался. Еще он вспомнил, что уже с улыбкой, как Вера Медянская, также вот благодарила Бога, и он тогда же огорчился, что благодарят не его, хотя вроде бы радость того момента принес он. Но сейчас молитва ребятишек столь органично вплелась в его восприятие точно такого же момента, что где-то в самых потаенных глубинах души он почувствовал как бы переадресованную ему их благодарность, переадресованную Богом. И отозвалась она в нем таким благословением, какого никогда не испытаешь от обычного спасибо. Достаточно сказать, что глаза этого далеко не сентиментального мужчины увлажнились, хотел он этого или нет. То есть это его доброе деяние вернулось ему, старице, через молитву детишек к Богу. Пройдет время, и он уже будет точно знать, что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов. А пока он в сильном смущении. Что о нем подумают Мария с Арсением, да те же дети? Смахнул с ресниц невольные слезы благоговения и усилием воли подавил в себе желание присоединиться к благодарной молитве Богу. Но потаенная борьба эмоций, ясно отражавшаяся на лице майора, была красноречивее слов и свидетельствовала как о духовном порыве, так и о том, с каким трудом удалось погасить его. Все это не ускользнуло от внимания опытного Гулько. «Посидите с детишками, Федор Игнатьевич», — попросил он, — «а я бы пока с мыслями собрался. Посидите с ними». «Да-да, конечно», — с готовностью закивал Лукин. «Что-то размечтался я. Ты обмолвился, что потом все же узнал о судьбе Полуяровских. Что? Ты повспоминай, пожалуйста, пока я с детворой чаи погоняю. Хорошо бы начать с Ксении, как познакомились с ней, за что ее убрали. С Ладленом у нас более или менее что-то ясно, а вот о ней совсем ничего. Продолжение следует».

хоть маленькая бы ниточка. Ищу свою родную сестру. В вашу газету пишут многие из мест заключения, а по России в местах заключения находится огромное число людей, выросших в детских домах и интернатах. Может, кто-то из читателей подаст мне хоть маленькую ниточку, по которой я бы нашел свою сестру. Женщину, которая произвела нас на свет, зовут Галатова София Дмитриевна из города Львова, Украина. Отца зовут Шалаев Рудольф Николаевич. Там, во Львове, 14 сентября 1973 года родилась моя сестра Шалаева Мария Рудольфовна. Я сам Шалаев Николай Рудольфович. Родился 24 декабря 1971 года в городе Ачинске Красноярского края. Мать, работавшая на почте, похитила пенсию, которую должна была раздать людям. Во время одной из попоек мать предложила отцу продать меня и мою сестру за водку. Она положила нас в саночки и повезла, а мороз был 40 градусов. В результате я и сестра оказались в сугробе, а потом в больнице с обморожением кожи. Отца и мать судили. Отцу дали 10 лет, а маме 8 лет заключения. Это было в 1975 году. Я был постарше и покрепче сестры. Поправился быстрее и был увезен в детдом. Сестра еще оставалась на лечении. Когда ее потом распределил попечительский совет, мне так и не удалось выяснить. Все мои попытки найти ее остаются тщетными. В город Львов я ездил сам в 1990 году. Ту улицу, где некогда жила мама, с казахской переименовали в Нагорную. Завели дело по розыску, но тоже никаких результатов. Вот я и решил попробовать еще и через вашу газету. Даст Бог, может и откликнется кто-нибудь. Родителей я не ищу. Видимо, как мы не были им нужны тогда, так и сейчас тоже. Иначе уже разыскали бы нас. Николай Шалаев, тюрьма, Оренбургская область, Россия.

0: В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org. В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
1: Христианская студия «Свет вечности» представляет. Вниманию всякого, называющего себя христианином, шестой выпуск ежемесячного аудиожурнала «Христианин сегодня». Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам. Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Евангелие по Иоанну, 14 глава, с 21 по 27 стихи. Современный христианский мир пестрит разноименными конфессиями и группировками, состоящими во главе каждой человеческими лидерами. Увы, как мало тех сегодня, единственным лидером которых остался сам Господь Иисус Христос в истинно евангельском духе и смысле этого слова. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос. Все же вы – братья. Евангелие по Матфею, 23 глава, 8 стих. Неужели для христиан этот авторитет потерял силу и значимость? Все чаще в различных христианских кругах слышится вошедшее в стиль и принцип: «У нас так принято, так делали наши отцы и деды, так делаем и мы». Увы, разве призван христианин жить преданием? Разве должны мы строить нашу жизнь на том, что делал кто-то? Может ли вера быть наследственной? Не должен ли каждый из нас лично иметь глубокое убеждение в исповедуемых позициях? Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. Колоссянам 2:8-9. Неужели христиане сегодня предпочтут человеческое Божьему? Все чаще заметны сегодня человеческие усилия, чтобы пробудить божественную жизнь в людях или возбудить интерес к ней. Увы, христиане, мы сошли с пути Евангелия, и нужно вернуться на него. Иисус сказал: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». У пророков написано: «И будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Евангелие по Иоанну, 6 глава, 44 и 45 стихи. Неужели непонятно христианам сегодня, что божественная жизнь – это сам Христос?

0: Сегодня очень редко можно услышать проповеди о любви к Господу. Еще реже стали слышны проповеди о том, что Иисус Христос – живая реальная личность. Ввиду этого у многих, вновь обратившихся к Богу в период предоставленной свободы, возникает масса проблем. Одной из самых серьезных проблем явилась неспособность проявить практически христианскую жизнь при искреннем желании этого. Христиане понимают умом, что должен проявиться Христос в их жизни, но практически видят совершенное бессилие перед поставленными в противовес искушениями и соблазнами, и их жизнь вновь возвращается в прежнее русло. При этом многие впадают в депрессию и сомнения относительно вопроса спасения. Но как совместить эти две позиции? Дело, совершенное Христом на Голгофе, которое не потребляет никаких наших усилий, оно никак не зависит от нас. И наше состояние, очень часто бесславящее Господа, наша повседневная практика с ее слабостями и падениями. Период бурной евангелизации в связи с предоставленной свободой, христианство в основной своей массе было занято проповедью покаяния. Больше, чем покаяться и креститься в такой деятельности, едва ли можно что-то услышать. Но жизнь христианина – это не только покаяние и крещение, это намного больше. Именно об этом пойдет речь в настоящем выпуске журнала. Мы хотим предать себя и всех наших слушателей действию божественной благодати через Духа Святого, ибо только Он может довести до нашего внутреннего слуха эти истины, научить нас всему и напомнить все, что говорил наш возлюбленный Господь Иисус. При этом мы призываем каждого к глубокому смирению пред Богом, ибо только такое наше состояние позволит Ему действовать в наших сердцах.
1: Грешу и каюсь и грешу. И снова гвозди в крест Христа вбиваю. Мне кажется, что я в себе ношу проклятие Адама и страдаю. Я чувствую, не умер тот Адам. Живет он в каждой клетке моей плоти. И каждый раз он говорит мне сам: «Ты в выборе добра и зла свободен. И потому не бойся согрешить, а упадешь, есть время к покаянию. Раз жизнь дана, все надо пережить». И он греху находит оправдание. Я иду в манящие огни, и грех глотаю так, что челюсть сводит. Но почему, не знаю, в эти дни моя душа покоя не находит. Как будто первородство продаю, и ризы белые лохмотьями сменяю. Как будто поражение в бою я потерпел, святыню охраняя. И снова к небу поднимаю взор, взрываю плит холодных равнодушие и спрашиваю: «До каких же пор тебя, Адам, еще я буду слушать?» И все свое бессилие собрав, иду к кресту и каюсь слезно снова. «Христос, Господь, ты за меня страдал, а я опять надел греха оковы. Грешу и каюсь и грешу. И снова гвозди в крест я твой вбиваю. Прости, Христос, молитвенно прошу, к ногам твоим я в прахе припадаю».

Что такое любовь? Думаем, что каждый ответит без труда на этот вопрос, если не позволит себе впадать в демагогию и легкомыслие. С любовью мы встречаемся с пеленок, едва начав осмысленно воспринимать мир. За малым исключением, у основной массы людей это так. Но о любви в человеческом аспекте восприятия нам легче говорить, чем о любви к Богу. Замечено, что лишь только мы переходим к разговору о любви к Богу, у слушателей на лицах появляется выражение некоего непонимания, даже недоверия. У некоторых это сопровождается улыбкой, побуждающей думать, что человек скептически смотрит на этот вопрос. Но как бы ни воспринималась эта позиция окружением, мы вновь хотим говорить об этом. Цитата в эпиграфе журнала говорит нам, что Господь Иисус Христос ждет от нас любви. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Она также говорит о том, как мы можем проявить любовь к Нему. Мы уже говорили не один раз в наших журналах о существующих для христиан заповедях нашего Господа. При этом давайте не упустим, что именно в соблюдении заповедей проявится наша любовь к Господу. Ибо так Он говорит нам в Своем Слове. Очень часто можно слышать в молитвах верующих желание служить Господу, что-то для Него делать, как-то проявить себя для Его славы. Хорошее желание. Но давайте, христиане, увидим, где и в чем желает сам Господь быть прославленным через нас. Когда мы хотим сделать кому-то из наших близких приятное, связано ли это с его какой-то знаменательной датой или как элемент почтения с нашей стороны, не узнаем ли мы тщательнейшим образом, что явится приятным для него? Насколько же больше должно быть наше отношение к Господу, кто столько для нас сделал, кому мы обязаны всей своей жизнью? Увы, но многие христиане-современники не знают Христа как живую реальную личность, могущую нам сострадать в наших слабостях и страдающую при созерцании наших падений. Едва ли думают о нас так наши родителей, как думает наш Господь. Едва ли переживает так мать за свое грудное дитя, как переживает о нас, о каждом из нас наш Господь. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Так говорит Господь через пророка Исаию 49:15. Итак, Он постоянно занят нами, нашими проблемами, нашими трудностями. А мы, заняты ли мы им? Сколько доверия видит Господь от нас в наших заботах? Сколько любви и внимания мы оказываем Ему, думая обо всем, что Он оставил нам в Своем Слове? И явлюсь Ему сам. Это обетование тому, кто проявит любовь к Нему, соблюдая Его заповеди. Это встреча с Ним, как с живой личностью. Есть в Новом Завете очень много конкретно выраженных заповедей, сказанных либо самим Господом, либо переданных апостолами Его. Напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Так говорит Петр в своем втором письме, 3 глава, 2 стих. О, если бы в наших сердцах возникло искреннее желание увидеть для начала эти заповеди в Писании, потом исполнить их ради любви к Господу. Очень часто верующие, желая оправдать свое пассивное отношение к Слову каким-то конкретно выраженным заповедям Господа, ссылаются на окружение, на авторитеты, на свое незнание, неопытность и, наконец, на отсутствие любви в них. В нас нет любви. Заявляют они. Если сам Господь не произведет ее, то откуда ей взяться? Очень правильное заявление. В нас действительно нет любви. Все, что есть в нас, в нашей греховной плоти, это зло и тяга к греху. Но в нас, в каждом рожденном свыше, есть новый человек, который не может грешить, потому что это божественная личность в нас. Всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его, Бога, пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Так говорит апостол Иоанн в своем первом письме, 3 глава, 9 стих. Это конкретно сказано о той новой природе, которую мы имеем от Бога. И, так как она от Бога, она свята и безгрешна, как сам Бог и все, что происходит от Него, совершенно, закончено, незыблемо и прочно. Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Послание к римлянам, 5 глава, 5 стих. Тут у многих может возникнуть вопрос, почему же я грешу? Если я имею безгрешную природу, почему же не имею силы противостать своей плоти, ветхому Адаму? Это печальное состояние, когда мы не в силах противостоять искушениям, приходящим извне и изнутри. Но пусть никакое сердце не приходит в смущение и отчаяние из-за своего состояния, ибо наш любвеобильный Господь и об этом позаботился в своей милости. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши.
Первое послание Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стихи. «Чтобы вы не согрешали». Вот цель, поставленная перед каждым детем Бога, им самим, чтобы мы не согрешали. Итак, Бог хочет видеть нас всегда практическими победителями над грехом, искушениями и соблазнами. Но что же случится, если мы вдруг где-то споткнемся и согрешим? А может быть, неправильно уже то, что мы допускаем такое для себя, а вдруг, а если? Самым верным будет, когда мы научимся все-все, до самых мельчайших мелочей в своей жизни, сверять с Писанием, в нем искать ответ на все наши волнения, ибо это Слово Бога. И сказав его один раз, он не может сказать теперь по-другому. У него все прочно и незыблемо. У него не бывает вчера да, а сегодня нет. Он Бог. Не будем забывать об этом. Мы процитировали: «А если бы кто согрешил?» Итак, Слово Бога не просто допускает то, что мы можем согрешить или когда-то согрешим. Оно говорит о том, что мы будем грешить. Все мы много согрешаем. Иакова 3:2. Но как это прекрасно! Нашим сердцам не нужно впадать в депрессию и сомнения, ибо Господь показал в Своем Слове чудесный путь, который Он Сам предусмотрел при наших падениях. Мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. О, как прекрасно это! Наш Бог в своей безграничной любви позаботился обо всем, также и о том, когда мы согрешим. Иисус Христос – праведник умилостивления. О, благодарение Богу! Но при этом давайте еще раз обратим наше серьезное внимание на то, какую цель поставил перед нами Бог, чтобы вы не согрешали. Сегодня есть много верующих, оправдывающих свою греховную жизнь словом Бога. Увы, это очень печально. Мы совершенно далеки от того, чтобы поддерживать таковых, дать пищу для их самолюбия и оправдания. Но, видя, как много христиан страдает и мучается от незнания Бога, незнания Иисуса Христа как живой реальной личности, желающего быть близким для каждого и сегодня, и проявиться в нас и через нас для других, мы просто не можем не говорить об этом. То, что люди создали сегодня так много культов для себя, заглядывают в рот авторитетам, послушно исполняют, выполняют всякую волю человеческую, выдаваемую за волю Бога, все это свидетельствует очень красноречиво о том, что люди не знают Христа. О, христиане! До каких пор мы будем хромать на оба колена? До каких пор наш Господь Иисус будет плакать, глядя на нас? Мы не удовлетворены. Мы разочаровываемся, страдаем, впадаем в сомнение и уныние. Мы только и знаем, роемся в себе, пытаемся не грешить, исправить нашего ветхого Адама, неисправимого человека, но все тщетно. Грешу и каюсь. Каюсь и грешу. Не является ли это состоянием почти каждого сегодня? Сколько раз на день мы говорим Господу «прости» и сколько раз повторяем то же, увы. Но где же выход? Он есть. Да будет прославлен наш чудный и дивный Господь. Он есть. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности. Так говорит нам Дух Святой устами апостола Иоанна в первом своем послании, 1 глава 9 стих. Исповедание и покаяние – это не одно и то же. Более того, это очень разные позиции. Покаяние – это поворот ума, поворот жизни. Исповедание – это признание своей греховности и осуждение ее в своем сердце. Как много сегодня христиан, которые однажды с покаянием пришли к Богу, отвернувшись от мира по большому счету, получили от Него прощение и новую жизнь, и на этом остановились. Они не сделали дальше ни шагу. В их жизни осталось еще очень много такого, что нужно было бы исповедать Богу. Это означает признать грехом и осудить. Признавая пред Богом свою греховность шаг за шагом, мы тем самым даем возможность Ему очищать нас от всякой неправедности. Праведный дотворит праведность еще, и святой доосвящается еще. Откровение 22:11. В последнее время из уст верующих все чаще мы слышим такие вопросы. А грех ли это? А грех ли то? Причем вопросы бывают такие, что невозможно их даже здесь повторить. Мир, утопающий в безнравственности, оказывает такое влияние на христиан, что последние просто потеряли грань, отделяющую в их сознании грех от святости. Это очень страшно. Отсюда неспособность приближаться к Богу, чистому, святому, Богу, который есть свет, при котором не останется во тьме ничто, в присутствии которого не может находиться никакой грех, и многие боятся этого света. «Если я прошу Бога навести порядок в моей жизни, то после таких молитв у меня бывают проблемы, поэтому я боюсь больше так молиться». Такие заявления от верующих становятся уже привычными. Но все это проистекает из глубокого незнания Бога. В первую очередь, Он предстает пред человеком как свет, абсолютный свет, просвещающий всякого человека, приходящего в мир.
Евангелие по Иоанну 1:9. Это нужно для того, чтобы каждый человек увидел себя грешником. Это самая большая проблема для нас. Мы склонны скорее оправдать свой самый скверный поступок, нежели осудить его. Такова наша природа. И поэтому Бог предстает для грешника как совершенный свет, от которого не может скрыться ничего. Но затем Бог являет себя милующим и любящим, показывающим разочарованному грешнику путь, который он приготовил для него. И этот путь настолько прост и легок, если исповедуем грехи наши. О, как трудно человеку поверить Богу. Он скорее поверит такому же смертному, каков сам, скорее примет для себя чьи-то переживания, стараясь подогнать свою жизнь под чей-то опыт, чем по-детски просто поверит слову и сделает так, как говорит оно. Он будет грешить и каяться по 100 раз в день и думать при этом, что сделал все от него зависящее. О, если бы мы открыли свои сердца для того, чтобы увидеть, что Бог со своей стороны уже все сделал для нашего полного покоя и наслаждения, для нашей абсолютной уверенности и безопасности, и все то, что требуется от нас, верой принять все это и не смущаться никогда и ни от чего. Меньше рыться в себе и смотреть на себя, а больше смотреть на Господа и Его славу, чтобы и нам преображаться в тот же образ от славы в славу. Тогда нам не нужно будет говорить Богу «прости», тогда мы поймем, что Он в своей милости простил. Простил навсегда, не только в нашу вчерашнюю греховность и сегодняшнее преткновение, но и завтрашнее падение, которых мы еще не пережили, но которые Он видит наперед и которые Он осуществляет. Судил во Христе на Голгофе еще 2000 лет назад. О, какая благодать! Каким миром тогда наполнятся наши волнующиеся сердца, и мы ощутим незыблемость и прочность этого мира, так как его происхождение божественно. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Послание Римлянам, 8 глава, 33 по 35 стихи.

В заключение нашего журнала мы хотим призвать всех детей Бога в смирении наших сердец пожелать увидеть все то, что Он оставил нам в Своем Слове. Причем Он сказал уже все. И для того, чтобы понять Его мысли и желания, нам не нужно иметь или ждать каких-то особых откровений от Него. Его Слово конкретно, закончено и ясно. Остается только одно – пожелать Его услышать и исполнить. Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам ее услышать, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Книга Второзакония, 30 глава, 11 по 14 стихи. О христиане, позвольте с дерзновением призвать каждого сегодня к глубокому смирению перед Богом, ибо в чем и где еще может быть практически проявлено наше смирение перед Ним, как не пред Его Словом? Именно здесь, когда сердца благоговеют перед Его Словом, не добавляя и не убавляя ничего от этого Слова, не пытаясь представить Богу свое понимание Его истин, а стремясь понять, что Бог говорил тем или иным, именно при таком нашем подходе, Бог готов открыть свою истину. Именно таким сердцам Он выходит навстречу, чтобы своей силой, не нашей, противостоять искушениям и соблазнам повседневной жизни. Именно в таких Он будет прославлен и прославит их. «А вот на кого я презрю, — говорит Господь, — на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим». Исаия 66:2. «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». Малахии 4:2.

Дорогие наши слушатели, мы сердечно признательны всем, кто не посчитал за труд поддержать нас морально и молитвенно в этой работе через свои отзывы, устные и письменные. Пусть Господь обильно воздаст вам по богатству своей милости и любви. На все вопросы, задаваемые вами при руководстве Господнем с Его помощью, мы постараемся ответить в наших журналах. Если ответ на вопрос будет очень пространным, то он выйдет как отдельная тема журнала. Если же он не займет много времени, в ближайших выпусках журнала будет помещена соответствующая рубрика, где каждый вопрос мы постараемся не упустить, даже если он по-человечески будет колючим. Отвечая на уже заданный вопрос, хотим сказать, что вам совсем не обязательно представляться, когда вы звоните или пишете нам. Мы не хотим, как это часто делают, гарантировать анонимность, ибо кто мы такие? Вместе с тем, для нас не будет нисколько обидно, если вы просто, набрав наш номер телефона, сообщите свой вопрос для журнала «Христианин сегодня». Желаем от Господа благословений. С христианской любовью, ваши наименьшие братья в Господе.

0: надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Притчи 3:5-8.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Вас приветствует программа «Час ученичества». В нашей студии пастор и проповедник Джек Фонтейн, преподающий Слово Божие вот уже более 25 лет.
1: Я приветствую вас, дорогие радиослушатели, и благодарю за то, что вы настроились на нашу волну. Сегодня мне хотелось бы поговорить на одну очень деликатную тему, породившую множество богословских разногласий. Это вопрос о том, может ли верующий потерять свое спасение. Как вы, наверное, помните, мы изучаем первое послание Иоанна и находимся сейчас в его первой главе. В прошлый раз мы закончили чтение 9 стиха этой главы, но мне не хотелось бы оставить без внимания последний стих, 10. Но прежде чем начать, давайте обратимся к Господу со словом молитвы. Господь, в то время как мы будем продолжать изучение этого замечательного послания, помоги нам ясно понимать, что Ты говоришь в Своем Слове. Я благодарю Тебя и молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. В ходе нашей прошлой передачи мы узнали, что Иоанн рассказал о самом главном послании Иисуса Христа миру. Что же это было за послание? Иоанн говорит, что слышал его от самого Иисуса. Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Иисус хотел сказать миру, что Бог свят, и это его самая важная весть. Библия говорит нам, что Бог праведен во всех своих путях. Это именно то, что необходимо услышать каждому. Святой Бог является Создателем неба и земли. Однако, друзья мои, это не самая популярная в мире идея. Когда Иисус проповедовал ее, его ненавидели. Если вы утверждаете, что Бог свят, и Он не одобряет злых дел человека, то, уверяю вас, вашей популярности не грозит стремительный взлет. Библия говорит нам, что хотя Бог есть свет, люди предпочитают жить во тьме. Человек испорчен и развращен. Иисус сказал, «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Друзья мои, Господь Иисус сказал, что Он есть свет миру и пришел проповедовать о Боге. Но разве люди приняли Его? Большая часть нет. Они ненавидели Его, потому что Он обличал их злые дела. Иисус сказал, что люди возлюбили тьму и не желают идти к свету. Удивительно, но здесь используется очень сильное слово, определяющее любовь. Оно описывает божественную любовь агапы. Представляете, человек любит свой грех до такой степени, что готов в буквальном смысле умереть за него. Именно поэтому Евангелие не имеет всеобщего признания. Как вы думаете, стали бы эти толпы народа слушать наш час ученичества? Не думаю. Люди не хотят знать о том, что сказано в Библии. Им не нравится слышать, что Бог свят, а человек грешен. Да, это совсем не популярная идея. Но мне очень нравится сравнение Бога со светом, потому что, как я уже говорил раньше, все живое зависит от Него. Вы видели когда-нибудь большие подсолнухи? Они постоянно поворачиваются вслед за солнцем, когда оно совершает круг на небе. Подсолнух всегда обращен к свету. Я думаю, очень поучительно как-нибудь встать и понаблюдать за тем, как подсолнух всегда смотрит на солнце, всеми своими листьями. Я помню, как много лет назад у меня в студии рос цветок. Мне его дала жена, и я просто поставил его на стол. Надо сказать, в студии было не очень-то светло, но удивительно, цветок всегда тянулся всеми своими листьями к свету, идущему из окна. Даже в природе мы видим, как все созданное Богом, деревья, цветы и другие растения, всегда тянутся к солнцу, к свету. Это их жизнь. Но среди людей происходит почему-то не так. Люди не любят свет, потому что они больше возлюбили зло. Именно это мы узнаем из 10 стиха 1 послания Иоанна, где мы и продолжим сегодня наше изучение. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». А как вы считаете, присутствует ли в каждом человеке порок и развращенность? Я хочу сказать вам, что если это не является вашим убеждением, то это противоречит Божьему Слову. Слово Божье не пребывает в том, кто не считает себя грешником. Такой человек лицемерит и пребывает в самообмане. Слово Божье говорит, что нет праведного, ни одного. Никто не безгрешен. Все мы грешники. Именно поэтому, когда Иисус пришел в наш мир, Он не получил всеобщей любви. мы развращены и испорчены. Люди не верят Библии, потому что она представляет человечество не в самом выгодном свете. Это так ущемляет нашу гордость и наше «я». Друзья мои, если вы отказываетесь признать себя грешником, зачем же тогда вам нужен Спаситель Господь Иисус, умерший за вас на кресте? Скорее всего, я говорю сейчас не то, что хотелось бы услышать большинство людей, но именно это является правдой. Вы грешник. Все мы без исключения грешники. Все мы нуждаемся в Спасителе. Иоанн утверждает, что если мы говорим, что не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Кто-то однажды сказал: «Христианин — это просто попрошайка, который нашел себе кусок хлеба, а потом стал показывать другим нищим, где они смогут найти хлеба. Я думаю, что Иисус — это хлеб жизни. Я нашел этот хлеб 20 лет назад, и Он спас меня и дал мне смысл и цель в жизни. Именно им я хочу поделиться с вами. Я хочу, чтобы вы знали, что Иисус может наполнить ваше сердце, и вы можете обрести прощение грехов в Нем. Я всего лишь навсего нищий, который говорит другим нищим, где можно взять хлеб». Хорошее сравнение, правда? Давайте теперь обратимся ко второй главе послания. В этой главе Иоанн скажет нам очень много интересного. Послушайте, как замечательно то, что он здесь пишет. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Здесь, по вдохновению Духа Святого, Иоанн обращается к нам очень нежно. Он называет нас детьми. Разве не замечательно знать, что у нас есть такие отношения с Богом Отцом, что мы для Него как маленькие дети? До того, как я поверил во Христа, я никогда не представлял себе Бога таким, и, конечно же, не воспринимал себя как Его дитя, и, собственно говоря, я им и не был. Но в тот момент, когда я уверовал в Иисуса Христа, как в своего Спасителя, я был рожден в Его семье, и теперь я могу обращаться к Нему, к моему Отцу. Я могу даже назвать Его Папа. Это действительно очень близкие отношения, и Он называет нас Своими детьми. Мне очень это нравится. Иоанн говорит: «Дети мои, все это пишу я вам, чтобы вы не грешили. Если вы родились в семье Божьей и учитесь теперь ходить во свете, это и есть освобождение от греха. Должен вам сказать, что до того, как я стал христианином, я был алкоголиком. Я был рабом алкоголя. Многие годы не было ни одного дня, чтобы я не напился. Как вы думаете, мог бы я сам бросить пить? Уверяю вас, я пытался много раз, но у меня ничего не получалось. Но в тот день, когда я поверил во Христа как в своего Спасителя, Бог начал избавлять меня от рабства алкоголю, и это все было для Его славы. Я не напивался вот уже 20 лет. Мне это больше не нужно. Мне не нужен этот костыль греха. У меня есть Иисус. Я понял, что только Он может наполнить мою душу. Иоанн говорит: «Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. Если вы знаете Христа, у вас есть власть над грехом. Именно поэтому христианин может жить угодно Богу. Именно поэтому он может быть освобожден от ужасного рабства греха». Я обязательно должен подчеркнуть, что только христианин может иметь власть над грехом. Больше никто. Библия предельно ясно говорит нам об этом. Иоанн пишет: «Дети мои, сие пишу вам, дабы вы не согрешали». И затем он делает оговорку: «А если бы кто согрешил?» К этой категории людей я на все 100% отношу себя. Да, Иисус освободил меня от рабства греха, но тем не менее я все еще грешу. И я думаю, вы тоже. Но давайте не будем сейчас об этом говорить слишком долго. «Пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, — говорит Иоанн, — то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника». Но что же это значит? Слово «ходатай» — это очень интересное слово. По-гречески оно звучало как «параклито». Это одно из 50% слов, которые очень трудно перевести. «Параклито» в буквальном смысле означало «призванный идти рядом» или «находящийся около». То же происхождение имеет наше современное слово «параллель». Это линия.

меня. С вашего разрешения, я хотел бы сделать еще одно, на сей раз сельскохозяйственное сравнение. Несколько лет назад я пытался вырастить помидоры, но, так как я был совершенно не искушен в этой области, я не знал, что как только на кусте завяжутся помидоры, их вес пригнет все растение, а лежа на земле, помидоры загниют. Но очень скоро я смог в этом убедиться. Тогда я обратился за советом к более сведущим садоводам, которые мне сказали: «Неужели ты не знаешь, что помидорным кустам нужно воткнуть какую-нибудь палку в землю, чтобы они могли на нее опираться?» Этого я как раз и не знал, но сразу воспользовался мудрым советом, и мои кусты распрямились, потому что смогли опереться на палки, которые я воткнул для них в землю. Может быть, мое сравнение и не самое лучшее, но, надеюсь, и не самое плохое. Дух Божий, Параклито, поддерживает нас. Он помогает вам, если вы являетесь чадом Божьим. Именно поэтому мы не впадаем во грех. Мы можем выстоять, даже когда нас одолевают житейские бури. Но, знаете, данный стих говорит совершенно не об этом. Значение слова «параклита» здесь очень близкое, но не его имеет в виду Иоанн. Дух Святой не дает нам впасть в грех. Но «параклито», о котором говорит Иоанн, это сам Господь Иисус Христос, который не дает нам отпасть от Бога и в конечном итоге попасть в ад. Давайте еще раз прочитаем этот стих. «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Друзья мои, когда Иисус спас вас, Он спас вас полностью, безгранично. В 5 главе послания к римлянам сказано: «Если мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более спасемся жизнью Его». Знаете, что Иисус делает сейчас? Он пребывает на небесах, молясь за вас. Когда вы совершаете грех против Бога, вне зависимости от того, насколько он велик, у вас на небесах есть защитник, адвокат, который своей собственной кровью защищает вас перед Отцом, говоря: «Отец, я не оправдываю этот грех, но я отдал свою жизнь за грехи этого человека. Моя кровь смыла все грехи». Он хранит нас. Библия говорит нам, что он силен спасти нас. Я хочу заверить вас в том, что, однажды обретя спасение, вы уже никогда его не потеряете, потому что Иисус вечно пребывает на небесах, как ваш защитник. Разве это не радостно? Если вам говорили, что вы можете потерять спасение, не верьте. Библия говорит, что сам Иисус сказал: «Все, что Отец дал мне, идет ко мне, и приходящего ко мне не изгоню вон». Иисус ни при каких условиях не изгонит вас из семьи Божьей. Он умер за ваши грехи, Он молится за вас на небесах, Его кровь ходатайствует за вас. Нельзя опять погибнуть, родившись заново. Иисус не назначил вам испытательный срок, когда дал спасение. Он спас вас навечно. Однажды я слышал такую историю. Дело было зимой, в России. Человек переходил замерзшую реку, но не знал, насколько крепкий лед. И так он стал переходить реку, и сначала шел очень уверенно, ведь у берега лед всегда толще. Но, подойдя к середине реки, он испугался. Более того, он встал на четвереньки и пополз, думая, что лед может обломиться под ним в любую минуту. Горячие капли пота выступили у него на лбу, пока он преодолевал середину реки, не зная, сможет ли дойти до другого берега или нет. И вдруг он услышал позади себя ужасный грохот. Он обернулся и увидел, как через реку едет большая тяжелая телега, запряженная несколькими лошадьми. Когда телега проехала, он подумал: «Ну и дурак же я! Я боюсь, что лед не выдержит одного меня, а оказывается, тут можно проехать даже на телеге». Тут он встал и уверенно зашагал дальше. Эта история напоминает мне о жизни многих христиан. Они не знают, смогут ли попасть на небеса. Они не верят в то, что Иисус молится за них и что Он поможет им в пути. Друзья мои, не стоит тратить душевные силы, беспокоясь о своем спасении, если вы уже уверовали во Христа. Господь на вашей стороне. Библия говорит нам, что написанное в ней должно помочь нам веровать в Сына Божия, чтобы мы знали, что имеем жизнь вечную. Именно так, чтобы мы не гадали, не сомневались, а именно знали. Иисус наш ходатай. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Я надеюсь, что объяснил этот стих очень ясно. А теперь давайте послушаем, что говорит нам второй стих. «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира».
Здесь мы встречаемся с еще одним сложным богословским термином,

умилостивление. Что это значит? Это слово можно перевести как удовлетворение. Оно описывает то, какие чувства испытывает по отношению к нам Бог благодаря жертве Иисуса на кресте. Знаете, что говорит Ветхий Завет? В нем сказано, что Бог гневается на нечестивцев каждый день. Но знаете ли вы, что в Новом Завете мы не сможем найти таких слов? Но почему? Бог не гневается на нечестивцев, потому что Он был умилостивлен, Его гнев был смягчен. Господь Иисус, Божий Сын, пришел на землю и умер на кресте, заплатив за наши грехи. Поэтому гнев Божий был отвращен от человека. К нам Он испытывает только любовь. В нем нет никакой злости. Библия говорит нам, что Бог так возлюбил мир, что отдал Своего единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вам не нужно пытаться самостоятельно добиться милости Бога. Не нужно быть религиозным, чтобы понравиться Ему или расплатиться за свои грехи. Иисус все это уже сделал. Спасение зависит только от личности Иисуса Христа и того, что Он сделал на кресте. Бог не зол на вас. В Ветхом Завете есть удивительный стих. Вот что Бог говорит в нем. «Возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них». Мне очень нравится этот стих, потому что он описывает то, как относится Бог к нам с вами сейчас. «Я возлюблю их, потому что мой гнев отвратился от них». Что же могло избавить нас от Божьего гнева? Весь гнев Божий был излит на Христа. Когда Иисус 6 часов висел на кресте, Бог излил весь свой гнев на Него за наш грех. Иисус стал наказанием за нас. Бог обратил всю свою ярость на собственного Сына, и теперь Он не изливает гнев на нас, потому что Иисус понес на Себе наше наказание. Я надеюсь, что теперь нам всем понятно, что Бог любит нас, и жертва Иисуса на кресте была абсолютно достаточной для Него. Вопрос состоит только в том, достаточно ли вам того, что сделал для вас Иисус. Библия говорит, что Бог явил нам свою любовь. Но как Он это сделал? Это проявилось в том, что даже когда мы были еще грешниками, Иисус умер за нас. Доказательство того, что Бог любит нас, смерть Иисуса Христа за нас, когда мы были еще непокорны Богу. Иисус отдал свою жизнь за грешников, за меня и за вас. И Богу достаточно этой платы Христа. Друзья мои, обратитесь к Иисусу сегодня и доверьтесь Ему как своему Спасителю, если вы еще не сделали этого. Знаете ли вы, куда попадете, если вам сегодня придется умереть? Есть ли у вас уверенность в том, что ваши грехи прощены? Кровь Христа является платой за грех. Библия говорит нам, что без пролития крови не бывает прощения. В этом мире нет ничего, что могло бы возместить наш грех. Христос умер за грешников. Это величайшая истина, которую только можно узнать. Иисус сказал, «Сын человеческий пришел, чтобы отдать душу свою для искупления многих». Друзья мои, мы получаем спасение по вере, а не по делам. В Библии сказано, «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Бог дает вам спасение, если вы доверяете свою жизнь Иисусу. Призовите имя Христа и просто скажите: «Иисус, спаси меня! Ты умер за мои грехи на кресте. Я хочу быть прощен». Если вы сделаете это, вы будете спасены. Но я вижу, что время нашей передачи подходит к концу. Время летит очень быстро, правда? До встречи через неделю, и пусть Господь благословит вас.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 14. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пигахирофом между Мигдолом и между морем пред Баал-Цефоном. Напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон о сынах Израилевых: они заблудились в земле сей, заперла их пустыня. А я же ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его. И познают египтяне, что я Господь, и сделали так». И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратило сердце фараона и рабов его против народа сего, и они сказали: «Что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам?» Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокою. И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря, при Пигахирофе, пред Баал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу, и сказали Моисею: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне?» Но Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за вами и покажут славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его. И узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его». И двинулся ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. и вошел в середину между станом египетским и между станом сынов Израилевых, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из толпа огненного и облачного и привел в замешательство стан египтян. И отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: «Побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян». И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды им были стеною по правую и по левую сторону. И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян. И увидели сыны Израилевы египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили. Глава 15. Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника его вергнул в море. Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его. Господь муж брани, и Иегова имя Ему. Колесницы фараона и войско его вергнул он в море, и избранные военачальники его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, Господи, прославилась силою, десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и Он попалил их, как солому. От дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена. Огустели пучины в сердце моря. Враг сказал: «Погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя». Ты дунул духом Твоим, и покрыло их море, они погрузились, как свинец в великих водах. Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес? Ты простер десницу Твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил, сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей. Услышали народы и трепещут, ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Эдомовы, трепет объял вождей моавитских, уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы твоей, да онемеют они, как камень, доколе проходит народ твой, Господи, доколе проходит сей народ, который ты приобрел. Введи его и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты сделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки твои, Владыка. Господь будет царствовать вовеки и в вечность». Когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря. И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела Мариам пред ними: «Пойте Господу, ибо высоко превознесся Он, коня и всадника Его ввергнул в море». И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в Меру и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мера, горечь. Возроптал народ на Моисея, говоря: «Что нам пить?» Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал: «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой». И пришли в Элим, там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при водах. Глава 16. И двинулись из Элима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Элимом и между Синаем, в 15-й день 2-го месяца по выходе из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! Ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». И сказал Господь Моисею: «Вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в 6-й день пусть заготавливают то, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». И сказали Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых: «Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской. И утром увидите славу Господню, ибо услышал он ропот ваш на Господа. А мы что такое? Что ропщите на нас?» И сказал Моисей: «Узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта, ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него. А мы что? не на нас ропот ваш, но на Господа. И сказал Моисей Аарону: скажи всему обществу сынов Израилевых: предстаньте пред лицо Господа, ибо Он услышал ропот ваш. И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке. И сказал Господь Моисею, говоря: я услышал ропот сынов Израилевых, скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь Бог ваш. Вечером налетели перепела и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: что это? Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им: это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Вот что повелел Господь: собирайте его каждый постольку, сколько ему съесть, по гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре собирайте. И сделали так сыны Израилевы, и собрали, кто много, кто мало. И мерили гомором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. И сказал им Моисей: никто не оставляй сего до утра. Но не послушали они Моисея, и оставили от сего некоторые до утра. И завелись черви, и оно восмердело. И разгневался на них Моисей. И собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моисею. И он сказал им: вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господня. Что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня. А что останется, отложите и сберегите до утра. И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не восмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей: ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня. Сегодня не найдете его на поле. Шесть дней собирайте его, а в седьмой день – суббота. Не будет его в этот день. Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисею: долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в седьмой день. И покоился народ в седьмой день. И нарек дом Израилев хлебу тому имя манна. Она была как кориандровое семя белое, вкусом же как лепешка с медом. И сказал Моисей: вот что повелел Господь: наполните манною гомор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской. И сказал Моисей Аарону: возьми один сосуд и положи в него полный гомор манны и поставь его пред Господом для хранения в роды ваши. И поставил его Аарон пред ковчегом свидетельства для хранения, как повелел Господь Моисею. Сыны Израилевы ели манну 40 лет, доколе не пришли в землю обитаемую. Манну ели они, доколе не пришли к пределам земли Ханаанской. А Гомор есть 10-я часть Эфы. Глава 17. И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили: «Дайте нам воды пить». И сказал им Моисей: «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: «Зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и детей наших и стада наши?» Моисей возопил Господу и сказал: «Что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями». И сказал Господь Моисею: «Пройди пред народом и возьми с собою некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. И нарек месту тому имя Масса и Мерива, по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу: «Выбери нам мужей и пойди, сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею: «Напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной». И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Нисси, ибо сказал он: «Рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род». Глава 18. И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И взял Иофор, тесть Моисеев, Сипфору, жену Моисееву, пред тем возвращенную, и двух сынов ее, из которых одному имя Герсам, потому что говорил Моисей: «Я пришелец в земле чужой», а другому имя Елиезер, потому что говорил он: «Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова». И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женою его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божией. И дал знать Моисею: «Я тесть твой Иофор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нею». Моисей вышел навстречу тестю своему и поклонился, и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер. И рассказал Моисей тестю своему обо всем, что сделал Господь с фараоном и с египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие встретили их на пути, и как избавил их Господь. Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян. И сказал Иофор: «Благословен Господь, который избавил вас из руки египтян и из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами». И принес Иофор, тесть Моисеев, всесожжение и жертвы Богу. И пришел Аарон, и все старейшины Израилевы есть хлеба с тестем Моисеевым пред Богом. На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера. И увидел тесть Моисеев все, что он делает с народом, и сказал: «Что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобою с утра до вечера?» И сказал Моисей тестю своему: «Народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю уставы Божьи и законы его». Но тесть Моисеев сказал ему: «Нехорошо это ты делаешь. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела его. Научай их уставам и законам Божьим, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром». И послушал Моисей слов тестя своего и сделал все, что он говорил.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: В странах, где небо в течение длинного лета не дает ни капли дождя, слово «вода» звучит сродни большой драгоценности. Кочевники пустыни очень хорошо понимают, что означает это слово. Поэтому нетрудно себе представить, какие мысли владели умами и чувствами израильтян, вышедших из Египта и отправившихся по воле Бога в трудный поход по пустыне. В Египте, из которого они вышли, была высоко развитая цивилизация, что обеспечивало в том числе и снабжение водой. Во Второзаконии в 11 главе упоминается, что землю поливали в Египте при помощи ног. Здесь имеется в виду еще и теперь существующий в Египте способ проводить воду из каналов или водоемов на поля посредством целого ряда ведер, привязанных к длинной веревке. Эта конструкция передвигалась при помощи колеса, приводимого в движение ногами. Ведра, наполнившись внизу водой, поднимались вверх, опрокидывались и выливали воду в желоб. Там, где не было родниковой воды, собирали дождевую воду в большие водоемы или отводили из рек при помощи дорогостоящих водопроводов, остатки которых еще можно видеть в некоторых местах. Земля, куда Бог вел народ израильский, изобиловала неиссякающими ручьями и непрерывно текущими источниками. Это было символом благополучия. Но добираться до этой земли израильтянам предстояло по пескам пустыни. И вот, получив от Бога спасение от преследовавших их египтян, израильтяне сталкиваются с большой проблемой – у них нет воды. Давайте вместе с доктором МакГи последуем за ними в пустыню и посмотрим, что там происходит. Текст лекции, посвященный изучению книги «Исход», читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение книги «Исход», которая повествует о том, как народ израильский был выведен из земли египетской. В прошлый раз мы остановились на 22 стихе 15 главы, в котором говорится о том, что после 3 дней путешествия по пустыне у израильтян кончились запасы воды, а найти источник они не могли. В Египте у народа израильского всего было в изобилии, и воды в том числе. И вдруг, перейдя через Черное море, дети Израилевы столкнулись с трудностями. Воды больше нет. Египетские водоемы остались в Египте, а здесь они не нашли никаких источников свежей воды. Мне кажется, именно это переживают все заново родившиеся дети Божьи. Получив спасение, верующий вдруг обнаруживает, что египетской воды ему больше не хватает. Наступает период душевной жажды, о котором апостол Павел так говорит в 7 стихе 3 главы послания к филиппийцам. «Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». А в 10 стихе 3 главы послания к филиппийцам апостол Павел говорит о великой жажде, о непреодолимом желании познать Христа, силу воскресения Его и участвовать в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Именно это желание испытывают все дети Божии после того, как получат искупление. Сейчас я хочу рассказать вам о том, что однажды произошло со мной. Я хорошо помню, как Бог повелел мне заниматься пастырским служением. Я тогда узнал, что такое покой Божий через веру во Христа. Я захотел стать священником, но тогда я работал в банке, и у меня были друзья. Еще раз повторю, я искренне посвятил свою жизнь Господу, но вместе с тем решил, что я не могу сразу порвать со старой жизнью, а должен сделать это постепенно. Я пошел как-то раз на танцы, но дал себе слово, что танцевать не буду, просто постою немного, похожу, поговорю со знакомыми. В конце концов, мне попался один человек, который работал со мной в банке и который затаил на меня обиду. Дело в том, что меня повысили по службе раньше, чем его, а этого он никак не мог мне простить. Я здесь был совершенно не виноват. Я ведь не был управляющим банком или хотя бы начальником отдела кадров. Но все равно я стал его кровным врагом. Он с тех пор не упускал случая уколоть меня. И вот в этот вечер на танцах он увидел меня и говорит: «Да, здесь только священнику и место». И добавил пару очень обидных словечек, чтобы мне было яснее. Я чуть подумал и пришел к выводу, что он прав. Как побитая собака, я спустился по ступенькам и вышел на улицу. На улице, уже когда я отошел от танцзала, ветер донес веселую музыку оркестра, и я чуть было не повернулся и не кинулся обратно. Но, слава Богу, я этого не сделал. После того, как человек порывает с этим миром, ему всегда приходится идти по пустыне. Хочется пить, но египетская вода больше не подходит. Он ищет живую воду, но найти ее не может. Я тогда почти ничего не знал о Библии, не знал, что она может дать верующему. Но вскоре я прочел 37 стих 7 главы Евангелия от Иоанна, где говорится: «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей“». Оказалось, что жажду можно утолить, просто придя к Иисусу. И это чудесно. Итак, прежде всего, израильтяне захотели пить, а воду найти не могли. Потом случилось нечто не менее неприятное. Прочтем стихи с 23 по 26 из 15 главы книги «Исход». «Пришли в Меру и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мера. И возроптал народ на Моисея, говоря: „Что нам пить?“ Моисей возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою». Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его, и сказал: «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой». Как видим, воду они все-таки нашли, нашли в Мере, но оказалось, что вода эта горька, и пить ее нельзя. А вы помните, что дети Израилевы теперь уже искуплены, и Мера была на пути, по которому их вел Бог? Значит, Бог специально привел их туда. Это, быть может, не сразу становится понятно, но оазис Мера – это совершенно рядовой случай для всех христиан. Все неприятное и трагичное, что происходит с верующими, приводит их в недоумение. «Почему Бог допускает такое?» – спрашивают они. Не могу сказать, почему с христианами происходят разные неприятности, но точно знаю, что это не наказание Бога. Бог лишь учит их, готовит их к чему-то. Господь сказал: «В мире будете иметь скорбь». В жизни каждого христианина встречается своя мера, потому что она расположена на пути, которым ведет нас Господь. Кто-то сказал, что все наши неприятности допущены Богом. И я уже на своем опыте убедился, что это правда. Тому есть множество примеров. Я служил пастором в Нэшвилле, и молодежной работой там занималась молодая женщина, очень красивая и кроткая. Она была совсем седая. Однажды я спросил ее, почему она седая. И она рассказала, что была обручена с самым красивым юношей в церкви. Они уже готовились пожениться, но его призвали в армию, послали на войну, и он погиб. Вот тогда она и посидела. Такой была мера в ее жизни. Друзья мои, в жизни много разочарований, бед и печали. Все ваши планы могут рассыпаться, как карточный домик. Наши меры ждут нас, и нам их не избежать, как бы мы ни старались. Но что сделало горькую воду меры сладкой? Сказано, что Моисей бросил дерево в воду, и она стала сладкой. В 23 стихе 21 главы книги Второзакония говорится: «Ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве». А 13 стих 3 главы послания к Галатам говорит: «Проклят всякий, висящий на древе». Иисус Христос был распят на кресте. И именно дерево, из которого был изготовлен этот крест, делает сладкой всю горечь жизни. Христос понес смертельное наказание за всех людей и лишил смерти ее яда. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Говорится в 55 стихе 15 главы 1 послания к Коринфянам. Крест Христов делает сладкой меру нашей жизни. Прочтем теперь 27 стих. «И пришли в Елим, там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при водах». Елим был благословен и плодороден. Там росло 70 пальм и было 12 источников. Именно туда привел Бог свой народ после горькой меры. «Вечером водворяется плач, а на утро радость», написано в Псалме 29. Симон Петр был заточен в темницу, но ангел открыл ему дверь на волю. Павел и Сила были побиты и в полночь находились в темнице, однако землетрясение освободило их. На пути каждого верующего стоит своя мера. Но, друзья мои, за ней всегда приходит Елим. Так было с Иосифом, и с Моисеем, и с Ильей, и с Давидом. То же самое происходит и с вами, и со мной. За мерой следует Елим. Вслед за сумерками наступает день. Из-за туч всегда выходит солнце. После каждой неудачи приходит победа. А после бури на небе возникает радуга. Один поэт сказал: «В дожде я вижу радуги сияние». Именно так ведет нас по жизни Бог. И что случилось когда-то давно с Израилем, произошло также в назидание нам. А теперь мы переходим к изучению 16 главы книги «Исход». В ней мы узнаем о том, как дети Израилевы пришли в пустыню Син и возроптали от голода, о том, как им были посланы перепела и манна, и о том, почему манну нельзя было собирать в субботу. Мы с вами сейчас узнаем то, что происходило с народом Израилевым после выхода из Египта. В тот период произошло 7 событий, которые очень характерны и символичны также для обычной христианской жизни. К настоящему моменту мы узнали о том, как израильтяне подхватили хвалебную песнь Моисея, прошли 3 дня без воды, пришли в Меру, где нашли только горькую воду, и, наконец, пошли в Елим, где было достаточно воды и росло много деревьев. Елим – это олицетворение плодотворной и изобильной христианской жизни, и Бог обещает, что приведет нас в это место, где с нами всегда будет Христос, наша жизнь и наш хлеб. В начале 16 главы мы читаем о том, как Израиль возроптал из-за отсутствия хлеба. Вот 1, 2, 3 стихи. «И двинулись из Елима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем, в 15-й день 2-го месяца по выходе их из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! Ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». А ведь прошло всего 2,5 месяца с тех пор, как израильтяне ушли из Египта. Первый раз они начали роптать, когда подошли к Черному морю. Перейдя море, они воспели хвалебную песнь вместе с Моисеем, песнь искупления. Но очень скоро они снова возроптали и запели свой жалобный пустынный напев. Они очень хотели избавиться от египетского рабства, но, пройдя немного по пустыне, захотели пить, есть и возроптали. Они вспомнили котлы с мясом в Египте и захотели обратно. И действительно, много людей, избавившись от греха, через некоторое время хотят вернуться к старой жизни. Это искушение испытали многие из нас. Один житель Нэшвилла рассказал мне, как Бог спас его и избавил от хронического алкоголизма. Но даже после обращения ко Христу его по-прежнему тянуло в пивные бары, где продавали спиртное. И первые несколько месяцев он просто боялся мимо них проходить. Он был уверен, что не выдержит и обязательно зайдет на огонек. Он сказал мне как-то: «Я оглядывался на эти старые котлы с мясом, но, слава Богу, сегодня они мне отвратительны». Далее в 16 главе мы узнаем о том, как Бог послал евреям манну и перепелов. Бог совсем не намеревался уморить свой народ голодом. Он запланировал провести их по пустыне. И он пообещал, что позаботится о них. Я читаю стихи с 4 по 7. «И сказал Господь Моисею: вот я дождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в 6-й день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». И сказали Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых: «Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской, и утром увидите славу Господню, ибо услышал он ропот ваш на Господа. А мы что такое, что ропщите на нас?» Как видим, Моисей и Аарон спрашивают израильтян: «Что вы ропщите на нас? Мы ведь простые люди и сделать ничего не можем. Мы не можем ничего вам дать. А Бог слышит вас, и вы увидите славу Божью». Каждый раз, когда Израиль был в нужде, являлась слава Божья. Прочтем теперь 8-й стих. «И сказал Моисей: узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу,

0: На него ли вы ропщите на самом деле? Я читаю далее стихи с 9 по 13. «И сказал Моисей Аарону, скажи всему обществу сынов Израилевых, предстаньте пред лицо Господа, ибо Он услышал ропот ваш. И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке, и сказал Господь Моисею, говоря, «Я услышал ропот сынов Израилевых, скажи им, вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь, Бог ваш». Вечером налетели перепела и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Как видим, Бог дал израильтянам не только манну, но и послал перепелов, то есть Он снабдил их и хлебом, и мясом. Манна стала пищей израильтян на все время их путешествия по пустыне. Более подробно о ней рассказывают последующие стихи с 14 по 16. «Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы, и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Вот что повелел Господь. Собирайте его каждый постольку, сколько ему съесть, по гомору на человека, по числу душ, сколько у каждого в шатре собирайте». Собирать манну можно было не более того количества, какое требовалось на один день. Читаем далее 17 и 18 стихи. «И сделали так сыны Израилевы, и собрали, кто много, кто мало, и мерили гомором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть». Как видим, любители плотно поесть не получали больше того, что им положено. Читаю стихи с 19 по 21. «И сказал им Моисей, никто не оставляй сего до утра. Но не послушали они Моисея, и оставили от сего некоторые до утра, и завелись черви, и оно воссмердело. И разгневался на них Моисей, и собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. Манну нужно было собирать каждое утро, и собирал ее каждый, ибо это занятие должно было стать глубоко личным делом для каждого человека. Манна олицетворяет Господа Иисуса Христа как хлеб жизни». И стихи с 32 по 35 из 6 главы Евангелия от Иоанна подтверждают это. «Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему, «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им, «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». В следующей передаче мы продолжим изучение книги «Исход».
1: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, как израильтяне на своем пути в землю обетованную столкнулись

столкнулись с очередными трудностями. Вначале у них кончилась вода, а найденный, наконец, в Мере источник оказался горьким. Предполагают, что Мера – это современный оазис Аин-Хаварах, вода в котором и в настоящее время горькая на вкус. Израильтяне возроптали на Моисея, обвинив его в том, что он вывел их из цивилизованного Египта, где было достаточно воды. Они уже забыли, какому гнету подвергались они со стороны египтян и как страстно молили Бога об освобождении. И Бог освободил их, проведя через Черное море, вел по пустыне, указывая дорогу в столпе облачным днем и огненным ночью. Не Моисей, а Бог вел их. Моисей был лишь орудием в руках Бога. И поэтому ропот их был ропотом против Бога. Почему же израильтяне не склонны были видеть руку Божью и его провидение в том, как вел он их по пустыне? Как могли они забыть ту хвалебную песнь, которую только что они пели? При всяком удобном случае обнаруживали они раздражительность и неудовольствие, показывая тем самым, как мало они ощущали присутствие Избавителя. Они утратили сознание того, что они в руках Божьих, и что это всегда означает благословение. Если народ израильский склонен был сомневаться в Боге, то Бог оставался верным своему слову. Несмотря на ропот народа, Он оказывает им очередное благодеяние, превращает горькие воды Меры в сладкие. Не так ли в нашей жизни сладость общения с Богом затмевает горечь того положения, в котором мы порой оказываемся? Более того, Бог повел израильтян дальше, к благодатным источникам Елима. Сегодня это, вероятно, Вади Харандель, расположенный примерно в 10 километрах к югу от Меры. Вдоволь напившись и, вероятно, сделав запас воды, израильтяне пошли дальше, в пустыню Син, располагавшуюся между Елимом и Синаем. Удивительно, как быстро они забывали чудеса Божьи. Народ израильский вновь стал роптать, уже по поводу отсутствия хлеба и мяса. И Бог вновь посылает им то, в чем они нуждаются – хлеб, манну небесную и мясо, перепелов. Все эти испытания должны были научить народ доверять Господу в том, что Он усмотрит их нужды и даст пищу им в утро каждого дня. Так израильтяне учились верить Богу, полагаться на Него во всем. «И узнаете, что Я Господь, Бог ваш», — говорит Избавитель. И хотя мы с вами не идем по пустыне, подобно сынам Израилевым, но тем не менее и нам нужно научиться доверять Богу. Давайте оглянемся на нашу жизнь и научимся видеть в ней руку Божью.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в передаче «С песней по жизни». У микрофона Виктория Фаст. Эта передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды» и рассчитана на 30 минут. В передаче «С песней по жизни» будет звучать много христианских песен. «Я буду славить имя Бога моего в песне, буду превозносить Его в словословии. Увидят это страждующие и возрадуются, и оживет сердце ваше, ищущие Бога». Псалом 68.

Сегодня мы поговорим о вездесущем Боге. «Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя? Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это». Псалом 138.

Бог вездесущ. Он присутствует всегда и везде во всей своей полноте. Он заполняет небеса и землю. «Разве я, Бог, только вблизи, — говорит Господь, — а не Бог и вдали? Может ли человек сокрыться в тайное место, где я не видел бы его? — говорит Господь. Не наполняю ли я небо и землю? — говорит Господь». Книга пророка Иеремии, 23 глава. Пророк Иона попытался убежать от Господа, когда он послал его проповедовать в город Ниневию. Но у него ничего не вышло. Бог настиг его в море, отыскал на корабле, и когда его выбросили в бушующее море, Бог повелел киту проглотить его. И потом, когда Иона воззвал Господу, Бог повелел киту выбросить его на сушу. И повторил ему свое повеление. «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». Книга пророка Ионы, 3 глава.

Вездесущность Бога не означает, что Он растворен во Вселенной, что одна часть Его присутствует здесь, а другая там. Бог присутствует как единое целое на всяком месте. Так Он живет в сердце каждого верующего. Тем не менее, Бог присутствует по-разному на Своем престоле. Апостол Иоанн видел Его, и вот престол стоял на небе, а на престоле сидящий. И сидящий видом подобен камню, яспису и сердолику, а вокруг престола радуга, видом подобная изумруду. Книга Откровения, 4 глава. Когда царь Соломон построил храм и совершал молитву, написано: «Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил всесожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И все сыны Израилев видели, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали лицом на землю, на помост и поклонились, и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Вторая книга, Паралипоменон, 7 глава.

Вы слушаете передачу «С песней по жизни», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня мы говорим на тему «Бог вездесущий». Никто не может укрыться от присутствия Бога. Это служит предостережением для грешников и утешением для верующих, которые благодаря вездесущности Бога могут пребывать в Его присутствии при любых обстоятельствах. Факт вездесущности Бога должен вести нас к святой жизни. Бог видит в темноте, Он там, где человеческий глаз не может видеть. Что бы мы ни делали, должны спросить, а будет ли это приятно Господу? Это и есть наш принцип, по которому мы должны жить. Куда смогу я от тебя уйти, от духа твоего убежища найти? Ведь ты кругом, вверху, внизу, и не подвластен никому. Или в небеса отправлюсь я, но даже там увижу и я тебя.

В Евангелии от Матфея в первой главе написано: «Вот дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит «с нами Бог». Учение о вездесущности Бога имеет свое влияние на нашу жизнь. Наш разум, конечно, затрудняется вместить все это, потому как это непостижимо человеку. Когда пришел Христос и жил среди людей, то своим ученикам часто говорил, что Он скоро оставит их, и это будет лучше для них. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я ушел, ибо если я не уйду, утешитель не придет к вам, а если я пойду, то пошлю его к вам». Евангелия, 16 глава. Небесный Царь — это Иммануил, Бог с нами. «Я с вами во все дни до завершения века» — это слова Христа из Евангелия от Матфея 28 главы. Здесь Он Сам дал нам обещание, что в Своем воскресении Он будет с нами все дни, со всей властью до завершения века. Господь, как Сын Божий и даже как Сам Бог, является жизнью для верующих, поэтому Он ни в коем случае не может и не захочет оставить их. Он, как Иммануил, является Небесным Царем, который постоянно находится со Своим народом до Своего возвращения.

Наше время в эфире истекло. У микрофона была Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. Над передачей работала Людмила Петкау. До свидания. Храни и благослови вас Бог.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Мечтатели». Глава 7. Страдания. Светало. Храцкие еще спали, когда к ним пришел Блажко, которого они меньше всего ожидали, да еще в такой ранний час. Пораженная его появлением, Храцкая ответила на его краткий привет. «Милости просим». «Спасибо. А где хозяин?» «Он еще спит. Вчера поздно возвратился домой. Присядьте». «Мне некогда. Я пришел за вами». «За мной?» Все более и более удивлялась Храцкая. «А Степан где?» «Степан? Да, наверное, у себя в комнате. Разве он не был вчера вечером у вас? Если он не в сарае, то, верно, еще спит». «Да, он спит. Но где и как?» «Хорошо же вы заботитесь о вашем сыне. Он чуть не умер ночью, а вы этого не знаете». «Как? Степан?» – в ужасе воскликнула она. «Вчера вечером он был жив и здоров». «Это и я знаю. Но ваш муж избил его так, что он, наверное, умер бы, если бы я не забрал его к себе. Да и теперь он все еще близок к смерти». «Ой, ой!» – запричитала Храцкая. «Бедка, слышишь, что рассказывает дядя?» Обратилась она, входящей в комнату снохе. «Принеси мне накидку! Ох, как же это!» Напуганная Бетка принесла ей накидку. Когда Храцкая вышла, она села, задумавшись. Отец избил Степана, в этом была и ее вина. Но, наверное, все это не так серьезно, как говорил Блажко, ведь он сердит на Храцкого. Может быть, все это послужит Степану во благо, и он оставит теперь других в покое. Она начала готовить завтрак, ожидая свекровь. Наконец Храцкая вернулась. Глаза ее были заплаканы, и лицо очень бледно. «Ну как там?» – спросила Бетка, вопросительно глядя на свекровь. «Ах, дочка, я никогда еще не видела такого! Так избить собственного сына! И ведь без причины! Живого места на нем нет!» – причитала Храцкая. «А что вам сказал Степан?» – бледнее спросила Бетка. «Что ему было мне говорить? Он меня и не узнал. Он бредит, у него нестерпимые боли. Чужие за ним присматривают. Блажко говорит, что Степана нельзя теперь трогать, поэтому мы не можем его забрать домой. Да что ты меня спрашиваешь? Иди, посмотри сама. Он не переживет этого, нет, не переживет!» Заплакала Храцкая. Бетка послушалась совета свекрови и пошла к Блажку. Ей самой хотелось убедиться в верности ее рассказа. Не может быть, чтобы Степан был так избит. Она пошла на мельницу. Там все было тихо, только в одной комнате горел свет. Там лежал Степан. Его бледное лицо было освещено слабым светом. В комнате был еще кто-то, но внимание Бетки было сосредоточено на одном Степане. Глядя на него, она вспомнила, как он ей всегда привозил подарки из своих поездок, как помогал по хозяйству. Часто во время сенокоса он ей говорил: «Иди, Бетка, к детям, мы и без тебя справимся». Ни разу не сказал ей дурного слова, ласково уговаривал обратиться всем сердцем к Богу. Она же его обвинила и оклеветала пред отцом. Бетка горько заплакала. Упав перед кроватью на колени, она стала обнимать Степана, прежде чем ее успела остановить Марьюшка, сидевшая в комнате. Степан застонал и открыл глаза. «Степан! Не трогай его, ему больно!» – уговаривала Марьюшка Бетку, пытаясь оторвать ее от Степана. «Степанку, узнаешь меня?» — умоляюще спрашивала Бетка. «Узнаю, Бетка, но оставь меня, пожалуйста. Мне так хочется спать». «И меня узнаешь, Степан?» — склонясь над его изголовьем, спросила Марьюшка. Крупные слезы упали на лоб Степана. «Тебя?» — улыбнулся Степан. «Да воздаст тебе Бог за всю твою любовь! Но укрой меня потеплее, мне холодно, Марьюшка!» «Ты очень тепло укрыт!» — ответила она. «Тебя верно знобит. Я попрошу Андрея съездить за доктором». Больной вдруг снова открыл глаза. «Я не хочу доктора. Он станет осматривать меня, расспрашивать, и все выйдет наружу. Я не хочу, чтобы все село говорило об отце. Я ему все простил. Лучше я умру». Кровь прилила к лицу больного, и он потерял сознание. Бетка была сильно напугана. Вскочив, она побежала домой. Навстречу ей уже спешил муж. Бетка ему все рассказала. Не скрыла и того, как она оклеветала Степана. Андрей был сильно опечален услышанным. Хотя последнее время он тоже редко говорил с братом, но тем не менее любил его. И теперь Степан может умереть. И как? От руки родного отца. Андрей не мог сдержать гнева. Ужасно было и то, что и жена его была соучастницей в этом гнусном деле. Храцкий проснулся в это утро поздно. Голова была тяжелой, как всегда после пьянки. На душе тяжело. Он стал припоминать, что было вчера. Вдруг вспомнил слова Степана. «Если вы убьете меня, моей душе вы этим не повредите». «Ах да, Степан! Что теперь делает непокорный сын? Может быть, его еще никто не отвязал в амбаре? Надо пойти и посмотреть, что с ним». Он вошел в амбар, который оказался открытым. Ночью выпал снег. Возле амбара никаких следов не было видно. На полу в полутьме валялась окровавленная куртка Степана. Рядом перерезанная веревка. Лужа крови указывала на место пытки. Храцкий не мог оторвать взгляд от этого ужасного зрелища. Неужели он до крови избил сына? И Степан не кричал под ударами? Но где он теперь? Странное чувство охватило сердце отца, когда он стоял на том месте, где вчера истязал сына. Почему Степан не защищался и не звал на помощь? Ему на память пришло все сказанное вчера Степаном. Храцкому стало невыносимо стыдно за вчерашний вечер. Не будь он так пьян, он никогда не дошел бы до такого исступления. Быстро прикрыв соломой лужу крови, он поспешил домой. Он не хотел видеть Степана, но ему хотелось знать, где он. В кухне жена готовила обед. Ему в глаза сразу бросилось ее заплаканное и озлобленное лицо, и он понял, что она уже все знает. Может, она его и отвязала от столба? Ему было стыдно встретить ее взгляд. «Что это ты сделал со Степаном? Есть ли у тебя еще совесть?» – начала Храцкая. «Ну что такого? На то он и сын мой!» – раздраженно ответил Храцкий. «Если он тебе сын, значит, ты можешь и убить его? Он меня очень рассердил вчера, негодный. Ведь видел же он, что я пьян. Не придется тебе больше жаловаться на его непокорность», — ледяным голосом сказала Храцкая. «Когда он умрет, все выйдет наружу, и все узнают, что ты его убил. Дорого придется тебе за это поплатиться, но этим горю не поможешь, его все равно не воскресить». «Молчи, скажи лучше, где он, я хочу его видеть. Смерть так быстро не приходит. Если ты его хочешь видеть, ступай к Блажку, он там». «У Блажко? Что он там делает?» — в страхе закричал Храцкий. Поступок его был ужасен. Это он уже осознал. Но ведь Блажка его враг. Что делает? Он лежит при смерти, уже никого не узнает. Бедку признал только на минуту. Он не позволяет Андрею съездить за доктором, чтобы никто не узнал, что ты с ним сделал. Лучше он хочет умереть. У Храдского дрожали колени. Поставив перед ним еду, жена поспешно вышла. В окно он увидел, что она побежала к мельнице. Он готов скорее умереть, чтобы люди не узнали, что ты с ним сделал, звучало в его ушах. Храдский всегда был гордым человеком, но теперь вся его гордость исчезла. Ужас и страх проникли в его сердце. Немного посидев в пустом доме, он встал, решив пойти посмотреть, что он сделал со Степаном. Он также хотел узнать, действительно ли Степан был при смерти. Когда он вошел к Блажку, Степану как раз делали холодные компрессы. Тело его страшно распухло от жестоких ударов. До конца жизни Храдский не мог забыть ужасный вид этих ран, скорбный взгляд Марьюшки, который она бросила на него, и голос сына, шептавшего: «Не плачьте, матушка!» «Ах, Степанко!» – проговорила мать. «Как только мог ты его так рассердить!» «Жаль мне, мама, что он так разгорячился. Он хотел, чтобы я отрекся от истины, но я этого сделать не мог. Тебе очень больно, сынок?» «Да, больно, мама. Но ведь Христос тоже за меня терпел в доме первосвященника. И мне ли воздать ему неверностью? Нет, никогда. Скорее я бы согласился претерпеть смертные муки, нежели отречься от него. Но, мама, и вы все, не сердитесь на отца. Он не знал, что делал, и я ему все простил». Никогда не забудет этих слов Храдский. Он молча вышел, никто его не удерживал. Храдский чувствовал, что все его там презирают, и сознавал, что они были правы. Теперь он убедился, что Степан действительно был близок к смерти. Но если сын его и не умрет, все равно он совершил непоправимое зло. И при всем том Степан простил ему и молился за него, подобно Спасителю, который молился за своих врагов. Он рассердился на сына с той минуты, когда тот сказал ему истину. Степан говорил, что человек, примиренный с Богом и омытый кровью Христа, может жить, любить, прощать, даже умереть так, как Спаситель. И всего этого человек может достигнуть, потому что Господь дает ему Духа Святого, который укрепляет и научает его. Теперь Степан доказал это отцу. Жить по завету Иисуса Христа ему дома не позволяли, и теперь он страдает, любит и прощает, даже, может быть, умрет. Храдский убедился, что Дух Божий был в его сыне, а в этом и заключалась его новая вера, которой так боялись в Дубравке. В тот же день Храдский поехал к доктору и все рассказал ему. Доктор был пожилым человеком, сам нередко выпивал лишнюю рюмку и потому понял Храдского. Осмотрев Степана, он покачал головой. «Как, однако, вы его могли так избить? Не понимаю, почему он не защищался?» «Он не мог защищаться», — угрюмо ответил Храдский. «Он был привязан к столбу». «Это неслыханное дело! И, судя по терпению, он преподобный парень». «Добрее его нет», — подтвердил Храдский. Увидев перед собой жалкое побледневшее лицо Храдского и слезы у него на глазах, доктор больше ничего не спросил его. Глава 8. Весна идет. Трое суток находился Степан между жизнью и смертью. Он потерял много крови. Ко всему этому еще простудился, а раны его сильно воспалились. Вместе с царем Давидом он мог сказать: «Один только шаг между мною и смертью». очень медленно возвращалась жизнь к Степану. Как только Храдский узнал, что сыну стало лучше, он уехал продавать фрукты. Дома его никто не удерживал. С его отъездом все как-то облегченно вздохнули. Да он и сам чувствовал, что стеснял всех своим присутствием. Еще неделю Степан был у Блажко. Мать каждый день ходила туда. Когда его перевезли домой, она заботилась о нем, как только могла, стараясь по взгляду угадать его желание. Когда к нему начал возвращаться аппетит, она ничего не жалела, давала ему все самое вкусное. Ему больше не мешали читать Слово Божие. Если он читал, домашние на цыпочках проходили через его комнату. Особенно оберегала его покой Бетка. Раньше она не любила, если ее дети разговаривали со Степаном, и сердилась, когда он заучивал с ними стихи из Слова Божия. Теперь же она сама каждое утро приводила к нему детей, чтобы Степану не было скучно. Этим она хотела доставить ему удовольствие, стараясь таким путем загладить зло, которое

Взглянуть за завесу вечности, и все чудное, все возвышенное, что он там видел, он теперь передавал своим слушателям. Друзья жадно ловили его слова, а бабушка подсаживалась с прялкой совсем близко к постели больного, чтобы не пропустить ни одного его слова. Каждое слово Степана падало, как зерно на добрую почву. Приходил сюда и Блажко с детьми. Он больше не спорил со Степаном, видя, что вера молодого человека крепче его собственной праведности. Блажко теперь ценил и с жадностью слушал каждое слово Степана. Он также уверовал во Иисуса Христа и получил прощение грехов, убедившись, что человек должен это сделать, живя еще на земле. Мать Бетки, Петровичка, стала вместе с невесткой посещать больного. Скоро они также присоединились к собранию. Затем стал приходить на эти чтения и дядя Бетки. С Петром Крачинским всегда приходил Павел Петран. Петру удалось, наконец, уговорить и мать приходить на эти чтения. Блажко приводил своего родственника, тоже мельника, с дочерью Суской. Так незаметно вся комната больного вечерами наполнялась слушателями, жаждущими чтения Слова Божия. Все присутствующие знали причину болезни Степана, но никто не заговаривал об этом. Они не могли понять Степана, но уважали его. Степан открыто и безбоязненно указывал всем присутствующим на их греховную жизнь, сравнивая ее с заповедями Божьими, вынуждая их тем самым сознаваться в грехах. Когда Степан первый раз после болезни пришел к общему столу, вся семья несказанно обрадовалась этому. Все были рады, что здоровье Степана пошло на поправку. Но Степан видел и чувствовал, для кого из друзей его выздоровление было настоящим праздником. Он часто видел перед собой лучезарные глаза, сиявшие счастьем. Когда Степан первый раз вышел в сад, весеннее солнце уже начинало греть землю. На льду появились проталины, снег понемногу исчезал с полей, в воздухе щебетали птички. Во всем замечалось приближение весны. Целая зима в его молодой жизни прошла в болезни и страдании. Не напрасно ли было потеряно это время? Храцкий был уже дома, но с сыном, кроме краткого приветствия, еще не говорил. Степан пошел в сад. Здесь и там уже пробивалась зеленая травка. Как хорошо было тут! Сердце Степана было наполнено благодарностью Господу. Как он все изменил, как благословил время болезни, сколько было теперь у Степана друзей. Они не мешали ему больше идти по узкому пути. Наоборот, расспрашивали его об этом пути, шли к нему за помощью. А каким милым другом стал теперь дядя Блажко? Он никогда больше не вступал со Степаном в спор, хотя иногда у них были еще разные мнения. А милый добрый дедушка, как он ревностно старается служить истине! Бабушка тоже всей душой полюбила Спасителя. Была заметна перемена и в Бетке. Она стала приветливее, добрее. Только мать его была еще поглощена заботами мира сего. Но и она охотно приходила слушать чтение Слова Божия. Вспомнили Степану и слова Андрея, который зашел к нему однажды. «Степан, я решил больше не пить и не ходить в трактир. Я теперь увидел, до чего может довести пьянство. У меня самого есть дети, и я не хотел бы, чтобы с ними повторилось то, что с тобой». От радости Степан не знал, что сказать брату. Как Господь благ и милосерд! Только он может так изменить сердце человека. Степан стоял, прислонившись в раздумье к дереву. Вдруг ему послышалось, будто мать зовет отца. Зов повторился. Отец был в амбаре, и из-за шума на гумне он не слыхал зова. Степан пошел позвать отца. Войдя в амбар, он содрогнулся.
первый раз после того ужасного дня он

0: зашел сюда. Храцкий был занят раскладкой соломы и не видел сына. «Здравствуйте, батюшка!» – произнес Степан. «Мать зовет!» «Степан!» Храцкий от неожиданности отпрянул в сторону. Какое-то мгновение отец и сын стояли молча друг перед другом. Весеннее солнце освещало их. Освещало оно и столб, памятный обоим участникам страшной драмы. Вдруг Храцкий подошел к сыну, глядя прямо в его бледное, но выразительное лицо. Грудь его тяжело подымалась, и он с трудом, почти шепотом произнес: «Степан, прости меня! Ради ран Спасителя прошу тебя, прости меня!» Радость наполнила сердце Степана, и ему от волнения показалось, что земля ушла из-под ног. «Отец! О, мой отец! Я нисколько не сержусь на вас!» «Я знаю, но тем не менее прости меня. Ты был прав, когда сказал, что я буду сожалеть о своем поступке. Я горько раскаиваюсь, но никогда не смогу исправить случившегося. Да ты и сам, хотя и простил меня, никогда не сможешь забыть, что я поступил с тобой хуже зверя. Ты, подобно другим, будешь избегать меня». Степан с любовью обнял отца. «Никогда я не буду вспоминать об этом, если вы только хотите примириться со мной». «Ах, Степан, Степан!» – рыдая, повторял Храцкий. «Не плачьте, батюшка, теперь ведь вы позволите мне жить так, как этого хочет Бог. Делай, что хочешь и как хочешь. Больше тебе не нужно бояться меня. Я ни в чем не буду тебе препятствовать. Я слышал, что вы хотите перенести ваше чтение в дом Блажка. Это потому, что я вернулся домой». «Мы думали, батюшка, что вы этого у нас не допустите. Если же вы согласны на это, мы охотно будем собираться у нас. Тогда и вы будете среди нас, не так ли?» «Да. Если ты меня зовешь, я непременно приду». Храцкий сердечно обнял сына, и они вместе вышли из амбара. Степан опустился на колени. Господь дал ему испить до дна чашу страдания. Когда же он в послушании сделал это, горе его превратилось в радость. Все плакали, глядя на страдания Степана. Но сам он не плакал. Теперь же слезы счастья лились из его глаз. «Господи, я знаю, что ты и отца обратишь к себе», — молился он. «И я не могу тебя достаточно за все отблагодарить. Ты возвратил мне жизнь. Да будет она теперь всецело по славу тебе и для благословения ближних моих. Теперь я твой навеки».
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

0: Здравствуйте, наши милые друзья!
1: Добрый день, ровесники! Мы рады снова встретиться с вами через эту программу.
2: Снова к нам пришла зима, долгожданная пора. Лес весь инеем покрыт, свежий снег кругом лежит. Побелел забор, дома, вышла в поле детвора. Тут же, как из-под земли, выросли снеговики. Веселится детвора, как чудесно ты, зима! Щечки красные у всех, всюду слышен звонкий смех. В воздухе летят снежки, на деревьях снегири. Все дороги замело, значит, скоро Рождество.

0: О, я так рада, что опять пришла зима. Я так люблю кататься на санках.
1: Я люблю ходить на каток.
2: А я люблю играть в снежки.
3: Я думаю, детки, что каждый из вас любит шумные игры в глубоком снегу. Кататься на санках, играть в снежки, лепить снеговиков или же просто бродить по снегу. Однажды, в такой же чудесный зимний день, Юрий со своими друзьями, одевшись потеплее, вышли на улицу. Большие снежные хлопья, кружась в воздухе, медленно падали на землю. Дети весело играли, не чувствуя холода. Все были радостны и довольны. Когда уже начало темнеть, дети разошлись по домам. Варюшки, валенки и пальто были мокрыми насквозь. Юрий, лежа в кровати, перебирал события прошедшего дня. Вдруг он вспомнил о своем кошельке с деньгами, который оставил в кармане брюк. Он быстро встал и хотел спрятать его от мамы. Юрий собрал уже приличную сумму денег, чтобы купить маме рождественский подарок. О, ужас! Денег в кармане не было.
1: Мама, ты не видела моего кошелька?
4: Нет, Юрий, надеюсь, ты его не потерял.
1: Все-таки я его потерял.
3: Юрий заплакал. Мама подошла к кровати Юрия, чтобы совершить вечернюю молитву.
4: «Дорогой Иисус, ты знаешь все. Пошли милость, чтобы Юрий нашел свои деньги».
3: На следующий день Юрий обыскал всю местность, где он играл, но кошелька не было. «Может быть, его уже кто-то нашел», — думал он. Юрий плакал от горя. Ему так хотелось сделать маме хороший подарок. Но вечером, когда папа возвращался с работы домой, он неожиданно увидел перед собой что-то темное на снегу. Что же он нашел?
5: Кошелек!
3: Да, детки, кошелек с деньгами лежал посреди дороги. Он поднял его и принес домой. Вы не можете себе представить, детки, как рад был Юрий, что Бог ответил на молитву и вернул ему его деньги. В послании к евреям, в 4 главе, в 16 стихе, мы читаем такие слова. «Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Как видите, детки, Бог говорит нам, чтобы мы приходили к Нему смело, без боязни, без сомнений, без колебаний, дабы Он мог помочь нам во время нашей нужды. И Он это сделает. Он нам поможет. Так же, как Он и помог Юрию. И такую привилегию просить его он дал каждому христианину. Мы можем приходить к нему на всяком месте и в любое время дня и ночи. Сам Иисус Христос сказал такие слова. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий, просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Евангелие от Матфея, 7 глава, 7 и 8 стихи. Господь предложил нам просить, искать, стучать через молитву. Это так же, как если мы теряем что-нибудь, то ищем, пока не найдем. Так и в нашей молитве. Мы должны просить, стучать, пока наши нужды не будут исполнены по Его воле. Я повторяю, по Его воле. А теперь, детки, давайте поблагодарим нашего Господа за нашу привилегию и возможность приходить к Нему, за то, что Он чудно устроил мир, за зиму и снег, за счастливое детство.
6: Господи Боже, спасибо Тебе, что Ты всегда с нами, что Ты слышишь нас и помогаешь нам. Спасибо Тебе за снег, за зиму, за все, за все. Аминь.

0: На этом детская часть нашей сегодняшней передачи подошла к концу. До свидания. Всего вам доброго.
1: До свидания всем вам. Мы должны сказать, ровно через неделю встретимся опять.

Раньше, когда любители путешествовать больше ходили пешком, то излюбленные места для привалов были для них под кроной деревьев. Там, в прохладной тени, находили покров от дневного зноя, от палящего солнца, от дождя. Там они пополняли свои силы и шли дальше. Подобное находим мы и в Слове Божьем, в духовном прообразе. И это Псалом 90. Послушаем. «Живущий под покровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. И таковой говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Пилигримы в небесную страну, искупленные кровью Христовой, ежедневно нуждаются в этом покрове Всевышнего, в его прибежище, защите и покое. И что замечательно, что живущие под покровом Всевышнего, под сенью, то есть под покрытием или под защитой Всемогущего, покоятся. И это значит, как говорится в псалме дальше, «Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение истины его. Не убоишься ужасов ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие в мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя 1000, и 10000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Ангелам своим заповедуют о тебе хранить тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его». Навряд ли есть еще более ободрительный псалом, как этот. Непоколебимая вера и надежное убежище чувствуется во всех словах этого псалма. И всякий, живущий в духе этих слов, может быть действительно безбоязливым во всех мирских невзгодах. Однако, как печально, что многие дети Божьи не могут пользоваться этими благословениями, потому что не имеют тесного контакта с Господом. Каждое дитя Божие взирает на престол благодати, но не все живут там. Многие ходят туда только от времени к времени, чтобы получить ободрение и помощь, однако не живут в присутствии Божьем. А наш псалом звучит: «Живущий под покровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Те испытывают особые благословения, те покоятся под тенью крыл Его, которые живут под этим покровом, для которых Христос стал целью и смыслом жизни. Они пребывают во Христе, и Христос пребывает в них. Они отдали себя в полное распоряжение Духу Святому и знают, что значит воскреснуть со Христом и преобразиться в образ Его. Поэтому царь Давид в 26-м псалме и писал: «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей. Ибо он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия». О, если бы дети Божии всегда, в любых обстоятельствах жизни, искали бы общение с Богом, чтобы постоянно пребывать в нем и под сенью Всемогущего покоиться. Да, только у ног Всемогущего истинное прибежище, истинная защита, там мир и покой, которого жаждет каждое человеческое сердце. Там, под вождением Духа Святого, будем сохранены от ошибок, неприятностей и испытаем истинное небесное благословение. О, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели.
Дорогие друзья, сегодня Господь взывает к нашей совести. Сколько раз я хотел благословить тебя? Сколько раз я хотел сохранить тебя от ошибок, от греха? Сколько раз я побуждал тебя Духом Святым к молитве, к чтению Слова Божия? Я хотел вознести тебя на духовные высоты, освободить от суеты мира сего, освободить от своего «я». Я хотел показать тебе славу свою, но ты не захотел. Ты угасил Духа Святого, ты не нашел время для меня, ты не дал себя использовать, а потом горько плакал и терзался душою. О, друг, Господь сегодня еще хочет благословить тебя. Он тот же самый, неизменный Бог Авраама, Исаака и Иакова. Если хочешь покоиться под сенью всемогущего и испытать его благословение, то приди к нему, живи и оставайся там, под покровом всемогущего. Господь хочет благословить нас. Он хочет доказать это нам. И до того унижается пред созданием своим, что в Малахии 3 главе говорит: «Принесите десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытаете меня, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?» В Псалме 80 он говорит: «Открой уста твои, и я наполню их». Весь успех в том, чтобы мы пребывали в Боге. А тогда и все остальные благословения этого 90-го псалма будут нашими. Он пошлет ангелов своих охранять нас на путях наших. «В шести бедах спасет тебя, и в седьмой не коснется тебя зло», восклицает многострадальный Иов. «Не приключится праведнику никакого зла», говорит Соломон, «потому что ангелы, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение, будут охранять его. На руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею», говорит нам стих 12. Подобно тому, как мать носит и хранит своих младенцев, так и ангелы, эти чудные духи, носят каждого верующего в отдельности, дабы не приткнулся об острые каменья, встречающиеся на пути христианском. И христианин охраняется так бережно ангелами не потому, что он этого заслужил, но потому, что он возлюбил меня, говорит Господь. Как чуден и милостив наш Бог, как велики его щедроты. Если мы хотим благополучия в жизни, то нам нужно только полюбить его. И уже покоится на нас чудное обетование за то, что он возлюбил меня, и избавлю его, защищу его. И еще раз подтверждается причина: потому что он познал имя мое. И стих 15. «Воззовет ко мне, и услышу его». Верующий имеет нужду. Он в молитве взывает к Богу, и таким образом научается в молитве. И Господь непременно слышит. Дорогой друг, он слышит и твои молитвы. Пусть это даже воздыхание неизреченное, но ты взывай. Взывай всей твоей внутренностью, потому что он обещал. «Воззовет ко мне, и услышу его». Далее сказано: «С ним я в скорби». Наследники жизни вечной и в трудных испытаниях всегда знают, что с ними их неизменный Господь. В такое время он со своей силой и любовью особенно близок. И, наконец, избавлю его и прославлю его. Верующий прославляет Бога, но также и Бог прославляет верующего. И как чудно! Сначала Господь дает благодать для того, чтобы мы могли победить, а потом за это еще и награждает нас. Воистину, хорошо жить под покровом Всевышнего и под сенью Всемогущего покоиться. Поэтому воззовем Господу о силе, чтобы нам всегда оставаться под благодатным покровом Его. «Пребудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне», говорит Господь. И ты, дорогой друг, который никогда еще не имел дела с Господом, приди. И ты, который, может, начал этот путь и не устоял, приди.
Господь хочет каждого чистить и принять под покров своей благодати, если мы только захотим и решимся. И поэтому еще раз приди. Мы будем молиться. Господь, благодарим Тебя за доступ к Твоему престолу благодати, за любовь к каждому человеку и за спасение под Твоим чудным покровом. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах в нашем современном мире. Мы продолжаем цикл передач по книге Макса Лукада «Я не центр Вселенной». Мы с детства требовали, чтобы все было по-нашему. Нам сказали, что «я центр Вселенной». Но жизнь имеет смысл только тогда, когда мы согласны занять в ней отведенное нам место, когда наши радости, проблемы, дары и таланты поставлены на службу тому, кто нас сотворил. Тогда мы вдруг обретаем то, чего были лишены, и находим то, что искали. Мы призваны отражать славу Божию, но чтобы отражать ее, нужно видеть. Термином «слава Божия» в Библии обычно обозначается видимое сияние или нравственная красота разнообразных Божьих совершенств. Используя его, мы пытаемся выразить словами невыразимое – самого Бога, представшего перед нами во всем своем величии и превосходстве. Моисей просил Бога: «Покажи мне славу Твою». Выдвинув подобное требование к Богу, мы пересекаем своего рода Рубикон. Стремимся уж не к чему-то от Бога, не к Его расположению, а к Нему самому. Это порог нового измерения жизни. Меньше внимания себе, больше Богу. «Господи, я жажду больше Тебя. Пожалуйста, мне нужно видеть больше Твоей славы».

В прошлой передаче мы говорили на тему «Божественная самореклама». Итак, Моисей молил о Божьей славе, чтобы увидеть ее. Книга Исход, 33 глава. Слава представляет собой высшее Божие достоинство. Слово на иврите, переведенное нам как «слава», происходит от слова, означающего нечто тяжелое, весомое и важное. Таким образом, Божья слава прославляет его значимость, его уникальность, его исключительность. Если вы просите увидеть Божью славу, значит, вы просите увидеть всего Бога целиком. Божья слава включает в себя все его атрибуты, его любовь, его могущество, его силу и так далее. Когда мы думаем о Божьей славе, мы думаем о неоспоримом превосходстве Господа. А думая о превосходстве, мы думаем о его первенстве, потому что Божья слава — свидетельство Божьего первенства во всем. Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава вовеки. Послание Римлянам, 11 глава.

Сегодня наша тема – святая непохожесть. Джон Ханнинг Спик стоит на берегу реки, уставясь на водную гладь. Больше половины 1858 года он потратил на то, чтобы добраться сюда. Неделя за неделей он и его команда пробирались сквозь заросли африканских кустарников и форсировали глубокие реки. Туземцы преследовали их с копьями наперевес. Крокодилы мечтали проглотить их на ужин. Но в конце концов, после многих километров изнурительных блужданий по саванне и джунглям, они нашли эти водопады. Только британец способен так сдержанно выражать свои чувства. «Мы были вознаграждены за свои страдания», — записал Джон Спик в дневнике. Рев водопадов, тысячные стаи рыб, выпрыгивающих из воды. Рыбаки из племен Васога и Ваганда на лодках с удилищами и крючками. Бегемоты и крокодилы, дремлющие на поверхности реки. Вместе все это многообразие представляло собой интереснейшую картину, которую любой человек был бы счастлив увидеть. Спик не мог сдвинуться с места. Он готов был наслаждаться этим буйством дикой жизни снова и снова. Целыми днями смотреть на величие водопадов Верхнего Нила. Нетрудно понять, почему. Нигде в Англии такого не увидишь. Там редко удается запечатлеть что-то действительно выдающееся. А Спику удалось, и он был поражен увиденным. Спустя 14 лет, уже обогнув половину земного шара, Фредерик Диленбау был точно так же впечатлен увиденным. Ему было всего 18, когда он присоединился к однорукому майору Пауэлу в первопроходческой миссии по рекам Большого каньона. По бурным горным потокам путешественники сплавлялись на утлых лодочках. Удивительно, что вообще выжили. И уж тем более удивительно то, что они увидели. Диденбау впоследствии писал: «Я находился к водопаду спиной и потому не мог его видеть, но слышал, как нарастает какой-то зловещий грохот. Майор закричал: „Назад! Вода!“ и принялся выкидывать за борт вещи. И тут же нас ударило мощнейшей волной. Лодка поднялась и буквально полетела со скоростью примерно 25 миль в час. При каждом таком прыжке бочонки, которыми было заставлено суденышко, перекатывались прямо по нам. «Вычерпывайте воду, иначе конец!» — закричал майор. Мы побросали весла и принялись таскать воду. Впрочем, это занятие в той ситуации было совершенно бессмысленным. Лодку кидало из стороны в сторону так, словно она угодила в смерч. Отвесные стены воды обрушивались на гигантские камни по берегам реки, сначала с одной стороны, затем с другой. Если бы мы могли в тот момент взять часы и засечь время, вероятно, увидели бы, что прошло не более 90 секунд. Но нам же показалось, что этот хаос длился целую вечность. В конце концов, мы оттуда выбрались. Молодой Диленбау и раньше бывал на речных порогах. Неистовствующие воды не были для него, в принципе, новым переживанием. Но на такой речке случилось нечто особенное. Внезапно явленное величие стихии, ее непреклонная дикая мощь заставили гребцов затаить дыхание. Да, он бывал на речных порогах, но не на таких. Джон Спик, застывший в созерцательном безмолвии, Диленбау, до нитки промокший и до глубины души охваченный благоговейным страхом, Исайя, упавший на лицо в храме, обхватывающий голову руками и беззвучно взывающий к Богу о милости. Как и те первопроходцы, пророк увидел доселе невиданное, но в отличие от путешественников он увидел не творение, а Творца, Бога, увидел. Дело было за 7,5 веков до Рождества Христова. Исайя был тогда кем-то вроде придворного священника, царского капеллана. Аристократическое происхождение
Безупречный иврит, блестящий, успешный профессионал. Но в тот день, когда он увидел Господа, только одно восклицание показалось ему подходящим. «Горе мне! Погиб я!» В чем же причина такого исповедания? Что возбудило в сердце пророка этот вопль? Ответ мы находим в слове, трижды повторяемом серафимами. «Свят, свят, свят». Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Книга пророка Исаии, 6 глава. Когда серафимы снова появляются в Писании, они повторяют все то же слово: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Повторение на иврите подобно косметическому карандашу для контуров глаз. Средство подчеркивания. Бог, заявляют нам эти шестикрылые ангелы, не свят. Он свят, свят, свят. Почему же такой акцент именно на святости Божией? И нигде не говорится о Боге как о мудром, мудром, мудром или сильном, сильном, сильном. Но только свят, свят, свят. Сообщение о Божьей святости словно вынесено в заголовок. Это прилагательное определяет его природу более верно, чем все остальные вместе взятые. Первая и последняя хвалебная песнь в Библии превозносит именно святость Господа. Переправившись через Красное море, Моисей и израильтяне пели: «Кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величествен святостью, досточим хвалами, творец чудес?» Книга Исход, 15 глава. В Откровении победители зверя также поют: «Кто не убоится тебя, Господи, и не прославит имени твоего, ибо ты один свят?» Книга Откровения, 15 глава. Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах души в нашем современном мире. Наша тема сегодня – «Святая непохожесть». Святой, на иврите «кадош». Это значит «отделенный» или «отрезанный». Таким образом, святость Бога свидетельствует о Его инакости, непохожести, о Его абсолютной уникальности. Все, что касается Бога, совершенно отличается от чего-либо, находящегося в мире, который Он сотворил. Это все равно, что сравнить тебя со склеенным тобой же бумажным самолетиком. Возьми лист бумаги и сделай самолетик. А потом сравни себя со своим творением. Чтобы аналогия была совсем уж полной, брось ему вызов. Кто победит? Предложи пробежать квартал на перегонке. Кто кажется быстрее? Или поиграй с самолетиком в баскетбол? Кто выиграет? Ведь он же не умеет творчески мыслить, и сердце у него не бьется. Он существует лишь потому, что ты его создал, а летает только когда ты его запустишь. Перечислять несоответствие между тобой и бумажным самолетиком можно до бесконечности, и тогда ты, возможно, начнешь понимать все несоответствие между тобой и Богом. С чем мы можем сравнить Бога? Даже сам Господь спрашивает: «Кому же вы уподобите меня и с кем сравните?» Книга пророка Исаии, 40 глава. И если на этот вопрос можно дать ответ, то он сам же его и дает. «Я Бог,
И нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я воззвал орла от востока, из дальней страны, исполнителя определения моего. Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю. Книга пророка Исаии, 46 глава. Всякое стремление уподобиться Богу тщетно. Попытки найти человека, подобного Господу, обречены. Никто и ничто не сравнится с Ним. Никто не способен дать Ему совет. Никто не может помочь Ему. Но сам Он есть судья. Одного унижает, а другого возносит. Псалом 74. Ты и я можем обладать силой, но Бог сам есть сила. Мы можем быть светлячками, но Он есть свет, ибо у Него мудрость и сила. Книга пророка Даниила, 2 глава. Посмотри на Вселенную. Горшечник берет глину, обрабатывает ее и делает сосуд. Бог же из ничего творит нечто. Бог сотворил все, что ныне существует, своим божественным повелением из ничего. Он не зависит от материи, существовавшей ранее. До момента своего сотворения Вселенная не была каким-то темным пятном, ее просто не было. Бог ведь даже темноту

О, бездна богатства и премудрости, и видение Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» Послание Римлянам, 11 глава. Он знает тебя настолько же полно и совершенно, как знает Вселенную. Еще нет слова на языке моем «Ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Псалом 138. Покрывало, искажающее твое и мое представление о реальности, никак не влияет на Бога. Наши невысказанные слова для Него все равно, что произнесенные вслух. Скрытые мысли, как громкое провозглашение. Еще не случившиеся события, как давно ставшие достоянием истории. Он знает будущее, прошлое, скрытое и невысказанное. Для Него не существует тайн. Он всемогущий, всезнающий и все проницающий. Царь Давид неудомевал. «Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу?» Псалом 138. Господь напоминает нам. «Разве я, Бог, только вблизи?» — говорит Господь, — «а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его?» — говорит Господь. «Не наполняю ли я небо и землю?» — книга пророка Иеремии, 23 глава. Итак, теперь ты видишь святую непохожесть Бога? Как доказывает переживание Исаии, те, кто видит его ближе всего, превозносят его выше всего. Он настолько свят, что даже безгрешные серафимы не осмеливаются на него взглянуть. Они закрывают лица крыльями. Исаия мог бы попробовать поговорить с ними, но, став свидетелем Божьей святости, он оставил всякие мысли о самодовольстве. Он не делает записей, не пытается сочинить проповедь или устроить серию семинаров об увиденном. Вместо этого он падает на свое лицо и молит о милости. «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Книга пророка Исаия, 6 глава. Но видение, данное Богом, было не об Исаии, а о Господе и его славе. Служитель прекрасно понял это. «Не я в центре, а он». Исаия обретает смирение не благодаря поискам славы, но благодаря поискам Господа. Мгновение в его присутствии, и пророк уже согласен признать, что подобен заразным и больным. Словом «нечистый» в те времена называли прокаженных. Так Божья святость заставляет замолкнуть человеческое самомнение. Но Божья милость делает святыми и нас. Смотри, что происходит дальше. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Книга пророка Исаия, 6 глава. Сам пророк ни о чем не просил. Ни о каких благословениях. Он едва ли осмелился надеяться на помилование. Но Бог полон благодати и готов прощать. Он очистил грех Исаии и дал его жизни новое направление. И вот Господь вопрошает: «Кого мне послать и кто пойдет для нас?» Руки и сердце пророка устремляются к небу. «Вот я! Пошли меня!» Книга пророка Исаии, 6 глава. Мимолетное знакомство с Божьей святостью, и Исаия больше не может молчать. Как если бы он обуздал неистовство той реки на дне каньона. Как если бы увидел то же, что и Моисей, самого Господа. Хоть и мимолетное знакомство, но ведь с самим Богом, с Богом, не похожим ни на кого другого. Встреча со святой непохожестью.

Сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания, до следующей встречи!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Сегодня мы говорим о совершенстве даров Духа Святого.

Дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели, сегодня мы вновь обращаемся к теме о Духе Святом. Уже 13 раз мы с вами обращались к этой теме и будем иметь еще несколько продолжений. Итак, друзья мои, вашему вниманию сегодня предлагаю тему «Сверхъестественность даров Святого Духа». Для этого откроем первое послание Коринфянам и прочтем из 12 главы с 28 стиха до самого конца главы. Павел апостол говорит: «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, спрашивает апостол Павел, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Все эти дары, о которых мы с вами только что прочитали, имеют свое сверхъестественное происхождение. И это правда, потому что они идут от самого Господа. Итак, друзья мои, предлагаю вам первую мысль. Она гласит: все сверхъестественное исходит от лица самого Господа Бога, но не от человека. Библия учит нас, что человечество, погрязшее в пороках и грехах, всегда нуждалось в чем-то особенном, сверхъестественном вмешательстве со стороны самого Господа. Для чего? Для спасения. Мы читаем в Римлянам 3:23: «Все согрешили и все лишены славы Божьей». А Иоанна 3:16 читаем: «Ибо так возлюбил Бог мир». Вот так Он возлюбил, что другого варианта нельзя было придумать, что послал Сына Своего Единородного прямо с неба на землю, дабы всякий верующий человек на земле, каков бы он ни был, не погиб, но имел жизнь вечную. Бог послал Сына Своего сверхъестественным образом. По духу Иисус был Сыном Божьим, Он был Богом. По плоти имел семя жены, был человеком или сыном человеческим. Он стал сыном Божьим, он стал и сыном человеческим, как часто себя называл. Он является мостом примирения, ходатаем перед Богом за человечество падшее. Он стал посредником, он живое слово истины, он сам истина. Поэтому любой вопрос, любое недоразумение и искушение мы должны рассматривать в свете Слова Его, в свете истины Божьей. Потому что эта истина пришла сверхъестественным образом с самого неба. Для созидания тела Христова, Церкви Его, Бог послал Духа Святого, Духа истины, о котором мы читаем в Евангелии Иоанна 16 главе. «Когда же придет Он, — говорит Христос, — придет Он, Дух Святой, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». И в 1 Иоанна 5 главе читаем мы: «Потому что Дух есть истина». Обратите внимание на очень прекрасную мысль. Я думаю, что это самое главное, то, что мы имеем вообще на этой земле. Главнейшими дарами Бога человечеству даны сверхъестественным образом. Это прежде всего дар Голгофы и дар Пятидесятницы. То есть сам Христос, Его живое слово и истина, и сам Дух Святой, Его сила и Его истина. Главнейшие дары – дар Голгофы и дар Пятидесятницы. Как мы должны благодарны быть Богу! Мы имеем то и другое. Эти два дара Бога народу, людям, Иисус Христос и Дух Святой, возрождают человека ко спасению всякого, кто приходит к Нему. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир. Нет, нет.
но чтобы этот грешный мир спасен был через Него, через Иисуса Христа. Потому что верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Так говорит нам сам Христос. Он говорит о том, что человеку необходимо родиться свыше. Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Удивленный Никодим слушал эти слова и не понимал, потому Христос и говорил: «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Не удивляйся. Ты должен родиться свыше, дабы иметь вышнее наследство». Это правда. Это великая правда, что Дух Святой и Слово Божие возрождают человека. Возрождение духовное – великий дар любви Бога человеку, сверхъестественное явление. Дар спасения и жизнь вечная – это атрибуты Бога, дарованные человеку по вере во Христа Иисуса. И верующий в Сына Божия имеет свидетельство в самом себе. Иоанн подтверждает, свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Далее мы читаем, имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не когда-то будет иметь, а уже имеет жизнь. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную сейчас, сразу. Как только обратился человек к Господу, как только получил его прощение. Но вот беда, дорогие друзья. И беда исходит не от Бога, а исходит от нас. Парадокс в том именно, что человек, игнорирующий истину Божию, извращает Святое Писание и утверждает, что для спасения необходимо иметь дары. Странно это слышать, однако же мы это слышим каждый раз, как только встречаемся с инакомыслящими. Многие из них говорят, что необходимо человеку иметь дары для спасения, как, например, говорение языками, как дары исцелений, как чудотворений. И это все подтверждает, что человек именно имеет духовное крещение. Попробуйте вот с такими людьми поговорить. Они настроены на своем. Однако истина Божия говорит совершенно другое. Не в дарах дело. Какие дары мы имеем? Языки ли, исцеление, чудотворение, руководство ли, или так далее, и так далее. Не это спасает нас, а жертва Господа нашего Иисуса Христа. Она свидетельствует нам о том, что мы дети Божии, и нам большего уже иметь не следует. Буду я иметь какой-то дар или не буду, это вопрос второй. Это зависит не от меня, а от Господа, потому что дары не воруются, дары не выпрашивают, а дары даруются даром от самого Господа. Это Его дело, а не мое дело. Главное, если Господь назвал меня сыном, если Господь назвал тебя дочерью, большего тебе не достичь. Однако же мы имеем множество примеров жизни, свидетельствующих, что после покаяния, после возрождения, многих и многих верующих, еще не утвержденных, смутили, разрушили веру, увели в заблуждение и в пагубную ересь, утверждая, что уверующие еще не имеют Духа Святого. Вторая мысль. Дух Святой каждому возрожденному человеку, а значит и каждому крещенному им, дает дары на пользу, как ему угодно, но не как человек захочет. Получение дара – это тоже сверхъестественное явление, исходящее от Отца Светов. Потому что выпросить дар, как я уже сказал, невозможно по усмотрению моему или твоему. Дар Божий, на то он и дар, что его просить не надо. Бог сам дает. Мы можем лишь ревновать о дарах. О, это совсем другое дело. Мы можем ревновать о дарах духовно, как читаем в послании к Коринфянам, которые уже однажды получили по воле Божьей. Ревновать, что это такое? Ревновать значит беречь.
Ревновать значит возгревать его, значит заботиться. Ревновать значит молиться о благословенном употреблении этого дара на пользу делу Божию. Вот что значит ревновать. Ревнующий о пользе дара христианин всегда исполняется, то есть наполняется духовными силами для служения. Исполнение Святым Духом обогащает одаренного новыми силами для труда тем даром, который он получил уже ранее. Мы читаем в Писании: «Вы примете силу» – Деяния апостола, 1 глава. «И будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее и Самарии, и даже до края земли». Это функция наша. Это наше призвание – быть свидетелями о великой любви Божьей. Вы примете силу, но пока сил у вас нет, вы не можете быть мне свидетелями. Но когда сойдет на вас Дух Святой, это произойдет. Первая глава Деяния, 8 стих. Ученики были бессильными, конечно, пока сам Бог сверхъестественным образом им дал свою божественную силу Духа Святого для свидетельства. И началом периода церкви явилось свидетельство о Христе. Свидетельство для покаяния. Заметьте, это было свидетельство для покаяния. Но концом периода церкви будет свидетельство не для покаяния, а во свидетельство. Это слова самого Господа, это Его учение. 24 глава Матфея говорит нам об этом, 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам. И тогда придет конец». Заметьте, во свидетельство, не для покаяния. Многие люди будут слышать, но не покаются. Однако же это будет им свидетельство, чтобы они не отказались перед белым престолом, что никогда не слышали о Христе. Это будет восвидетельство им. И третья мысль. Примеры сверхъестественной силы Божьей говорят об исключительности тех или других событий. Подумайте об этом. Перед нашим взором может быть нарисовано Черное море. Народ Божий идет. Нужно перейти это море. Но это было один раз и никогда не повторялось более. Черное море – это Красное море, как оно называется сегодня, рядом с Синайским полуостровом. Черное море расступилось надвое по слову Бога и Моисея. Манна перепела, вода в пустыне. 40 лет кормили, поили людей. И одежда, и обувь не ветшала. В течение 40 лет, до тех пор, пока не вошли евреи в землю обетованную, где началось время обычное, естественное. Они могли с деревьев, с земли срывать фрукты, овощи и кушать. Они питались водой из разных источников. Им уже нужно было шить одежду, обувь, потому что все стало обычным. Когда священники подошли к Иордану, Господь по своему слову сделал чудо вновь. Это было неповторимым тоже чудом. Иордан остановился, по сухому дну прошел весь народ у стен Иерихона, и люди удивлялись великой силы Божьей. А потом это свершалось? Никогда. Сатана искушал Христа, чтобы он из камней сверхъестественным путем сделал хлебы. Разве Господь не мог бы это сделать? Конечно бы мог. Но он не стал слушать сатану, это во-первых. Во-вторых, Иисус не стал делать это, потому что можно было обыкновенным естественным образом купить или взять хлеб у жителей пустыни. Он не бросился также вниз с крыла храма, хотя и мог бы, конечно, согласно 90-му псалму, не повредить себе. Но он сошел вниз сам, отвергнув сатану, естественным путем, по лестнице. День Пятидесятницы – неповторимый пример огненных языков, чтобы видели все люди, посланных апостолов, говорящих языками. Люди получили дар языков иностранных, совершенных, ясных, понятных, не 5 или 10 или 20 фраз, не каких-то 100 слов,
а полных языков разных наций, имеющих десятки тысяч слов в каждом из них. Для чего? Для свидетельства. Итак, мы знаем из Писания, что Пятидесятница была однажды. Дар Духа Святого в такой мере излился однажды на апостолов, и потом этого уже никогда не было. И мы знаем, по Писанию этого больше никогда не будет, хотя некоторые и утверждают, ожидают вторую Пятидесятницу. Но это пусть остается на их совести, потому что Слово Божие ничего не говорит об этом. И хотя в Кесарии или Самарии и в Эфесе люди получали эти языки, однако же Пятидесятница была одна. Почему только тогда? Потому что еще не было написано Слово Божие, не было написано Евангелие, восвидетельство народам. Люди должны пользоваться тем, что Бог дает. А дал Он великое, необыкновенное и причем сверхъестественным образом. Слово Божие было в их сердцах. Дух Святой говорил через них. Помните, как проповедовал тогда апостол Петр? Сколько тысяч приняло весть о Христе? Сколько тысяч приняло весть в следующий раз? И все эти люди были детьми Божьими, прощенными, освобожденными от уз дьявола. Да, в то время еще Евангелия не было. Но когда Евангелия появились, когда Писание распространялось и у многих уже было на руках Слово Божие, живое Слово, тогда сверхъестественные дары, они исчезли. Представьте себе, что Господь давал дар языка человеку, который никогда не знал его. И этот человек приходит в какую-то страну и на родном наречии того народа говорит о великой любви Божьей. Это было знамение для неверующих, но не для верующих, как мы читаем в Слове Божьем. Хочу прочитать из 14 главы, 22 и 3 стих из послания 1 Коринфянам. «Я думаю, что никто из нас не поднимет голос противодействовать Слову Божию, иначе мы будем нарушителями Святого Писания». А Писание нам говорит... Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Какое это правильное утверждение! Мы не можем ни одной буквы из этого Святого Писания выбросить, потому что мы знаем строгое предупреждение не нарушать того, что Господь нам дал. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. Таким образом, тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Но при каком условии? При таком условии, что человек поймет. Но если этот язык совершенно непонятен, как он может понять это? Подумайте, дорогие друзья, слушающие Слово Божие. Мы должны понимать, что в нашем настойчивом каком-то мнении мы можем иметь и ошибку. Но верим в Слово Божие, которое говорит так, что знамение языков сегодня, как и было раньше, не для нас, верующих, а для неверующих. Это Писание, это неизменное Слово Божие. Итак, друзья мои, хочу отметить очень важное, то, что сверхъестественным путем Бог дает необыкновенные дарования. И мы прочли с вами об этих дарованиях. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, многие разные языки мы читаем. Это было в древности, и мы, конечно, понимаем, что-то есть и сейчас. Бог не дает эти дары апостолов сегодня, но Он дает дары, возможно, быть учителями и пророками, возможно. Возможно, мы можем иметь дары исцелений, вспоможений, управления, разные языки. Я с этим согласен.
но разумные, совершенно понятные, которые можно объяснить, от которых можно покаяться. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? И Павел добавляет: «Ревнуйте о дарах больших», потому что то, что мы перечислили, это не столь может быть важно. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Какой же этот путь? Путь любви, дар любви, без которого все ничто. Итак, друзья мои, если Господь позволит, то мы в следующий раз будем продолжать тему говорить о Духе Святом и о дарованиях, равно как и о плодах. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. И пусть Господь благословит каждого из вас. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Вот и кончилось лето. Началась учеба, занятия в школе для ребят и в институте для Вадима. Дети занимаются в школе в две смены. Старшие уходят с утра, младшие – вечером. А Вадим по вечерам посещает еще и курсы по вождению мотоцикла. В настоящее время старшие дети дома, а младшие еще не вернулись из школы.
1: Ой, какой дождь сегодня на улице. Сереж, Петь, надо бы встретить малышей, а то уже темнеть начинает. Сейчас как раз последний урок начался. Через 45 минут конец занятия.
2: Не размокнут.
3: И правда, мам, не такие они уж и маленькие. Да и школа их недалеко.
1: Вот ведь какие вы стали, а? И только из-за того, что не хочется выходить на дождь из домашнего тепла.
4: Не огорчайся, мама. Сейчас я покончу с правилами уличного движения и схожу.
5: Вадим, а можно я пойду с тобой?
1: Не стоит, Юра, в такую погоду выходить без надобности на улицу. Еще простудишься.
5: Не простужусь. Я сапоги резиновые надену. Ведь надо же кому-то Илью с Максимом встретить.
3: Ну что, они заблудятся, что ли? Или утонут по дороге. Уж так мы их опекаем. Так опекаем.
1: Петя, что за тон? Иногда я просто не узнаю того доброго мальчика, который привел к нам в дом этих сирот.
3: Но они же для вас. Весь свет в окне. Вы только их и видите, и замечаете. А до остальных вам и дела нет.
1: Петя, ну что ты говоришь?
4: По-моему, Петь, ты не прав по всем статьям.
3: Может быть, но иногда мне кажется, что кроме малышей в нашей семье больше никого нет. И в такие минуты мне хочется взять и отвезти их обратно в интернат, а заодно и самому туда вернуться.
1: Ну что ж, Петя, значит, несмотря на все наши старания, наш дом так и не стал бы для тебя родным. Очень жаль.
4: Мам, ты куда это собралась?
1: Пойду встречу малышей.
6: Да никуда мы тебя одной не отпустим, мама.
3: Мам, ты прости меня, пожалуйста.
1: Ну что ж, Петя, прощаю, конечно, прощаю.
3: Я сам не знаю, что говорю. Какая-то тяжесть на душе.
1: Почему?
3: Не пойму, что со мной.
1: Да, нам нужно поговорить с тобой еще отдельно потом.
3: Сережка, пошли за малышней.
4: Пошли.
3: Не сердись, ма. Мы сейчас их приведем.
1: Ну ладно, Петя, не сержусь.
5: Петечка, возьми меня с собой. Ну, пожалуйста. Я уже почти совсем один сапог надел. Сейчас мы с мамой второй сапог натянем. И я готов.
3: Ну давай. Твой второй сапог. Поднимай ногу. А у мамы ты разрешение спросил?
5: Так она же молчит. Значит, отпускает.
1: Все-таки я тоже хочу пойти.
3: Мам, не ходи, пожалуйста. Ты промокнешь. Ну не сердись.
1: Подожди.
3: Вот если ты сейчас разденешься и сядешь вот в это кресло, я поверю, что ты меня простила.
1: Ну хорошо, Петя, хорошо. Я же тебе сказала уже, что простила я тебя. Возьмите только для малышей накидки от дождя.
5: Возьмем, возьмем. Не беспокойся, пожалуйста. Сиди и жди нас, мама. Петь, Сереж, пошли.
6: Мама, Люда тебя зовет на кухню.
1: Хорошо.
6: Вадим, что это с Петей сегодня?
4: Не знаю.
6: И вообще, он в последнее время какой-то не такой.
4: Ну?
6: Что с ним могло случиться? Не знаешь?
4: Да вот не знаю. Вот я вчера прихожу домой, а он сидит, задумавшись. Даже не заметил, как я пришел. Я спрашиваю, ты что-то решаешь? Задачку какую-нибудь? Ну, а он мне в ответ. Да, решаю. Делением занимаюсь. Но я ему говорю, что по физике или по математике. Давай помогу. А он эту задачу передо мной жизнь поставила. И решить я ее должен сам. И замолчал. Ну, в общем, я понял, что ему хочется побыть одному. И отступил от него.
2: А по-моему, я знаю, что происходит с Петей.
4: Пап, ты все слышал, да?
2: Да вы так громко разговаривали, что я проснулся. Ой. Но, правда, решил не вмешиваться, пока Петя был дома.
6: Как ты себя чувствуешь?
2: Да вроде ничего. Мама меня чаем с малиной напоила, но я сразу уснул. Вадим, а как у тебя дела? Ты в военкомат-то ходил?
4: Ходил. В общем, там все объяснили. Попросили разрешения посетить какую-то войсковую часть, расположенную не очень далеко, с проповедью Слова Божьего.
2: Ну и
4: выслушали нас очень внимательно. Ну и только.
2: Что, неужели не разрешили?
4: В общем, они обещали подумать, спросить о согласии самих солдат, желают ли они слушать нашу проповедь. Ну и потом сообщить.
2: Ну что же, подождем.
1: Павел, ты уже поднялся с постели, не рано ли после такой температуры?
2: Да ничего, Иринушка. Ты знаешь, мне после твоего лечения стало намного лучше. Слушай, а что это у тебя глаза покраснели? Уж не плакала ли ты?
1: Да нет. Ну, разве чуть-чуть.
6: Мам, ты, наверное, из-за Пети расстроилась.
1: Да. Если признаться, то я сегодня растерялась немного. Я впервые вижу Петю таким.
2: Ирина, но ведь здесь нет ничего удивительного. Вспомните, ведь Петя рос единственным ребенком в семье. И причем в семье неверующих. Родители с ним бывали несправедливы, часто по-своему грубо учили его уму-разуму. Баловали его, как единственного сына. Вот и сложился в Пете сынок-эгоист. А ведь у нас в семье все по-другому. У нас теперь 8 человек детей. Вот и чувствует себя Петр иногда ущемленным. И дьявол этим очень умело пользуется, раздувая в его сердце пожар недовольства.
6: И что же теперь делать? Как ему помочь?
1: Да, наверное, просто дать ему время хорошо подумать и разобраться самому в том, что его смущает и мучает.
2: Да, я тоже так думаю. Он мальчик умный и сам должен понять, что материнская любовь не делится и принимает одинаково всех, сколько бы ни было в семье детей. И, разумеется, надо молиться за него,
1: да,
2: чтобы Господь умудрил его понять это.
4: В общем, теперь я понимаю, какую он задачу тогда решал. Как разделить одно неделимое целое на 8 равных частей?
6: Я поняла. Он думает, что он получает только 8-ю часть всей родительской любви. И от этого ему больно.
2: Да, и ему кажется, что к малышам мы относимся, ну, как-то лучше, нежели к нему. А это не что иное, как зависть. Самое опасное чувство, которое только может возникнуть в душе христианина. Если зависть проникает в сердце, то и конец духовному росту христианина. Вот помните, как пишет апостол Павел? Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Посему не будем тщеславиться, говорит он, раздражать друг другу завидовать. Конечно, я попытаюсь поговорить с Петей. Ну, надо поговорить очень осторожно.
1: Да, да, Павел, чтобы это не было навязчиво. О любви рассказывать не надо, ее нужно показать, проявить. Я уверена, что он во всем разберется правильно. Господь поможет ему, обязательно.
2: Вот об этом мы с вами и будем молиться.
4: Молиться, чтобы Петя почувствовал братскую любовь ко всем нам.
1: Да.
6: И тогда его перестанут раздражать малыши.
3: Мам, ты правда на меня больше не сердишься?
1: Ну, Петя, ну сколько раз тебе надо говорить одно и то же? Ну как я могу на тебя сердиться?
3: Ты не думай, мам. Не очень хорошо у вас. Только иногда словно что-то накатывает.
1: Я понимаю, Петя. Жить в многодетной семье, к этому тоже надо привыкнуть. Но ты вот о чем, Петь, задумайся. Как безгранична любовь Отца Небесного именно к тебе. Как велика его забота о тебе, о твоем будущем. Ты это понимаешь?
3: Боюсь, что не очень.
1: А ты посмотри, Петя, на свою сегодняшнюю жизнь вот под каким углом. Поместив тебя в многодетную семью, Бог самым лучшим образом позаботился о тебе. Ведь жизнь идет, и настанет момент, когда нас с папой не будет.
3: Как это не будет?
1: Ну, в лучшем случае мы состаримся и умрем. А в худшем это может случиться и раньше, что мы и состариться еще как следует не успеем. Мы ведь не знаем Божьих планов в отношении нас.
3: Я не могу представить себе, что вас с папой не будет когда-нибудь.
1: Ну, ты не заостряй сейчас внимание на этом. Все мы смертны. Но что бы ни случилось, Петя, я за тебя спокойна. Бог не оставит тебя одного в этом мире. Посчитай, сколько у тебя будет близких людей, сколько сестричек и братьев. Со временем, Петя, ты сумеешь оценить это очень важное обстоятельство в своей жизни.
3: Спасибо тебе, мама. Я как-то не задумывался об этом.
5: Мама, ну когда же ты к нам придешь? Ты ведь обещала нам почитать что-то.
1: Ой, Юра, извини меня. Мы тут с Петей совсем забыли про вас. Извини.
5: У Максима уже глаза слипаются. А мы с Люшей ждем. Прямо голова кругом идет. И ничего смешного. Мам, пойдем. Расскажи нам что-нибудь. А то у меня опять бессонница начинается.
1: Ну, сейчас, Юрочка. Вот только загляну на кухню и проверю, все ли там в порядке. Хорошо?
5: Ну, конечно, все в порядке. Там сегодня Люда дежурила. Она никогда грязные посуды не оставляет.
1: И все-таки, Юрочка, я посмотрю.
5: Ну вот, а нам опять ждать.
3: Не надо вам ждать. Я сейчас пойду к вам и расскажу очень интересную историю.
5: Вот будет здорово. Ты нам только в детском доме рассказывал истории. Пойдем к нам в комнату. Максим так обрадуется, что сразу проснется. А про что ты нам расскажешь?
3: Про маленькую незаметную свечку.
5: А ради про свечку будет интересно?
3: А разве я когда-нибудь рассказывал вам неинтересную историю?
5: Нет, никогда. А я подумала, что про Иисуса будет интереснее.
3: А я и про свечку, и про Иисуса, хорошо?
5: Хорошо, очень хорошо. Пойдем к ребятам. Ты так давно к нам не приходил. Максимка, Илюша, нам Петя расскажет про свечку и про Иисуса.
3: Ну, ребята, ныряйте в свои постели и слушайте.
7: Ныряем, Петя.
5: Вот так.
7: А ты вот сюда, поближе. Ко мне поближе, Петя.
5: Нет, вот сюда. Я тоже хочу, чтобы Петя рядом был. Ух, какие неугомонные. Петя со мной сядет.
7: Это почему с тобой?
5: Потому что я самый маленький.
3: А ну, прекратите спорить. Я сяду вот здесь и буду со всеми рядом. Ну, слушайте, только внимательно.
7: Ну, слушаем, Петя.
3: Однажды вечером случилось так, что погасло электричество, и весь дом погрузился в глубокий-глубокий мрак.
8: И так, как свет долго не появлялся, мы достали спички, разыскали кусочек свечки и зажгли ее. И вот эта заброшенная, забытая свечка спасла нас от темноты.
5: И что?
8: А теперь подумайте, какой урок можно извлечь от этой свечки?
5: Никакой.
8: А вот такой. Свечка была готова немедленно служить. Она могла бы возгордиться и сказать вот так. Теперь вы хотите, чтобы я вам светила, да? Когда электричество погасло. А где же вы раньше были? Тогда я вам не нужна была. Вы бросили меня среди всякого хлама. Нет, не хочу теперь служить. Но свечка этого не сказала. Как сказали бы на ее месте многие капризные дети. Она была готова помочь и светить.
6: Петя, что ты за интересные истории ты тут рассказываешь?
7: Этим несмышленышам.
6: Подожди, сейчас придет Илюта. Мы тоже хотим послушать. Где ты вычитал такую интересную историю?
8: Да, в старых журналах, что лежат у папы в кабинете. Петя с Вадимом их когда-то принесли.
5: А почему это, Вера, ты нас так называешь?
9: Мы все поняли. Маленькая свечка не зазналась, когда погасло электричество.
5: И не закапались ничего.
10: И не стала зазнаваться.
9: Как некоторые, которые всегда считают себя взрослыми.
8: Ну, Максим, ты уж тут от себя прибавил. Про взрослых зазнай.
5: И ничего он не прибавил. Взрослые тоже умеют капризничать.
8: Вера, а принеси этот журнал, пожалуйста. Он там у папы на столе. Давайте дальше прочитаем все вместе. А то я плохо уже помню наизусть. Да и не смогу рассказать так хорошо, как в журнале.
6: Хорошо, сейчас. На, пожалуйста.
2: Спасибо.
9: Давай, Петь, читай дальше.
8: Вот, второй урок. Свечка сделала, что могла. Она светила так ярко, как только свечка может светить. Она не могла дать свету в 25, в 50 или 100 свечей, как электролампы. Она может дать свет только одной свечке. И она дала этот свет.
5: Молодец, свечка!
8: И подумайте, какой храброй она была, начав борьбу со тьмой. Ведь в большой электрической лампе это сделать легче. Но наша свечка не испугалась. Она была храброй и дает нам пример. Вот, подумайте. В собрании, где много верующих людей, нетрудно петь и славить Бога. Но если кто в одиночестве славит Бога, поет, читает, свидетельствует, вот тогда это храбрость.
5: Я знаю. Вот Петю тогда плохие мальчишки побили. Потому что он сказал, что идет на собрание.
8: Да откуда ты-то об этом знаешь? Ведь это без тебя было.
5: Знаю, не проболтаемся.
8: Да и не так это было.
6: Так-так, Петя, ну давай я дальше почитаю. А то ты совсем засмущался.
8: Ну, читай.
6: Урок третий. Свечка пожертвовала собой. Каждый луч света, который она давала, требовал кусочек от нее самой. Смотрите, наша свечка с самого начала была большой и красивой, а теперь от нее остался только один огарочек. Так и мы, служа другим, должны жертвовать наше время, наше удобство, наши средства. И это напоминает нам нашего Спасителя Иисуса Христа, который обнищал, чтобы нас сделать богатыми, пришел на землю, чтобы нас взять на небо. Он стал человеком, чтобы нам через него стать детьми Божьими. Он умер за нас, чтобы нас спасти от грозящей нам гибели. Мам, ты слышала?
1: Слышала, слышала. Очень поучительная история. Только я не знаю, сумели ли ее понять наши малыши.
5: Сумели, конечно.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Мы продолжаем чтение его проповедей о молитве из книги под названием «Стучите». Пасторская молитва Христа, или, как ее еще называют, первосвященческая молитва, изложена в Евангелии Иоанна в 17 главе. Христос не молился о себе, хотя знает, что пришел самый тяжелый час в его жизни, и он идет на страдания и смерть. Но он говорит своему отцу не о себе, но о тех, которые уверовали в него, как в Сына Божьего. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои, и все мое твое, и твое мое, и я прославился в них». О, блаженное единство интересов Христа и его Отца! О, как несомненно мы принадлежим Отцу, если подлинно на самом деле принадлежим Христу! О, какое святое единение учреждено таким образом! Я уже не в мире, но они в мире. А я к Тебе иду, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едино, как и мы. Таким образом, это молитва о сохранении и единстве народа Божьего. Две весьма необходимые просьбы. Дай же Бог, чтобы они были исполнены в нас, чтобы мы были соблюдены и соблюдены до конца, и далее соблюдены в живом единстве со всем народом Божиим и с Отцом и с Сыном. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели. Да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. В этой изумительной молитве обратите внимание на особый смысл слов Христа. Не только, чтобы мы имели радость, но чтобы имели радость Христову. И чтобы не просто имели ее, но чтобы имели ее совершенную. Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Иисус дважды подчеркивает этот в высшей степени особый и важный факт, о котором мы никогда не должны забывать. Они не от мира. Давайте же никогда не будем жить так, как будто мы от мира. Но там, где установлено такое живое различие, Бог да поможет, чтобы такое же различие было и в наших жизнях. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Пасторская молитва Христа о Его народе». На текст из Евангелия Иоанна, 17 глава, 9 и 10 стихи. «Я о них молю». Не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое. Я прославился в них. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Для начала я замечу, что наш Господь Иисус взывает о Своем народе. Когда Он одевает Свой первосвященнический наперстник, то делает это ради тех колен, чьи имена там значатся. Когда Он приносит очистительную жертву, то это ради Израиля, которого избрал Бог. При этом Он изрекает ту великую истину, которую по Своему охвату многие считают узкой, но которая весьма нравится нам. «Я о них молю, не о всем мире молю». Это то, к чему я хочу сегодня привлечь ваше внимание. к причине того, что Христос молится не о всем мире, но о своем народе. Он говорит: «Потому что они твои», как если бы они были намного дороже ему из-за того, что они отцовы. «Я о них молю. Не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои». Мы с полным основанием могли бы полагать, что Иисус сказал: «Они мои, и потому я молю о них». Это было бы правильным, но в этом случае истина не имела бы той красоты, которую мы усматриваем в действительных словах Иисуса. Он любит нас еще больше и молится о нас еще усерднее, потому что мы отцовы. Так велика его любовь к Отцу, что наша принадлежность к Нему проливает на нас изумительнейшее сияние красоты. Из-за того, что мы принадлежим Отцу, Спаситель взывает о нас у престола небесной благодати со все более возрастающей ревностью. Но это заставляет нас вспомнить, что наш Господь принял на Себя обязанности поручительства о Своем народе. Он взялся сохранить отцов дар. «Тех, которых Ты дал мне, Я сохранил, и никто из них не погиб». Он смотрел на овец Своей паствы, как на принадлежащих Своему Отцу. И Отец вручил их Ему под Его ответственность, говоря: «С Тебя взыщу». Когда Иаков пас скот у своего дяди, он томился днем от жара, а ночью от стужи. Но так как животные принадлежали Лавану, то Иаков заботился о них более, чем если бы они принадлежали ему. Он должен был отчитываться о всех овцах, порученных ему, и он так и делал, и не потерял ни одну из овец Лавановых. Но его забота о них частично объясняется тем, что они принадлежали не ему, но его дяде, Лавану. Осознайте же теперь это двоякое основание и в случае пастырской молитвы Христа о его людях. Прежде всего, он молился о них, потому что они принадлежали Отцу и потому имеют в его глазах особую ценность. И далее, так как они принадлежат Отцу, то Иисус находится под обязательством поручительства за них, чтобы вручить их всех Отцу в тот последний великий день, когда овцы соберутся под жезлом призывающего их. Теперь вы видите, куда я приглашаю вас в этот вечер. Я не собираюсь сегодня проповедовать всему миру. Не в большей степени, чем Христос в нашем случае молился о всем мире, но я буду проповедовать Его собственному народу, так же, как Он в Своей предстательной молитве взывал о Нем. Я верю, что каждый из Его народа последует за Мной шаг за шагом через эту великую тему, и я молю Господа, чтобы в этих центральных истинах Евангелия мы нашли сегодня подлинную пищу для душ наших. Привлекая ваше внимание к сегодняшнему стиху, я хочу, чтобы вы отметили, во-первых, силу чувства собственности, с которым Христос относится к Своему народу. В нашем стихе есть 6 мест, выражающих идею Христовой собственности в отношении тех, кто спасен. «Которых Ты дал мне» — это одно. «Потому что они Твои, и все мое Твое, и все Твое — мое, и я прославился в них». Некоторые из людей настолько дороги Иисусу, что все они помечены особыми знаками, говорящими о их принадлежности Ему. Наподобие известного мне случая, когда один человек вписывал свое имя в книге, которую очень высоко ценил. Он все время перелистывал еще несколько страниц и снова вписывал туда свое имя. И наподобие тому, как мы иногда встречаем людей, которые, имея нечто весьма ценное, ставят на нем здесь, там и практически везде свою метку, свою печать, свой штемпель. Так же и Господь. Обратите внимание, что Он как бы держит в своей руке печать, ставя ее на каждом, кто находится в Его особом владении. «Они Твои, и все мое Твое, и все Твое мое». Все эти местописания притяжательные, и они показывают, что Бог рассматривает свой народ как свой удел, свое владение, свою собственность. «Они будут моими, — говорит Господь Саваоф, — собственностью моею в тот день, который я соделаю». У каждого человека есть некая вещь, которую он ценит более всех остальных из всего его достояния. Исходным образом Господь, столь частым повторением слов, выражающих отношение собственности, доказывает, что Он ценит народ свой превыше всего. Я обращаю далее ваше внимание на тот факт, что в то время, как наш стих содержит 6 выражений, заключающих в себе идею собственности, все они относятся к народу Господнему. «Мое», то есть «святые», это «твое», то есть «святые», и «твое», опять же «святые», это «мое». Эти широкие стрелы царя царей четко обозначены на его людях. В то время как знаки собственности многочисленны, все они нанесены на один объект. Так что же, выходит, Бога ничто другое не заботит? Я отвечаю «да». В сравнении с заботой, оказываемой им его собственному народу, его больше ничего не заботит. Часть Господа — народ его, Иаков — наследственный удел его. Но разве у Бога нет ничего другого? И есть ли в мире вообще хоть что-нибудь, что не было бы его собственностью? Серебро и золото — его, так же, как и скот, пасущийся на 1000 гор. Все Господне, все от Него, им, через Него и к Нему. И однако Он совершенно не принимает все это в расчет в сравнении со Своим народом. Вы ведь сами знаете, дорогие возлюбленные, как высоко цените вы своих детей, намного более, чем все остальное. Случись в вашем доме в этот вечер пожар, и если бы вы могли вынести из него только одну вещь, о, матери, колебались бы вы хоть на мгновение, решая, что это будет за вещь. Вы бы вынесли вашего ребенка, и пусть все остальное сгинуло бы в этом пламени. Но также и с Богом. Он заботится о своих людях превыше всего остального. Он Господь Бог Израиля, и в Израиле Он сотворил себе имя и благоволит к нему. Здесь Он покоится в своей любви и благодаря ей пребывает в радости, воспевая. Я хочу обратить ваше внимание на эти различные моменты не потому, что я в состоянии полностью объяснить вам их смысл. Но если я всего лишь покажу вам некоторые из этих великих истин для того, чтобы вы размышляли о них, и для того, чтобы помочь вам достичь в этот вечер единения со Христом, я уже сделаю много. Итак, сосредоточившись на этих выражениях идеи собственности, заметьте далее, что все они имеют место в личном разговоре между отцом и сыном. Именно в молитве нашего Господа, когда Он находится во внутреннем святилище, разговаривая с Отцом, слышим мы эти слова: «Все мое Твое, и Твое мое». Не с вами и не со мной разговаривает Он сейчас. Сын Божий говорит со Своим Отцом, и они пребывают в это время в весьма тесном единении друг с другом. И о чем все это говорит мне? Как не о том, что отец и сын высоко ценят верующих. То, что люди говорят наедине, это не то, что они говорят на базаре, не то, о чем они говорят среди метущейся толпы. Но то, что они говорят, когда находятся одни, обнажает их собственное сердце. Здесь же мы видим сына, разговаривающего с отцом, не о престолах и началах, не о херувимах и серафимах, но о бедных мужчинах и женщинах, верующих в Него. В те дни это были преимущественно рыбаки и крестьяне. Они разговаривают об этих людях, и в этом уединенном разговоре рядом с заботой отца сын проявляет о них свою собственную заботу, говоря об этих драгоценных камнях, этих бесценных, являющихся их особым сокровищем. У вас нет никакого представления о том, как сильно вас любит Бог. Дорогой брат, дорогая сестра, у вас никогда не было и половины мысли, или даже одной десятой части мысли, как драгоценны вы для Христа. Из-за того, что вы так несовершенны и упали так низко в сравнении с вашим собственным идеалом, вы думаете, что, следовательно, он не испытывает к вам большой любви. Вы думаете, что он не может иначе. Вы измерили хоть когда-нибудь глубину Христовой муки в Гефсимании и его смерти на Голгофе? Если бы вы попытались сделать это, вы были бы совершенно уверены, что, несмотря на что-либо в вас или возле вас, он любит вас любовью, превосходящей разумение. Верьте в это. Но я не люблю его так, как я должен его любить. Мне кажется, я слышу эти слова от вас. Да, это так. И вы никогда не полюбите его, прежде чем не узнаете о его любви к вам. Верьте в это. В самой наивысшей степени верьте, что он так любит вас, что даже в те моменты, когда никто не общается с ним, кроме отца, даже тогда их совместная беседа посвящена их взаимной заботе о вас, посвящена тому, как они любят вас. «Все мое — твое, и твое — мое». И еще одна мысль по этой теме. Я всего лишь выскажу ее и оставлю вам, потому что не могу объяснять ее вам сегодня. Все, что говорит Иисус, относится ко всем его людям, потому что он говорит «все мое твое» и «твое мое». Этот высокий тайный разговор ведется не о нескольких святых, достигших высшей жизни, но обо всех, кто принадлежит ему. Иисус всех нас носит в своем сердце и обо всех нас говорит своему Отцу. «Все мое твое». Вот эта бедная женщина, которая никогда ничем не служила ее Господу, кроме как своим смиренным долготерпением. «Она моя», — говорит Иисус. «Она и твоя, великий Отец». Вот эта бедная девушка, недавно обратившаяся к Богу, вся духовная жизнь, которой совсем недолго протекала на ее больничном ложе, пока душа ее не вознеслась на небеса, подобно капле утренней росы. Она моя, и она твоя. И вот это, мое бедное дитя, часто притыкающееся и никогда не проявлявшее большего доверия к священному имени. Оно мое, и оно твое. Все мое. Твое. Мне кажется, как будто я слышу звон серебряного колокольчика. Само звучание этих слов подобно музыке, издаваемой ангельскими арфами. Мое, твое, твое, мое. О, пусть же эти сладостные подъемы и падения небесных звуков очаруют всякое ухо. Я думаю, что сказал достаточно, чтобы показать вам силу чувства собственности, с которым Христос относится к своему народу. «Все мое — твое, и твое — мое». Следующая тема нашей беседы — глубина общего интереса отца и сына в отношении верующих. Прежде всего, позвольте мне заметить, что Иисус любит нас, потому что мы принадлежим Отцу. «Отец мой избрал их, Отец мой любит их, и поэтому, говорит Иисус, я люблю их и кладу жизнь свою за них. И я снова обрету свою жизнь ради них и буду жить на протяжении всей вечности ради них. Они дороги мне, потому что дороги моему Отцу». Разве вам не случалось любить кого-нибудь только ради кого-то третьего, которому безраздельно принадлежало ваше сердце? Есть старая пословица, и я не могу не процитировать ее прямо сейчас. «Любишь меня? Люби и моего пса». Это как если бы Господь Иисус так возлюбил Отца, что даже такие бедные псы, как мы, также были возлюблены им ради Отца. В глазах Иисуса мы блистаем красотой, потому что Бог возлюбил нас. А теперь поверните эту мысль наоборот. Отец любит нас, потому что мы принадлежим Христу. Поначалу любовь Отца, проявлявшаяся в избрании, была суверенна и самодостаточна. Но теперь, в наши дни, поскольку Он отдал нас Христу, Он благоволит к нам в еще большей степени. «Это овцы Сына Моего, — говорит Бог, — Он купил их Своей кровью». Или еще лучше, «Это невеста Сына Моего, и Я люблю ее из-за Сына». Тогда это была та первая любовь, только что исшедшая из сердца Отца, но теперь, по руслу Его любви к Иисусу, Отец изливает на нас ради Сына удвоенный поток любви. Он видит, что мы окроплены кровью Иисуса. Он помнит, что это значит, и ради Своего возлюбленного Сына Он ценит нас превыше всего. Иисус любит нас, потому что мы принадлежим Отцу, а Отец любит нас, потому что мы принадлежим Иисусу. А теперь подойдем ближе к центральной мысли стиха. «Все мое — твое, и твое — мое». Все, что принадлежит Сыну, принадлежит и Отцу. Принадлежим ли мы Иисусу? Если да, тогда мы принадлежим и Отцу. Омыт ли я в драгоценной крови? Тогда по искуплению я принадлежу Христу. Но в то же самое время я могу быть уверенным, что принадлежу и Отцу. Все мое — твое. Веруете ли вы во Христа? Тогда вы один из избранных Божьих. Эта высокая и глубокая тайна предопределения не доставляет беспокойства ни одному из сердец человеческих, если оно верует во Христа. Если ты веруешь во Христа, то Он искупил тебя, а Отец избрал тебя прежде основания мира. Покойся же, блаженствуя в этой прочной вере. Все мое — твое. Как часто мне приходилось встречать людей, озадаченных проблемой своего избрания. Они хотели знать, избраны ли они. Никто не приходит к Отцу, как только через Христа. Никто не приходит к избранию, как только через искупление. Если вы пришли ко Христу и искуплены им, то воистину нет никаких сомнений в том, что вы избраны Богом и представляете собой избранных Отца. Все мое — твое. Итак, если я искуплен драгоценной кровью Христа, я не могу просто сидеть и говорить, как я благодарен Христу, как будто Он действовал отдельно от Отца, и в Нем больше любви и нежности, чем в Отце. Нет, и еще раз нет, я принадлежу Отцу, если я принадлежу Христу. И я отношусь к Отцу с такой же благодарностью и такой же любовью и намерен посвятить Ему такое же служение, как Иисусу. Потому что Иисус сказал: «Все мое — твое». Если сегодня таким образом я раб Христов, если поскольку Он купил меня, я пытаюсь служить Ему, то я раб и Отца, если являюсь рабом Сына. «Все мое, чем бы и каким бы оно ни было, принадлежит тебе, великий Отец». И оно имеет все те права и привилегии, которые даются тому, кто принадлежит Отцу. Надеюсь, я не утомляю вас. Я не могу развлекать подобными разговорами беззаботных. Я даже никогда и не пытаюсь это делать. Но вы, которые любите моего Господа и Его истину, вы должны в этот вечер радоваться, осознавая, что, будучи собственностью Христа, вы, несомненно, являетесь собственностью Отца. Все мое — твое. Но теперь вы должны посмотреть на другую часть выражения. И твое — мое. Все Отцово является также и сыновним. Если вы принадлежите Отцу, вы принадлежите и Сыну. Если вы избраны и таким образом отцовы, то вы искуплены и таким образом сыновни. Если вы усыновлены и таким образом отцовы, то вы оправданы во Христе и таким образом сыновни. если вы возрождены и таким образом рождены Отцом, то все же жизнь ваша зависит от Сына. Вспомните, что в то время, как один библейский образ рисует нас в виде детей, каждый из которых имеет в себе жизнь, другой, в равной степени правдивый образ, представляет нас в качестве ветви виноградной лозы, которые погибают, если утрачивают связь со стволом. «Все твое — мое». Если вы отцовы, вы должны быть и Христовы. Если ваша жизнь дарована вам Отцом, то все же она всецело зависит от Сына. О, как изумительно здесь все переплетено! Отец и Сын одно, а мы одно с Отцом и Сыном. Таинственное единство устанавливается между нами и Отцом, благодаря нашему единству с Сыном и единству Сына с Отцом. Посмотрите, на какую высоту поднята благодаря Христу наша человеческая природа. Божьей милостью вы, которые были подобны камням в ручье, соделаны сынами Божьими. Извлеченные из вашей мертвой материи, вы вводитесь в жизнь духовную и делаетесь равными Богу. Вы в этот вечер не имеете совершенно никакого представления о том, что Бог уже совершил для вас. И подлинно вам еще не начало открываться, чем вы будете. Христианин — это самое благородное творение Божье. Соделав нас едиными с Его дорогим Сыном и таким образом приведя нас в единство и общение с самим собой, Бог достиг полноты Своего могущества и благодати. О, если бы слова, которые я говорю, смогли передать вам полноту своего смысла, вы бы тотчас вскочили, наэлектризованные святой радостью, от мысли, что мы Христовы, и что мы Отцовы, и что мы достойны того, чтобы быть главным предметом непростых и таинственных отношений самого сокровенного рода между Отцом и Сыном. Мы, именно мы, являющиеся в лучшем случае лишь прахом и пеплом, облагодатствованы так, как никогда не были облагодатствованы ангелы. Пусть же поэтому вся наша хвала устремится к всевластной благодати.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди Чарльза Спеджена о молитве из его книги под названием «Стучите» на тему «Пасторская молитва Христа о его народе». На текст из Евангелия Иоанна, 17 глава, 9 и 10 стихи. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое — Твое, и Твое — мое. Я прославился в них». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания. До следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Найдется немного людей, готовых поменять чистое золото на позолоченную безделушку, настоящую вещь на дешевую подделку. Однако герой нашего рассказа сделал именно так. Он рос в набожной и честной семье. Родители любили его и помогали во всем. Но повзрослев и столкнувшись с трудностями, юноша разочаровался в истинных ценностях и отошел от Бога. Но Бог оставался рядом. Он это понял, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными. Сейчас вы услышите одну из передач цикла «Освобожденные». Это драматичные истории из жизни реальных людей, поставленные миссионерской организацией Pacific Garden. Эти передачи помогут вам обратиться лицом к самим себе и задуматься о самом важном –

0: Гарри, хочешь еще закурить?
1: Не хочу больше.
0: А мне что-то хочется спать.
1: Послушай, ты никогда не думал, что будет с тобой через 10 лет?
0: Нет. 10 лет — это слишком много. Через 10 лет нас может и не быть. Как Дона, например.
1: Мне так жаль его.
0: Но не повезло, бедняк.
1: Я думаю, это не был несчастный случай. Он стал много себе позволять, вот его и убрали.
0: Так ведь не докажешь.
1: Но это так. Помнишь, как хорошо у парня пошли дела с героином? Он начал им мешать. Наверняка его убили.
0: Да, эти ребята играют по-крупному.
1: Нет, лучше с ними не связываться.
0: Ладно. Я ложусь спать. Завтра опять весь день будем загорать и ловить рыбу. Эх, вот это жизнь.
1: Ты поспи, а я еще посижу на свежем воздухе.
0: Правда здорово. Так приятно заснуть под шум прибоя.
1: Спокойной ночи.
0: Спокойной ночи. Будь осторожен, когда идешь по тому мосту, Гарри. Я бы не хотел, чтобы тебе не повезло, как Донну.
1: Я родился в штате Мичиган. В нашей семье было четверо детей. Я был старшим. Я часто гостил на ферме у бабушки и у дедушки. Я помню каждый камешек по дороге к их дому. Дед многому научил меня.
2: Гарри, подними руку вверх и держи ее согнутой. Тогда ты сможешь принять мяч, как бы он ни летел.
3: Так?
2: Точно так, отлично.
3: Ху-ху.
2: А сейчас бросай мне.
4: Гарри, пора ужинать.
3: Ну вот, мама все испортила.
2: Не нужно обвинять других, если сам виноват, Гарри.
3: Да, но...
2: Никаких «но». Учись на своих ошибках. Договорились?
3: Угу.
2: Ну, у тебя все хорошо получается.
1: Мне было 9 лет, когда у моего любимого дедушки случился инфаркт. Когда мы его хоронили, я отчаянно рыдал, потрясенный событием. Никогда я больше не увижу дедушку, и никто мне его не вернет. С родителями мы много путешествовали, часто отдыхали на природе.
2: Эх, хорошо. И детям здесь нравится.
4: Гарри!
3: Мы играем в прятки. Они меня здесь никогда не найдут.
4: Похоже, ты не в лучшей форме, Гарри. Ты так тяжело дышишь.
3: Я очень быстро бежал, чтобы спрятаться от них. Подождите, вот начнется баскетбольный сезон. Вы меня не узнаете.
2: Да-да, Гарри, в этом году тебя возьмут в команду.
3: Ты думаешь?
2: Конечно, у тебя хорошие данные.
3: А вот стать бы повыше.
2: Не переживай об этом. Старайся делать как можно лучше то, что в твоих силах.
4: И не забудь еще получить стихи из Библии, сынок.
3: Хорошо, мам.
1: Когда я был в 8 классе, тетя подарила мне Библию. Но больше всего меня увлекал спорт. Я играл за школьную команду. Я однажды на тренировке сломал запястье. Из-за этого мне пришлось пропустить весь сезон. Тренер разрешил мне играть с гипсовой повязкой, но судья был другого мнения.
5: Что случилось, Гарри?
3: Судья запретил мне играть.
5: Почему?
3: Он говорит, что я могу кого-то ударить гипсом.
5: Ну что, успокойся, Гарри, что поделаешь, судье виднее.
3: Но это несправедливо, пап. Я же играл на тренировке, все было нормально.
5: Сынок, лучше не рисковать.
3: Да, конечно.
5: Понимаешь, в жизни не все бывает гладко. Поправишься и снова будешь играть.
3: Ну, я столько тренировался, и все впустую. Это несправедливо.
1: Когда я поступил в колледж, я был очень застенчивым юношей. Еще в школе при одной мысли о выступлении перед аудиторией меня прошибал пот. Здесь же все было новым и непривычным. Хорошо еще, что меня поселили в комнату с парнем из нашего города.
6: Гарри! Ну ты и вымахал. Ну и какой же у тебя сейчас рост?
1: 191.
6: Да, недаром тебе предлагали играть за сборную города по баскетболу.
1: Я играл и в бейсбольной команде.
6: Ну ты у нас вообще молодец. Ну, на, затянись.
1: Нет, спасибо. Наркотики не для меня. Потеряю спортивную форму.
6: От гашиша ничего не будет. Ты хоть пробовал его?
1: Не пробовал и не желаю.
6: А зря. Да не будь ты таким скучным, Гарри. Надо же иногда расслабиться и повеселиться.
1: Младшие часто попадают под влияние старших товарищей. И я не был исключением. Я во всем стал подражать приятелям и совершенно не думал о последствиях. Нередко, включив музыку на полную катушку, я гнал домой со скоростью 110 миль в час. Иногда мы до такой степени дурели от наркотиков, что уже почти ничего не соображали. И как-то раз мы возвращались с пирушки. Один из друзей ехал впереди меня. Я оказался на месте аварии буквально через несколько секунд.
7: Черт! Что случилось?
8: Он ехал слишком быстро, не справился с управлением и машину перевернуло.
7: Где он?
8: Да вот!
6: Вон там! Его выбросило из кабины!
8: Черт, ну ты же знаешь Арти! Он никогда не пристёгивался!
7: Он жив?
8: Жив, но вряд ли долго протянет.
6: Жуткое зрелище, господи! Лучше не смотреть, Гарри!
7: Это мой лучший друг! Арти! Арти, ты слышишь меня? Арти, посмотри на меня! Арти! Арти! Арти!
8: Гарри! Арти не слышит тебя, он без сознания.
6: Он не должен умереть.
7: О, боже, нужно вызвать скорую!
6: Бесполезно, они не успеют.
8: Поздно. Слишком поздно. Сердце
7: зачем?
8: Уже не бьется.
7: Зачем это случилось? Арти!
1: Одному Богу известно, сколько раз я сам едва не погиб так же, как Арти. Это был конец 70-х. Еще не стерся в памяти Уотергейтский скандал. Мы больше не верили властям и правительству в особенности. Мы совершенно разочаровались в жизни. Даже наркотики не помогали. Еще один друг разбился на мотоцикле. И мы сомневались, что это был просто несчастный случай. Я совершенно запутался и не мог разобраться в том, что происходило вокруг и во мне самом. В это время я познакомился с девушкой по имени Дори. Но наши отношения тоже как-то не складывались.
9: Гарри, мне осточертело это серое небо. Давай поедем во Флориду.
1: У меня не хватит денег.
9: А много не нужно. Будем жить в палатке.
1: Ты думаешь, сможем найти там работу?
9: Разнорабочим. Везде устроишься.
1: Да, это так. Главное, на еду нам хватит.
9: Все. Договорились. Я буду готов к субботе.
1: Я тоже не дождусь, когда уже уеду отсюда.
10: Гарри, а родители не против твоей поездки во Флориду?
1: Да нет, вроде.
10: Я сначала подумала, что вы шутите.
1: Мы уезжаем в конце недели.
10: А я тоже собираюсь попутешествовать.
1: Правда? А ты куда?
10: А я на Ближний Восток. Познакомилась с одним арабом. Он написал мне и приглашает в гости.
1: Стоит ли рисковать? Ведь это так далеко, Дори. Ну, мало ли что может случиться.
10: Мне интересно там побывать. Он предложил оплатить дорогу.
1: Но люди на Востоке совсем другие. Они не христиане.
10: Я тоже не христианка, да и ты, кстати, Гарри...
1: Послушай, Дори, мне далеко не все равно, что будет с тобой. Не лети туда.
10: Не понимаю. Почему ты меня удерживаешь? Тебе можно ехать, а мне нет.
1: Но я не останусь во Флориде надолго. Ну, мы просто хотим немного порыбачить, покупаться. Ну, отдохнуть от суеты.
10: Суета здесь ни при чем, Гарри. Дело в тебе самом. А тебя ты не уйдешь, даже если уедешь хоть на край света.
1: В дорогу я взял совсем немного вещей, но среди них была Библия. Та самая, которую мне подарила тетя в 8 классе. Я относился к ней прежде всего как к своеобразному сувениру и подарку на память. Мы поехали вчетвером. Днем мы плескались в теплой океанской воде и рыбачили, а ночью балдели от наркотиков. Но даже в эти, казалось бы, счастливые дни у меня на сердце почему-то было неспокойно.
6: А давайте завтра еще раз пойдем на этот пляж. Может, снова встретим тех же девчонок, а?
8: Одной наш Гарри явно понравился. А он, бедняга, даже и не заметил. Правда, Гарри?
6: Гарри, ну что ты такой хмурый?
8: Ну о чем ты задумался, ну чудак?
1: Ни о чем.
6: Наверное, о той красавице.
1: Сегодня звонила Дори. Тот парень араб шлет ей всякие подарки, косметику, украшения. Из кожи вон лезет, чтобы заполучить ее.
8: Да она слишком умна, чтобы поддаться на это.
1: Не знаю. А вдруг не выдержит искушение?
6: Ну, тогда я Дори не позавидую.
1: Нет, лучше бы все было хорошо. Я так боюсь за нее. Часто после попоек и шумного веселья я лежал в постели и не мог заснуть. Чтобы не будить приятеля, я брал фонарик и уходил на какой-нибудь безлюдный риф. Там я сидел часами, смотря на звездное небо и читая при свете фонарика Библию до самого восхода солнца. Тогда опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком».
11: Алло? Алло, Гарри?
1: Дори! Дори, как ты поживаешь?
11: Спасибо, все хорошо. А как Флорида?
1: Замечательно. Я всю ночь читал Библию.
11: Зачем?
1: Она очень красива. Я бы хотел, чтобы и ты ее читала. Особенно Евангелие от Иоанна.
11: С тобой все в порядке, Гарри. Да ты ли это говоришь?
1: Я просто хочу знать правду. И то, что говорит Иисус, это правда, Дори.
11: Ну ты даешь. Этого я тебя никак не ожидала.
1: Прочитай сама, и ты все поймешь.
11: И что же там такое?
1: Открой в Иоанна, глава 14, стих 6. Там все сказано.
11: И что сказано там?
1: Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Ночь за ночью я читал Божье Слово, и Бог показал мне грехи, которые я совершил в своей жизни. Иногда я засыпал, а когда просыпался, уже было утро, и солнце светило мне в лицо. Но важнее всего было то, что свет Божьего Слова освещал мою душу. Стихи 11, 12 и 13 из послания к Титу 2 главы помогли мне понять, какой дар мы получили от Бога. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, правдиво и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Господи, я искренне раскаиваюсь в том, что жил неправедно и вдали от Тебя. Я знаю, что Ты существуешь. Знаю, что Ты умер за меня. Прошу, прости и помоги измениться к лучшему. Отныне хочу жить для Тебя, Иисус.
10: Гарри!
3: Я вернулся.
10: Я так рада снова видеть тебя. Мне тебя не хватало.
3: А я безумно рад, что ты не поехала на Ближний Восток.
10: А он все пишет и зовет к себе. А чем ты занимаешься? По-прежнему помешан на Иисусе?
3: Да, я... Это правда. Он действительно существует, Дори. Он совершенно преобразил мою жизнь. И ты даже не поверишь, что я пережил за это время.
10: Давай закурим что-нибудь. Отметим твое возвращение.
3: Нет, я хочу завязать с наркотиками.
10: Ну, парень... Ну ты даешь. Зачем тебе это надо?
3: Бог хочет, чтобы мы жили праведно, Дори.
10: Гарри...
3: Остается совсем мало времени, и наступили последние дни.
10: Ты что, в самом деле, что ли?
3: Вот возьми, почитай эту книгу. Пожалуйста. Мне дала ее тетя. В ней такие потрясающие вещи о библейских пророчествах, которые уже сбылись и сбываются сейчас.
10: Хорошо... Хорошо, я прочту ее, но ничего тебе не обещаю.
3: Дори прочитала книгу. На последней странице в ней была молитва о спасении. Дори обратилась с этой молитвой к Христу, прося Господа войти в ее сердце и жизнь. Дальше мы изучали Библию вместе. И святая истина все более и более открывалась нам через Божье Слово.
10: О чем ты думаешь, Гарри?
3: Мне кажется, Бог хочет, чтобы мы что-то изменили в нашей жизни.
10: Да, так и есть. Прочитай еще раз, пожалуйста, эти стихи.
3: Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Бога. Ну что же может быть убедительней?
10: Конечно. Гарри, мы не должны жечь свечу с обоих концов.
3: Да, я курю уже меньше, но чувствую, что этим все равно оскорбляю Бога. И мне стало ясно. Нужно отказаться от наркотика вообще.
10: Правильно. И знаешь, что еще?
3: Что?
10: Мы должны пожениться. Нехорошо жить вместе, не расписавшись.
3: Согласен, Дори. И давай будем ходить церковь.
10: Как хорошо становится на душе, когда чувствуешь, что исполняешь Божьи заповеди.
3: Мы с Дори нашли хорошую церковь, где учат Библии и славят Христа. Поженившись, мы уехали в Гранд-Рапид и поступили в библейский колледж. Иногда я встречался со старыми друзьями.

0: Ты так изменился, Гарри.
1: Все началось во Флориде. Ты там, на берегу океана, помнишь? По ночам я сидел и читал Библию, и я воспринял Божью истину. Это действительно живое слово.
0: И ты совсем отказался от наркотиков?
1: Да. Ты знаешь, мне больше не нужны эти сомнительные радости. Святой Дух живет в моей душе и делает меня счастливым. Кстати,

0: Спасен был через него.
1: А как может спасти меня кто-то, если умрет на кресте?
0: Ну, Библия говорит, что только кровью можно искупить грехи.
1: В самом деле?
0: Да.
1: А ну покажи мне это место в Писании.
0: Сейчас. Левит, глава 17, стих 11. «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия души очищает».
1: О, это серьезно, дружище.
0: И помимо этого Иисус был не только человеком. Он был Бог, безгрешный и совершенный. А Бог говорит, что наказание за грех есть смерть, поэтому или ты примешь его смерть как плату за твои грехи, или заплатишь за свои грехи сам, своей собственной смертью.
1: Но нам всем суждено умереть.
0: Ну, физически да, но есть еще и другая смерть. Эта смерть вечно мучиться в аду, покинутым Богом грешником. Вот ты будешь жить вечно, в раю или в аду, в свете или во тьме, в любви или в страдании, и тебе выбирать, где жить.
1: Да, тут не до шуток. Мороз по коже пробирает.
0: Вот почему Бог послал своего единственного Сына, чтобы поддержать нас. Все, что нужно сделать, это принять Его дар спасения. Его смерть за нас. Воскрешение Иисуса из мертвых – это наше воскрешение из греха с помощью веры.
1: Теперь мне все ясно, Гарри.
0: А ты хочешь молиться и принять Его сейчас?
1: Да.
0: Трое из моих старых приятелей-наркоманов пришли к Христу и свидетельствуют о Нем людям. Мы не перестаем рассказывать всем, кого знаем, о Божьем спасении. Мы с Дори осознали, что хотя некоторые люди не один год молились за нас, но никто из них не делился своей верой в Иисуса с другими. Наше собственное служение началось однажды летом, когда мы путешествовали на велосипедах вокруг Великих озер.
2: Как здесь красиво, Гарри. Посмотри на полевые цветы вон там.
0: Да, чудесное место.
2: Бог сотворил всю эту красоту.
0: Ты знаешь, сначала, когда мы собирались в поездку, я думал просто немного поразвлечься и укрепить здоровье. Но, по-моему, у Бога для нас свои планы.
2: Это как в том стихе в притчах, помнишь? Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
0: Да, и где бы мы ни оказались, всегда найдется кто-то, кому нужна благая весть. Как, например, вон тому мужчине впереди, который работает у себя в саду. Давай-ка притормозим.
2: Давай.
3: День добрый.
0: Бог дал прекрасный день, не правда ли?
3: Да. Вы откуда, ребята? Живете где-то здесь поблизости?
0: Нет, мы из Мичигана, хотим объехать вокруг озер.
3: О, значит, долго вы уже крутите педали.
2: Но дорога очень интересная. Такая природа, и нам везло на хороших людей в пути.
0: Простите, нет ли здесь где-нибудь поблизости воды, чтобы наполнить бутыли?
3: Пожалуйста, вот насос. Я и сам выпью глоток другой.
0: А вы знаете о живой воде, которую предлагает Бог через Иисуса Христа?
3: Я слышал о нем, но у меня нет времени на религию.
0: А если вы умрете сегодня вечером, вы попадете на небо?
3: Не знаю. Мне кажется, никто этого не знает наверняка.
0: Нет, Библия дает точный ответ. Если вы верите, что Христос умер за вас и принимаете его дар спасения, то перейдете от смерти к жизни, вечной жизни.
3: Никогда не слышал этого раньше.
0: Да, это так. Иисус сказал в Иоанна, глава 5, стих 24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».
2: Позвольте дать вам брошюру, в которой об этом подробно рассказывается.
3: Конечно.
0: Спасибо вам большое за гостеприимство.
3: Можете здесь присесть и отдохнуть. Я бы с удовольствием послушал об этом еще. Если вы не возражаете, я буду копать дальше.
0: Прекрасно. Мы были бы очень рады рассказать вам еще об Иисусе. Мы путешествовали 3 года.

года. И за это время проехали на велосипедах более 25 тысяч миль, встречаясь с людьми и сообщая им благую весть. И везде со мной в пути была старая Библия, та, которую мне подарила тетя. В одном городке, в школе, мы говорили о Христе детям, и они молились, чтобы принять его в сердце. А позже мы рассказывали ребятам о Боге в письмах. Вся наша жизнь озарена верой в Иисуса, и мы продолжаем нести свет Его любви людям».

Дорогие друзья, мы надеемся, что история Гарри помогла вам осознать, как горячо Бог любит вас. Он никогда вас не покинет. Все, что нужно сделать, это попросить Его войти в сердце и жизнь прямо сейчас. Если вам потребуется помощь в этом важнейшем решении, звоните или пишите нам. Мы будем рады получить ваши отзывы и пожелания. И да благословит вас Господь!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Четвертая книга Моисея, числа, глава 8. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и скажи ему, когда ты будешь зажигать лампады, то на передней стороне светильника должны гореть 7 лампад». Аарон так и сделал. На передней стороне светильника зажег лампады его, как повелел Господь Моисею. И вот устройство светильника. Чеканный он из золота, от стебля его и до цветов чеканный. По образу, который показал Господь Моисею, он сделал светильник. И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми левитов из среды сынов Израилевых и очисти их. А чтобы очистить их, поступи с ними так. Окропи их очистительной водою, и пусть они обреют бритвою все тело свое и вымоют одежды свои, и будут чисты. И пусть возьмут тельца и хлебное приношение к нему, пшеничной муки, смешанной с елеем, и другого тельца возьми в жертву за грех. И приведи левитов пред скинию собрания, и собери все общество сынов Израилевых, и приведи левитов пред Господа, и пусть возложат сыны Израилевы руки свои на левитов, а Аарон же пусть совершит над левитами посвящение их пред Господом от сынов Израилевых, чтоб отправляли они служение Господу. А левиты пусть возложат руки свои на голову тельцов, и принеси одного в жертву за грех, а другого во всесожжение Господу для очищения левитов. И поставь левитов пред Аароном и пред сынами его, и соверши над ними посвящение их Господу, и так отдели левитов от сынов Израилевых, чтобы левиты были моими. После сего войдут левиты служить в скинии собрания, когда ты очистишь их и совершишь над ними посвящение их, ибо они отданы мне из сынов Израилевых. Вместо всех первенцев из сынов Израилевых, разверзающих всякие ложи сна, я беру их себе. Ибо мои все первенцы у сынов Израилевых, от человека до скота. В тот день, когда я поразил всех первенцев в земле египетской, я освятил их себе и взял левитов вместо всех первенцев у сынов Израилевых. И отдал левитов Аарону и сынам его из среды сынов Израилевых, чтобы они отправляли службы за сынов Израилевых при скинии собрания и служили охранением для сынов Израилевых, чтобы не постигло сынов Израилевых поражение, когда бы сыны Израилевы приступили к святилищу. И сделал так Моисей и Аарон и все общество сынов Израилевых с левитами. Как повелел Господь Моисею о левитах, так и сделали с ними сыны Израилевы. И очистились левиты, и омыли одежды свои, и совершил над ними Аарон посвящение их пред Господом, и очистил их Аарон, чтобы сделать их чистыми. После сего вошли левиты отправлять службы свои в скинии собрания пред Аароном и пред сынами его. Как повелел Господь Моисею о левитах, так и сделали они с ними. И сказал Господь Моисею, говоря: «Вот закон о левитах. От 25 лет и выше должны вступать они в службу для работ при скинии собрания. А в 50 лет должны прекращать отправление работ и более не работать. Тогда пусть помогают они братьям своим содержать стражу при скинии собрания, работать пусть не работают. Так поступай с левитами касательно служения их». 4 книга Моисея, числа, глава 9. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской во 2-й год по исшествии их из земли египетской, в 1-й месяц, говоря: «Пусть сыны Израилевы совершат Пасху в назначенное для них время. В 14-й день сего месяца вечером совершите ее в назначенное для нее время, по всем постановлениям и по всем обрядам ее совершите ее». И сказал Моисей сынам Израилевым, чтобы совершили Пасху. И совершили они Пасху в 1-й месяц, в 14-й день месяца вечером в пустыне Синайской. Во всем, как повелел Господь Моисею, так и поступили сыны Израилевы. Были люди, которые были нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим и не могли совершить Пасху в тот день. И пришли они к Моисею и Аарону в тот день и сказали ему те люди: «Мы нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим. Для чего нас лишать того, чтобы мы принесли приношение Господу в назначенное время среди сынов Израилевых?» И сказал им Моисей: «Постойте, я послушаю, что повелит о вас Господь». И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым: если кто из вас или из потомков ваших будет нечист от прикосновения к мертвому телу, или будет дальней дороги, то и он должен совершить Пасху Господню. В 14-й день 2-го месяца вечером пусть таковые совершат ее, и с опресноками, и горькими травами пусть едят ее, и пусть не оставляют от нее до утра, и костей ее не сокрушают. Пусть совершат ее по всем уставам о Пасхе. А кто чист и не находится в дороге, и не совершит Пасхи, истребится душа та из народа своего, ибо он не принес приношение Господу в свое время. Понесет на себе грех человек тот. Если будет жить у вас пришелец, то и он должен совершать Пасху Господню. По уставу о Пасхе и по обряду ее он должен совершать ее. Один устав пусть будет у вас и для пришельца, и для туземца. В тот день, когда поставлена была скиния, облако покрыло скинию откровения, и с вечера над скинию как бы огонь виден был до самого утра. Так было и всегда. Облако покрывало ее днем и подобие огня ночью. И когда облако поднималось от скинии, тогда сыны Израилевы отправлялись в путь, и на месте, где останавливалось облако, там останавливались станом сыны Израилевы. По повелению Господню отправлялись сыны Израилевы в путь, и по повелению Господню останавливались во все то время, когда облако стояло над скинией, и они стояли. Если облако долгое время было над скинию, то и сыны Израилевы следовали этому указанию Господа и не отправлялись. Иногда же облако немного времени было над скинию, они по указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь. Иногда облако стояло только от вечера до утра, и поутру поднималось облако, тогда и они отправлялись. Или день и ночь стоял облако, и когда поднималось, и они тогда отправлялись. Или, если 2 дня, или месяц, или несколько дней стояло облако над Скинию, то и сыны Израилевы стояли и не отправлялись в путь. А когда оно поднималось, тогда отправлялись. По указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь. Следовали указанию Господню по повелению Господню, данному через Моисея. 4 книга Моисея, числа, глава 10. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов. Когда затрубят ими, соберется к тебе все общество ко входу скинии собрания. Когда одной трубою затрубят, соберутся к тебе князья и тысячи начальники Израилевы. Когда затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к востоку. Когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу. Тревогу пусть трубят при отправлении их в путь». А когда надобно собрать собрание, трубите, но не тревогу. Сыны Аароновы, священники, должны трубить трубами. Это будет вам постановлением вечным в роды ваши. И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, и будете воспомянуты пред Господом Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших. И в день веселья вашего, и в праздники ваши, и в новомесячье ваше трубите трубами при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших. И это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь Бог ваш. Во второй год, во второй месяц, в 20-й день месяца поднялось облако от скинии откровения, и отправились сыны Израилевы по станам своим из пустыни Синайской, и остановилось облако в пустыне Фаран. И поднялись они в первый раз по повелению Господню, данному через Моисея. Поднято было, во-первых, знамя стана сынов Иудиных по ополчениям их. Над ополчением их Наасон, сын Аминадава, и над ополчением колена сынов Иссахаровых Нафанаил, сын Цуара, и над ополчением колена сынов Завулоновых Елиав, сын Хилона. И снята была скиния, и пошли сыны Герсоновы и сыны Мерарины, носящие скинию, и поднято было знамя стана Рувимова по ополчениям их, и над ополчением его Ейцур, сын Шедиура, и над ополчением колена сынов Симеоновых Шелумиил, сын Цуришаддая, и над ополчением колена сынов Гадовых Елиасав, сын Регуила. Потом пошли сыны Каафовы, носящие святилище. Скиния же была поставляема до прихода их. И поднято было знамя стана сынов Ефремовых по ополчениям их, и над ополчением их Елишама, сын Аммиуда, и над ополчением колена сынов Манассийных Гамалиил, сын Педацура, и над ополчением колена сынов Вениаминовых Авидан, сын Гедеония. Последним из всех станов поднято было знамя стана сынов Дановых с ополчениями их, и над ополчением их Ахиезер, сын Аммишадая, и над ополчением колена сынов Асировых Пагиил, сын Охрана, и над ополчением колена сынов Нефалимовых Ахира, сын Енана. Вот порядок шествия сынов Израилевых по ополчениям их. И отправились они. И сказал Моисей Ховаву, сыну Рагуилову, мадианитянину, родственнику Моисееву, мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал: «Вам отдам его». Иди с нами, мы сделаем тебе добро, ибо Господь доброе изрек об Израиле. Но он сказал ему: «Не пойду, я пойду в свою землю и на свою родину». Моисей же сказал: «Не оставляй нас, потому что ты знаешь, как располагаемся мы станом в пустыне, и будешь для нас глазом. Если пойдешь с нами, то добро, которое Господь сделает нам, мы сделаем тебе». И отправились они от горы Господней на 3 дня пути, и ковчег завета Господня шел пред ними 3 дня пути, чтобы усмотреть им место, где остановиться. И облако Господне осеняло их днем, когда они отправлялись из стана. Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил: «Восстань, Господи, и рассыплются враги твои, и побегут от лица твоего все, ненавидящие тебя». А когда останавливался ковчег, он говорил: «Возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым». 4 книга Моисея, числа, глава 11. Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисей Господу, и утих огонь. И нарекли имя месту сему Тавера, потому что возгорелся у них огонь Господень. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили: «Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдолах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах или толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждую дверь шатра своего, и сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея. И сказал Моисей Господу: «Для чего ты мучишь раба твоего? И почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил во чреве весь народ сей? И разве я родил его, что ты говоришь мне: неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую ты с клятвою обещал отцам его? Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему? Ибо они плачут предо мной и говорят: дай нам есть мясо. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я нашел милость пред очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего». И сказал Господь Моисею: «Собери мне 70 мужей из старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их к скинии из собрания, чтобы они стали там с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил. Народу же скажи: очиститесь к завтрашнему дню, и будете есть мясо. Так как вы плакали вслух Господа и говорили: кто накормит нас мясом? Хорошо нам было в Египте, то и даст вам Господь мясо, и будете есть. Ни один день будете есть, ни два дня, ни пять дней, ни 10 дней и ни 20 дней, но целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным за то, что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали перед Ним, говоря, для чего было нам выходить из Египта. И сказал Моисей: 600 тысяч пеших в народе, 7, среди которого я нахожусь, а ты говоришь, я дам им мясо, и будут есть целый месяц? Заколоть ли всех овец и волов, чтобы им было довольно? Или вся рыба морская соберется, чтобы удовлетворить их? И сказал Господь Моисею: разве рука Господня коротка? Ныне ты увидишь, сбудется ли слово мое к тебе или нет. Моисей вышел и сказал народу слова Господни, и собрал 70 мужей и старейшин народа, и поставил их около скинии, и сошел Господь в облаке, и говорил с ним, и взял от духа, который на нем, и дал 70 мужам, старейшинам. И когда почил на них дух, они стали пророчествовать, но потом перестали. Двое из мужей оставались в стане, одному имя Елдад, а другому имя Модад. Но и на них почил дух, и они пророчествовали в стане. И прибежал отрок и донес Моисею и сказал: «Елдад и Модад пророчествуют в стане». В ответ на это Иисус, сын Навин, служитель Моисея, один из избранных его, сказал: «Господин мой Моисей, запрети им!» Но Моисей сказал ему: «Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них!» И возвратился Моисей в стан, он и старейшины Израилевы, и поднялся ветер от Господа, и принес от моря перепелов, и набросал их около стана на путь дня в одну сторону, и на путь дня в другую сторону около стана, на 2 почти локтя от земли. И встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирали перепелов, а кто мало сбирал, тот собрал 10 хомеров, и разложили их для себя вокруг стана. Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великою язвою. И нарекли имя месту сему Киброт-Гаттаава, ибо там похоронили прихотливый народ. От Киброт-Гаттаавы двинулся народ в Асеров и остановился в Асерофе. Четвертая книга Моисея, числа, глава 12. И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя ефиоплянку. И сказали: «Одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам?» И услышал сие Господь. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариаме: «Выйдите вы трое к скинии собрания». И вышли все трое. И сошел Господь в облачном столпе и стал у входа скинии, и позвал Аарона и Мариам, и вышли они оба, и сказал: «Слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении и во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем, он верен во всем доме моем. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея?» И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. И облако отошло от скинии, и вот Мариам покрылась проказою, как снегом. Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. И сказал Аарон Моисею: «Господин мой, не поставь нам грех, что мы поступили глупо и согрешили. Не попусти, чтобы она была как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела». И возопил Моисей Господу, говоря: «Боже, исцели ее!» И сказал Господь Моисею: «Если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли была бы она стыдиться 7 дней? Итак, пусть будет она в заключении 7 дней вне стана, а после опять возвратится». И пробыла Мариам в заключении вне стана 7 дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мариам. Четвертая книга Моисея, числа, глава 13. После сего народ двинулся из Асерофа и остановился в пустыне Фаран. И сказал Господь Моисею, говоря: «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них». И послал их Моисей из пустыни Фаран по повелению Господню, и все они мужи, главные у сынов Израилевых. Вот имена их. Из колена Рувимова — Саммуа, сын Закхуров. Из колена Симеонова — Сафат, сын Хориев. Из колена Иудина — Халев, сын Иефониин. Из колена Иссахарова — Игал, сын Иосифов. Из колена Ефремова — Осия, сын Навин. Из колена Вениаминова — Фалти, сын Рафуев. Из колена Завулонова — Гаддиил, сын Содиев. Из колена Иосифова — от Манасии Гадди, сын Сусиев. Из колена Данова — Аммиил, сын Гамалиев. Из колена Асирова — Сефур, сын Михаилев. Из колена Нефалимова — Нахби, сын Вовсиев. Из колена Гадова — Геуил, сын Махиев. Вот имена мужей, которых посылал Моисей высмотреть землю. И назвал Моисей Осию, сына Навина, Иисусом. И послал их Моисей высмотреть землю ханаанскую и сказал им: «Пойдите в эту южную страну и взойдите на гору, и осмотрите землю, какова она, народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен ли он или многочислен, и какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа, и каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях, и какова земля, тучна ли она или тоща, есть ли на ней дерева или нет, будьте смелы и возьмите от плодов земли». Было же это ко времени созревания винограда. Они пошли и высмотрели землю от пустыни Син даже до Рехова, близ Емафа. И пошли в южную страну и дошли до Хеврона, где жили Ахиман, Сисей и Фалмай, дети Енаковы. Хеврон же построен был 7 городами прежде Цоана, города египетского. И пришли к долине Есхол, и срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод, и понесли ее на шесте двое, взяли также гранатовых яблоков и смоков. Место сие назвали долиной Есхол, по причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израилевы. И, высмотрев землю, возвратились они через 40 дней. И пошли и пришли к Моисею и Аарону, и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. И рассказывали ему и говорили: Мы ходили в землю, в которой ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные весьма большие, и сынов Янаковых мы видели там. Амалек живет на южной части земли, хиттеи, и евусеи, и аммореи живут на горе, хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, «Пойдем и овладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили, «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилевыми говоря, «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди нее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их». 4 книга Моисея, числа, глава 14. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им, «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей! И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу, «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». И пали Моисей и Аарон на лица свои перед всем собранием общества сынов Израилевых. И Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых, «Земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». И сказала все общество, «Побить их камнями!» Но слава Господня явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым. И сказал Господь Моисею, «Доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые я делал среди него, поражу его язвою и истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его». Но Моисей сказал Господу, «Услышат египтяне, из среды которых ты силою твоею вывел народ сей, и скажут жителям земли сей, которые слышали, что ты, Господь, находишься среди народа сего, и что ты, Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако твое стоит над ними, и ты идешь пред ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. И если ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут, Господь не мог ввести народ сей в землю, которую он с клятвой обещал ему, а потому и погубил его в пустыне. И так да возвеличится сила Господня, как ты сказал, говоря, Господь долготерпелив и многомилостив, прощающий беззаконие и преступление, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода. Прости грех народу сему по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта доселе. И сказал Господь Моисею, «Прощаю по слову твоему, но жив я, и славы Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвою обещал отцам их. Все раздражавшие меня не увидят ее. Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее. Амаликитяне и хананеи живут в долине. Завтра обратитесь и идите в пустыню к Черному морю. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Доколе злому обществу сему роптать на меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу. Скажи им, живу я, — говорит Господь, — как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефонина, и Иисуса, сына Навина. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели, а ваши трупы падут в пустыне сей, а сыны ваши будут кочевать в пустыне 40 лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. По числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною. Я, Господь, говорю, и так и сделаю со всем сим злым обществом, восставшим против меня. В пустыне сей все они погибнут и перемрут. И те, которых посылал Моисей для осмотрения земли, и которые, возвратившись, возмутили против него все сие общество, распуская худую молву о земле, сии, распустившие худую молву о земле, умерли, быв поражены пред Господом. Только Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонин, остались живы из тех мужей, которые ходили осматривать землю. И сказал Моисей слова сии пред всеми сынами Израилевыми, и народ сильно опечалился. И, вставши рано поутру, пошли на вершину горы, говоря: «Вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили». Моисей сказал: «Для чего вы приступаете по велению Господне? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши. Ибо амаликитяне и хананеи там пред вами, и вы падете от меча, потому что вы отступили от Господа, и не будет с вами Господа». Но они дерзнули подняться на вершину горы, ковчег же завета Господня и Моисей не оставляли стана. И сошли амаликитяне и хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до холмы.

0: Здравствуйте! Чудесное путешествие в мир Библии продолжается. Сегодня мы рассмотрим портрет блаженного человека. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на очередную программу «Вечная истина». Эти занятия – обзор всей Библии. И сейчас мы рассматриваем мою любимую книгу из Библии – книгу «Псалтырь». Псалом 1 – это характерный псалом, повествующий о блаженном человеке. Когда вы начинаете чтение первого псалма, это подготавливает вас ко множеству подобных псалмов, которые вы сможете прочитать в этой вдохновенной книге гимнов. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Поэтому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Как уже было раньше указано, в книге псалмов есть несколько тем. В первом псалме показано два человека. Тут псалмопевец как бы предлагает нам выбрать, которым из них мы являемся. Этот псалом описывает блаженного человека. Для сравнения здесь же представлен и нечестивый человек. Рассматривая Новый Завет, мы увидим, что Иисус тоже использовал такой способ повествования. Иисус говорил об узком пути и куда он ведет, и о широком пути, ведущем в никуда. О человеке, который построил свой дом на камне, и о том, кто построил свой дом на песке. Он описывал истинного и ложного пророка. Иисус постоянно описывал два вида людей и спрашивал: «А кем являешься ты?» Когда мы встречаем блаженного человека в строках этого псалма, то мы понимаем, что его благословения являются не совпадением и не случайностью. Благословение блаженного человека – это результат его убеждений, зависящий от принятых им решений. Первый псалом является примером приема в еврейской литературе, посредством которого говорится о позитивной истине путем отрицательных утверждений. Этот псалом описывает блаженного человека, говоря о том, кем такой человек не является. К примеру, блаженный человек благословен, во-первых, благодаря тому, что он не сидит в собрании развратителей. Это способ, которым нам в негативной форме говорится о том, что блаженный человек сидит в собрании верующих. Блаженный человек – верующий. Это первый ключ к его блаженству. Блаженный человек верит в Слово Божье. Собственно говоря, он не просто верит в Него, он любит Слово Божье. Он размышляет о законе Божьем день и ночь. Еще одно пояснение, почему благословен такой человек, относится к Слову Божьему. И эта истина тоже написана в отрицательной форме. Блаженный человек не ходит на совет нечестивых. Это негативный способ донести сведения о том, что он ходит на совет Божий, находя подобные советы в Слове Божьем. Так что он благословен не по случайности или по совпадению обстоятельств. Блаженный человек благословен благодаря тому, что он верующий человек, и верит он в Слово Божье. Он блажен потому, что он любит Слово Божье, он размышляет о Слове Божьем и повинуется Божьему Слову. При написании этого псалма Давид явно говорил о себе. Как мы узнаем из первой и второй книги царств, Давид был вторым царем Израиля. В книге Второзакония мы рассматривали такой закон, написанный Моисеем. «Когда вы придете в землю обетованную, и будет у вас царь, и будет он сидеть на троне, как надлежит царю, тогда должен он будет написать себе закон этот, который хранится у левитов, священников. И закон этот пусть всегда будет при нем. Должен он читать его во все дни жизни своей, чтобы научиться ему почитать Господа Бога своего, исполняя закон сей». Постоянное чтение закона Божьего удержит его от чувства превосходства над своими соотечественниками. Это также не даст ему уйти от Божьих заповедей ни направо, ни налево. Это даст ему долгие годы правления в мире, и сыновья его будут сидеть на троне после него. Моисей наложил это правило на царей Израилевых. Поскольку Давид был вторым по счету царем в Израиле, ему лично пришлось подчиниться этому правилу. Его копия Слова Божьего всегда была с ним, куда бы он ни пошел. Читая первый псалом, мы можем сделать вывод, что он придерживался этого правила. Давид полюбил Слово Божье, он размышлял о нем днем и ночью, он верил Господню Слову и выполнял его предписания. Становится очевидным, что портрет блаженного человека, описанный Давидом, говорит о жизни его самого. Давид говорит нам, что его любовь к Слову Божьему сделала его блаженным человеком. После описания убеждений и принятых решений, которые составляют его сущность как блаженного человека, Давид начинает перечислять благословения, которыми обладает такой человек. Первое его благословение – это стабильность. Блаженный человек, как дерево, посаженное у потока вод, где почва насыщена влагой. Корни этого дерева уходят глубоко вниз. Вы никогда не трясли дерево или не пытались его вытянуть с корнем? Попытавшись, вы вскоре убедитесь, что оно крепко сидит в грунте. Это дерево не будет сдвинуто с места. Представьте себе дерево, корневая система которого распространяется во все стороны на многие метры под землей. Тогда вы сможете понять, почему дерево является хорошим примером стабильности. Итак, первое благословение блаженного человека – это стабильность. Иисус говорит о подобной стабильности словами. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». Следующее благословение блаженного человека можно охарактеризовать как продуктивность. Иными словами, блаженный человек плодотворен. Мне очень нравится, как Давид описывает плодотворность блаженного человека. Здесь псалмопевец говорит нам, что он приносит плод свой во время свое. То есть он приносит Господний плод во время, установленное Богом. Для нас очень важно понять и утвердиться в том, что плоды нашей жизнедеятельности являются результатом нашего отношения с Богом. Иисус сказал апостолам на Тайной Вечере, «Я уйду от вас, но я пришлю Святого Духа. Когда Он придет, вы должны быть едины с Ним, как Отец и Я едины. Пребывая в единстве с Ним, вы получите слова, которые вам говорить, и Он даст вам способность совершать дела Господни. Слово Божье будет проповедано через вас, и дела Божьи будут совершаться через вас, поскольку вы будете едины с Духом». Именно это описывает Давид в первом псалме. Так как блаженный человек верующий, поскольку он верит Слову Божьему, он любит его, он размышляет о нем и выполняет Слово Господне, то он, соответственно, приносит плод в установленное Богом время. Ведь он познает самого Бога, который стоит за страницами Священного Писания. Это объединяет его с Богом, так же, как и Иисус и Отец едины. Это делает возможным для блаженного человека приносить надлежащий плод во время, угодное Господу. Никогда не забывайте, что у Бога есть свое расписание. Бог никуда не спешит, ведь Он не ограничен.

внутренний мир человека. Еще одно благословение блаженного человека – это долголетие. Однажды я спросил пожилого человека, как он дожил до такого преклонного возраста. Он ответил: «Я просто вдыхаю и выдыхаю». Он так вдыхал и выдыхал на протяжении около 91 года. Конечно же, у этого старого человека были и другие предпосылки его долголетия. Он был благочестивым человеком. И в Писании мы также увидим, что благочестивый человек живет долгие годы. О благословении долголетия говорится следующими словами, лист которого не вянет. Эта метафора не просто означает, что благочестивый человек доживает до преклонного возраста. Человек, которому 55 лет, может выглядеть, как будто ему 110. Также человек, которому 89, может выглядеть на 55. Разница во многом зависит от того, как смотреть на жизнь и от того, что происходит внутри человека. Именно эту истину передает нам метафора, и лист которого не вянет. Она означает, что благочестивый человек не становится сухим, ожесточенным стариком. И, наконец, одно из величайших благословений блаженного человека описано в отрицательной форме. Мы читаем: «Не стоит на пути грешных». Приходилось ли вам когда-либо наблюдать, как в Писании постоянно повторяется: «Путь нечестивых тяжел». Мир попытается заставить вас поверить в ложь. Мир попытается сказать вам через своих приверженцев и через рекламу, что именно преступник является блаженным и счастливым человеком, что пути закона преступничества полны радости и переживаний. Многие молодые люди попадают в эту ловушку. Они не могут обойтись без того, чтобы выйти в мир и самим убедиться, что путь нечестивых тяжел. Жить наперекор Слову Божьему очень тяжело. Одно из великолепных благословений блаженного человека заключается в том, что он не стоит на пути грешных. Вам никогда не приходилось сидеть у постели умирающего в бреду алкоголика? Видели ли вы, насколько впечатляет пир последствий его греха? Не молились ли вы там и не благодарили Бога за то, что вы не стоите на пути грешных ни в этой, ни в грядущей жизни? Так случается в этой жизни. Блаженный человек имеет уверенность и в своей жизни здесь на земле, и в вечности, потому что он ходит путями Божьими и придерживается Божьих советов, которые он находит в его законе. Очень важно понимать, что безопасность благочестивого человека продолжается и в вечности. Мы читаем в этом псалме, что нечестивый не устоит в собрании праведных. Это собрание праведных и есть вечное царство. Опять же, положительная истина подана в отрицательном утверждении. Давид, делая негативное утверждение о нечестивом человеке, обращает внимание на позитивное утверждение о том, что блаженный человек будет стоять в собрании праведных в вечности. Он говорит нам о том, что нечестивый не устоит на суде, а благочестивый выстоит. Так же, как ювелир, выставляя на показ бриллианты, выкладывает их на черный бархат, Давид использует черный фон нечестивого для того, чтобы показать благочестивого человека и его благословение. Давид описывает благочестивого, говоря: «Не так нечестивые». Эту модель можно увидеть во всем описании блаженного человека, которое написал здесь Давид. «Не так нечестивые». Нечестивые не верят, как верит благочестивый. Нечестивый не верит в Слово Божье, не следует Божьему Слову. Он не размышляет о нем день и ночь, не слушается закона Божьего и таким образом не имеет стабильности, плодотворности, процветания, долголетия и безопасности. Нечестивые не вкусят вечности, как познают ее благочестивые. Сравнивая такого нечестивого человека с блаженным человеком, очень важно понять, кто такой блаженный человек, почему он является блаженным. На этот вопрос есть весьма определенный ответ. В чем заключаются благословения блаженного человека? В этом псалме его благословения четко перечислены, и мы узнаем, что они являются следствием принятых им решений. Как я уже говорил раньше, этот первый псалом является примером и моделью для последующих псалмов, говорящих о блаженном человеке. Много псалмов после этого написано по его модели. Псалом 22 проводит аналогию с использованием образа овцы и пастуха, но и он говорит нам, что не каждый человек блажен. «Блаженны лишь те, кто может сказать: Господь, пастырь мой». Когда кто-то по благодати Божьей становится блаженным человеком, Бог не обязан его во всех случаях благословлять. Ведь человек не всегда признает тот факт, что он овца. Как мы видели, иногда он поднимается и берет все в свои руки, пытаясь стать пастырем. Тогда Бог-пастырь освобожден от обязанности присматривать за ним и заботиться о нем. Это приводит к катастрофе. Понимаете ли, благословения блаженного человека имеют место лишь при определенных условиях. При рассмотрении любого из подобных псалмов, то ли это псалом 1, то ли 22 или любой другой, который мы еще будем рассматривать, важно задуматься, кем из двоих описанных являетесь вы. Благодатью Божию являетесь ли вы блаженным человеком,

0: Видите ли вы в собрании верующих? Верите ли вы Слову Божьему? Любите ли вы Его Слово? Размышляете ли вы о законе Его день и ночь? И слушаетесь ли вы Слова Божьего? В законе ли Божьем воля ваша? Согласно первому псалму, именно в этом ключ к благословениям блаженного человека. Если вы не читаете, не верите, не любите Слово Божье, не размышляете о нем, не поступаете в согласии с Божьим законом, вы не кандидат на благословение. Вам не стоит ожидать получить благословение блаженного человека. Сила истины о нечестивом человеке описана в последних словах первого псалма, где нам говорится, что путь нечестивых погибнет. А кем из этих двоих являетесь вы? Вы блаженный человек или тот, о котором говорится? Не так. А вас ли говорят эти последние слова? Путь нечестивых погибнет. Читая первый псалом, задайте себе вопрос. Являюсь ли я блаженным человеком? Если нет, вы можете быть блаженным человеком. Не откладывайте решение. Бог желает благословить вас и дать вам успех и стабильность в вашей жизни.
1: Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Молитва. О, дай же, Господи, мне силы покорно в жизни все принять, и всех людей, кто мне не милы, во всех их слабостях понять. Ведь все на свете проходящее, и не в земной удаче суть, в твоем лишь царстве настоящем лежит к блаженству верный путь. Веди меня к добру и свету, стремиться к вечному учи. Дай в искушениях победу и в сердце истину шепчи. В себе богатство все мы носим, и бедняков меж нами нет. У Бога лишь усердно просим пролить божественный свой свет. Помочь сознать свое богатство — в душе создать незримый храм, и, водворив повсюду братство, искать дорогу к небесам. Войди же, Боже, прямо в душу к сынам взывающим земным. О, преклони к моленью уши и духом нас прожги святым.

Молитва. Все, сделанное с помощью Господней, останется для вечной красоты. Но я тебя прошу, Творец, сегодня, не допускай меня до слепоты. Я был тебе послушным в дни былые, для славы Божьей был усердным труд. Прошу, отринь мои недуги злые и не влеки меня на грозный суд. Не страшно мне расстаться жизнью бренной, но мне б хотелось избежать страды, чтоб радость смертный час была нетленной, чтоб выпил я из рук твоих воды, чтоб это было вечным усыпленьем здесь, на земле, где долгая жизнь была. О, Господи, пойми мое стремление и день последний огради от зла. Бесчисленны в минувшем прегрешенья, в которых был повинен часто я. В последний миг ты дашь мне утешенье и примешь недостойного меня.

оазисы, иду пустынями людскими, песками зависти, вражды, и вдруг оазис между ними, журчание живой воды, отзывчивость, внимание, ласка в эпоху черствости и зла покажутся для многих сказкой, что очень, кстати, расцвела. Ведь если в жизненной пустыне не засверкал оазис вдруг, мы умерли б от жажды ныне век удивительных наук. Ведь нетерпимо положение, когда забыта жизни суть. Век атома добру служение нужнее, чем когда-нибудь. К великим истинам Господним зовите громкогласно всех. Презрение к любви сегодня, как и всегда, великий грех.

0: приобретение. Ждет нас отрада впереди, хоть наша жизнь как свечка тает. Смерть — это мать, что на груди дитя уснувшее ласкает. Наш труд земной — плодовый сад, Господня безмерна милость. Смерть — это розовый закат, чтоб поскорее ночь спустилась. Жизнь — роза, расцвела, потом, покрасовавшись, облетела. Прощай, наш тленный ветхий дом, закончено земное дело. Смерть — не потеря из потерь, ни скорбь, ни слезы, ни смятенье. Господь свой дом откроет дверь, и будет нам приобретение. Смерть верующим не страшна, как пропасти не страшны птицы. Нас ждет небесная страна, гласят библейские страницы.
1: Слушай, народ, голос сознания, он говорит, что

Огорченье. Труден путь, но впадать в огорченье подожди, не спеши никогда. Не забудь от обид к раздраженью шаг один, а потом и беда. Грех польется, как лава из кратера, на того и на ту и на тех. Это вовсе не слабость характера, а прикрытый обидою грех. Вспомни, кстати, Иону из давности, обижаться он тоже умел. Как-то раз огорчился до крайности за растение и жить не хотел. Так у нас иногда то лишь ценится, что взлелеяли в мыслях давно. Вдруг, увы, засыхает растенице, и в душе огорчений полно. А Господь говорит с укоризною тем, кто хмурится, быв огорчен: неужели ты к вечности призванный, так потери земной поражен? Пред тобою суровое поприще, подвязаться на нем твой удел. Где же подвиги? До сих пор еще раздражение не одолел. Знай и то, что во гневе меняешься, когда хмуришься ты, некрасив, и ни Богу, ни людям не нравишься. Лучше в сердце обид не носи.

Он жив. Тень смерти удержать бессильно в себе того, кто жизнь творит. И в третий день среди тьмы могильной победный клич, он жив, звучит. Он жив для тех, кто ищет света, кто утомлен земной борьбой. Воскресшим ангеле завета Бог примиряет всех с собой. Спускаясь в бездну, тени тают, сердец спадают цепи зла. Спасенный песнь хвалы слагает тому, в ком жизнь душа нашла. Христос воскрес, и к новой жизни унылый дух мой воскресил, открыл мне путь к спасению вечной и дал источник вечных сил. Воскрес, что путь мой озарился, как светочем среди мглы густой, чтоб слабый дух моего не смутился при виде тучи грозовой.

Пусть мир объят бездушной пеленой, пусть слуги адские гордятся силой мнимой. Для тех, кто верует, жив в сердце мир иной, мир торжествующий, любви непобедимой. Великой жертвою Спасителя Христа ад побежден, и путь открыт спасению через познание Голгофского креста к великой радости, к святому воскресенью. И в этом главное — суметь в себе найти крупицу светлую, простой по-детски веры, что к милосердию открыты все пути, и что прощение, как и любовь, без меры.

Пора понять, друзья, пора понять простое. Мы все один живой кристалл. А если нет, тогда не стоит нам проповедовать Христа. Христова церковь, Его тело, не будем же Его дробить. Он нам вручил святое дело прощать, молиться и любить. Его любовь неизмерима, Он сам молился всей душой. Отец, да будет все едино, ведь я для этого пришел. Нас Бог призвал трудиться вместе, единство церкви Он хранит. О, пусть огонь любви небесной расплавит гордости гранит.

Его здесь нет. Он воскрес! Хвала Христу, что плен расторг могильный, разрушив злобный замысел врага, и средь темниц, пред правдою бессильных, свободу подарил рабам греха. Тоску отбросив, славьте воскресенье, освобожденных всех на труд призвав, скорей нести плененным весть спасения, ристалище земли пройдя не пав. Есть Пасху будем нового завета, стряхнувший страх пред славою чудес. Известие к жизни нам в словах привета. Настало ныне радостное утро. Учитель с нами, Он навек воскрес!

Много песен для Христа пропето. Песнь хвалы звучит Эммануилу, что покинул он свою могилу. Умерший от пыток и страдания, он воскрес, воскрес для оправдания. Много песен для него пропето. Пусть воскресшему звучит и это, пусть ему умножится хваление за любовь, за жизнь, за воскресение. Я хочу, чтоб мне не помешали петь ему ни скорби, ни печали, ни борьба с природою греховной, ни дознание слабости духовной. Пусть аккорды радостного духа ободрят сестру и брата друга, пусть души голосовые связки не порвутся в будни и в дни Пасхи.

но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра», номер 3 за 2007 год. Хочу прибавить к вашему посеву свое маленькое зернышко, если сочтете приемлемым. Опять перевод. Немецкий текст затронул мою душу. Да, наши грехи привели Христа на крест, и до сих пор наши грехи, грехи человечества, все те же. Дай Бог увидеть грех во всей его мерзости и дай нам новых сил в борьбе с ним. Анна Хёшеле. Der ewige Karfreitag. Henry Merz. Solange die Christen Gott verlassen, sich feindlich gegenüberstehen, solange sie sich von Herzen hassen und in getrennte Kirchen gehen, solange sie diese nicht vertragen, wird Christus an das Kreuz geschlagen. Solange die Menschen sich bekriegen, solange das Blut in Strömen rinnt, solange die schweren Bomber fliegen und nur die raue Macht gewinnt, solange es noch Granaten hagelt, wird Christus an das Kreuz genagelt. Solange es Herren gibt und Knechte, Ausbeutung hier und dort Profit, solange man alle Völkerrechte missachtet und mit Füßen tritt, solange man foltert, hängt und peinigt, wird Christus immer noch gesteinigt. Solange es Lager gibt und Kerker, wo Hass regiert, der Welt zum Spott, solange der Pöbel den Besäker verehrt, als wäre er ein Gott, solang noch Menschen Menschen schlagen, wird Christus seine Krone tragen. Solang die Armen Hungers sterben, solang noch einer darben muss, solang die Saaten fast verderben an Fettsucht und an Überfluss, solang ist Golgatha auf Erden und Christus muss gekreuzigt werden. Solange es Farben gibt und Rassen, die Maßstab sind für schlecht und gut, solange es Kasten gibt und Klassen, die sich bekämpfen bis aufs Blut, solange man Ghettos baut und Mauern, solange wird der Karfreitag dauern. Вечные страсти Господни, Генри Мерц. Пока мы порознь в церкви ходим, забывши, что Господь един, путь к единению не находим, соперничая, зло творим, других не любим и не знаем, Христа к кресту мы прибиваем. Пока еще война бушует, от взрывов дыбится земля, дурная сила власть диктует, ракеты рвутся в небеса, потоком алым льется кровь, Христа мы распинаем вновь. Пока одни барыш считают, эксплуатируя других, права народов попирают и не заботятся о них. Пока казнят, бьют и пытают, Иисуса плетью истязают. Пока есть лагеря за стенки, где правят ненависть и зло, а люди, павшие на коленки, в тиране славят божество, где люди бьют один другого, Христос в венце терновом снова. Пока есть господа и слуги, кто в роскоши, кто в нищете, одним голодной смерти муки от ожирения стонут те, где беднякам не помогают, Христу там гвозди в плоть вбивают. Пока есть племена и расы, мерила чести, кожи цвет, всех разделяют касты, классы, и мирного единства нет. Да только Голгофа на земле, Иисус страдает на кресте. Перевод с немецкого Анна Хёшеле.

Легко обижать нам любящих. Слово редактора. Это было давно. Я была маленькой пятилетней девочкой. Мы гостили летом в глухой алтайской деревне, где прошло детство моей мамы, и жила мамина мама, моя бабушка Наталья. Мама рассказывала об этом случае и всегда немного печалилась. Бабушка Наталья жила очень бедно, ведь не прошло тогда и 10 лет, как закончилась война. И в таких вот далеких от райцентра селах особенно чувствовалась нужда в одежде, обуви. Мама знала это и всегда везла щедрые подарки. Бабушка Наталья и наши родные были очень благодарны за заботу и внимание. Но в тот раз баба Наталья на второй или на третий день после нашего приезда подошла к кроватке, на которой я спала, и с немного таинственным видом положила мне под подушку небольшой кусочек ситцевой ткани в красный цветочек. «Это на сарафанчик, внученьки!» — скромно улыбнулась бабушка. Мама моя поблагодарила и больше ничего не сказала, но при первой же возможности постаралась положить обратно в бабушкин сундук этот кусочек ситца. Мама хотела пожалеть нищету своих родных, а бабушка Наталья обиделась и долго плакала. «Если мы бедные, так ты от нас ничего не хочешь брать. Я же от души!» Сарафанчик был немедленно сшит, а случай этот запомнился маме, а потом после маминых рассказов и мне на всю жизнь. И теперь, когда я смотрю на бабушкину пожелтевшую от времени фотографию, на ее суровое лицо и тяжелые большие с набухшими венами руки, я так остро понимаю ее боль от этого, казалось бы, незначительного случая. Потому что и я уже сама давно мама, а теперь и бабушка. Как же часто я сама была недоброй и бесчувственной по отношению к своим близким. Не зная Христа, я по-своему, по-земному любила своих родных, но себя все же любила больше. Вот и выходило, что вольно или невольно я заносила им раны, душевные раны. Забывала написать письмо, сказать ласковое слово, купить лекарства, а они прощали и ждали меня в маленьком степном казахском поселке, когда я приеду на воскресенье после занятий в университете. Но и тогда, по приезду, я торопилась к подругам на танцевальные площадки, на теплые дружеские посиделки. А они, мои больные родители, моя бабушка Прасковья, теперь уже папина мама, оставались снова одни, едва успев обнять свою долгожданную доченьку и внучку. Я жила своей мирской жизнью, торопилась успеть в горы, в интересные поездки, на чужие дни рождения и маленькие юбилеи. А они снова не выключали свет в одном из окон, чтобы, когда я подойду к калитке поздним вечером, было мне посветлее. И ждали, ждали, любя и прощая. А потом настал мой черед ждать. Выросла наша доченька, и теперь уже для нее горел свет в нашем окне. А я стояла на коленях перед Господом и в сотый, тысячный раз шептала: «Спаси! Сохрани, защити!» «Да что со мной может случиться?» — сердилась моя ласточка, когда, бывало, за полночь уже здесь, в Германии, переступала родительский порог. И Господь хранил моих дорогих, Его всемогущественные крылья простирались над их суетливыми дорогами, на которых не всегда было место молитве и преклонению перед Богом. Переживая такие ситуации, я и написала это стихотворение. «Легко обижать нам любящих, простят, зажимая рану, и примут в щелках ли в рубище, и меньше любить не станут. Легко покидать нам преданных, поймут, и слезинки пряча, пойдут в одиночку бедами,
пока за спиной судачат. Легко обмануть нам верящих, доверие взять добычей, и будет не плюс, а вычет, потеря дороже денежной. Легко нам терять забытое, не в тягость душе пропажа-то. Та юность, весной омытая, не вспомнит осенней тяжести. Легко отойти от Бога нам, беспамятством изувеченным. Как много же нами отдано, чтоб муку купить нам вечную. Галина Вольф.

стихи наших читателей. Любовь бледных. Сквозь боль твори добро. Как просто безответных обижать, у слабых отбирать и бить убогих, злословия в ответ не ожидать, ругая тех, кто потерпел от многих. Как просто жить, друзья, не право той, когда молчит, не прегословит правда, и пользоваться скромностью чужой, чтоб чью-то жизнь свести почти до ада. Как больно мне насилие кругом. Готовы люди унижать и мучить, назло спешат так, словно бы бегом, им нравится нестись с высокой кручи. И мало так, порядочность нужна, и мало так добра и бескорыстия, против Христа идут, против рожна, чтоб тайне беззакония открыться. Пусть ложь еще глумится над землей, за темой предательства пока не видно света, но знаю я, что зло побеждено Христовой кровью, непреложно это.

Ненавижу войну. Ненавижу войну и прощаю всем, кто в дом мой приносит беду. Может, так я войну прекращаю и со светом по жизни иду? Может, так я, Господь, утверждаю, что уродливо всякое зло? Так пожару тропу преграждаю, проповедую этим добро и несу поруганье, обиды, словно честь с распятия Христу. Ведь душою и сердцем мне видно, как Христа прибивают к кресту. Беспросветно живущие злобой, в недовольстве, корысти, вражде, помогаю любовью я, чтобы не царила неправда нигде. Не хотим человеческой крови, детских слез, неустройства, вдовства, ведь добро побеждает любовью, утверждая, что правда жива.

Пока восходит солнце, буду жить. Пока восходит солнце, буду верить. И настежь створки вымершей души вновь раскрывать, как днем весенним двери. Пока восходит солнце, буду петь о счастье знать Христа и быть любимой, все небеса для вечности иметь и сердцем улетать своим за ними. Пока восходит солнце, буду ждать ответа на мои молитвы и в смирение, уныние и немощь побеждать и верить в непреложность воскресения.

0: Мне разум запрещает, не люби, а сердце любит вопреки запрету. И алых парусов моих очки все не меняют яркости и цвета. Усталость и забытость не всерьез, не в счет. Все реки слез и всех печалей. Я верю в миллионы алых роз, которые хранятся за мечтами. Я жду, я доверяю красоте, создателю надежды поверяю, и нет меня счастливее нигде, пока любовью жизнь я измеряю. Я жду, не унывая, не спеша, чтоб ни было, поутру выйдет солнце, расправит паруса моя душа, и счастье быть любимой вновь вернется.
1: Когда человек молод, годы кажутся ему столетиями. В зрелые годы они равняются 365 дням. В старости они летят как недели. Наша жизнь пройдет. Умереть мы можем в любой миг. Но главное — успеть. Успеть обрести мир с Богом через живую веру в Иисуса Христа. Об этом мы поем и желаем, чтобы каждый человек был счастлив в Боге. Не опоздай! Склониться перед Богом, спеша летят бесплодные года. Твоя земная, тленная дорога вмиг оборваться может навсегда. Твоя земная, глупая гордыня, из праха взятая, вернется снова в прах, и сердце замолчавшее остынет. Ты на земле не дома, а в гостях. Ты с Богом говорить не торопился, ты о земном с земными говорил. В полночный час Иисусу не молился и слезы покаяния не лил. Нам всем стоять у Отчего порога, и всех нас ждет долиной смертной тень. Не опоздай склониться перед Богом, чтоб в вечный дом вернуться из гостей.

А может, и пора молчать, пора не мучиться, не плакать, пора не верить, не мечтать и видеть зло во всем и всяком. А может быть, пора любить одну себя и вторить прочим? А что же значит быть? Зачем тогда и дни, и ночи? К чему название человек, призвание действовать сознанием? И нужен ли грядущий век, что приоткрыт сегодня нами? Зачем сквозь боль добро творить и знать, иначе ты не можешь? Зачем бездумным говорить, коль вряд ли этим им поможешь? Не знаю, верую, живу, пою о красоте Иисуса, пусть даже голос свой сорву, пусть даже струны все порвутся.

за хлеб война, и за питье, и за безбедное житье, война за место на земле, за проживание в тепле, война за золото, за все, что власть и средства принесет, война идей, война миров, и даже за Господень гроб, война за гору Елеон, куда обещано Христом вернуться, но кругом война, и в душах, и в сердцах она в делах, весь мир в крови, ни понимания, ни любви, и только то, что он грядет, мне силы ждать его дает, дает любить безумный мир, что изуродован людьми, дает с надеждой света ждать и зло любовью побеждать.

на разрыв, на страдания, на презрение крест, так живут в уповании, дарят солнце окрест. Возжелавшие радости неземного венца, плодовиты до старости и сильны до конца. Изнемочь невозможно им, ведь погаснуть нельзя. В это время безбожное так нужна их стезя. Не уйти, не отчаяться, а надеждой светить. Эти души рождаются, о Творце говорить.

Свобода, может быть, и дело, но как понять, но как принять? Вокруг свободы беспредела, и зла, как видно, не унять. Свобода совести и нравов, свобода действий до войны, и волны ужаса по странам сильнее бешеной войны. Свобода от любви и правды, от обязательств долго нет, и не на рай, на дебри ада стал походить наш белый свет. Есть у Творца совсем другая свобода каждому из нас. Нести земле крупицы рая, творя добро,